0: Таря. По телефону 029-92-90-30-60. С понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергесена Альта, постфах 1134-491-92 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-01. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно и выпускается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту», основана на добровольных пожертвованиях. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любого вида ваших отзывов. А теперь желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Мария Хекель, Лина Дерксен, Катерина Гертель,
2: Нелли Ширлинг,
3: Екатерина Гертель,
4: Хелена Зудерман.

а сердце искало истину. Я казах, бывший коммунист со стажем 23 года. Имею 3 высших образования – педагог, химик, биолог, историк, партийный работник. Работал в советских партийных органах, дошел до секретаря райкома партии. Последний раз учился в Москве, закончил при Кремле высшую партийную школу. Я бывший атеист и безбожник, а ныне евангельский христианин. Сколько себя помню, я никак не мог понять, откуда все это прекрасное творение – луна и звезды, птицы, люди. Как оно все образовалось? В этом пытался разобраться в средней школе, но безуспешно. А когда поступил на биологический факультет института, то по окончании его еще больше заблудился. Теория Чарльза Дарвина – это только теория. Я понимал, здесь что-то не так. Но что? Я думал, что перемен в нашем обществе можно достичь с помощью науки, а общество сможет продвинуть науку. Однако, получив второе высшее образование – история, я еще больше заблудился. Понял, что и здесь истины нет. В университете на общественном факультете было очень много предметов – история, политэкономия, научный коммунизм, марксистско-ленинская философия, научная этика и эстетика. На сегодняшний день многие предметы убрали, они стали ненужными. Если бы это была истина, то она была бы и сегодня, и завтра. Затем учеба в Москве в партийной школе. Я думала, что нужно сделать во всех странах коммунизм, и тогда коммунистическая партия, возглавив все, достигнет своей высшей цели. В 1991 году, работая уже в райкоме партии, мы собрались провести пленум райкома, но получили указание из обкома не проводить пленум. Мы все испугались, думая о том, что, наверное, будет война. Это ЧП отменить пленум. Нас вызвали в областной комитет партии, собрали в большом зале всех руководителей районов, областей и сказали такую речь. Так, товарищи, с сегодняшнего дня коммунистическая партия Советского Союза не существует. Как не существует? А где же она? А куда мы? А куда хотите? А пленум? Какой пленум, если нет коммунистов? Получается, что образование, полученное в высшей партийной школе, где нас обучали быть хорошими коммунистами, никому не нужно. Партия развалилась в течение одного дня без единого выстрела. В 1 Коринфянам 3:20 написано: «Господь знает умствование мудрецов, но они суетны». Это как раз касается меня. Теперь я понял, что в коммунистической системе тоже нет истины. А где же она? Мой дед был мулой, и я решил глубоко изучить Коран от и до, но почувствовал себя еще глупее. Где тут начало, где середина, где конец? В отчаянии я посетил в Алмате мусульманского имама. Он сказал: «Где-то через месяц у меня выйдет статья «Послание к казахам». Там прочитаешь. Но раз ты уже приехал, я тебе скажу. Ты разве не читал в Коране? Обращайтесь к Священному Писанию». «Читал. А ты обращался?» «Нет». «Так вот, ты обратись. Там так и написано. Обращайтесь к Тора и к Инжил. Тора – Ветхий Завет, Инжил – Новый Завет. Короче, обращайтесь к Библии. Это мне заявляет не кто-нибудь, а глава казахской мусульманской мечети имам». И я начал читать Библию. Когда прочел, мне казалось, что она была написана за один день. Такая она точная, в ней написано о том, что я искал всю жизнь. Здесь, конечно, где начало, где конец, то кто мы такие и откуда все. Когда я читал Библию, то я думал, где же я был раньше? Библия писалась на протяжении 1500 лет разными людьми. Писатели не знали друг друга. Всю Библию написали более 40 авторов,
будто это был один человек. Как это так? Я много литературы перечитал о достоверности Библии, и когда я понял, что это единственная книга в мире, автором которой является Бог, Христос, Дух Святой, я упал на пол и долго молился. Долго не мог прийти в себя от мысли, что прожил 50 лет и только теперь нашел истину, нашел Бога. У меня была жажда найти христиан, которые живут по Слову Божьему. И я пошел в церковь, в православную. Слушал батюшку на старославянском языке, кругом иконы, свечи. Я обратился к служителю. «Батюшка, а почему обо всем этом не написано в Библии?» Он мне ответил: «Ты больше не приходи, иначе я предам тебе анафеме». Перестал я туда ходить. В поисках библейских христиан пошел в католическую церковь. А там все служение построено на обращение к молитве к Марии, Матери Иисуса Христа. Я спросил священника: «А почему в Библии этого нет, что надо молиться Матери Иисуса Христа?» Он мне ответил, что это написано в катехизисе. Но катехизис писал не Бог. Я сказал, что хочу найти христиан, которые живут только по Библии, и ушел оттуда. Потом пошел к харизматам. А там на сцене женщина в мини-юбке бегала по сцене и кричала, и танцевала, так что до рок-н-ролла недалеко. Я ушел и от них, почти как в сказке про Колобка. У христиан другого толка я пробыл около года. Они делают упор на пророчество одной женщины, и в связи с этими пророчествами они выбрасывают многие главы из Библии. Сравнивая с Библией пророчество этой женщины, мы с братом нашли около 40 учений, не имеющих места в Священном Писании. Мы написали письмо в Москву профессору А., тогда главному наставнику этого течения. Нас 8 человек вышло тогда из этого течения, и не знаем, куда дальше идти, где искать христиан, живущих по Библии. Где же они спрятались? Тогда я вспомнил один момент. После окончания первого института я был направлен в одну деревенскую школу директором. Это было в декабре. Кочегары пьянствовали и заморозили и клуб, и контору, и школу. Нас вызвали на бюро райкома партии. Всем, кроме меня, я только начал работать, дали по выговору. Тогда мы выходили из кабинета, первый секретарь сказал нам: «Что вы не можете в своей деревне найти пару баптистов и поставить на кочегарку?» Я тогда удивился, почему он мне сказал, есть ли у вас в деревне пару хороших коммунистов. По дороге домой директор совхоза спросил парторга: «Есть ли у нас в деревне баптисты?» Парторг говорит: «Знаю одного верующего». Поехали к нему уже ночью и спросили: «Ты баптист?» «Баптист». Тогда директор говорит ему: «Я тебе дам 3 оклада. Пойдешь? Будешь работать в кочегарке?» Он согласился работать с братом, тоже верующим. И в селе Чигириновке больше никогда не было проблем с отоплением. Кочегарку никто не проверял. В ней было чистенько, как в квартире. Осенью, зимой и весной у нас были горячие батареи и очень тепло. Вспомнив эту историю, я решил искать баптистов. Оказалось, из окна моей квартиры была видна крыша дома молитвы баптистов. Тогда я попал к баптистам, но уже очень критически слушал, что они говорили. У меня всегда была общая тетрадь и ручка, чтобы записывать, что говорит проповедник. А вечерами я сравнивал написанное с Библией. Когда в доме молитвы думали, что я из КГБ, потому что я писал и смотрел по сторонам. А по сторонам я смотрел, чтобы увидеть, есть ли у них любовь к слову. Я хотел придраться к ним, но так и не нашел за что, и понял, что наконец нашел тех, кто живет по Библии. Здесь я принял водное крещение. После меня покаялась и приняла крещение моя жена. Мы стали членами церкви евангельских христиан-баптистов. Ну а после случилось то,
что случается со многими христианами. Мы стали отверженными. Вначале уволили мою жену, которая проработала в университете 25 лет. Потом выгнали и меня. У нас не было работы и не было хлеба на столе. Один столяр, мой брат во Христе Иван Гартман, взял меня к себе подметать стружки. На второй день работы в столярку вошли три человека. Брат Николай, его жена Вера, а третьего я не знал. Вера спросила меня: «Анвар Айташевич, вы что здесь делаете?» «Подметаю. А если мне Христос скажет идти и подметать улицу Ленина, я пойду и буду ее подметать». А вот третий подошел ко мне и спросил: «Поедешь со мной на Кавказ проповедовать в школе? Я там директор школы». Я ему ответил: «Тебя уволят, потом меня уволят». «Меня не уволят, у нас христианская средняя школа с библейским уклоном». Я согласился и преподаю в этой школе химию, биологию, физику, историю. Потом приехала моя жена, она преподает русский язык и литературу. Наступило прекрасное время в моей христианской жизни давать детям знания во свете Библии. Анвар Османов. Свидетельство Османова Анвара дано в сокращении. Полное свидетельство записано на диске, который вы можете заказать у нас. Евангелиум де Реттунг Миссион. Лимбахерштрассе, 38-66-839 Шмельц. Телефон 06-887-88-9579. Свидетельства людей, ставших последователями Христа, помогут сделать правильный выбор и вам. Вальдемар Бош.

Струны души. Еще не было слов. Читаю нашу газету, которую люблю и много лет уже получаю. Читаю разные свидетельства и каждый раз удивляюсь, как чудесно и по-разному Господь находит нас, грешных. Вот читала в газете за январь, как сестра Эльвира молилась детской молитвой. Хотела бы рассказать, что я тоже уже была взрослой, и на меня часто находил страх, особенно ночью. Боялась идти спать. Стала молиться детской молитвой. Даже не помню, кто и когда научил меня. С 8 лет жила у чужих людей. Мама вернулась из трудармии, когда мне было уже 13-14 лет. Когда приходит беда, тогда человек начинает искать Бога. Так было и со мной. Молилась. Я маленькая девочка, хотя мне было уже 16-17 лет. Господь слышал мою детскую молитву и давал мир в сердце. Еще читала другое свидетельство. И Дух Святой побудил меня. Ты ведь тоже можешь засвидетельствовать о своем покаянии. А сама думаю, я же такая малограмотная. Будут смеяться, не поверят, не поймут. Но это так все было на самом деле. В нашем селе Сулуколь Кустанайской области, где мы жили, не было верующих. Да и вообще, можно сказать, духовно все было мертво. Когда первый раз приехал верующий брат с Аманкарагая и, выйдя из автобуса, спросил: «Есть ли верующие в вашем поселке?» Ему ответили: «Да, там, в конце поселка, живет тетя Ирма Грунтман». Он нашел эту тетю Ирму. Это была моя свекровь. Была ли она верующей? К тому времени она просто была очень религиозна. Вдова воспитывала одна 5 своих детей и 2 племянников. Все знали ее как очень добрую женщину. Она умела хорошо готовить. Ее звали петь, когда кто-то умрет. Любила всем помогать. И все ее любили. Так начали собираться в ее земляночке, которую она сама с детьми выстроила из пластов. И в этой землянке зажегся живой огонек веры. Бог благословлял, сеяло семя и возрастало. Начались покаяния. Первой покаялась сама тетя Ирма, потом ее сын Альберт, его жена. И меня не прошел Господь. Это было в субботу, 27 августа 1956 года. Была я уже замужем. 22 года было мне. Помню хорошо, что была проповедь о том, как Дух Святой действует. Его не видать, но Он делает свою работу. Был пример. Это как электротоком. Его не видно, а когда включишь, то загорается свет. Так работал Дух Святой и во мне. И вот вдруг мой взгляд упал на окно. На окне стоял большой красивый цветок. Герань бордового цвета. Вижу, кто-то заглядывает в окно. Очень страшный, с большим рогом. Промелькнула мысль, что это комсомольцы переоделись. Тогда преследовали верующих. Смотрю в боковое окно. Вижу то же самое. Сидели еще верующие сестры. И я обратилась к одной из них. «Лиза, посмотри, кто-то в окно смотрит». Она ничего не видит. Я говорю ей: «Ну как ты не видишь?» Она действительно не могла видеть. Это меня пугал и не хотел отпустить тот, который хочет погубить душу. Я сидела около двери, и вдруг внутренний голос во мне говорит: «Ты сидишь возле дверей. Тебя первую комсомольцы возьмут». А я подумала: «Хоть и заберут, но сегодня я должна покаяться». Дух Божий сильно работал во мне. Я уже не могла дождаться,
пока брат закончит говорить. Уже почти не слышала, что он говорил. Как только преклонили колени в молитве, я первая смогла открыть уста, громко, со слезами сказать только: «Господи, прости меня». Больше ничего не помню, только почувствовала, какой тяжелый камень свалился с моей души. Стало так легко, так радостно, нельзя передать. Эту радость ее должен каждый сам пережить и почувствовать. Душа моя ликовала. Кончилось собрание, меня никто никуда не забрал. Слава Господу, что победа была его. Тут же после собрания некоторые люди зашли к моей маме и сообщили ей новость. «Твоя Валя перешла в баптисты. Ты знаешь, она даже не сумела помолиться, только ревела». «Да, я не умела молиться. Это были всего два слова, но они свалили огромный камень с моей души. А я, по правде сказать, даже не знала, что это за слово «баптист». Утром, когда пошла к маме, было мое первое испытание. Многое пришлось выслушать, но я была счастливая, готова была обнять весь мир. С мамой стало будто бы чуть легче говорить. Какая у меня была вера, если я даже не знала молитву «Отче наш». Потом вызывал парторг, уговаривал, что я такая молодая, красивая, только начинаю жить, и запуталась в такую веру, в баптисты. Верю в Бога, которого нет. Много говорил и уговаривал, но все эти его слова не стоят того, что подарил мне мой Бог. И Господь был на моей стороне, помог устоять, хотя я еще была очень слабенькая духовно, и не было слов, что отвечать. Только могла сказать: «Бог любит меня и спас меня». На другие вопросы не отвечала, больше молчала, мысленно в себе повторяла: «Боже, дай силы устоять». В августе 1958 года приняла святое водное крещение, которое преподал брат Оскар Граф. В Кушмурун ездило нас тогда 5 человек. Я очень люблю свою общину. Теперь вся моя надежда на Господа. Молюсь, чтобы все мои дети и внуки пришли к Иисусу, пока еще время благодатное и двери спасения открыты. Мне 74 года. Бог подарил мне 11 детей, 30 внуков и пока 5 правнуков. Ожидается 6-й. Из детей пока только 2 с Господом, но верю, что мои молитвы Господь услышит. Молитвы матери не тщетны. Валентина Грунт.

Что есть жизнь? Когда уже прожита большая жизнь, часто приходится вспоминать родителей, которые научили нас молиться. Их давно уже нет, отдыхают и ждут нас. Что такое наша жизнь? Пар появился и исчез. 14 апреля умер наш и ваш дорогой друг Николай Васильевич Колодочка. Церковь «Благодать», где он был членом церкви, похоронили его по-христиански. Он был большим тружеником на Ниве Господней, имел большой музыкальный талант. В 2004 году мы с мужем отмечали 50 лет нашей совместной жизни. Наши дети и внуки спели нам песню «Золотая свадьба». Музыку написал Николай Васильевич Колодочка. С тех пор мы познакомились с Германией. Спасибо за газеты. Их прочитали десятки верующих. Пока, слава Богу, мы еще вдвоем. В августе будет 55 лет, если доживем. В мои 84 года я могу и писать, и читать. Беру еще книги в нашей библиотеке. И за это благодарю моего Господа. Это Его милость. Вся наша семья, 17 человек, служит Господу. Не нуждаемся, пенсии нам хватает. Большой привет всем сотрудникам на Ниве Божьей. Фёдор и Лидия Грудко, Украина.

Стихи наших читателей. Голос призвания. Судьба моя не миром решена, не мир мне дал любовь и упование, вовек благословены времена, в которых голос Божьего призвания услышал я на прахе бытия, и где обрел я мужество святое, в котором воля вечная твоя превознеслась над всякой суетою. Хотя и ныне я не знаю сам, как родилось твое благоволение призвать меня от праха к небесам и к святости от смертного растления. Лишь знаю то, что жил я и не жил, был хуже и заносчивее многих, что милости твоей не заслужил, пока в разряд несчастных и убогих я сам себя в душе не записал и в нищете своей не расписался. Но ты всегда лишь гибнущих спасал, а гордым никогда не прикасался. И посему, кто знает нищету, кто страждет и кто ищет врачевание, того ты привлекаешь ко кресту благословенным голосом призвания. Андрей Смехов. Тюрьма. Мордовия. Россия.

не оставляй, не оставляй, не стало слез, не стало жалости и боли. Я на кресте своем, Христос, и не осталось во мне воли. Не оставляй, виновна я, и снисхожденья недостойна, а в сердце страх томит пустое, и не заплачет дочь твоя. Не оставляй, пошли покой и все прощенье и участье, ты от потерь меня укрой, вселяя снова в сердце счастье. Не оставляй, не осуди, прими, как есть меня такою, своей всесильною рукою меня до неба доведи. Любовь бледных, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением

наездник в очах, летишь, натянув повода. Цель ясна, или спешишь в неизвестность, и дорога

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

Господи, откройся, кто не знает, как ты благ и милостив ко всем. Ты в одно мгновение

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет.

Дни рисуют на висках сединки, как художник, ну, не дать не взять. Дни летят, не глядя на морщинки, дни летят, чтоб не вернуться вспять. Дни летят, в неумолимом беге, унося с собою все, чем мы живем, и у тех, кто жизнь проводит в неге, и у тех, кто с нищетой знаком.

Действительно, время изменяет очень многое. Изменяет также многих. То, что вчера было хорошо, сегодня неприемлемо. Говорят, устарело. То же, что вчера было нехорошо, сегодня популярно, мягко сказать. Злободневные проблемы, ими перегружены пресса, эфир. Но что же действительно злободневно? Сегодня христианский мир, позвольте мне так говорить ввиду того, что уж мало остается называющих или считающих себя неверующими, большинство наоборот, далеко не идет ни в какие сравнения, скажем, с христианством прошлого столетия. Ну, какие могут быть сравнения и стоит ли их делать? Мы живем в другое время, почти 21 век. Но что же действительно изменилось? Современный жизненный уровень требует немалого усердия от своих подопечных. Учеба, место работы, при этом, ах, беда, безработица, перспектива, имидж, мода и прочее.

силе призыв подвязаться за веру, однажды преданную святым. Да благословит Господь Иисус каждое сердце, скорбящее о том, что происходит среди христиан сегодня, и откроет свою волю для нас в эти последние дни через свое, однажды данное человечеству, слово, сияющее посреди ночи неверия и отступления, как светильник, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших.

Жаль, никогда не вернешь упущенное. Как хотелось бы многим начать жизнь заново, чего-то не делать, что-то наоборот, направить русло жизни по другому пути. А значит, это во власти человека? Действительно ли во власти? Может ли человек, перед которым лежит, как на картинке, его собственная жизнь, изменить ее? Или все это, хорошее и плохое, что настигает человека, во власти лишь слепой судьбы? Где найти ответы на все эти вопросы? И можно ли их вообще найти? И стоит ли их в таком случае искать? Верующие говорят в Библии, но действительно ли Библия дает исчерпывающие ответы на все вопросы? Если да, то почему так многие люди все снова и снова остаются при своих вопросах и возникают новые? Увы, очень печально, но современники утратили главное – принципиальный подход к Библии. В лучшем случае, многие сегодня держат в руках историческую книгу, преклоняясь перед тем, сколько ей пришлось пережить. Ее сжигали, всячески уничтожали, прятали, но она, слава Богу, дошла до наших дней. Другие сегодня видят в Библии свод христианской атрибутики, заповедей и правил, которых, по их мнению, никто не выполняет. Для третьих Библия представляет из себя нечто вроде талисмана, призванного служить успеху или благополучию. Но такую позицию с уверенностью можно назвать суеверием, то есть тщетной, напрасной верой. И, наконец, есть такие, которые говорят, что Библия писана не для нас, она устарела. Увы, но многие, называющие себя христианами, находящиеся в различных конфессиях, не обращаются вообще к Библии. Много есть таких, которые читают ее, забывая при этом, что это Слово Бога.

«Слово мое не подобно ли огню?» — говорит Господь. «И не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Цитата из книги пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. Если позволите, отсюда все проблемы современников. Библия – это живое слово Бога к людям. Именно такой подход – единственное разрешение всех проблем и ясные ответы на все волнующие человечество вопросы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Знакомо, думаю, да, для многих. Это я процитировал Библию, послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Не стоит ожидать другого в жизни, если посеяли плохое. Не стоит возмущаться неурядицам, проблемам, дефициту веры и различным неустройствам, если сами тому способствовали. Библия говорит еще большее. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Это книга пророка Осии, 8 глава, 7 стих. Перед современниками сегодня, как и всегда, лежит все тот же выбор. Бог и его слово, с одной стороны, эгоизм и все, что проистекает отсюда, с другой. И Бог со своей стороны, как это прекрасно, не берет человека за шиворот и не подчиняет себе. Он предоставил выбор. Что же выбираешь ты? Уровень жизни сегодня резко отличается от уровня жизни прошлого столетия, например. Но для этого необходимо, как принято говорить, крутиться. Под этим подразумевается все. И честное вращение, и нечестное. Но ведь хочется иметь все и иметь самое лучшее. Напомню, на весы суждения положены принципы Бога и принципы нашего эгоизма. Может быть, не так уж плохо иметь все. И это, наверное, даже очень хорошо. Плохо ли, когда экономится время, если есть автомобиль? Или же есть все необходимое в квартире для того, чтобы не чувствовать зависимость от кого-то или чего-то? Плохо ли, если есть хорошие связи, друзья, с кем можно хорошо и продуктивно провести досуг и сделать интересную совместную работу? На все эти вопросы можно ответить однозначно. Очень хорошо. Итак, экономится время, есть все условия для жизни, есть хорошие партнеры, хорошие друзья. Но как все это используется? Что при этом человек сеет? Сеет ли он доброе? Сеет ли он разумное? Сеет ли он прекрасное? Что посеет человек, то и пожнет. В прошлом столетии автомобиль был редкостью. Условия жизни были попроще, но я думаю, не стоит закрывать глаза на то, что и человечество, добавим и христианство, в моральном отношении было лучше, чище. Я уже сказал вначале, то, что вчера казалось постыдным, сегодня обрело иные окраски. Сегодня это популярно. Не думаю, что нужно искать причину, как это очень часто делается, в средствах массовой информации. Говорят, что именно через журналы и телевидение общество так разложилось. Может быть, это и занимает какое-то место, но главное то, что в сердце человека. Думаю, правильнее сказать, что средства массовой информации явились ключом к открытию многих сердец и их содержимого. Иисус сказал, «Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, злоба, коварство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит». Это цитата из Евангелия Марка, 7 глава, 21 по 23 стихи. «Что посеет человек, то и пожнет». Но что же сегодня является главным? Бог говорит, «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Это цитата из книги Иеремии, 6 глава, 16 стих. Главное, очевидно, остановиться и разобраться. Свобода, евангелизация, организация различных мероприятий христианской жизни и культуры – все это очень хорошо, но когда оно на своем месте? Когда все эти позиции не прячут от человека главного, его личных отношений с Богом? Ведь от этих отношений зависит вечное будущее, верит ли в это человек или нет. Бог говорит, «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Цитата из первой книги Царств, 2 глава, 30 стих.

Только правильные отношения с Богом принесут так желаемый многими мир и покой сердцам. Мы процитировали: «И найдете покой душам вашим». Все искания человеческого сердца остаются на своем месте. Ничто не приносит удовлетворения до тех пор, пока человек не обретет мир, успокоение. Часто перед взором в розовом свечении предстает очередная иллюзия покоя, будь то человек, какая-то вещь, занятие, цель и так далее. Но все это в итоге остается лишь недосягаемым горизонтом. Где же действительно можно успокоиться? Может быть, это келья монастыря или уподобленная ей уединенная жизнь, оторванная от реальности? Может быть, напротив, предаться с головой заботам жизни, делать деньги, вертеться, как говорится, крутиться, чтобы забыться? Может быть, желанный покой придет при погружении в иллюзорный мир фантастики, компьютерных игр, виртуальной реальности или, назовем все своими именами, виртуальной трансмедитации, хуже алкоголя, наркотиков? Где же действительно можно найти покой в бушующем море жизни, и можно ли его найти?

И все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко, так сказал Иисус Христос.

Прогресс, удобство, комфорт не дали желаемого человеку. В душе остается неиссякаемый источник исканий. Чего же еще не достает современникам? Пьянство и наркомания остаются черными пятнами на современном обществе. Применяемые средства напрасны или не приносят желаемого результата. Семьи верующих также не обошла эта беда. Есть ли выход из создавшегося тупика? Сегодня христианами в нашей стране являются, за малым исключением, почти все. Во всяком случае, так о себе говорят. К сожалению, среди подавляющего большинства так мало тех, кто спокоен и уверен в своем завтра. Нестабильность жизни, проблемы с заработной платой, высокий жизненный уровень – все это внушает также и тем, кто представляет из себя христианство сегодня, тревогу и внутреннее неустройство. Чего же недостает христианину сегодня для полного

0: «Я был подданным сатаны», — рассказывает бывший наркоман. «И не мог жить без героина. Это редкий продукт, поэтому доставать его приходилось воровством и контрабандой. Постоянное стремление к кайфу не раз приводило меня в тюрьму, где я пробыл в общей сложности много лет. В промежутках между тюремными сроками я постоянно находился в бегах от милиции, что очень часто приводило меня к отчаянию. Меня неоднократно лечили, но все напрасно. Был ли выход из этой беды?» «Я был страшным пьяницей», — рассказывает о себе один представительный человек. «Моим коллегам по работе я об этом не говорил, всегда лгал. Моя жена очень страдала от этого. Мои дети из-за моего порока рано покинули родительский дом. Я не мог остановиться, хотя хорошо понимал, что делаю ужасно. Когда был пьян, становился зверем. Кто мог помочь мне в этой беде?»
1: «Мне 14 лет. Я ушла из дома, так как не могла больше переносить домашней атмосферы. Мой старший брат стал наркоманом, но я его не виню за это. Жизнь такая. А что ему оставалось делать? Работать негде, родители его съедали за это. Вот и сел на иглу. Я тоже не смогла жить с родителями. Они постоянно ругаются, ссорятся из-за пустяков. Смешно слушать. А еще верующие соблюдают все праздники. Ушла жить к подруге. Потом ее мать нагнала меня, пришла на вокзал, а оттуда с помощью милиции вот сюда, в психушку. Кто еще может мне помочь?»
0: Это не частные случаи, когда человек, оказываясь в беде, нуждается в помощи. Необходим кто-то, кто мог бы помочь, кто желал бы помочь и кто помог бы. К сожалению, многие ищут помощь не там, где ее нужно искать. Очень часто случается, что, получив какую-то помощь, человек впадает в страшную зависимость от человека, который с удовольствием использует эту зависимость в корыстных целях. Таковы люди. Но если в таком случае выход из создавшегося положения, кажущегося критическим, кто же действительно может помочь? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Цитата из Евангелия Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Бог захотел мне помочь по своей милости», — продолжает бывший наркоман. «В одном из лагерей, где я находился, отбывая срок лишения свободы, Бог свел меня с заключенными, которых освободил Господь Иисус. Первый раз в моей жизни я услышал, что Он является спасителем всех людей, подверженных страстям. Когда я это узнал, я признался Ему не только в своей греховной жизни, но и в том ужасном падении, из которого Он затем и поднял меня. Поверив Ему, я понял, что Бог за меня осудил Иисуса Христа. Он мне дал полный покой и освободил меня от наркотиков.

0: Я много раз бросал пить.
1: Я продолжаю читать свидетельство представительного человека, которым начал выше.
0: Много раз давал слово себе и моей жене, что больше этого никогда не повторится. Но, увы, последнее время не мог прожить и 2 дней без бутылки. Мне даже стыдно теперь признаться в этом. Когда узнали, мои друзья и коллеги стали презирать меня, ведь я постоянно врал. Моя жена несколько раз договаривалась с врачами о лечении. 3 раза меня лечили, но не проходил и месяц, как все повторялось заново. Однажды, когда я был в больнице с заболеванием сердца, услышал в холле красивое пение. Дай, думаю, пойду послушаю. Это были какие-то верующие. Они так красиво пели. Потом один из них говорил. Я уже не помню всего, что он говорил много. Но когда я подошел, он смотрел прямо мне в глаза и сказал: «Иисус пришел, чтобы вас освободить». Больше я тогда ничего не услышал. Потом еще пели, говорили, но я ничего не помню. Эти слова так врезались в мое сознание, что я совершенно потерял покой. Я никогда не слышал ничего подобного. Я не верил в Бога, так был научен, этого требовала моя работа. Но где он, этот Иисус? Куда он пришел? Как он меня освободит? Несколько дней спустя в нашу палату ввезли одного пожилого человека, который попал под машину. Он был весь перебинтован, и мы думали, что он без сознания. Но он заговорил с нами, стал знакомиться. Меня поразило его спокойствие. Еле остался жив, проблемы с сердцем, а улыбался, как ни в чем не бывало. Оказалось, он был христианином. Через него я узнал, куда пришел Иисус, чтобы меня освободить, и как он это сделал. Я благодарен Богу за это.

Сегодня есть очень много людей, не имеющих покоя. Проблемы жизни, нестабильность положения, потери близких – все это наносит новые и новые раны на человеческие сердца и без того израненные. Кто пытается освободиться от уныния и сомнений, лишающих человека покоя собственными усилиями, тому удается это только в той мере, как двум пьяным, забравшимся в утренних потемках в лодку и начавшим грести. Наконец, после долгих усилий, они с изумлением заметили, что все еще находятся на том же месте. Печально. Хмель не дал разглядеть, что их лодка была прикреплена к берегу цепью. Сколько времени и сил потрачено зря. Если человек привязан цепью дьявола, есть только один, который может помочь в этом. Это Господь Иисус Христос. Он пришел именно для того, чтобы дать успокоение. Он пришел для того, чтобы освободить. Он сам сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу». Цитата из Евангелия Луки, 4 глава, 18 и 19 стихи. Имеете ли вы покой? Уверены ли вы в своем завтра? Если да, на чем основана такая уверенность? Я хочу сказать, что есть лишь одно надежное, испытанное временем и многими основание для такой уверенности – Господь Иисус Христос. Если основанием для вашего покоя являются деньги, положение, звание и тому подобное, это все очень зыбко. Настанет момент, когда почва под ногами зашевелится и уйдет из-под ног. Если то, за что в таком случае можно ухватиться. Деньги, положение, друзья, даже сама жизнь человека на земле – вещи временные и изменчивые. Обращаясь ко всем, хочу сказать, пришло время конкретных решений и серьезных осознаний. Есть только два пути – с Богом и без Него. По какому из них идешь ты, дорогой друг? Покой и мир, уверенность в будущем, тишина в семье, надежная дружба и партнерство – все это можно найти только в Иисусе Христе. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Цитата из книги пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Может быть, ты успокаиваешь себя тем, что называешься христианином, что посещаешь какую-то религиозную организацию, по-твоему, исключительной морали и правильной догматики. Но не об этом речь. Я хочу спросить конкретно, кем для тебя является Иисус Христос? Может быть, ты скажешь, как говорят сегодня очень часто, что являешься членом христианской поместной церкви, посещаешь все богослужения, участвуешь в причастии, жертвуешь временем и средствами для Бога и Его дела. Но и не об этом речь. Вопрос я повторяю. Кем для тебя является Иисус Христос? Однажды аналогичный вопрос задал сам Господь Иисус не просто толпе, следовавшей за Ним, глазеющей на все Его чудеса и силу, желающей угощения или насыщения, но не думающей о Его воле и желаниях. Он задал такой вопрос своим ученикам, тем, кто был близок Ему, кто следовал за Ним всегда и всюду. «А вы за кого почитаете Меня?» Так говорит евангелист Лука в 9 главе 20 стихом. Такой вопрос из уст самого Господа рано или поздно должен быть услышан каждым христианином. Петр тогда ответил: «За Христа Божия». Как очевидно из Писания, с таким ответом Петра была сопряжена открытая самим Господом Иисусом истина о Церкви и собрании Божьей, которую никогда не одолеют врата ада. Многие христиане сегодня, видя все то, что происходит в среде носящих имя Христа, скорбят и болеют душами. Многие смущаются от сказанных Господом слов, что врата ада не одолеют Церковь, видя, как далеко отошло христианство от Писания. Другие из этого берут повод для неосмысленного и, нужно сказать, совершенно нелепого вывода, что Библия устарела. Она не современна. Христианство было таковым лишь в начале нашей эры, выносят заключение они. Сегодня оно утратило свою новизну и силу, поэтому пришло новое время, новые принципы, христианство нового поколения. Но действительно ли это так? Недостаточно относиться к Иисусу как к лучшему другу. Людей с подобным воззрением сегодня очень много. Его также не удовлетворит отношение к себе лишь как к Спасителю, хотя эта позиция намного выше любых самых наилучших дружеских отношений, потому что она ставит спасенного в какую-то степень зависимости перед Спасителем. Но это далеко не все. Признание Иисуса Христом Божьим ставит человека перед высокой личностью, перед самим Богом. Как много сегодня читающих Библию, обращающихся в молитве к Богу, обходят стороной или каким-то пассивным молчанием вопрос об отношении к Иисусу Христу. В лучшем случае его почитают прекрасным человеком, неповторимым учителем высокой морали и нравственности, даже сыном Бога, но не более. Я хочу еще раз спросить тебя, дорогой слушатель, кем для тебя является Иисус из Назарета, называемый Христом? Thank you.
если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Цитата из Евангелия Иоанна, 15 глава, 10 стих. Это слова Иисуса Христа. Хочу отметить, что Он ничего не сказал о спасении в связи с соблюдением Его заповедей. Речь идет только о Его расположении, как и Он пользуется расположением Своего Отца, находясь в полном послушании Ему. Это обращение ко всем спасенным. Дорогой христианин, находишься ли ты в послушании Иисусу Христу? Можешь ли ты от сердца назвать Его своим Господом? Это означает Господином. Это также означает, что ты являешься Его рабом. Отсюда вытекает как следствие безоговорочное послушание Ему и Его Слову. Тогда возникает вопрос в связи с вышеприведенной цитатой. О каких заповедях вел речь Иисус? Этот вопрос очень важен, так как от его результата зависит расположение Господа Иисуса Христа к человеку. Если так, то речь идет не просто о любви к какому-то христианину, соблюдающему заповеди, проще сказать, послушному, или другому непослушному. Христианин, исповедующий Иисуса своим Господом, рано или поздно должен увидеть желание своего Господина, и как верный и послушный раб стремится исполнять их. О каких же заповедях говорил Иисус?

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Христос признает перед Отцом, что наступил самый важный момент в истории человечества. Настал час примирения между Богом и человеком. Человечество, ангелы, философы и религиозные люди, сами не осознавая того, ожидали этого часа. И Он пришел. Христос, как Агнец Божий, понес на себе вину всего мира. Он был готов умереть в пламени Божьего гнева, предназначенного для нас. В эти решающие минуты предатель в сопровождении иудейских вождей был на пути, чтобы схватить Божьего Сына, кроткого и сильного человека, готового умереть, даже не пытаясь в ответ защищаться.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 2 стих. «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную».
0: Многие думают, что слава означает сияние и свет. Иисус исповедовал, что основой его божественной жизни и славы является самоотверженная любовь. Он просил Отца сохранить его в этой любви в часы, когда он висел на кресте, испытывая боль и страх. Такая Божья любовь могла быть явлена в полной мере в распятом. Сын был готов пожертвовать собой ради оправдания мятежников и преступников. В этом и заключается суть славы Сына. Нет нужды говорить о том, что Иисус умер не для себя, но ради славы Отца. Он исполнил то, что никому не было под силу исполнить. Он прославил Отца на кресте и совершил примирение человека с Богом. Когда грех был прощен, была явлена Божья любовь. Всем людям было предложено стать Божьими детьми. Святой Дух сошел на верующих во Христа, и они теперь могли прославлять своего Отца хождением в чистоте и истине. Нет больше славы для Отца, чем быть Отцом многих детей. Поэтому Иисус и просил, чтобы искупительная любовь явилась через рождение многих детей в духе и истине для славы Отца. Сын исполнил свое божественное предназначение. Отец дал ему власть над всеми людьми. Христос есть истинный Бог, Творец и Искупитель. Он наш Господь, Царь и Судья. Мы принадлежим Ему. Он наша истинная надежда. Он принял эту власть не для того, чтобы судить и наказывать, но для того, чтобы спасти и вести нас по жизни. Цель пришествия Христа в том, чтобы верующие в Него получили жизнь вечную. Смерть больше не имеет власть над нами, ведь на кресте Иисус простил грехи человечества. Не все отвечают на Его призыв быть спасенными. Но верующие во Христа являются Его избранным народом. Они верят в Отца, Сына и Духа Святого. В них живет Дух Божий. Их новая жизнь – чудо наших дней, прославляющее имя Отца.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».
0: Дух Святой подтверждает то, что Иисус говорил о Боге. Он – Отец Христа и наш с вами Отец. Верующий в эту истину Божию и в самого Господа имеет жизнь вечную. Единственный способ познать Бога – это познать личность Иисуса Христа. Тот, кто видит в Сыне Отца и доверяет Ему, освящается посредством Божьего усыновления. Простое знание слов Христа — не наука. Важна жизнь и хождение в Духе. Господь воссоздает свой образ в каждом верующем. Что представляет собой этот образ? Это любовь, истина и праведность, которые даруются Божьим детям Духом Святым. Вышеперечисленные качества славят Отца, поскольку делают Его достоинства очевидными. Христос был послан в мир, чтобы люди, видя Его жизнь, могли осознать, что Он рожден от Духа, распят и воскрес, чтобы они могли познать Бога. Сын — Божий посланник, воплощение Его любви и святости. Если вы хотите узнать истинного Бога, изучайте жизнь Иисуса. Он есть образ Бога, Его помазанник. Как Мессия, Он также является Царем царей, первосвященником, святым пророком и воплотившимся Словом Бога.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 и 5 стихи. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира».
0: Во время Своего пребывания на земле Иисус постоянно размышлял об Отце, свидетельствовал о Нем, исполнял Его волю. Он отверг Себя ради славы Отца. То, что Христос получил от Него, Он передал нам. Вся жизнь Его прославляла Отца. Иисус верил, что Его молитвы не останутся без ответа. На кресте Христос совершил задуманное Богом искупление. Но как бы то ни было, исполнить эту миссию для Него не было предметом гордости или самодовольства. Иисус признавал, что Сам Отец совершил все. Он уничижил Себя и не ставил Себе одному в заслугу то, что было исполнено. Христос поистине заслужил вечную славу. Иисус свидетельствует, что слава Его от вечности. Он — Бог от Бога. Свет от света, рожден от Бога, а не сотворен. После выполнения Своей миссии на земле Он устремился к Отцу. Когда Он достиг небес, ангелы славили Его, говоря: «Достоин Агнец, закланный, принять славу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Молитва. Отец Небесный, да славится имя Твое! Твой Сын прославил Тебя Своими делами, молитвами и совершенной жертвой. Мы недостойны даже поднять глаз своих на Тебя. Мы благодарим Тебя за прощение грехов наших, которое исполнилось благодаря жертве Христа. Ты сделал нас Своими детьми. Благодарность Тебе за то, что Ты даровал нам жизнь вечную, наполнив нас Духом Святым. Помоги нам всегда прославлять Тебя и не присваивать себе заслуг. Помоги исполнять заповеди Сына Твоего, любить друг друга. Пусть другие видят в наших добрых делах Тебя, Отца нашего Небесного, и прославляют лишь Тебя одного. Вопрос 104. Какова основная мысль первой части молитвы Иисуса? 3. Иисус ходатайствует за Своих учеников. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 6 по 19 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое».
0: Иисус был уверен в том, что Отец даст Ему сил совершить искупление. Он также знал, что слава Божия будет возрастать через рождение многих детей, обретающих вечную жизнь. Теперь Его мысли были обращены на учеников, которых Он избрал от мира и объединил в Божьей любви. Христос открыл новое имя Бога — Отец. соответственно избранные от мира, становились его детьми. Это своего рода тайна Церкви. Рожденные от Бога принадлежат отныне не себе, а тому, кто дал им это новое рождение. Он даровал им своего Сына, искупившего их своей кровью. Если вы верите во Христа, вы принадлежите Ему. Становление детьми Божьими происходило в учениках по их вере в Евангелие, когда они хранили в сердцах своих Его драгоценные слова. Эти слова не пустой звук или исчезающий дым, как часто пишут в мировой прессе. Это Божьи слова, послание, исполненное созидающей силы. Хранящий в своем сердце слова Отца живет под кровом Всевышнего.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 7 и 8 стихи. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истина, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня».
0: Слова, произнесенные Иисусом, имели особое действие. Они способствовали изменению жизни погибающих грешников. Иисус жил в соответствии с тем, что говорил, и творил дела силой Слова. И мы получаем Его силу и благословение в Слове Отца. Сын не ищет своего, но приписывает всю власть, могущество, мудрость и любовь Отцу, который даровал Ему все. Христос предлагает нам самое дорогое, что имеет – Свое Слово. Слово было от Отца. Сын стал воплощением этого Слова. В Слове наша сила. Мы переживаем в своей жизни силу этого Слова, освящаемся им и с радостью принимаем все то, что в нем сокрыто. Святое Евангелие помогает нам осознать реальность существования Троицы – Отца, Сына и Духа Святого.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: В мире утрат. В мире утрат и разных аномалий, в мире различных горечей и бед, я зреть хочу ремни твоих сандалий и края рис, сияющих как свет. Я видеть рад лицо твое святое и в мир нести спасительную весть до дня, пока за смертною чертою тебя смогу увидеть, как ты есть. Смогу увидеть то, что лишь отчасти я в мире пребывая ныне зрю, что называю благостное счастье, о чем сегодня с верой говорю. И пусть порой бывает очень больно моей душе на поприще земном, но то, что есть, мне этого довольно, и я не помышляю об ином. Довольно мне красы твоей и стати, и голоса, ласкающего слух, твоей любви и Божьей благодати, Господь Иисус, Святой Господний Дух. Андрей Смехов. Как мы обличаем?
2: Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним.
1: Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. Если брат твой упал, не толкай его в пропасть, и над ним не верши строгий свой приговор. Может быть, он устал, может жить ему плохо, может быть, радость спасения унес хитрый вор. Если тверд ты в пути, то не стоит гордиться и смотреть свысока на того, кто упал. Пусть любовью и болью душа загорится. Поддержи, помоги, чтоб на ноги он встал. Мы умеем судить, и ошибки другого очень часто бывают предметом бесед. Но у нас не хватает сердечного слова, нехороший порой оставляем мы след. Прежде чем обличать, помолись в сокрушении, попроси, чтоб Господь в твою душу излил много-много любви, теплоты и смирения, и лишь только тогда с обличением иди. Если сердце наполнено Божьей любовью, одно слово сильнее, чем тысячи слов. Не устань ты молиться, чтоб Бог своей кровью дал прощенье ему и омыл от грехов. Пусть увидит твой брат в тебе искренность, кротость, силу Божьей любви и поддержку себе. Он споткнулся, упал, не толкай его в пропасть, вознеси его Богу в сердечной мольбе. Алексей Дутов. Что еще должно произойти? Что еще должно произойти, чтобы в Бога стали люди верить? Сколько волн цунами вновь пройти, чтоб к Творцу Небес искали двери? Сколько наводнений и потерь нужно претерпеть, чтоб вспомнить бренность человечьих наших малых дней и Христа увидеть современность? Как еще трястись должна земля, изменять самой себе природа, чтоб без Бога нам не жить ни дня, обретая в нем от зла свободу? Время наступило, нет его, чтобы жить безбожно и убого. Подарил Христа нам вечный Бог, в нем к усыновлению дорогу. В нем надежду вечности сквозь страх, что земная жизнь так легковесна. В нем неугасимый свет сквозь мрак и пример хвалебный Богу песни. Все пройдет, жизнь кратка на земле, тело смерть для всех неотвратима, только во Христе дается всем право быть спасенным и любимым. Любовь бледных. Среди чудес. среди чудес земли и неба, среди невиданных высот, где солнца луч ни разу не был, есть чудный сад. Средь городов великих, самых богатых пылью и толпой, есть где-то, аж за небесами, чудесный город. Средь рек, несущих свои воды, среди потоков и ручьев, есть от престола для народов поток воды. Среди всего, что в мире тленно, средь мишуры и суеты, есть лишь один во всей вселенной великий Бог. И если, сбросив злую маску, придешь, поклонишься Ему, Он чудным светом, словно в сказке, придет к тебе. И ты увидишь сад чудесный, в Иерусалиме будешь жить и будешь славить Бога песней, и воду жизни будешь пить. Людмила Лаврентюк. Ответ в Боге. Когда мне было только 5, во мне возник вопрос: зачем родился в мире я, и почему в нем много слез? Никто не мог мне дать ответ. Тогда я об одном молил, день каждый детства своего у Бога мудрости просил. Цвели сады, а я все ждал, не замечая урожая. Росли плоды, а я мечтал, впустую время провожая. Хороших дел я делал мало, и думал только о себе, и в мире все тускнее стало, любил лишь близких мне людей. Теперь, когда мне больше лет, Господь открыл мои глаза, и знания мне дал в ответ, и многое мне показал. И я увидел, очень важно иметь немного мудрости, иметь умение жить дружно, избавиться от гордости, уметь последнее отдать, пока не будет больно, и похвалы взамен не брать, награду ждать от Бога. Уметь прощать своих врагов, прочь отгоняя злобу, победу держит всем любовь, душе даря свободу. Когда унизит кто меня, я знаю, это к лучшему, ведь гордость сломлена моя, свет наполняет душу. Светильник свой буду держать над головой своею, имея в сердце Божий страх. Лишь в нем ответ имею. Николай Хевренко. Самый краткий курс общения и взаимодействия с людьми. Для общения нужны правильные слова. Когда слов много, легко сказать лишнее. Вспоминается высказывание: человек учится говорить первые несколько лет своей жизни, а потом всю жизнь учится молчать. Давайте научимся использовать свой язык для немногих, но добрых слов. 6 самых важных слов. Я совершил ошибку и признаю это. 5 самых важных слов. Ты сделал очень хорошую работу. 4 самых важных слова. Я всегда рад помочь. 3 самых важных слова. Каково твое мнение? 2 самых важных слова. Большое спасибо. 1 самое важное слово. Мы. 1 наименее важное для правильного общения слово «я».
3: «Самоправедность», написал Александр Яручик Захария, Испания. Да, к большому прискорбию у человека есть эта нить самоправедности. Мы часто хотим поставить себя выше и лучше других, часто оправдываем себя любыми путями. Таким людям Христос лично говорит: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Луки 16 глава, 15 стих. Друзья, не забудем, что наши дела, как запачканная одежда. Одно дело быть оправданным перед Богом, а другое дело считать себя праведником. Апостол Павел прекрасно понял эту истину и писал римлянам и галатам, что оправдание наше происходит по вере в Иисуса Христа. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Галатам 2 глава 16 стих. Друзья, оправдание приходит по вере, а не по нашим делам. Нашими делами мы никогда не оправдались бы перед Богом. Он оправдывает того человека, который понял раз и навсегда, что сам себя он не спасет и не вытащит из болота греха. Это может сделать только Он, Господь, который именно для этого и умер на кресте Голгофском, чтобы занять там твое и мое место. Вот поэтому, веря в Его искупительное дело, мы оправдываемся и становимся пред Богом невинными. Конечно, это не говорит о том, что мы уже не грешим и стали совершенными. Слово Божье ясно говорит нам, что если мы согрешаем, мы имеем ходатая пред Богом Иисуса Христа. Христос для верующего человека становится не только Спасителем, но также ходатаем пред Богом Отцом в момент нашего прегрешения. Как жаль, что некоторые, уверовав, стали возноситься над другими и считать других никчемными существами, стали считать себя выше других, праведниками. Не будем поступать, как те фарисеи, которые тоже считали себя лучше других. Фарисеи были на видных местах, хорошо знали Слово Божие и умели произносить красивые молитвы, но они были фальшивыми праведниками. Неужели мы сегодня хотим быть похожими на них? Примером самоправедности был Савл из Тарса, который потом стал апостолом Павлом. Он так сильно был втянут в человеческие предания иудеев, что был почти слеп, когда предавал первых христиан на смерть. Для него праведность, которая заключалась в исполнении закона, предписанного пророками и добавленного фарисеями, была самым большим оправданием всей деятельности. И вот в разгар своей грязной работы он встретился лицом к лицу с тем, кто в самом деле мог оправдать его от греха и сделать чище белого снега. Он встретился на пути в Дамаск с Иисусом Христом, которого вот уже некоторое время постоянно гнал и преследовал в лице первых христиан. И там, на дороге, он понял, что был слепым не только физически после яркого видения Божьего, но и духовно. Там же он признал Иисуса Христа своим Господом. Савл спросил: «Кто ты, Господи?» И в ответ услышал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Савл в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Об этом читаем повествование в 9 главе «Деяний апостолов», где описано подробно обращение апостола Павла. Человек может быть полностью ослеплен своей самоправедностью. Будем осторожными и внимательными к нашему поведению и разговору. Мудрый Соломон писал в 30 главе притчи: «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих».
4: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 17.
4: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
5: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
4: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий:
6: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте».
4: И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
7: «Встаньте и не бойтесь».
4: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
7: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
4: И спросили его ученики его:
8: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Иисус сказал им в ответ:
7: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
4: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
9: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
4: Иисус же, отвечая, сказал:
7: «О род неверный и развращенный!

0: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
1: И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
2: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
1: Он говорит:
3: «Да».
1: И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
0: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?»
1: Петр говорит ему:
3: «С посторонних».
1: Иисус сказал ему:
0: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
4: Глава 18.
1: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
5: «Кто больше в Царстве Небесном?»
1: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
0: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
1: Тогда Петр приступил к нему и сказал:
3: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
1: Иисус говорит ему:
0: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил.

0: простил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
1: Глава 19.
2: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
3: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
2: Он сказал им в ответ:
0: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
2: И сказал:
0: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
2: Они говорят ему:
3: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
2: Он говорит им:
0: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
2: Говорят ему ученики его:
4: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
2: Он же сказал им:
0: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
2: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
0: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
2: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
5: «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
2: Он же сказал ему:
0: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
2: Говорит ему:
5: «Какие?»
2: Иисус же сказал:
0: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
2: Юноша говорит ему:
5: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
2: Иисус сказал ему:
0: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
2: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
0: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
2: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
5: «Так кто же может спастись?»
2: А Иисус, воззрев, сказал им:
0: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно».
2: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
4: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
2: Иисус же сказал им:
0: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
1: Глава 20.
0: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: „Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам“. Они пошли. Опять выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: „Что вы стоите здесь целый день праздно?“ Они говорят ему: „Никто нас не нанял“. Он говорит им: „Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите“. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: „Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых“. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома, и говорили: „Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной“. Он же в ответ сказал одному из них: „Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
2: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
0: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет».
2: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
0: «Чего ты хочешь?»
2: Она говорит ему:
6: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
2: Иисус сказал в ответ:
0: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
2: Они говорят ему:
7: «Можем».
2: И говорит им:
0: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
2: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
0: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
2: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
7: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
2: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
7: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
2: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
0: «Чего вы хотите от меня?»
2: Они говорят ему:
8: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
2: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
1: Глава 21.
2: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
0: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
2: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
9: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
2: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
10: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!»
2: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
8: «Кто сей?»
2: Народ же говорил:
11: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
2: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
12: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
2: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: вознегодовали и сказали ему:
11: «Слышишь ли, что они говорят?»
2: Иисус же говорит им:
0: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
2: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
0: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!»
2: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
4: «Как это тотчас засохла смоковница?»
2: Иисус же сказал им в ответ:
0: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
2: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
13: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
2: Иисус сказал им в ответ:
0: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?
2: Они же рассуждали между собою.
13: Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему. А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.
2: И сказали в ответ Иисусу:
13: «Не знаем».
2: Сказал им и он:
0: «И я вам не скажу, какою властью это делаю». А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
2: Говорят ему:
14: «Первый».
2: Иисус говорит им:
0: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: „Постыдятся сына моего“. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: „Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его“. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»
2: Говорят ему:
15: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
2: Иисус говорит им:
0: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
2: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Известно, что радио – довольно непростой жанр общения со слушательской аудиторией, трудность которого заключается в том, что диктор не видит своего слушателя. Собственно говоря, да и вы, дорогие радиослушатели, тоже не видите нас и можете представлять дикторов только по голосу. Но мы-то даже и голоса вашего не слышим. Хотя нет, иногда слышим и даже мысленно представляем себе собеседника, в чем нам очень помогают ваши письма. Вот послушайте, что пишет наш слушатель из Белоруссии, из города Брест. Зовут его Олег Леонидович. Он прислал нам даже не письмо, а почтовую открытку, на которой мелким, но разборчивым почерком написано. «Здравствуйте, дорогие друзья! Слушаю ваши радиопрограммы последнее время, посвященные разбору Библии. Интересно, как жили люди в древности. Но почему вы пытаетесь проводить аналогии с современностью? Ведь сейчас совершенно другое время, другие люди, сознание и мышление. По-моему, это невежественно и совершенно напрасно. Современный человек имеет совершенно иное понятие о высшем разуме. Охлаждение большинства людей к подобным сказкам говорит не о моральной деградации общества, а о росте духовного самосознания. Они нуждаются в совершенно новой религии. В какой? Задает вопрос наш радиослушатель и здесь же отвечает. Покажет время. Уважаемый Олег Леонидович, спасибо вам за письмо, за то, что вы слушаете нашу программу и не просто слушаете ее, но и размышляете. Вы пишете, что вас заинтересовало изучение Библии. Вам интересно узнать, как жили люди в древности. Действительно, Библия содержит древнейшие книги, ведь она повествует о том, что было от начала сотворения мира. Но вместе с тем Библия не летопись и не учебник истории. Мы верим в то, что это слово живого Бога, который вдохновил многих людей записать то, что Он открывал им. И поэтому книга эта является для нас высшим авторитетом. Без преувеличения можно сказать, что она отвечает на все вопросы души. Вот пример. Вы пишете, что сейчас другое время и другие люди. Давайте посмотрим, что утверждает по этому вопросу Библия. Послушайте рассуждение одного из мудрейших царей своего времени, Соломона. Вот что он пишет. «Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Это книга «Экклезиаст», 1 глава, 8, 9 и 10 стихи. Вы называете Бога высшим разумом. При этом мне представляется какая-то холодная, далекая субстанция, которая задумала и произвела наш мир со всеми его недостатками и достоинствами, и теперь безразлично взирает сверху, как мы здесь копошимся в своих проблемах, никак, совершенно никак не реагируя на все происходящее. Бог Библии не таков. Это вполне определенная личность, которая имеет вполне определенные планы в отношении каждого из нас, в отношении развития событий на планете и подведения конечного итога всему сущему. Он контролирует и корректирует ситуацию с учетом волеизъявления как отдельной личности, так и целых народов. Он уважает чужое мнение. Главной движущей силой его поступков является любовь. Именно любовь как ко всему творению, так и конкретно к каждой отдельной личности. Ведь Иисус Христос добровольно отдал свою жизнь, чтобы спасти всех людей планеты Земля. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Записано в 3 главе Евангелия от Иоанна. А охлаждение большинства людей к подобным сказкам, как вы пишете, привело не к росту духовного самосознания, а к росту оккультизма, увеличению числа людей, страдающих душевными заболеваниями, росту насилия и всеобщей напряженности как внутри общества, так и между различными странами. И как вы совершенно справедливо пишете, такие люди нуждаются в совершенно иной религии, чем христианство. Описание этой религии мы находим на последних страницах Библии, повествующих о конце времен. Это религия Антихриста. Не знаю, как вам, а мне, уважаемый Олег Леонидович, такая религия совершенно не нравится. И поэтому давайте лучше продолжим изучение Евангелия от Матфея. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этой передаче мы начнем изучение 19 главы Евангелия от Матфея. В первом стихе этой главы мы читаем о том, что Иисус идет в Иудею, в Иерусалим. Он отправляется туда в последний раз перед своим распятием. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданской стороною». Что означает фраза «когда Иисус окончил слова сии»? О каких словах здесь идет речь? Здесь имеется в виду все то, о чем шла речь в 16, 17 и 18 главах. Сказав все, что он хотел сказать в Галилее, Иисус двинулся на юг и подошел к пределам Иудеи с восточной стороны от Иордана. Будучи в Кесарии Филипповой, он объявил ученикам, что идет в Иерусалим принять смерть. Далее Господь отправился в Иудею и провел какое-то время в районе Галилейского озера, где основным городом его служения был Капернаум. И вот сейчас Иисус подходит к границам Иудеи. Давайте теперь прочтем второй стих. «За ним последовало множество людей, и он исцелил их там». Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что мы с вами уже неоднократно подчеркивали. Отметьте для себя эти слова «много людей» и «исцелил». То есть исцелены были не просто несколько человек, Иисус исцелял целые толпы народа. Меня не перестает удивлять этот факт. Именно поэтому я не перестаю говорить, друзья мои, что если кто-то занимается исцелением верой, ему следует ходить по больницам и помогать больным там. Пусть с его помощью больницы опустеют, ведь именно так поступал наш Господь, когда проходил все те места. Если кто-то хотел получить исцеление, он его получал. Таким образом, исцелялись толпы народа. Следующий отрывок 19 главы затрагивает вопрос о браке и разводе. В этих стихах мы читаем, что к Иисусу приходят религиозные вожди с вопросом относительно допустимости развода. Здесь наш Господь формулирует условия и основы для расторжения брака. Давайте прочтем третий стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Как написано здесь, фарисеи пришли, чтобы искусить или испытать Иисуса. Они, по сути дела, пытались подстроить ему ловушку, заставить его выступить против постановления закона Моисея. Для этого они пришли к нему с проблемой, которая не менее актуальна и в наши дни. Позволительно ли человеку разводиться со своей женой по какой-либо причине? Надо сказать, что даже среди христиан в наше время этот вопрос остается в равной степени открытым. Сейчас я позволю себе немного отклониться в сторону, сказав, что Бог дал людям некоторые принципы, которые призваны способствовать благу человеческой семьи. Например, брак был предназначен Богом для защиты дома. Причем брак – это то, что Бог дал всему человечеству, как спасенным, так и не спасенным. Другим примером того, что нам дал Бог, является институт правосудия, предназначенный для защиты жизней отдельных граждан и целых народов. Точно так же Бог, заботясь о каждом отдельном человеке, даровал нам закон субботы, предоставляя людям день отдыха. Бог установил все эти законы для защиты отдельной личности, семьи и даже целых народов. Причем эти законы носят всеобщий характер, то есть даны всему человечеству. Позднее, однако, он уже давал более конкретные законы своему избранному народу. А теперь Давайте вернемся к вопросу брака. Здесь, конечно, этот вопрос рассматривается в контексте израильского народа. Мы же посмотрим на него с точки зрения современного христианина. Итак, законно ли человеку разводиться со своей женой по какой-либо причине? Вот что Иисус отвечает в 4 стихе. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Господь Иисус Христос заставил их взглянуть на самое начало, на созданный Богом образец брака. Закон Моисея допускал развод по целому ряду причин. Например, если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Второзаконие, 24 глава, 1 стих. С точки зрения закона Моисея, развод считался менее серьезным проступком, нежели брак с иноплеменником. Например, если дочь священника выходила замуж за чужеземца, ее следовало исторгнуть из среды народа Израиля. Однако со временем закон Моисея был превращен в совершенную бессмыслицу, когда основанием для развода могло стать любое совершенно смехотворное событие, например, подгоревший обед. Именно поэтому во времена нашего Господа было так много споров по вопросам развода. Далее Иисус продолжает в 5 и 6 стихах. «И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Таков был первоначальный замысел Бога для мужчины и женщины еще до того, как грех вошел в человеческую семью. Развод не входил в первоначальный замысел Бога. Почему? Да потому что грех не являлся первоначальным замыслом Бога, а развод – это всегда результат греха. Первопричиной любого развода является какой-то грех. Итак, Господь заставил их взглянуть на первоначальный план Бога. Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» 7 стих. Для того, чтобы понять, о чем именно они спрашивают здесь Иисуса, нам следует прочесть 24 главу Второзакония, 1-4 стиха. Итак, на вопрос, почему Моисей разрешил разводы, Иисус отвечает в 8 стихе. «Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Почему же Моисей позволил людям разводиться? Сказано, что по их жестокосердию. Дело в том, что брак был дан людям от Бога. Брак представляет собой наиболее чудный и радостный из человеческих взаимоотношений, так что в этом мире нет ничего подобного семейным узам. Причем на самом деле отношения между супругами должны были олицетворять взаимоотношения Христа и Церкви, а потому лишь верующие могут воплощать эти высокие и святые отношения. Однако, если брачные узы дают трещину, в сердцах супругов поселяется горечь и обида, и брак становится обманом и притворством, скорее насмешкой над идеей брака. К сожалению, даже христиане порой сталкиваются с тем, что их семейные узы оказываются весьма шаткими и непрочными. Итак, по закону Моисея, Бог позволил людям разводиться по их жестокосердию, но его идеалом является постоянный брак. Я понимаю, что мы живем в обществе, которое имеет много слабостей, и в частности в этой сфере. Поэтому я не сомневаюсь, что эту передачу доведется слушать тем, кто сам состоит в разводе. Я позволю себе еще раз повторить, что в основе любого развода лежит грех. Но с другой стороны, мы все грешники. И раз Бог может простить убийцу, то Он может простить и того, кто когда-то развелся. Но все-таки мы с вами должны понимать, что первопричиной любого развода является грех. Далее следует 9 стих, где Господь говорит что-то совершенно новое. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Прелюбодеяние разрушает брачные отношения и дает единственное веское основание для расторжения брака. Кто-то может сказать, а что если чудная христианка замужем за пьяницей? Могу вас уверить, что бывает и наоборот. Прекрасный христианин может быть женат на совершенно безбожной женщине. Развод был создан для того, чтобы позволить пострадавшей стороне вновь найти себе спутника жизни. Бог же не поощряет развод. Но это правило применимо лишь для верующих. Бог не навязывает свои законы неверующим. Ставя на первое место для них евангельскую весть о Христе, Бог желает, чтобы неверующие приходили к Господу. Неверующий идет к погибели, независимо от того, женат он, разведен или холост. Для неверующего это ничего не меняет до тех пор, пока он не примет Христа. Но важно осознать, что для христиан существует лишь одна веская причина развода – это прелюбодеяние. Давайте же представим себе, что какой-то верующий развелся по иной причине. Как быть пострадавшей стороне? Что ж, если имело место прелюбодеяние, а в большинстве случаев так оно и получается, то пострадавшей стороне можно вступать в брак повторно. Я полагаю, такова основная идея в этом конкретном случае. В 10 стихе ученики затрагивают еще один важный аспект этой проблемы. Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». То есть ученики, по сути дела, говорят, «Ну, раз все это так, то лучше просто оставаться холостым». В этих словах есть большая доля правды. В этом случае вы, несомненно, сумеете избежать многих трудностей. Но вот что Иисус отвечает им на это в 11 стихе. «Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано». Этот стих чрезвычайно важен, в особенности в наши дни. По сути дела, 11 и 12 стихи формулируют один замечательный принцип, который, однако, и по сей день отвергается католической церковью. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Есть скопцы, которые из чрева матерного родились так. В этом мире есть люди, которым просто не нужна семья, поскольку они могут жить в одиночестве сами по себе. Много лет назад одна незамужняя женщина сказала мне, «Зачем мне выходить замуж? У меня есть плита, которая дымит, собака, которая лает и ворчит, и попугай, который ругается. Зачем же мне еще мужчина в доме?» Считать так – это ее полное право, а также право многих других, похожих на нее. Но это далеко не для всех. Есть скопцы, которые оскоплены от людей. В некоторых церквах существует правило, что служитель, занимающий определенную должность, не имеет права вступать в брак. Однако ни одна церковь не вправе устанавливать подобные запреты. Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Я знал одну девушку, которая решила стать миссионеркой и уехать в другую страну. Перед ее отъездом мы разговаривали с ней, и я сказал: «Послушай, если ты уедешь, то шансов найти там себе спутника жизни у тебя почти не будет». На это она ответила: «Да, я уже обдумала это, и я готова пойти на эту жертву». То есть она приняла это решение совершенно сознательно, добровольно. Кто-то может сказать: «Как вы думаете, а может проповедник жениться? Или может ли жениться священник?» В ответ на подобные вопросы я скажу следующее. В этих стихах Бог закладывает замечательный принцип, говоря, что каждый человек должен решить это для себя сам. Далее мы читаем чудесный отрывок, где Господь принимает маленьких детей. Давайте прочтем 13, 14 и 15 стихи. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: „Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное“. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Этот отрывок является достаточным основанием, чтобы утверждать, что умершие в младенчестве дети спасены. Дело в том, что ни один ребенок не отвергнет Иисуса, если рассказать о нем на основе Библии. Именно поэтому и необходимо нести евангельскую весть маленьким детям. При этом наверняка сейчас кто-то скажет: «Но ведь в таком случае каждый человек может быть спасен, если мы донесем до него благую весть в детстве». Нет, это неверно, потому что дети вступают в сознательный возраст значительно позже. Причина, почему мы все-таки обязаны донести Евангелие до детских сердец, состоит в том, что в этом случае они, подойдя к сознательному возрасту, смогут принять решение в пользу Христа. Именно это и является самым важным. Моя дочь посвятила себя Господу, когда ей было 7 лет. С тех пор я много раз задавал ей вопрос, действительно ли она доверилась Господу как Спасителю. В конце концов, она сказала мне: «Папа, почему ты все время спрашиваешь меня об этом?» Я ответил, что просто хочу удостовериться в том, что она спасена. Но на самом деле нужно понимать, что истинное решение принимается при наступлении сознательного возраста. Вы можете спросить: «А в каком это возрасте?» Я не смогу вам ответить, потому что не знаю. Я только знаю, что очень важно донести Евангелие до наших детей. И вместо того, чтобы попусту обсуждать эти вопросы, давайте дадим детям Евангелие и сделаем все, что в наших силах, чтобы, достигнув сознательного возраста, они смогли довериться Христу. Интересно отметить, что здесь Господь начинает говорить о детях сразу после разговора о разводе. Дело в том, что больше всего при любом разводе страдают дети. Как-то ко мне обратилась женщина, которая разлюбила своего мужа и собиралась развестись с ним. Вот что она сказала: «Я не люблю его больше. Как я могу любить его, если он так ведет себя?» «Я как-то слышала, что вы говорили, что когда нет любви, нет и взаимоотношений. Вот почему я хочу развестись с ним». Да, совершенно справедливо утверждать, что если нет любви, то нет и взаимоотношений. Отсутствие любви – это, несомненно, печально, однако это еще не основание для развода. Я тогда ответил ей: «Вы говорите, что не любите своего супруга, а детей своих вы любите?» В ответ она сказала: «Конечно, я люблю своих детей, но какое отношение это имеет к моему разводу?» Тогда мне пришлось объяснить ей, что на самом деле дети имеют к разводу самое что ни на есть прямое отношение. Я сказал: «Мне кажется, Вам следует оставаться с вашим мужем столько, сколько вы сможете вытерпеть, если, конечно, вы действительно любите своих детей. Друзья, тот факт, что Господь сказал «пустите детей приходить ко мне», должен заставить семейные пары, а в особенности христианские семейные пары, прилагать все усилия, чтобы остаться вместе. Большой процент всех детей и молодых людей, у которых возникают нелады с законом, составляют именно те дети, которые вышли из неблагополучных семей. Я не сомневаюсь, что вас поразит, насколько велико число тех детей, которых именно разлад между родителями или развод в семье увел от Христа. Именно поэтому Иисус неразрывно связывает вопрос развода с заботой о маленьких детях. На этом заканчивается первая часть 19 главы Евангелия от Матфея. Далее мы можем прочесть о разговоре Иисуса с одним богатым юношей, в котором затрагивается чрезвычайно важная тема – вопрос о вступлении в Царство Небесное. Начиная с 16 стиха 19 главы, следует разговор Иисуса с одним богатым юношей. Эта история помогает нам понять очень важные для нашей жизни истины. Давайте прочтем 16 и 17 стихи. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“». Обратите внимание на то, что этот молодой человек подходит к Иисусу и называет его учителем благим. То есть этот человек признает особое положение Иисуса. Однако об этом у нас пойдет речь в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Екатерина Фролкова из Московской Евангельской Церкви. Катя, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Катя, скажи, это о тебе вот такое мнение, такая фраза «Жизнь никогда не поздно начать снова»?
4: Пожалуй, да.
3: Я знаю, что очень большая часть жизни ушла в никуда, принесла огорчения, травмы, трагедии, но многие люди руки опускают. Вот многие люди, для которых мы вещаем, для которых мы эти программы устраиваем, программы «Выбор», они опускают руки. Жизнь можно начать сначала в 30, в 40, в 50?
4: Никогда не поздно. Важно сделать этот выбор.
3: Катя, расскажи нам о себе.
4: Я хочу сказать, что я родилась в семье, где родители были, скажем так, как и все, как мы говорим, в мире все. Жила, как и все. Была очень любимым ребенком, потому что я была ребенком желаемым. Отец очень хотел девочку, поэтому я родилась и была очень любима отцом.
3: Ты родилась на Украине, как я понимаю, по очень мягкому говору, да?
4: Да, да. Я родилась в Николаевской области, ближе к Пододесской, в семье, где родители часто собирались, у нас обычно собирались гульки, там пьянки, вот. Поэтому я росла так, как и все, но была очень любимой.
3: Значит... Ну, то есть пьянки, семья, я так понимаю, была очень полноценной, и достаточно было денег, чтобы устраивать вот эти праздники, чтобы водка лилась рекой, и все это называлось как у всех.
4: Как у всех, да. Вот. Ну, и однажды, вот, будучи ребенком, как-то я заметила, как отец избивал мать. И вот в тот момент у меня в сердце возникла такая жажда отомстить ему, то есть я поклялась о себе в душе, что я обязательно вырасту и обязательно ему отомщу за то, что он избивал маму. Избивал, конечно, он жестоко ее. Ну, так вот юность прошла, школа пошла. Пошла я в школу с 8 лет, ну, и, значит, в школе я тоже была очень любимым, я была очень видной девочкой, спортивной, я умела все организовать. Я в 4 классе, меня уже брали на соревнования, 4-дневные, там, 6-дневные. То есть жизнь у меня протекала очень такой общительной жизнью. И хочу сказать то, что у мамы брат был, он на 10 лет меня только младше. То есть он как-то контролировал
3: мамин
4: мою жизнь.
3: Мамин брат младше тебя.
4: Мамин родной брат. Он старше меня на 10 лет. Вот. И он очень как-то интересовался моей жизнью.
3: Это
4: он,
3: дядя твой.
4: Это мой дядя, да. И пришло время, когда мне было 13 лет, то есть после окончания 7 класса, получилось так, что я была им изнасилована. И вот эта вот жестокость по отношению к мужчинам, она во мне в сердце так загорелась.
3: Засела.
4: Засела, да, то, что вот отец избивал маму, здесь меня изнасиловали. И то есть вот эта вот жестокость, она у меня в сердце так возрастала, и мне так хотелось отомстить отцу, то, что он избивал маму, отомстить мужикам. То есть я поняла, что можно флиртовать.

0: Вот. И со второго курса у меня жизнь, опять же, так, как научили меня родители, там пьянки-гулянки, при пьянках-пригулянках.
1: Научили, то есть ты умела организовать компанию.
0: Да, я умела организовывать компанию, но, будучи детьми, когда мама работала, а папа не работал, потому что папа служил у меня в военной части, он был облучен, он знал, что он обречен. Вот. И мама работала на двух, на трех работах, то есть мы росли сами по себе, имеючи очень огромное хозяйство. Мама, когда уходила на работу, мы ее очень редко видели, она нас пугала всегда, икона у нас была, и она нас пугала, говорит, дети, смотрите, если будете баловаться, вас Боженька накажет.
1: То есть вас мелких оставляли на самотек, папа больной, мама на работе, да. А Боженька за вами наблюдает из угла.
0: Да, да. Ну мы что делали? Мы там накрывали его каким-то тряпкой, полотенцем, показывали ему там, типа, в отомщение, показывали фигуры с пальцев и занимались со своими делами. Вот. Ну, детство вот так вот протекало.
1: Катя, но можно сказать, что с детства ты научилась выживать и как-то увильнуть от чего-то, пробиться как-то. То есть жизнь тебя с детства этому учила.
0: Этому училась, да. То есть добиваться всего самого. Потому что на нас было... У меня был старший брат, который с нами вообще никогда не жил. У него пошла своя тропинка, драки, хулиганки, тюрьма. Я была в семье как бы старшая. За мной была сестра на год и два месяца меньше. И брат 64-го года был, но он в 15 лет умер. То есть я вот как бы над ними была старшая. На нас было всегда 2-3 коровы, свиньи, куры. То есть это все было на мне. И плюс к тому я за ними заступалась. То есть жестокость была в сердце у меня очень большая. Вернусь к юношеским годам. Так же и там я поступила учиться. Так же и там. Изначально как-то девчонки начали ко мне обращаться. Кать, вот та-то меня обидела. В общем, и там я начала строить, начала там ставить все на порядок, по порядку. То есть драки, хулиганки.
1: Ну, то есть они по сравнению с тобой беспомощные были.
0: Ну да.
1: Ты уже научилась многому.
0: Стоять за себя и за других, те, кто ко мне обращались. Ну, жизнь, наученная родителями и ихней жизнью, она, конечно, отпечатки делает, потому что пьянки, гулянки меня привели к общению мужчины. Мне тогда было 17, а ему было 36. То есть он появился у меня как бы с большим кошельком папик. То есть он у меня бары, рестораны, одежда, там все брюлики, там все такое. Вот эта вот жизнь, она продолжалась в этих вот пьянках, гулянках, вот, вот эти вот папики. Вот. Но пришел момент, когда я оканчивала учебу, и я вышла замуж. Но эти вот пьянки, гулянки, научения родителей, они так и тянулись, но они тянулись, и они возрастали. То есть...
1: Ну, в принципе, все понятно. Ты именно рассказываешь, ты делала то, что ты знала
0: что,
1: с детства.
0: Что научили родители, да. И как жили мои родители.
1: И куда бы ты ни попала, и даже будучи старостой, все равно появлялись на горизонте папики, которые были старше.
0: Да. Вот.
1: Рестораны,
0: хорошо. Бары, гульки.
1: Наверное, угрызений каких-то специальных у тебя не было. А, собственно, что плохого? Всего лишь курево, то, что все делают, да, куришь, всего
0: да,
1: лишь
0: да,
1: выпиваешь,
0: да.
1: И
0: да.
1: Всего лишь имеешь состоятельного любовника.
0: Да. Все очень замечательно было. На фоне того, что у нас в мире сейчас творится, по-моему, каждая девушка молодая, симпатичная, ищет себе такого папика.
1: То есть уговорить себя было совсем не трудно?
0: Нет, нет. Я вообще, я жила, я думала только, я не верила ни в Бога, ни в чёрт, ни в сатану, ни в каких бабок, ни в каких там гадалок. Я верила только сама в себя. То есть я так была воспитана, я так была научена. Пришел момент, когда я вышла замуж. Я вышла замуж, можно сказать, удачно. То есть парень с Афганистана, крутой, высокий, красивый. Я его отвоевала войною. То есть я там одну девушку, вторую построила. То есть он женился на мне. Я родила первого ребенка. Ну, и, а гульки, пьянки эти, они так и продолжались. Он ревновал меня, потому что я была заметная. Он на фоне меня, конечно, был немножко невидненький такой, незаметный.
1: Ну, я думаю, не только поэтому он ревновал. Все-таки твои привычки при тебе оставались, и он, наверное, это замечал.
0: Да.
1: Что
0: да.
1: Ты хочешь быть на виду у мужчин.
0: Да. Да. Поэтому жизнь у меня с ним не сложилась. Не сложилась по той причине, что вот, вот это то, что у меня навязано. Вот это вот флирт. Я ставила себе цель. Я ее достигала. Но радости я не чувствовала. Пустота в сердце. Не было этой радости достижения этой цели. На работе я тоже была как бы вот одно время в авторитете. Я была в профсоюзном комитете. Даже избиваючи одну повариху за то, что она мне не правильно что-то ответила на мои вопросы, я ее побила.
1: То есть
0: побила.
1: Вот твоя жестокость, она
0: да.
1: Тебя преследовала по жизни?
0: И она меня даже одобряла, потому что меня избрали в профсоюзный комитет. То есть я избивала.

0: била эту повариху, вот, потому что она неправильно что-то сделала, я наказывала не словами, а кулаками. Вот вся жизнь моя в кулаках. Даже дочь
1: и тебя
0: даже
1: заметили, что и ты волевая, активная?
0: Да, я могу добиться, пусть не словом, но кулаками. То есть выбрали меня в профсоюзном комитете для того, чтобы выбивать путевки, наверное, таким поводом.
1: Так, то есть безнаказанность, она тебя подстегивала.
0: Да, она прогрессировала, и, то есть в будущем, в перспективе. Вот. Ну, жизнь у меня не сложилась по той причине, что вот эти
1: гулянки
0: семейные, да. Угу. То есть он меня начал избивать. А так как он меня и начал избивать...
1: А сдачи дать ты уже не могла?
0: А нет, уж.
1: Афганцу, да?
0: Сдачи в афганцу я никак, я не успевала, он меня вырубал. Он меня вырубал, а потом очень избивал. Вот, то есть и пальцы, и ребра там, и все на свете. А потом меня очень просил. Очень просил, я несколько раз подавала на развод, но забирала, и это постоянно было. Потом, значит, свекровь моя, она сказала, говорит, Катя, давай разводись, потому что уже двое детей, ты останешься инвалидом, а дети... Вот мы развелись, а какое-то время мы были как любовниками, ездили друг к другу. Ну, скорее всего, он ко мне приезжал. Но все равно на этом уже не восстановилась та чаша, которая была разбита, ее склеить никак невозможно было. Мы, значит, разошлись, и если на тот момент я думала, что я такая несчастливая, почему я такая несчастливая, почему меня не любит никто, почему я такая видная, как мне все говорили. Но дело в том, что на самом деле я не знала, что я красивая, там, привлекательная. Я себя считала такой же, как и все. Просто то, что я добивалась все вот кулаками с целью вот жестокости, всего лишь навсего. И я, конечно, хотела, как любая женщина, я хотела семьи, я хотела хорошего, прекрасного мужа, я хотела уюта, хотела квартиры. Но у меня не получалось. И я постоянно задавала себе вопрос: Господи, ну почему же меня такую, я вот такая вся из себя, я все умею, я умею вязать, шить, очень хорошо готовить, накрывать стол. Почему меня вот так вот преследует вот эти все неудачи. Но хотя я так думала, что почему я такая несчастливая, почему я такая вот обиженная, да, и богами, людьми, на самом деле ждала меня все еще впереди. Это было только цветочки, как говорят, а по сравнению с ягодками, это было все впереди. Мы разошлись. Ну и что, жизнь изменилась? Нет, конечно. Жизнь началась прогрессировать со скоростью, бурности.
1: Грех прогрессировать стал.
0: Грех такой начал прогрессировать. Опять же меня повезло в ту компанию, где зэки, тюремщики, воры. Опять же, вот это все начало возрастать с буйной силой.
1: То есть я так понимаю, что ты сама не вор, не зэк, а ты их подружка. Постоянная.
0: Да. И как потребитель, потому
1: что у меня
0: всё было. И какая
1: твоя роль была в этой компании?
0: Какая моя роль была? У меня была квартира на тот момент уже. Мне в 21 год была квартира, была шикарная мебель, то, что у других не было. Всегда было навалом еды выпить, потому что обслуживала свадьбы. Я работала в банкетном зале. И это привлекало вот эту вот контингент, который не хотел работать, который хорошо хотел жить, питаться, с красивой женщиной поспать. Вот. Они их привлекали. Я пускала, потому что я хотела авторитета, я хотела, чтобы меня любили, я хотела семью, но не соображала то, что те женщины, которые хотят семью, они удаляются от этого, а меня это засасывало.
1: То есть ты хотела хорошей, стабильной жизни, а мужчин совершенно в другом слое общества искала?
0: Да. Да, да. Ну и опять меня свело с зэком, который был очень жестокий, который меня очень жестоко избивал. Даже в один момент он меня чуть не зарезал. Я как-то увильнулась, и эти ножницы полетели не в живот, как он планировал, а в ногу. И я очень долгое время хромала, не могла ходить. На тот момент приезжает свекровь и вытаскивает, вырывает меня с этого ада, можно сказать.
1: А дети вот у нее?
0: Детей на тот момент, дети, Ирина была у нее, Ваня был со мной. Ванечке тогда было только 3 года, 4. Вот. И ребенок вот рос, он видел вот это все. Ну, на каникулы свекровь забирала старшую дочь, а так они были со мною. Вот. Но вот когда выросли они, я у них спрашивала, говорю, дети, помните вы что-то? Хотя вот Ирина как-то мутно все вспоминает. А Ваня говорит, мам, я вообще ничего не помню. Я помню, как тебя вот один дядька душил, а потом отливал. Ну, то есть вот этот зэк, с которым я жила. Вот да, были моменты, которые он душил, я теряла сознание, он меня отливал. Вот это вот ребенок видел. И когда свекровь приехала, забрала меня и Ваню и сказала: ехай к матери, устраивайся там на работу, вот, а потом детей приедешь, заберешь. То есть я жила в Николаевской области, свекровь жила в Херсонской области. Когда я убежала к маме после последней драки, избиения, я приехала к маме, мама работала в ресторане, я когда к ней зашла, она меня не узнала, то есть я была избита до неузнаваемости, вот, она меня не узнала, я в одном платье была. И я, конечно, дня три, она начала плакать и горевать, говорит, что же ты такая красивая, видная, такая волевая, до чего ты до себя довела. Вот. Ну, я трое суток поплакала и думаю, я начну жить снова, я начну жить с нуля. Но это были только предположения мои. Вот эти цветочки еще продолжались впереди. О Боге я ничего не слышала, о Боге я ничего не знала. Я жила так, и я всегда думала, что я жизнь могу изменить сама. То есть я могу сделать ее лучше и красивой.
1: Усилиями своей достаточно большой воли.
0: Да, да. Потому как женщины все говорили, что я очень сильная женщина. Что я очень... Ну, не только женщины, мне все говорили, что, Кать, ты такая сильная, ты умеешь выжить, ты умеешь построить все с нуля и все заново.
1: Катя, спасибо. Сейчас небольшая пауза для всех нас, прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Екатерина. Катя, но почему таким штормом идет вот всякое барахло на твоем пути, и ты все-таки как-то пытаешься выкрутиться и найти какого-то мужчину приличного? Никогда в голову не приходило, что они не водятся в этих местах, приличные мужчины?
1: Знаете, я вот считала, что я живу нормально так, как и все, что я хочу жить так, как и все. Ну и то, что я выпивала, как я тогда считала...
0: Я понимаю, все выпивали.
1: Все выпивают. Ну и что, что я курила? Ну и все курят. Ну я же не вор, я не убийца, я живу так, как и все. Я молода, я привлекательная, я хочу от жизни взять то, что и все. Вот я хочу пожить.
0: То есть я не собираюсь пожить. Сидеть в тени со своей внешностью, да? И со своей...
1: Я не собираюсь сидеть в тени, я хочу добиться того-то, того-то, того-то. Я хочу добиться положения, я хочу добиться, чтобы со мной был рядом красивый, высокий мужчина, на которого можно опереться. Но нетушки. Я всегда была для всех как... Для одних я была ширмой, для других я была как потребительский, для одних я была как карман с кошельком. Для одних я была как любимая женщина в постели, скажем так. На самом же деле я через какое-то время я определила, что меня не любили, а меня просто использовали. Ну, в общем, а жизнь так она и продолжалась. Она продолжалась в этой сфере, не менялось ничего, а только усугублялось, потому что пьянки нарастали. У мамы дома всегда был самогонный аппарат, всегда был самогон банками трехлитровыми. Даже бидонами там стояли, там какие-то квасы делали. Дело доходило даже уже до бражек, то есть и бражку мы пили.
0: В Украине, я знаю, это в порядке вещей, это вообще входит в сферу питания водка.
1: Да, да, то есть никакой обед не проходит там без 100 граммов. Значит, мама посмотрела на меня и решила меня устроить... в ресторан работать, там, где она работала. То есть я, когда убежала, я уже осталась. Я бросила квартиру, я осталась без квартиры, без документов, потому как он сжег там их. Вот, таким поводом он хотел меня оставить себе. Вот, я уже как бомж стала. Я, то есть, через какое-то время мы наняли машину, перевезли то, что там осталось из квартиры. И я начала жить у мамы дома со своей мебелью. То есть... Парни со стороны увидели, какая я как бы считалась богатая невеста, и пошел кастинг. Начали приходить ко мне то один, то другой, то пятый, то десятый. Но я хочу сказать то, что жизнь, когда меня научила быть такой жестокой, я тоже не щадила их, потому что некоторые там ставили свои условия, то есть я одного кипятком ошпарила, второму там башку растращила арматурой, третьего утюгом горячим огрела. То есть я могла за себя постоять, и мне казалось, что в жизни я сумею достичь и добиться того, чего хочу. Но, увы, это вот как и все, оно все преодолевает. То есть все вот желания, вот как и все, выпить, там, похмелиться, полечиться тем, чем заболела, оно затягивало. Это как трясина. Оно все дальше и дальше и дальше затягивало.
0: А алкоголизм уже развивался?
1: Развивался, да. Уже пошли запои, то есть вот недельный запой. И с утра вот только одно желание, руки дрожат, и все, меня рвало, а похмелиться надо было. Все дальше, дальше, дальше так все развивалось. Ну, в общем, очередной мой сожитель, это третий ребенок мой, потому что старшие я проживали со свекровью. Когда я поехала забирать их, они не стали мне отдавать, потому что они сказали, что ты ведешь ненормальный образ жизни, значит, исправ свой путь. Тогда, на тот момент, моя свекровь покаялась, и она была с Господом. Они усердно за меня молились.
0: То есть ты бывшая невестка,
1: бывшая,
0: за тебя молятся.
1: Да, но они всегда представляли только меня как сноху, хотя мой муж, он тоже начал водить то одну, то другую, но они всегда всем говорили, что вот у нас есть одна сноха Катя, которая вот есть... была и будет.
0: И она мама детей.
1: И она мама ихних внуков, то есть Ирина и Иван. Они молились за меня. Конечно, на тот момент я не ощущала этих молитв, но они за меня молились, за бывшую свою сноху, и за деток молились. И эти, конечно, молитвы дали свой плод. То есть вот это семя, которое они посеяли, оно проросло. через какие-то испытания. Но эти испытания, конечно, были они очень огромными. В общем, даже жили мы, пили, все. Пришел один момент, когда папа умер, молодым папа умер. Мы остались с мамой. Эти пьянки, гулянки, сборища, они также продолжались. И вот в один момент у нас случается пожар. И сгорает дом, и сгорает все, что было. Все это нажито непосильным трудом. И я остаюсь в двух халатах и с маленькой Светочкой, то есть с третьим ребенком. Сестра моя забирает маму к себе, а я гордая, упрямая, несломимая, на своей, скажем, броне, тут непробиваемая. Я сказала, я не пойду сестре, я не буду унижаться, потому что у нас очень большие разногласия были. Моя сестра, она одна же, ну, живет с нормальной семьей, дом, все, а я, у нас были прения, потому что так, как жила я, она категорически говорила, что это жизнь пустая, это ненормальная жизнь. Вот. И я не пошла к ней, не поехала к ней, то есть я начала скидаться, будучи чуть ли не директором ресторана, но эта пьянка погубила, я не стала принимать ресторан, потому что я сказала, я его пропью за 3 дня со своей братвою, то есть вот этими зэками, то есть вот этот контингент, он от меня не отходил. Я не приняла ресторан, потому что по той причине, что я думаю, я в тюрьму попаду, хотя и в этом направлении я была, с кем поведешься, того и наберешься. Я с ворами была связана, хотя я сама не ходила на воровство, но дело в том, что у меня как скупка там была, все менялось на самогон, также и меня закрывали в эти в КПЗ, там и допросы были, но это еще не самое важное в жизни, то, что у меня еще и после каждого всего момента, да, вот после каждого момента я думаю, думала, какая страшная жизнь, Господи, да когда же это закончится? Но на самом деле все страшное еще было впереди. Я в ужас приходила, и мне даже хотелось расстаться с жизнью, то есть я резала вены, я влазила в петлю, то есть у меня просто душа вся горела. Очевидно, вот эти вот молитвы моей свекрови и ее свекрови, они внутренность мою всю переворачивали, что я живу неправильно, но разум диктовал свое. Катя, ты нормально живешь, все нормально, как у всех, и все.
0: Но конфликт уже был, что не как у всех уже.
1: Да.
0: Что это уже не как у всех.
1: Уже начинался то, что не как у всех, потому что я все ниже падала. Вот. И тогда, будучи остаться без скала, без двора, без крыши,
0: без документов,
1: меня мой родной брат отдает без меня замуж. Зэку, который отсидел 27 лет за убийство своей жены. И я... Даже дома не находилась, когда они договорились. Я приезжаю, а он говорит, знаешь что, Катя, говорит, тебе придется с ним спать, потому что нам нужно как-то выживать. Вот. И я говорю, нет, я не буду.
0: А что от него ожидалось, от этого зэка?
1: Потому что он умел строительными делами. И мы решили, что таким путем он нас чему-то научит, и мы выживем с этой ситуации. Вот. Ну, правда, конечно, он учил всему, ну, а также пьянки там собирались, и все больше и больше. Вот. И однажды при очередной пьянки, что-то он непонятное мне сказал, и я, будучи такой злой, агрессивной, я побила его. Он ушел, но вот эту вот обиду он затаил, потому что на тот момент он не мог дать мне, потому что он только освободился, он бы назад бы пошел, 27 лет на свободе не был. Ну, это, конечно, все пришло на воздачу только со временем. Да, был момент, когда он меня спас, когда я допилась до такой степени, что у меня уже была горячка и белая горячка. Ну, то есть, вот эти вот горячки, такие приступы, он меня привязывал к дивану. Я не знаю, сколько я лежала, но он меня отхаживал. Ну, то есть я как бы начала с ним уже жить от безысходности. Он меня спас. Я думаю, значит, он, наверное, меня любит. Ну и что, что он старше? Ну и что, что он выглядит там дедушкой? Вот. Важно то, что он меня любит. Вот он меня же спас. Вот. И мы купили домик там. Ну, не домик-то, громко сказано, избушечку маленькую. Ну, а хочу вернуться немножко назад. При вот этой жизни, при очередной пьянке, я встретила однажды знакомого своего от районного центра в 7 километрах. И он ехал на лошади, и вот...
0: Повозка.
1: Повозка, да. Mm-hmm. Я, значит, ливень такой был, и я села на эту повозку, я говорю, дай 100 грамм. Ну, вот уже так, я уже не говорила там ни о чем, а только 100 грамм у меня были на голове, в голове вернее. И он говорит, да поехали ко мне в Николаевку, говорит, у меня там дома есть самогон. И я сажусь и еду под открытым дождем в эту Николаевку в резиновых этих галошах, практически не одета, не обута. Ну вот за вот эти вот все похождения, потому что жила я в разных направлениях. Я очень любила белую постель, там, ну, шикарно я любила жить, да, вот когда вот такой был
0: период лучшей жизни.
1: Да, лучшей жизни. У меня было одно желание поспать на чистой постели. Вот это было такое настолько желание, это было. Вот я хотела вымыться и поспать на чистой постели. И он, значит, меня повез туда к себе. Но взамен самогонки я получила Новый Завет, книжку.
0: Кто дал?
1: Мама его дала мне, эту книгу. И вот эти вот побуждения начали... начали меня заинтересовать. А что же дальше? Что же дальше?
0: Ну, вот ты взяла книгу,
1: да,
0: и привезла ее домой.
1: Привезла ее домой.
0: И что, не куда-то там ты ее зарыла?
1: Нет,
0: а что, ты стала открывать ее?
1: Да, я вот тогда же, вот когда меня начала бить горячка белая, когда я начала болеть, и эта книга оказалась у меня перед глазами. И я вот, будучи больная, я начала ее читать. Я начала ее читать, и я начала задумываться. Да, жизнь такая короткая. А что же дальше? А как дальше? А что ждет меня в этой вечности?
0: И... То есть ты, находясь постоянно, почти безвыходно в белых горячках, ты вычитала в Евангелии какую-то вечность.
1: Да, я вычитала, меня это заинтересовало. Просто вот глубина души. И я начала искать источник, искать того человека, который мне подскажет это. Где это? Где это?
0: Нашелся такой человек?
1: Нашелся такой человек. Этот человек был наш продавец в магазине. Я подошла к ней, она, все знают, что она ходит в молитвенный дом. Я подошла как-то к ней и говорю, Валь, скажи мне, пожалуйста, вы туда ходите, где это находится? Она мне объяснила, где это находится. Я думаю, что они там делают целую неделю? Вот что они так долго там времени проводят? А на тот момент я уже, этот Виктор, он меня, с которым я жила, зэк, он меня привел как бы в состояние, да, он начал меня, научил меня малярным делам, ну и делали мы малярные дела, и на тот период, вот весна, проходил период, который я могла подмотыжиться там на полях, ну, прополкой. Вот я была на поле. Но, а это книга, она внутри меня, она жила, она разум мой поглощала. Хотя, конечно, я дерзкой такой была, то есть я ругалась, я выпивала, но пить я стала меньше, потому что я боялась этих уже приступов. Но все равно при любом поводе я, конечно, рюмочку опрокидывала, курила. И вот однажды на поле я слышу, вот планы делаю. Это была, по-моему, пятница накануне субботы. Я думаю, так, завтра суббота, завтра вот там надо шабашку сделать, и поле здесь надо закончить. Как это все нужно совершить? Это быстро. И слышу издали где-то голос: иди в церковь. Я села, заматюкнулась, покурила и думаю, ну, наверное, где-то люди ну, на прополке, и когда на поле кто-то где-то говорит, и ветром доносится эхо. Потом я слышу опять второй раз этот голос. Я опять там нагнула маты, думаю, да что такое, что за чепуха, откуда этот голос доносится? И потом уже третий раз. И это меня просто настрашило всю мою внутренность. Я думаю, нет, что-то надо делать, не просто так, это же не белая горячка, я же не пьяная, я уже сколько не пью, вот, поэтому нужно задуматься. Это вот начало меня задумывать. Я вот потом вернулась к этой Вале, Валя сказала, где находится молитвенный дом, и я... Однажды в одно воскресенье я лечу туда, лечу на парах. И до этого момента, значит, я пришла я туда, и вы себе представить не можете, я открываю эту дверь этого молитвенного дома, я вхожу туда, и вот эта вот святость тамошних людей, прихожан, она меня просто пронзила. Просто через всю меня пронзила вот эта грязь, которая у меня была. Я не могла смотреть на себя в зеркало.
0: То есть ты еще ничего не слышала, не про... Ты открыла дверь и вошла.
1: Да, я открыла дверь и вошла. И вот эта вот грязь, которая была на мне, она меня просто съела. Просто съела.
0: Ты ее увидела.
1: Я ее увидела. Я ее увидела.
0: Катя, спасибо большое. Сейчас снова небольшая музыкальная пауза. Для нас прозвучит для всех песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Фролкова Екатерина. Катя, и что скажем, и ты осветилась сразу или нет? Или путь был тоже сложный?
1: Ой, вы знаете, настолько, да, настолько был этот путь сложный. Сложный тем, что то, что я видела внутри, вот эту вот чистоту, которую Господь мне дал при покаянии, я не могла смотреть это снаружи. Я смотрела на себя в зеркало, и мне казалось, настолько я грязна, настолько я ужасная, а внутри у меня такая была чистота, такая была глубокая чистота и святость. Но, извините,
0: старые
1: наученный образ жизни, он меня тяготил. Он меня настолько тяготил, что вот эта тягость меня чуть ли не лишила жизни. Когда я пришла к Господу и вернулась, то есть накануне моего дня рождения, да, я с Господом, и я молилась и думала, Господи, ну вот накануне мой день рождения, да, а как же без водки, как же без самогона? Такого не бывает, и гулять надо, гулять же не один день, а суток трое.
0: И то есть опять ничего плохого ты не задумывала, просто
1: нет,
0: отпраздновать день рождения по традиции?
1: По традиции, да. Но я думаю, ну как же так, я же верующий человек, а как я обычай свой, да, вот который длился из поколения в поколение, как же я его отступлю? Нет, будут соседи, будет опять же эта вся компания, все придет и скажут: Катюха, представляйся.
0: И не чаем же их поить.
1: И не чаем же их поить, конечно. Ну вот, конечно, на третий день, вот первый день прошел, как бы, можно сказать, слава Богу. То есть 2 литра самогона хватило на компанию, и все. Но на следующий день начали приходить. Кать, знаешь, ты с ума сошла, ты пошла к Господу, была нормальной бабой, стала чокнутой. Вот, ну нам-то, пожалуйста, поставь. Вот. Ну и, значит, это уже третий день было. И этот мой сожитель, этот который зэк, который спасал меня, он, будучи выпитый, он решил мне отомстить ту обиду, которую я его побила. В общем, он решил мне отомстить, и он практически меня убил. То есть он меня тащил уже на огород, потому что руки были порваты. Он меня замотал в дорожке и тащил на огород где-то зарыть меня. Вот.
0: Но то есть он так избил, что он понял, что он убил?
1: Он понял, что все, я уже не жива. Ну, может, я там закашлянула или чего, или застонала. То есть он понял, что я жива, затащил меня назад в дом. И то есть когда он меня волок туда и назад, он сам маленького росточка, а я-то высокая, большая, да, и он мне порвал руки. Вот, силы-то неравные. Вот. И когда он меня затащил, я очнулась от того, что он меня в воду макал, то есть ведро там стояло или что, я этих подробностей не помню, я помню то, что я начала приходить в себя. Когда я начала приходить в себя, я не могла понять, кто я, что я. То есть я недели полторы лежала, я ничего не видела, я ничего не ела, то есть одно мясиво, то есть и ребра, и руки поломаны, пальцы выбиты, то есть вот сплошной кусок груда лежала мясиво, скажем,
0: Катя,
1: так.
0: И вот эта груда мяса выздоровела без врачей?
1: Без. Я только лежала, я молилась. Я молилась и просила, говорю: Господи, если я останусь жива, я хочу, чтобы ты был со мной. Я посвящу себя тебе. Я не знала, кто я на самом деле. Но вот после таких событий я могу сейчас твердо сказать, что сохранил жизнь мою только Господь. Больше никто. Ни один доктор не мог бы слепить это все.
0: Ни одного органа нормального. Ни куска мяса здорового. То есть
1: нет.
0: Груда убитая. И все лекарства, которые тебе мог твой сожитель, муж предложить?
1: Он 100 граммы приносил мне. Он какие-то
0: как
1: мази.
0: Как наркоз, да?
1: Да, как наркоз. Это лекарство какое? Как наркоз. То есть я, конечно, не могла ни курить, ни пить. Он какие-то там крутил мне скруточки, потому что это было питание мое. Там сигарета, 100 грамм выпить, анестезию принять. Когда я начала подниматься, то есть и зубы повыбиты были, все. Когда я начала уже сама подниматься, мама моя приехала, она в ужас пришла. Он, когда это все понял, то есть я сказала: я прощу тебе, потому что я знала, что в Библии написано, что прощайте врагам ваших. И вот это вот затаилось мне, я сказала, говорю: знаешь что, Витя, я прощу тебе, потому что Господь нас прощает. Я простила ему, и я солгала маме родной, что меня избили наркоманы на огороде, потому что у меня на огороде рос мак.
0: Мама... То есть ты его отпустила, а без тюрьмы свободно?
1: Да. Да, я простила ему. Хотя я ему простила, и тут у меня начались вот эти ковыляния. вот эта вот жизнь, она, вот эта жизнь, прожитая большую часть в этом грехе, она тянула меня назад, она
0: и
1: меня возвращала.
0: И новая жизнь зародилась в это время.
1: И новая жизнь зародилась, а та жизнь светлая, светлая, ту, которую я хотела познавать. Это вот жажда была как в пустыне жаждущей воды напиться. Она меня начала влекти. Просто день и ночь я только думала об этом. Господь, дай мне тебя познать, дай мне тебя познать, дай познать твои пути, дай познать твою цель для меня, дай познать ту дорогу, которую ты приготовил для меня. Господи, я так стремилась к тебе. Ну вот эта жизнь, вот эта грязная, мутная, вот эта, она тянула меня назад, она тянула меня назад, я падала, но я вставала, и, Господи, я говорила: Господь, я все умею в укрепляющем меня Иисусе. Я все выдержу, я все пройду. И Господь меня держал. Господь держал меня. Он в разных ситуациях, Он давал мне, Господи, понять, что Он хранит меня. Что только Он всегда придет вовремя, никогда не опоздает. Он есть целитель мой. Он есть сила, та, которая сходит свыше. Он есть тот, который решает все проблемы. И я прошу вас, я так хочу, чтобы вы услышали этот голос, который может все, у которого нет ничего невозможного, который придет вовремя, который выведет, который спасет, который не даст прожить эти грязные вот эти пути, который шаг, вот этот шаг, который вы ступите, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Он даст понять, Он выведет, Он даст возможность обойти это все.
0: И вы... это тот, кто не упрекнет в прошлой жизни.
1: Это тот, который сказал: я бросаю все за хребет, и никогда тебе об этом не упомянут. Он даст жизнь с чистого листа. Он все зачеркнет, потому что Голгофа, там, где был заклан эта жертва за нас, она дает возможность начать жизнь с нового листа, с чистого листа. Все будет заброшено позади. И я благодарю Господа, что Он коснулся меня, что Он изменил жизнь мою. Он дал мне шанс посмотреть другими глазами. Он дал мне шанс выжить. Он дал мне шанс вернуть моих детей.
0: Собрать их, да?
1: Собрать. Сейчас дети со мною. Я счастлива. У меня сын с Господом. Мои дети со мною. Он дал мне возможность все вернуть. То, что этот мир все разрушил. А Господь мне дал возможность мне все вернуть. Дети мои со мною. У меня есть работа. Работа любимая. У меня есть дети, о которых я забочусь. У меня есть новая жизнь. У меня есть шанс в настоящем и в будущем. Это великая надежда. Это великая любовь. Только Господь может изменить нас. Только Господь может все выпрямить, эти все пути. И я благодарна Господу за то, что Он пришел, пусть даже в это время.
0: Ты хочешь сказать, что независимо от того, что так много было протрачено,
1: да,
0: уже,
1: да.
0: Но Он не опоздал.
1: Да, Он не опоздал. Я хочу сказать, если бы Он пришел раньше, настолько можно было изменить все в жизни. Но я благодарю Господа, что в этот момент Он пришел меня, что не поздно.
0: Давай уточним, не Он, если бы пришел раньше, а если бы ты раньше услышала.
1: Да, можно сказать так, если бы. Но я все равно хочу сказать спасибо этой бабушке, которая уже с Господом, потому что по молитвам ее я и мой дом теперь спасены.
0: Свекрови?
1: Свекровь и свекровь. Угу. Вот, на них говорили баптисты, штундисты там. Вот.
0: А они все молились
1: они
0: за тебя.
1: Они все молились. И я очень благодарна то, что они молились за меня, за детей моих, потому что они любили. Они любили моих детей, они любили меня. И эта любовь проявилась. Она проявилась. Поэтому я очень хочу. Человек, тот, который прошел вот эти все пути, тот, который знает, что такое тюрьма, тот, который знает, что такое свиданка, потому что у меня сидел брат, у меня сидела мама, и я была на этих свиданках. Я знаю, как сидячие там, они жаждут свободы, когда они хотят каждое утро проснуться без решетки. У меня брат сидел несколько раз, я ездила к нему на свидание, но брат мой получил спасение в заключении, в тюрьме, он получил там спасение. Поэтому я, будучи пройдена все вот эти вот пути...
0: Катя, я тебя понимаю, тебе почти почти вручную сейчас хочется каждому втолкнуть это. У тебя просто жажда каждому сказать, ну как же вы не видите?
1: Да, я очень хочу сказать, я так хочу сказать, я так хочу, чтобы каждый, слышавший меня, понял смысл жизни на этой земле. И чтобы было это не поздно, как при ковчеге, при Ноеву, зашли и дверь закрылась. Потому что время пока еще сейчас благодати. И сейчас время спасения. И я так хочу, чтобы каждый, услышавший меня, понял и осознал, что жизнь нам дана очень короткая. И прожить ее – это не поле перейти. Дорогие мои, я очень призываю вас, поймите, что такое жизнь. Что дорожите, чтобы каждый день, каждый час, каждая минута она не проходила впустую и напрасно. Дорожите, пожалуйста. Это вам говорит тот человек, который испытал цену свободы и цену этой жизни.
0: Катя, спасибо. Спасибо тебе за твое сердце. И я думаю, что есть человек, который услышит сегодня. Он услышит именно вот этот вопль, который донесся из твоего сердца через все эти годы страданий, грязи, унижений. И тот, который не опаздывает, он дал тебе возможность сделать свой выбор.
1: Да, да, я очень счастлива. Я очень счастлива, что я сделала этот выбор. Я так счастлива. Вы себе представить не можете. Когда человек достигает какой-то цели, да, вот он, радость у него есть, да, но эта радость, она проходит. А ту радость, ту любовь, которую дает Господь, она вечна. И словами она непередаваемая. Ее можно только ощутить. Ее можно только понять. Ее можно прочувствовать. Как дорог Господь для нас, как мы дороги. Потому что каждый из нас – это жемчужина, драгоценная жемчужина. Он хранит нас, как зеницу ока своего. Одно это слово – ока своего. Вы попробуйте, дотроньтесь к глазу к своему, как вам больно. А он каждого из нас хранит. Он
0: Мне
1: каждого.
0: Нечего добавить до этого, Катя. Аминь.
1: Аминь.
0: А я напоминаю, что в эфире было Русское христианское радио и программа «Выбор». Программу провела Наталья Чернякова. И наши гости сегодня – Екатерина Фролкова из Московской Евангельской Церкви. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Интересно отметить то, что все проповеди Первоапостольской церкви, записанные в Евангелии, были пасхальными, начиная с первой проповеди, сказанной апостолом Петром в день Пятидесятницы. Послушайте, как говорит Петр. «Вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили Иисуса, но Бог воскресил Его». И дальше Петр цитирует из Ветхого Завета пророческие изречения о воскресении Иисуса Христа и после заключает: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». То же самое мы слышим во второй проповеди Петра. «Но вы от святого и праведного отреклись, начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Дальше мы читаем, что причиной первого преследования церкви было то, что они проповедовали в Иисусе воскресение из мертвых. За это апостолы были арестованы. Когда их освободили, то сказано, что они еще с большей силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. Можно сказать, что первые христиане отмечали Пасху не только раз в год, но каждый день. Они говорили о воскресении Христа всегда, когда проповедовали Евангелие. Проповедь без этого великого факта воскресения нашего Господа Иисуса Христа из мертвых не является евангельской проповедью. Первые христиане никогда не считали нужным доказывать, что Христос воскрес из мертвых. Они проповедовали Христа распятого и воскресшего. Как апостол Павел говорит: «Ибо я преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию». И дальше он пишет: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Когда апостол Павел пришел в Афины, языческий город, сказано, что он был возмущен духом при виде этого города, полного идолов. Здесь, в Афинах, люди поклонялись всему. Как один древний философ сказал: «В Афинах легче найти какого-нибудь бога, чем человека». На каждом углу улиц, в каждом саду и парке города, на дверях жилых домов, куда бы человек ни повернулся, было изображение идола, которому люди поклонялись. Как жаждало сердце Павла рассказать этим язычникам о живом Христе, о спасении, которое возможно только в нем. Поэтому ежедневно он встречался с ними на площадях города. И вот эти его собеседники взяли его один раз и привели его в Ареопаг, на самое возвышенное место города, где собралось много народу, и спрашивали его об этом новом учении, которое он проповедовал, говоря: «Ибо что-то странное ты вкладываешь в наши уши, посему хотим знать, что это такое». И мы читаем: «И став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». И вот, использовав надпись на жертвеннике «Неведомому Богу», он начинает свою проповедь: «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Как же можно сделать известным неизвестного Бога, наверное, думали они. Но Бог дал себя знать через Сына Своего Иисуса Христа, и Павел им рассказал об Иисусе и Его воскресении. Почему, спрашивается, именно воскресение так необходимо? А потому что воскресением Иисуса Христа, Сына Своего из мертвых, Бог удостоверил, что смерть Его Сына была искупительной. Воскресив Христа из мертвых, Бог положил свою печать одобрения, что Иисус совершил полностью наше спасение на Голгофском кресте. Христос занял наше место и взял на Себя наказание, должное нам. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Как ясно апостол Павел говорит в послании к римлянам: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Почему он сказал, что необходимо верить, что Бог воскресил Его из мертвых, а не потому, что Он умер?
а потому что веровать, что Бог воскресил Иисуса Христа, само собой подразумевает необходимость смерти, и что смерть Иисуса Христа была искупительной. Вот почему Павел говорит, что Бог, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых, что Христос является единственным Богом, одобренным посредником между Ним и человеком, и потому может спасти любого грешника, который придет к Нему через Иисуса Христа. Отметьте, как прореагировали Его слушатели. Одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время», но были и те, которые уверовали. Почему тебе, уважаемый радиослушатель, не присоединиться к третьей категории людей, которые поверили и получили жизнь вечную? Не будь одним из тех, которые сказали: «Послушаем тебя в другое время». Ни они, ни ты не имеешь гарантии, что такое время вообще еще будет. Слово Божие говорит: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Поверь, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых и этим сделал возможным твое спасение, и спасен будешь. Пусть Господь тебе в этом поможет.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Послание к римлянам святого апостола Павла.
3: Глава 15.
2: Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминании вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду, в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно

0: Глава 16.
1: Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Приветствуйте Прескиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.
2: Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, и страноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Первое послание Коринфянам святого апостола Павла.
0: Глава 1.
1: Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами.

0: но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом, а крестил еще кого не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев — соблазн, а для еллинов — безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов — Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом».
1: Глава вторая.
0: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
1: Глава третья.
0: И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий.
1: Глава четвертая.
0: Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это братья приложило к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?
1: Глава пятая.
0: Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскую, не с закваскую порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.
1: Глава шестая.
0: Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано «два будут одна плоть», а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом? Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии.
1: Глава 7.
0: О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание — ничто, и необрезание — ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, что она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия.
1: Глава 8.
0: О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и доныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев, и, уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего».
1: Глава 9.
0: Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано: «Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое». Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
1: Глава 10.
0: Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам: «Это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Божьих слов не пропускай, не закрывай от света глаз и сердце не ожесточай. О, будь спасен, приди сейчас! Мы путешествуем по удивительной книге Библии. Вспомните Эдемский сад. Человек просто не мог не общаться с Богом. В этом была его духовная потребность. А сегодня часто люди, имеющие все от мира сего, ощущают в душе пустоту. Но ведь мы же созданы быть Божьими детьми. И Господь хочет дать нам жизнь в избытке. И Он учит нас через Свое Слово. А нам лишь надо верить и повиноваться Ему. Нашу программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Следующая книга Ветхого Завета, которую мы будем изучать, называется «Первая книга царств». Продолжая изучать исторические книги, необходимо заметить, что они подразделяются на три категории. Сначала идут три аллегорические исторические книги – «Судьи Израилевых», «Иисуса Навина» и «Руфи». Помимо того, что они содержат описание реальных исторических событий, эти книги являются аллегориями. Все, что в них описано, служит примером и предупреждением мне и вам, живущим в конце времен. Слово «пример», по мнению апостола Павла, которое мы находим в 10 главе, 11 стихе 1 послания к Коринфянам, использовано со значением «аллегория» или «образы». Первая, вторая, третья и четвертая книга царств, а также две книги Паралипоменон в хронологическом порядке являются следующими шестью книгами второй категории исторических книг. Эти шесть книг также известны как исторические литературные книги царства. Первая книга царств у евреев называется «Первая книга Самуила». Вторая книга царств также называется Второй книгой Самуила. Третья книга царств в переводе короля Иакова называется Первой книгой царств, а вторую книгу царств переводит как Четвертая книга царств. По мнению переводчиков, всю эту литературу можно отнести к литературе царства, потому что все они говорят о Царстве Божьем. Приступая к изучению книг царства, важно понимать, что именно мы собираемся в них искать в процессе обзора. Я бы хотел рассмотреть первую и вторую книгу царств с точки зрения перспективы событий. Это будет моим вызовом вам. Я побуждаю вас провести некоторые наблюдения во время чтения этих книг. Первое, что мы будем искать в этих книгах, это общие представления о Царстве Божьем. Понятие Царства Божьего является одним из важнейших в Библии. В середине Нагорной проповеди, в 6 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус делился своими приоритетами и ценностями, Он сказал: «Ищите прежде всего Царство Божьего». Это Он произнес после перечисления многих важных понятий. Когда Иисус учил нас молиться, Он сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь». Три раза Иисус велел нам поставить Бога на первое место, прежде чем научить нас молиться молитвой образца «Дай нам». Он учил нас, говоря: «Бог, Твое имя, Твое царство, Твоя воля. Именно это важно для меня. А теперь, в дополнение к этим трем просьбам, дай мне то, в чем я нуждаюсь». Почему Иисус изложил эту просьбу в виде молитвы, которую называют молитвой учеников «Да приидет Царствие Твое»? Потому что Царство Божье – это очень важное понятие. Из третьей главы Евангелия от Иоанна мы узнаем, что Иисус не спал всю ночь, разговаривая с израильским раввином по имени Никодим. Всем нам известно, что они говорили о новом рождении. Иисус сказал тому равви: «Никодим, тебе нужно заново родиться». Сегодня мы много слышим о том, что нам нужно возродиться, и я очень рад этому. Если вы не знаете, что значит быть возрожденным, то приобретите книгу Чака Колсона «Заново рожденный». Пусть он сам расскажет вам свою историю. Я думаю, что его рассказ является прекрасным примером того, что мы называем «родиться заново». Благодаря таким людям, как Чак, и другим выдающимся служителям, которые лишь недавно открыто признались, что они были рождены заново, это выражение стало весьма популярным. Что же это значит «быть рожденным заново»? Для разных людей это обозначает разное понятие. Но что имеет в виду Писание? Когда вы будете читать третью главу Евангелия от Иоанна, обратите внимание на то, что в ту ночь, когда Иисусу так и не удалось поспать, разговаривая с равви, тема повторного рождения не была первостепенной в их беседе. Скорее, это была второстепенной темой их разговора. Самой главной была тема Царства Божьего. Когда Иисус сказал Никодиму о том, что он должен быть рожденным заново, то он объяснил: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Не все, но многие верят, что здесь говорится о рождении младенца из водной среды материнской утробы. Младенец должен пробиться через воды перед тем, как он появится в материальный мир. Так он рождается в физическом и духовном смысле. Пока этого не произойдет, он не может войти в Царствие Божие. Новое рождение, которое Иисус описывал Никодиму, само по себе не является концом. Оно путь конечной точки назначения. А это и есть Царство Божие. Видите, насколько важно понимание концепции Царства Божьего в Писании. Что есть Царство Божие? В исторических книгах Ветхого Завета, с 1 по 4 книгу Царств и книг Паралипоменона, становится ясно, что Библия имеет в виду, когда она говорит о Царстве Божьем. Хочу освежить вашу память и напомнить вам некоторые картины, которые мы рассматривали ранее. Когда мы только начали изучать исторические книги, я нарисовал что-то вроде диаграммы, представляющей собой обзор истории народа Божьего. Вот, мы дошли до того места, когда евреями руководил Бог по своей воле, но они захотели поставить собственного лидера в соответствии с их желаниями. Тогда я сказал, Бог желал создать теократию, когда Он сам управлял бы своим народом. Все, что Ему нужно было для теократии, это пророк-священник, каким был Моисей или Самуил. Он поднимался на вершину горы и перед Богом ходатайствовал за людей, то есть был священником. Когда он спускался с горы к людям, неся им слово от Бога, то становился пророком. До тех пор, пока у Бога был человек, подобный Моисею, он мог вести людей через него. Такой человек становился инструментом передачи Божьей воли, и сам Бог мог быть царем народа. Именно этого Бог и хотел. В первой книге Царств таким лидером был Самуил. Он был и пророком, и священником в одном лице. Самуил делал все то же самое, что делал Моисей. Но однажды, во времена его священства, пришли к нему люди и сказали: «Самуил, нам не нравится, что Бог является нашим царем. Мы хотим иметь такого же царя, какой есть у всех людей». Самуил был сильно огорчен. Когда он пришел перед лицо Бога, то услышал: «Не принимай этого на свой счет. Они отвергают не тебя, а меня. Я им не нужен. Меня не желают иметь они как царя. Я отвергнут, а не ты. Поэтому не принимай это на свой счет, Самуил». Потом Бог сказал Самуилу: «Если им нужен царь, мы дадим им царя». Так поступает Бог. В свое время в пустыне Бог сверхъестественно кормил евреев манной. Они выжелали мяса. Он сказал: «Хорошо, у вас будет мясо. Не день и не два, но целый месяц вы сможете есть мясо изо дня в день, каждый день, пока оно не пойдет из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. Вы этого хотели? Тогда получайте». Так поступает Бог. В 36-м псалме Бог обещает исполнить все желания наших сердец. Эта истина является и вызовом, и истиной для нас. Какие желания есть в наших сердцах? Какими бы они ни были, они могут исполниться. Когда Бог дал евреям мясо вместо манны, псалмопевец говорит, он дал им просимое, но послал угнетение их душам. Они желали иметь царя, Бог дал им царя, но он сказал: «А теперь послушайте, у меня был такой план, я хотел быть вашим царем, вы же захотели идти своим путем, поэтому, Самуил, дай им царя». Именно по этой причине первая и вторая книга Самуила в некоторых изданиях называется как первая и вторая книга царств. А первая и вторая книга царств, которая так названа в изданиях, содержащих книгу пророка Самуила, называется третьей и четвертой книгой царств. Паралипоменон – это повторное изложение событий того же периода истории. Все эти шесть книг содержат истории о царях, которых так желали иметь люди. Именно поэтому все эти книги называются литературно-историческими книгами царства. Первым царем евреев стал человек по имени Саул. Для Самуила это было радостным событием – поставить первого царя на царство. Самуилу была дана привилегия поставить и помазать на царство первого царя в Израиле. Как только новый царь занялся управлением страной, то очень скоро создалась совершенно нерабочая ситуация для Бога. Все было не так, как с пророками Моисеем и Самуилом. И Моисей, и Самуил делали то, что Бог велел им делать, но царь ни за что не желал повиноваться Богу. Когда Саул был непослушен Богу, Бог не мог проявиться через него. Бог сказал Самуилу: «Если Саул не желает делать то, что я ему говорю, я не могу работать через него, я отвергну его». Именно поэтому следующий царь Израилев был по сердцу Бога. Он мог сделать все, что Бог хотел. Отвергая Саула, Самуил сказал: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, который по сердцу Бога, который сделает все, что он желает». Если человек будет исполнять волю Бога, то он сможет творить через него свои дела. Бог сможет работать через такого царя. Но в любом случае, был царь послушным или непослушным, всегда рядом с ним стоял пророк-священник. Он всего лишь стоял немного поодаль. Если царь не исполнял волю Бога, тогда пророк-священник появлялся на сцене и изъявлял слово Бога и его волю для этого царя. Пророк, священник Божий, мог сказать: «Лучше бы тебе делать то, что хочет Бог, иначе скоро у тебя и всего народа начнутся большие проблемы». Подобное происходит на протяжении всего повествования литературы царства. Давид был самым лучшим царем, который только был в Израиле. Так как он был послушным царем и исполнял все желания Бога, то Бог мог совершать через него свою работу. После Давида трон унаследовал Соломон. Сначала было похоже, что Соломон будет таким человеком, которого Бог может использовать. Но, встав на царство, очень скоро Соломон отвернулся от Бога. У Соломона появилось 700 жен и 300 наложниц. Эти женщины отвратили Соломона от Бога. Тогда на весь народ Божий пришло несчастье. В результате правления Соломона царство разделилось. 10 колен находились на севере страны, они называли себя Израилем. 2 колена находились на юге. Это были колена Вениамина и Иуды, известные под именем Иуды. Народ Израилев стал разделившимся царством. Причем не из-за грехов Давида, но в результате грехов Соломона. Северное царство было порабощено ассирийцами. Эти царства так никогда и не вернулись из рабства. О них больше не слышали. Южное царство было завоевано вавилонянами. Таким образом, колено Вениамина и Иуды оказались в вавилонском плену. Целых 70 лет у израильтян была земля, но она не была их домом, потому что им не принадлежала. После прошествия 70 лет Вавилон был завоеван Персией. Во время персидского порабощения одним из первых событий, произошедших с царем персидским Киром Великим, был сон. Во сне истинный и живой Бог побудил его издать указ о том, чтобы все еврейские пленники, бывшие в Вавилоне, а теперь Персии, могли свободно возвратиться в Израиль и восстанавливать свой город и свой храм. Когда я провожу обзор еврейской истории, я говорю, что как самостоятельный предмет она может быть очень трудной. Однако не обязательно нужно быть студентом факультета еврейской истории, чтобы понять важность и практичность Ветхого Завета в применении к сегодняшней жизни каждого из нас. Чтобы извлечь максимум пользы из изучения Ветхого Завета, необходимо знать всего лишь 7 фактов еврейской истории. Первый факт – это царство. Люди хотели царя, Бог дал им царство. В результате греха Соломона царство разделилось. Факт номер 2 – разделившееся царство. Факт номер 3 – ассирийцы завоевали Северное царство, которое в свою очередь отделилось от Южного. Факт номер 4 – вымирание Северного царства. После того, как 10 колен Израилевых были завоеваны ассирийцами, мы больше никогда о них не слышали. Их называют «потерянными коленами Израиля». Факт номер 5, который вам нужно знать – вавилонское пленение Южного царства. Факт номер 6 – завоевание вавилонян персами. Факт номер 7 – возвращение немногочисленных евреев из вавилонского рабства. Если вы осведомлены об этих 7 фактах еврейской истории, то вы достаточно знаете еврейскую историю, чтобы грамотно читать Ветхий Завет. На этом повороте еврейской истории, движущейся по направлению к вымиранию, я должен завершить это занятие. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз. Мы будем более пристально изучать одно из самых важных понятий Библии – Царство Божие. Дорогой радиослушатель, позволь мне задать тебе личный вопрос. Является ли Бог твоим царем? Или ты подобен тем израильтянам, которые потребовали у Самуила поставить им царя человека? Бог уважает твой выбор, а потому тебе решать, кто будет царствовать над тобой. Однако, если ты желаешь изменить свою жизнь, если ты желаешь, чтобы Бог стал твоим царем, скажи ему об этом прямо сейчас в молитве. Я помолюсь вместе с тобой. Дорогой Небесный Отец, я преклоняю перед тобой мое сердце, и я искренне желаю, чтобы ты стал царем моей жизни. Я желаю подчиняться только тебе, я желаю жить по слову твоему и изучать его постоянно. Я желаю, Господи, чтобы в моей жизни прославилось имя Твое святое и возвеличилось. И поэтому сейчас я вверяюсь в Твои любящие пасторские руки и прошу, веди меня по жизни, Господи, и царствуй в моей жизни. И пусть Ты, Господи, прославишься и возвеличишься, великий Бог. Слава Тебе, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Виктория Фаст
0: и Виталий Кливер.

0: сегодняшней передаче мы хотим поговорить о дружбе. О дружбе между нами людьми. В Библии очень много говорится о настоящей верной дружбе.
1: «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья», читаем мы в притчах, 17 глава, 17 стих.
0: Дружба – это взаимная привязанность людей, бескорыстная стойкая приязнь, основанная на любви, уважении, общности интересов и духовной близости.

драгоценен верный друг, который разделяет с нами горесть и радость, может быть вместе и нашим советником в затруднительных обстоятельствах нашей жизни, обличителем наших заблуждений и наставником в добродетели. Но зато такие друзья редки, как редки вообще драгоценности. Потому мудрые люди советуют быть особенно разборчивым в выборе друга и вообще лица, которому можно было бы доверить свою душу.

в нашем отношении к ним. Где нет дружелюбного отношения к окружающим нас людям, там нет и любви. Кто действительно любит, тот является и дружелюбным.

Я за любовь, любовь между людьми, проявлены друг другу милосердие. Среди друзей, кругу семьи, родни, между живущими на планете. Я за любовь, нам без любви не жить. Хоть мы всегда жестокосердны были.

есть любовь, быть может, он спасет свой образ утраченный созданием и обновленную любовь вернем. Спасителя распятыми руками. Спасет от гибели, простит и все смертельные залечит раны.

братьев защитить больших и малых. Тогда сойдет к нам с неба благодать, та, без которой в нас любви не стало. Тогда сойдет к нам с неба благодать, та, без которой

Дружба – это святой союз сердец, где слово не расходится с делом. Друг другу всегда уступит, не будет настаивать на своем. Настоящая дружба вытекает из уважения друг к другу, из общности идей, понятий, стремлений. Русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал так: «Лучшим другом может быть тот, кто знает о тебе самое плохое и все же любит тебя».

0: Там, где царит дух дружбы, всегда сияет радость любви. Истинные друзья не забывают друг друга, поддерживают друг друга при всех обстоятельствах жизни, радуясь с радующимися и плача с плачущими. Друг тот, кто всякий раз, когда ты в нем нуждаешься, об этом догадывается.
1: Надо мною лист кружится,

хотел, может, влаги в себе не имел, может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: Забывать нам друг друга нельзя.
1: Друзья,
0: друзья, друзья,
1: забывать друг друга нельзя.

Нам на земле так часто не хватает внимания и участия друзей. Когда тебя никто не понимает, свой крест нести намного тяжелей. Благодарю тебя, Господь, за счастье иметь друзей на жизненном пути, за их тепло, за ласку, за участие, за то, что помогают крест нести. Благодарю за рук прикосновения, за радость вместе проведенных дней, за кроткое коленопреклонение перед Тобой с молитвой обо мне. Даруй им, Боже, вечное блаженство, когда и я с усердием моля Твоей любви увижу совершенство, мы будем вместе петь Тебе хваля.

Закончить нашу передачу хочу словами из первого послания Петра 3:8. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренны. Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали передачу «С песней по жизни». Ваши вопросы, отзывы или предложения направляйте по адресу радиостанции «Голос Ант». Мы прощаемся с вами и желаем вам всего хорошего. Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Епископ Арктики». Индейцы ценили эти библейские самородки, в отличие от большинства старателей. Они приходили в церковь послушать проповедь в самые холодные дни, захватив с собой ребятишек, которые спешили рядом с ними в своих маленьких заячьих пальтишках. Некоторые индейцы покинули Форт-Майл и уехали жить в лес, чтобы избежать искушения пить огненную дрянь, которая лишала их чувств и разума. А однажды, со всей серьезностью, молодые мужчины пришли к Вильяму с необычной проблемой. Их жизнь зависела от охоты. Ничего, кроме охоты, они не знали и не умели. Так правильно ли они поступают, отправляясь на охоту в понедельник, сразу же после святого причастия? Вильям мужественно делал все возможное, чтобы помочь белому населению Доусона и Форт-Майл, чьи души, казалось, жаждали только золота, золота, больше золота. Сам он теперь был далек от нужд белых и не понимал их, поэтому выбирал из своих служителей и миссионеров тех людей, которые могли бы быть действительно полезны, и рассылал их туда, где в них больше нуждались. Одним из людей, посланных в Доусон, был молодой служитель Р.Дж. Боуэн, которого Вильям сам учил и посвящал в духовный сан. Дружелюбие мистера Боуэна, его искусная игра на концертине открыли ему двери в лачуги и сердца многих старателей. На деньги, присланные из Англии, Вильям и мистер Боуэн построили первую церковь святого Павла, бревенчатое здание, которое вскоре сменило большее и лучшее. Мистер Боуэн женился на мисс Меллет, молодой учительнице, которую хвалили за то, что она так стойко переносила холод. Вскоре Нина посетила молодую чету в их крошечном домике. Побывав на служении, она обнаружила переполненную народом церковь и приятную искреннюю проповедь, доказательство мудрости Вильяма, который умел помочь человеку обрести свое место. Вильям не был счастлив в Доусоне. Его все еще мучили сомнения по поводу своих способностей и возможностей, из-за чего он чаще, чем нужно, пребывал в подавленном состоянии. Он старался приободрить себя, утверждая: «Христос господствует, это Он все делает, не я». Уставший больной человек, он продолжал бороться. Вильям очень беспокоился за Нину, которую вызвали в Англию ухаживать за больной сестрой. И недаром. Возвращаясь обратно через Сан-Франциско, она попала в самый водоворот золотой лихорадки. В обстановке неистового возбуждения пассажиров она села на первый пароход, переправлявший золотоискателей на Клондайк. Эксельсиор довез их до форта Святого Михаила, где после изнурительного ожидания они пересели на маленький паровой катер «Алиса». В Форт-Юконе капитан объявил, что он дальше не едет. Навигация в этом году закрыта. Он приказал всем пассажирам сойти на берег, где им следует дожидаться весны, когда вновь вскроется река. Стоило только кричащим и протестующим пассажирам освободить катер, как бесцеремонный капитан отплыл на своем облегченном судне. Миссионер Форт-Юкона действовал быстро. Он посадил Нину в свою маленькую лодку и помчался за Алисой вверх по реке, требуя от капитана, чтобы тот остановился. Нина тоже кричала. Капитан слышал, но не обращал на их протесты никакого внимания. Катер быстро удалялся, и они, совершенно выбившись из сил, были вынуждены вернуться обратно. 90 пассажиров разместились как могли в 5 или 6 маленьких хижинах, принадлежащих форту. у Нины был отгороженный занавеской угол в классной комнате, построенной недавно прибывшим миссионером Форт-Юкона мистером Хоксли. Он не мог пригласить ее в свой миссионерский дом, так как в нем имелись только две крошечные комнатки на шестерых человек. По ночам ей было очень одиноко и холодно. За стеной свистели арктические ветры, выли собаки, а волки рыскали слишком близко, чтобы это доставляло удовольствие. Днем она напряженно работала в школе, в которой обучалось 50 детей, и все учебное оборудование состояло из сломанной грифельной доски, грифельных карандашей и листов светло-коричневой бумаги, выпрошенной в магазинах компании Гудзонова залива. Чтобы умерить непоседливость своих учеников, она вынуждена была придумать бесконечные захватывающие истории о приключениях двух главных героев по имени Роза и Бен. Потом доведенные до крайности жители Клондайка взбунтовались против американских солдат, охранявших форт. Вот когда Нина ужаснулась. Голод и холод можно было вынести, но только не это. У нее были небольшие неприятности и личного характера. Каким-то образом Вильям ухитрился передать ей письмо, в котором он негодовал по поводу того, что ей не удалось приехать в Форти-Майл до наступления зимы. «Ей следовало бы действовать более решительно», – писал Вильям. Конечно же, Вильям не знал об отчаянной гонке вверх по реке за Алисой. Более решительного, чем это, нельзя было и предпринять. Но Нину огорчало, что ее обвиняли в том, чего она не могла сделать. В конце концов, вины ее не было в том, что приходится ждать весны в форте Святого Михаила, и не она была причиной необычного поведения капитана Алисы. Наконец, эта ужасная зима подошла к концу. Нина вернулась в Форти-Майл, принеся живую струю бодрости. Она и Вильям продолжали работать, помогая индейцам и золотоискателям, где и как только могли. Затем внезапно, так же неожиданно, как и началась, золотая лихорадка на Клондайке закончилась. Пришла весть об открытии обширных залежей золотого песка в Номе, а также в Сибири по ту сторону Берингова пролива. Через неделю 8 тысяч человек, спеша опередить друг друга, покидали Доусон и штурмом брали паровые катера, которые должны были доставить их вниз по Юкону к новому Эльдорадо. Опустили дома, закрылись танцевальные залы, погасли яркие огни. Немногие из числа неудачников, которые не могли или не хотели уезжать в Ном, влачили жалкое существование по соседству. Некоторые в надежде найти работу, другие, чтобы упорно цепляться за участки, которые понемногу уступали им свои сокровища, обеспечивая необходимый прожиточный минимум. Когда золотая лихорадка окончательно утихла, у Вильяма появилось больше времени, которое он мог уделять индейцам. Он путешествовал вверх и вниз по Юкону, а одну зиму целиком провел в индейской деревне Мусхайт. Он был уже не молод, сказывалась усталость прожитых лет. Его утомляли продолжительные путешествия. Подходило к концу время длительных поездок. Неважно, на каное ли, на паровом ли катере или на его любимой собачьей упряжке. Теперь нечастыми были выезды на рассвете после сигнала вожаку «Вперед! Пошел! Давай!» Все эти слова воплотились теперь в одном слове, которое он всегда употреблял – «марш». В Мусхайде Вильям строил планы на будущее. Он решил оставить Форти-Майл, Доусон, Белую лошадь и остальные миссии на попечении выбранных им энергичных молодых людей, которым можно было доверять. Ему же лучше отправиться на юг. В Карибу-Кроссинг, оленей переправе, ставший вскоре известный как Кар-Кросс, находились индейцы, которым мог бы проповедовать стареющий епископ. В Кар-Кроссе на берегу озера Бинет имелись и катера, и железная дорога. у него была бы возможность получать и отправлять письма чаще, чем 2 раза в год, как раньше, да и то при благоприятных условиях. Да, Каркросс как раз для него. Это было нечто отличное от тех лет, когда он намеренно выбирал возможность все глубже и глубже погружаться в арктическое безмолвие. Но на этом его внутренняя перемена заканчивалась. В нем все еще била жизнь, и он отказывался ехать в Англию, даже в гости, не говоря уж о том, чтобы остаться там жить. Он сказал другу: «В общем, поездка в Англию была бы болезненной для меня после того, как столько всего изменилось, и я не собираюсь еще раз пересекать океан. Я чувствую себя натуральным североамериканцем». Оставалось еще одно дело, которое предстояло совершить. До того, как покинуть Форти-Майл летом 1901 года, он услышал, что среди оставшихся жителей Доусона вспыхнула эпидемия ветряной оспы. Его друзья из Мусхайда тоже были в опасности, ведь зараза распространяется быстро, и он тотчас же туда поспешил. Индейцы насторожились, когда увидели, как он идет, держа в руках нечто, напоминающее маленькую черную сумку врача. «А это зачем? У него какое-то серьезное дело, насколько я могу судить», — заметил какой-то индеец, обращаясь к остальным, стоявшим рядом с ним. «Кажется, я знаю. Это связано с оспой в Доусоне», — послышался ответ. «Он собирается прививать нам оспу, чтобы мы не подхватили ее. Однажды я встретил человека из Форт-Симпсона. Это был старик, который рассказал, что делал епископ до того, как он стал епископом. Если вы понимаете, что я имею в виду, я вам расскажу». «Нет, не нужно. Я и прежде слышал о прививке, и мне не нравится эта идея. Я не буду делать ее». «Я тоже! И я!» Индейцы Форт-Симпсона могли бы сказать индейцам из Мусхайда, что они попусту тратили слова. Спокойно, но твердо Вильям Бампас настоял на том, чтобы они сделали прививку все. Глава 8. Последнее пристанище. Вильям и Нина прибыли в Каркросс с маленькой поклажей и большой палаткой, которую они предусмотрительно заняли у друга, епископа Ридли. Каркросс был всего лишь небольшим поселением, и когда идущий вверх по реке паровой катер доставил их к причалу, они не знали, смогут ли найти пустой дом. Они были одни, так как Вильям вынужден был согласиться с тем, что они уже не так молоды и здоровы, чтобы опекать детей. В конце концов, они достигли возраста, когда большинство их женатых сверстников были уже дедушками и бабушками. А от дедушек и бабушек нельзя ждать, что они совладают со всякого рода неожиданностями, которые повсечасно случаются, когда дети рядом. Как, например, выходка крошки Мэри, когда она, почувствовав жажду, поковыляла к краю берега могучего Юкона, чтобы напиться, и ее едва успели подхватить. Был еще один скверный денек, когда 8-летняя Фриски решила прогулять уроки, никого не предупредив. Она вылезла через окно своей спальни и удрала в лес. В оправдание она сказала, что ей хотелось собрать ягод и погрустить об умершем брате. Устав бродить, она влезла в пустовавшую лачугу старателя и стянула кое-что из его запасов еды. Вечером, напевая, она возвращалась обратно, но когда была уже на подходе к дому, естественно, почувствовала, что у нее не хватит храбрости войти. Поэтому она влезла на старое корявое дерево и спокойно заснула, не забыв прочитать молитву, которую все дети повторяли перед сном. Тем временем поисковая партия и конная полиция безуспешно искали ее. Нет, решительно пришло время оставить попечительство. Но они не могли лишить себя общения с детьми. Было условлено, что мисс Элис, школьная учительница Форти-Майл, привезет своих питомцев, как только найдут для них подходящий дом. Вильям и Нина навели справки. Они слышали, что на другом берегу озера есть достаточно просторное помещение, пригодное для школы. На этом берегу стоял покинутый владельцами пустой дом, бывший постоялый двор, а позже почта. Они купили его за 30 фунтов. Поистине удачная покупка. Дом имел две большие комнаты, кухню и два маленьких кабинета, в одном из которых все еще стоял письменный стол почтальона. В половицах зияли щели в полдюйма, и сквозь крышу проглядывали небесные светила. В этом доме, так же грязном, как их бывшая резиденция в Форти Майл, в изобилии водились мыши и похожие на белок сумчатые крысы. Все как один воришки. Мыши, по крайней мере, воровали учтиво, скромно, но у крыс совсем не было стыда. Каждый раз, стянув что-нибудь, они прыгали на стропила и сидели там, нагло скались. Вокруг дома высились огромные кучи пустых бутылок. Это было воистину ужасное зрелище. Нина отвела взор, чтобы взглянуть на горы за озером. Она убедилась, что горы всегда обладают силой успокаивать ее и умиротворять, потому что прелесть их очертаний, их вечно меняющихся красок и теней, таинство их темных расщелин и торжество их красоты на закате все говорило о Боге, поставившем горы силою Своею, припоясанном могуществом. Насладившись видом гор, Вильям и Нина должны были подумать о том, как избавиться от бутылок. Один молодой индеец выказал к этому интерес. «Не поможете ли вы нам выбросить их в озеро за 50 центов в час?» «Конечно!» Он одолжил тележку и начал накладывать в нее бутылки. Шмяк, шлеп, бултых. Через 3 часа работа была сделана. Зато операция по отмывке дома заняла больше времени. Лесной телеграф оповестил индейцев, живших в отдалении, что приехал епископ. Поэтому они тоже пришли, разбив свои палатки вокруг озера. Пригодилась домашняя аптечка епископа. Он откликался на всевозможные жалобы, включая таинственное заболевание одного пациента, который требовал сильного лекарства на случай, если он заболеет будущей зимой. «Что с вами?» – спросил Вильям. «Ничего, я совершенно здоров». «Что же тогда случится зимой? Ревматизм, бронхит? Или еще что-нибудь?» «Откуда я могу знать, что случится со мной зимой, если я сейчас здоров? Дайте мне сильное лекарство, чтобы вылечить это, все равно что!» Бесполезно было со стороны Вильяма протестовать против присутствия детей в доме миссии. Они целыми днями сновали туда-сюда. Дорогие маленькие темноглазые цыганчата – «забавные и озорные», — говорила о них Нина. Старшие девочки приходили к ней, чтобы учиться домоводству и шитью. Вскоре и Вильям принялся мастерить деревянные остовы для кровати, лавки, стулья и столы для мисс Элис и ее команды. Подготавливая школу на другом берегу озера, Вильям упустил из виду в высшей степени важную деталь — ужасный мост, который соединял школу и магазин Каркросса. Мост принадлежал Юкону и Белому железнодорожному пути. Шпалы на нем отстояли друг от друга на таком расстоянии, что под ними можно было видеть пляшущие и пенящиеся голубые волны, охваченного штормовым волнением озера Бинет. Но никакая сила не могла удержать учеников от желания беспечно скакать по шпалам, чтобы купить в магазине 5-центовый леденец, и выход был найден. Вплотную к миссионерскому дому прилегали казармы конной полиции. Вильям не успокоился до тех пор, пока не уговорил добросердечных полицейских перенести свою штаб-квартиру в помещение школы, поменявшись таким образом с его ужасными детьми. Днем он обучал детей в маленькой школе. После смерти Вильяма Бампаса она превратилась в знаменитую, постоянно действующую школу для индейских детей под названием Чуутла. В Каркроссе начали постройку церкви, потребовались деньги. Вильям строчит письма во все концы, просит оказать материальную помощь. В ответ на его мольбы пришли деньги из Англии и еще откуда-то. Сам он работал вместе со строителями, как всегда, упорно, хотя продолжал обучать и читать проповеди, как правило, поблизости от дома. Он так не любил быть на виду, что доходило до смешного. Однажды один из его служителей предложил ему сфотографироваться. «Я не хочу, чтобы вы уходили», – сказал ему Вильям. «Но я хотел бы, чтобы ваш фотоаппарат убрался поскорее». Однажды он все-таки был вынужден поехать в Виннипег на конференцию епископов. Пока он был в городе, его упросили выступить перед большим собранием миссионеров. Председатель начал свою речь с похвалы, превознося замечательные подвиги нашего героя Севера. Но из Вильяма сложно было сделать героя. Когда председатель рассказывал о трудностях миссионерской жизни в условиях освоения Севера, Вильям тут же перебил его. «Нет-нет», – запротестовал он, – «это вы, люди из центра, с вашими телефонами и телеграфами, испытываете трудности. Мы на севере, приятно проводим время. Нас никогда не беспокоит никто». Затем он уехал домой к своему бревенчатому домику и книгам. У него с Ниной было немного мебели, и его лучший стул был сделан из старой бочки руками каркросских школьников, а мисс Элис обложила его подушками и обшила. Но при недостатке тех или иных вещей бампасы всегда ухитрялись иметь много книг. Нина, которая была знатоком итальянского, до конца своей жизни носила в кармане божественную комедию Данте. Железная воля к деятельности оставила Вильяма не раньше, чем он обнаружил, что больше уже не может присматривать за огромной епархией, как прежде. Он ушел в отставку. Но ему хотелось найти применение своим силам и после отъезда из Каркросса. Он задумал открыть новую миссию среди индейцев на Little Salmon River. Однако ему мягко объяснили, что для такого предприятия у него уже недостаточно сил. «Ладно», – сказал Вильям, – «я вернусь в Форти Майл. Там я могу еще кое-что сделать». Итак, все было готово к приезду нового епископа И. О. Стрингера. Отчеты, письма, документы и счета были в полном порядке. Ничего не оставалось незавершенным. Вильям и Нина упаковали свои коробки и заказали места на паровом катере для себя и двух индейских девочек, которые были с ними. Подошла суббота, спокойная, солнечная июньская суббота. Они должны были уехать в понедельник. В эту субботу Вильям был, как всегда, энергичен. Окружающие заметили, что он ступал как молодой. Он дважды сходил в школу и один раз в лагерь индейцев, чтобы навестить больных. Он долго говорил с епископом Стрингером, который уже прибыл и находился в доме. Вечером, прочтя молитву, Вильям пошел в свой кабинет, чтобы подготовить прощальную проповедь, которую он должен был сказать в воскресенье. Вскоре потребовалась небольшая помощь по дому. Вильям Бампас встал, намереваясь оказать ее. Его качнуло, но он, шатаясь, пошел. Опасаясь, что он упадет, чьи-то руки подхватили его и осторожно положили на пол. Некоторое время он лежал неподвижно, не приходя в сознание. Затем епископ Стрингер увидел, что его с ними больше нет. Осталось только сработанное тело, которое вскоре упокоилось на кладбище в лесу среди его индейских друзей. Но старый епископ услышал команду, предназначавшуюся только для него. марш. Вот так замечательно закончилась история о человеке, который посвятил всю свою жизнь служению на Ниве Божьей. А сегодня будет новый золотой стих. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Псалом 33, 19 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за Твою великую, неизмеримую любовь. Благодарю Тебя за то, что Ты умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Слава Тебе за то, что Ты царствуешь на небесах и в сердцах людей. Прошу Тебя, чтобы Ты воцарился в сердцах тех людей, которые Тебя еще не знают. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

прочитаем отрывок из Священного Писания. Евангелие от Марка, 15 глава, стихи с 7 по 15. «Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали:

вспомним о том, что в седой древности случилось в Едемском саду. Адам и Ева жили там, как беззаботные дети. Бог дал им разумное занятие. Читаю из первой книги Моисеевой, Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Адам, скорее всего, не был ни трактористом, ни агрономом, ни зоотехником. Но он знал свои задания. И я представляю себе работу Адама не как изнурительный труд, а как приятное занятие. Да еще при этом возле него было такое милое, такое доброе и ласковое существо — жена, подаренная Богом. О, это была прекрасная жизнь! Два человека, любящие друг друга и живущие в присутствии Божьем. Что может быть лучше и приятнее? И вот сатана, этот бывший ангел света, из-за зависти своей, ставший врагом Бога, видит эту счастливую жизнь. Легко представить себе, как сатана позеленел от зависти, видя такое счастье Адама и Евы. И тут сатана, этот лжец и отец лжи, вспомнил, что Бог заповедал человеку. Читаю из книги Бытия, глава 2, стихи 16 и 17. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Улучив момент, когда Адам был занят в дальнем углу сада, а Ева лакомилась плодами где-то в середине сада, он стал искушать Еву. Сатана своим вопросом «Подлинно ли сказал Бог?» сперва посеял в сердце Евы сомнение. Потом уже он, обманывая Еву, представляет Бога лжецом и говорит «Нет, не умрете, но вы будете как боги». Так враг человеческий убедил Еву, и она приступила заповедь Божью, а за ней и Адам. Кто-то скажет, что за беда, поели вкусных плодов. Но здесь произошло намного больше. Своим поступком Адам и Ева выразили свое решение «не хотим, чтобы Бог царствовал над нами». Они добровольно подчинились непримиримому врагу Божьему, сатане. И этот новый царь, сатана, щедро одарил своих новых подчиненных бедами и несчастьями.

прошли века. Бог избрал своим народом народ израильский, наследников друга Божьего Авраама. Бог мощной рукой вывел этот народ из египетского рабства, помогал ему во время 40-летнего путешествия по пустыне и ввел его в обетованную землю. Этот народ видел чудеса Божьи. По суху они прошли через Черное море. В пустыне этот народ ел манну Божью, пил воду из скалы, ел перепелов, которых Бог давал ему. Бог, который одновременно был и царем этого народа, остановил воду Иордана, чтобы израильтяне могли с сухими ногами войти в землю обетованную. А как было при падении Иерихона, эти мощные стены были разрушены не силой оружия, не стенобитными машинами. Сам Бог разрушил их, чтобы облегчить народу своему победить жителей Иерихона. Но пришло время, когда израильтяне захотели иметь другого царя. Они не хотели, чтобы их царем был всесильный и вездесущий, но невидимый Бог. Они стали требовать от Самуила: «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Послушайте, что Бог после этого сказал Самуилу: «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». То есть, этим своим поступком они опять же сказали в отношении Бога: «Не хотим, чтобы Он царствовал над нами». О, да, народ израильский получил царей. Но что это были за цари? Вот первый царь, Саул. Красивый молодой человек, но голову выше всех израильтян. Но он был непослушен Богу. Самуилу пришлось упрекать Саула: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя». Кроме этого, Саул был весьма тщеславен. Быв уличен во грехе, он сказал Самуилу: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем». Когда Давид победил великана язычников Голиафа, Саул сперва обрадовался. Но вот, возвращаясь из боевого похода, Саул слышит, как женщины поют: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Это очень огорчило Саула, и он искал возможности убить Давида. Таков был первый видимый царь народа израильского. Но и последующие цари в большинстве своем были не лучше.

Но вот прошли еще века, и на землю пришел единородный Сын Божий. Он родился в хлеву. Его первой колыбелью были ясли. Позже он сказал о себе: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Как это чудовищно! Царь пришел к своему народу, но ему не нашлось там места. Апостол Иоанн пишет о нем: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Перед началом общественного служения Иисуса Христа Иоанн Креститель показывает рукой на него и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А сколько людей поверило ему? Ой, как мало! Вот сотник, римский офицер, приходит к Иисусу с просьбой исцелить любимого слугу. Видя веру этого офицера, Иисус исцеляет слугу, даже не дошед до его дома. Или другой пример. Из ворот города Наина выходит похоронная процессия. У бедной вдовы умер единственный сын, и вот его несут хоронить. Представьте себе отчаяние этой женщины! И вот навстречу идет Иисус. О, Иисус не может равнодушно смотреть на ее горе. Он останавливает несущих покойника и говорит: «Юноша, тебе говорю, встань!» И этот юноша вернулся к жизни. Здесь многие из народа стали говорить, что Бог посетил народ свой. Время нашей передачи не позволяет передать все дела Иисуса Христа, но послушаем хотя бы, как сам Иисус говорит о своем служении. Иоанн Креститель, находясь в темнице, засомневался и послал учеников своих спросить Иисуса, он ли Мессия или ждать другого. Послушайте, что отвечает Иисус. Читаю из Евангелия от Луки, глава 7, стихи 22 и 23. «И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищим благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне“». Все это видели и пережили израильтяне. И, несмотря на это, они кричат Пилату: «Распни его! Распни!» Другими словами, «Не хотим, чтобы этот царствовал над нами». Попытки Пилата освободить Иисуса не увенчались успехом, хотя он знал, что предали его из зависти. Пилат все же уступил требованиям предать Иисуса смерти, то есть распять его. Да, Пилат по требованию народа израильского предал Иисуса на эту позорную и мучительную казнь. Народ, наученный и руководимый первосвященниками и книжниками, не хотел, чтобы Бог царствовал над ними. Им был дан выбор — Христос или Варавва, податель жизни или убийца, свет или тьма, жизнь или смерть. И они сделали свой выбор. Они даже прокляли самих себя словами: «Кровь его на нас и на детях наших». Даже детей своих не пощадили. Какой ужас!

мой дорогой слушатель, что ты избрал бы на месте того народа тогда, в Иерусалиме? И что ты избираешь сегодня? Что творится в твоем сердце? Иисуса тогда предали из зависти. Есть ли зависть в твоем сердце? Есть ли в нем ненависть? Есть ли в нем жадность или ложь? Проведи ревизию в твоем сердце. Проверь, кому ты служишь и кто царь твой. Если Иисус Христос еще не стал твоим царем, тогда приди к Нему сегодня. Какое зло сделал Он тебе? Чем Он тебя обидел? Он унизился и стал человеком. Для тебя. Он позволил творению своему высмеять Его. И это для тебя. Он принял удары плетей. Для тебя. Он понес крест на Голгофу. Для тебя. Он висел на кресте для тебя. Он проливал свою невинную кровь для твоего спасения. Он умер на кресте за твои грехи. Он воскрес для оправдания твоего. Он приготовил для тебя чудную квартиру в доме Небесного Отца. И все же ты до сих пор, если не словами, то делами требовал «не хочу, чтобы он царствовал надо мной». Посмотри, Он протягивает тебе свои пронзенные руки и хочет тебе что-то подарить. Он ничего не отпирает у тебя. Он хочет, чтобы ты отдал Ему грехи свои, всю беду твою, и взамен предлагает тебе свой чудный мир, вечную жизнь в присутствии Божьем, в вечном свете. Ответишь ли Ему «не хочу, чтобы ты царствовал надо мной»? Послушай, Иисус Христос говорит «се стою у двери и стучу». Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. О, мой дорогой слушатель, подумай, Иисус Христос, Сын Божий, стучится в двери твоего сердца, в твою жизнь. Отвернешься ли ты от его любви? О, я прошу тебя, склонись перед Иисусом, там, где ты сейчас находишься, у твоего радиоприемника. Признайся Ему в том, что ты грешник. Попроси у Него прощения за каждый твой грех. Попроси Его стать твоим Господом и Царем. Поблагодари Его за то, что Он твои грехи искупил своей кровью. Пусть сам Бог поможет тебе и спасет тебя. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Золотой проводник служения». В 16 главе Евангелия от Луки Иисус указывает нам прямо на правильное употребление денег. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Деньги – это не есть богатство, хотя в мире так думают. Может быть, и мы впадаем в то же заблуждение. Деньги сами по себе не могут быть неправедными. На них отражаются нравственные качества их владельца. Пока они в его распоряжении, они то же, что и он. Текущая монета на небе – это жизни человеческие. И когда Царство Божие настанет на земле, они будут составлять его богатство. Променяйте деньги на людей, очищенных, искупленных, преображенных. Приобретайте ту монету, которая в употреблении в жизни вечной, чтобы не явиться туда нищими. Променяйте золото на жизни.

Сегодня наша тема – благоухание жизни в пожертвованиях. Существует божественная алхимия, посредством которой деньги могут превращаться в искупление, очищение, возвышение жизни. Есть и другого рода алхимия, превращающая людей, сотворенных по образу Божию, в металлы самого низкого качества. Когда Моисей, спускаясь с горы после беседы с Богом, увидел ужасающее зрелище, которое представлял из себя народ, поклоняющийся золотому тельцу, то упрекал Аарона за то, что он допустил до этого. Помните ли ответ Аарона? Как известно, Аарон был одарен красноречием, способностью легко и гладко объясняться. Но в данном случае, при свете изложенных фактов, ответ его хромает. Ему требуется костыль для того, чтобы устоять. Он сказал, что бросил золото в огонь, и вышел этот телец. Многие могли бы воспользоваться объяснением Аарона. Они также бросили в плавильник жизни свое золото и самих себя, то золото Божие высшего достоинства, которое им доверено. Из их обработки вылилось нечто подобное недоразвитому тельцу, пригодному исключительно под нож. Есть и другая божественная алхимия, посредством которой человек может бросить вверенное ему золото, и из него выльются жизни душистые, сильные, благоухающие, жизни, вновь предсозданные по образу их Творца. Деньги имеют еще ту особенность, что через них можно заменить одну личность другую. Например, молодая девушка горела желанием идти на служение Богу между язычниками. Но в виде ее слабого здоровья врачи ей этого не разрешили. Она покорилась, но все же жаждала принести какую-нибудь пользу той языческой стране. Господь послал ей большое состояние. И так она вместо себя послала другого миссионера, например, в Китай, взяв на себя все расходы по его путешествию и содержанию, и он мог послужить миссии вместо нее. Скажите, не был ли этот практический перенос ее собственной личности в служение язычникам через того миссионера, которого она содержала? Потом она послала другого и третьего, и так число миссионеров размножилось благодаря ей, а она могла отдать свое время и силы семейному кругу, в то время как ее представители усердно работали за нее в других местностях. В другой местности молодая девушка, окончившая университет, была одарена большим красноречием и способностью привлекать словами других женщин к христианской жизни. Средств у нее не было, она должна была заботиться о насущном хлебе. Но встретилась с другой женщиной, которая попала под ее искреннее влияние и совершенно изменилась. В ней загорелось пламенное желание послужить женщинам в родной стране. Особенного дара у нее не было, но зато было большое состояние. Вот она и обратилась к той, через которую совершилось ее перерождение, с таким предложением. «Заключим товарищеский союз. Я буду с радостью давать все, что могу, для того, чтобы ты могла свободно давать другим то, что дала мне». Одна женщина дала все золото, другая — свою всю жизнь и богатое дарование. Одна служит имуществом и молитвой, другая — неустанным трудом и убедительной речью, которая многих привлекает к Богу, и многие жизни изменяются Духом Божьим, живущим в ней. Разве это не чудный вариант? Разве эта молодая женщина, которая сидит дома, не путешествует в лице другой с места на место, приобретая ее устами души для Царствия Небесного? Да, это действительно так. Эти два случая — лишь примеры множества людей, которые поняли законы Иисуса о правильном употреблении денег. И много встречается подобных примеров. И пусть никто не смущается тем, что не может дать много. Количество пожертвования не изменяет закон последствий. Все, которые почувствовали благоговейное влияние примера Иисуса, щедро будут давать на его дело из того, что у них есть, много или мало.
Те, которых даяния кажутся маленькими по общепринятой оценке этого мира, все же могут совершать этот благодатный перенос и удваивать свою собственную способность для служения через посредство своего золота. Потому что принесенное в дар золото представляет из себя жизнь, которая дает его. И дар впитывает в себя качество, силу и благоухание жизни, принесшей его. Мне иногда казалось, что меньшие по размеру дары заключают в себе особенную силу, так как часто представляют собой самую великую, самую самоотверженную жертву. Если бы мы могли проследить запутанные сплетения нитей влияния в паутине жизни, мы не раз приведены были бы в изумление силою малого по размеру даяния, но окрашенного в багряный цвет кровью жертвы самопожертвования. Великое слияние духовных сил с золотом удивительно сказывается в том, что жертва освящает то, к чему прикасается. И через это прикосновение ценность удивительно увеличивается. Это прекрасный случай, которым могут воспользоваться те, которые желают увеличить ценность кажущихся на вид малых по сумме даяний. Не приостанавливайтесь над философией этого. Мы в этом явлении видим грандиозный факт. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – благоухание жизни в пожертвованиях. Может быть, в вашей общине производится годичный сбор пожертвований на миссию для обращения язычников. Положим, услышав какую-нибудь особенную живую миссионерскую проповедь, в вас что-то загорелось. Прошлый год я дал $30. Не дать ли на этот раз 50? Дать 30 было легко, почти незаметно, и 50 не стеснит вас особенно. Если вы пожелаете, вы самопожертвованием могли бы увеличить вашу жертву в 77 раз. Для того, чтобы дать больше, придется себя стеснить. И это будет чувствительно. Но разве вы не понимаете, что именно это стеснение себя и эта жертва, которая с этим сопряжена, умножит цену вашего дара и осветит его? Почините лишний раз свое платье. Переверните его на другую сторону. Примиритесь с немодной шляпой. И принесенная этим жертва озарит лицо ваше даже красотой, которая понравится многим людям больше нового платья. Поносите еще лишний год поношенную верхнюю одежду. Пусть другой льстится на эту красивую лошадь, на этот нарядный автомобиль, если он еще не научился делиться чистым золотом самопожертвования. Однако же некоторым людям, может быть, чрезмерно пренебрегающим своим здоровьем, следует наоборот уделять побольше на поддержание телесных сил. Тело свое надо питать и поддерживать для служения, поэтому общих правил ставить нельзя. Каждый должен решать вопрос по совести, на коленях перед Богом, с искренним желанием исполнить Его волю. Во всяком случае, несомненным остается то, что всякий настоящий дар должен носить на себе отпечаток жертвы. Бог принес жертву, отдавая Сына Своего. Христос принес самого Себя в жертву, настоящую и живую. Кто захочет быть их последователем? Давать только излишек не значит давать. Но не будем при этом судить друг друга, каждый решай за себя». Будем смотреть друг на друга в духе любви, всегда стараясь предполагать лучшее, а не худшее. Никто из нас не назначен быть хранителем чужого кармана. Ему дадим отчет. Послание евреям, 4 глава, 13 стих. Следующий рассказ, правдивый в своей простоте и естественности, раскрывает перед нами то настоящее, жизненное, что происходит вокруг нас, незамеченное нами.
Однажды в маленьком городке в Восточных Штатах проповедник получил от комитета миссионерского дела письмо с просьбой о пожертвовании в пользу очень нуждающейся местности на Западе. Письмо заинтересовало проповедника, и он стал от всей души составлять проповедь с целью вызвать в прихожанах сочувствие к этой великой нужде. Настало воскресенье, и он сказал свою проповедь. Но почему-то она не произвела желаемого действия. Присутствующие слушали невнимательно. Богатый банкир часто зевал, а известный купец беспрестанно посматривал на часы. И так, с некоторым чувством разочарования, проповедник, закончив проповедь, наклонив голову, стал молиться. А между скамейками стали проносить тарелки для сбора. Между тем, что-то никому незаметное происходило на самой последней скамье. Там сзади сидела девочка из бедной семьи, совсем одна. Она была калекой, и вся ее жизнь казалась мрачной и безнадежной. Но добрые люди из прихожан сжалились над ней и сложились, чтобы купить ей костыли. Это точно переродило ее, и с тех пор она радостно ковыляла по деревне, всегда весело улыбаясь. Она слушала проповедь, и сердце ее наполнилось состраданием к чужой нужде. Когда проповедник кончил, она подумала: «Как бы мне хотелось дать что-нибудь! Но у меня ведь ничего нет, ни одного медика!» Тут нежный внутренний голос шепчет ей: «У тебя есть костыли?» У нее дух перехватило. «Ах!» — думает она. «Костыли? Я не могу отдать костыли, ведь я без них жить не могу!» И внутри снова звучит голос с неумолимой ясностью: «Нет, можешь. Если ты отдашь костыли, может быть, кто-нибудь через это узнает об Иисусе, и это для них так важно. Подумай, чем для тебя стал Иисус? Отдай костыли!» И так в этой маленькой девочке происходит борьба, неведомая никому. Наконец, победа одержана. И в ожидании сборщика она сидит и улыбается, сияющими сквозь слезы глазами. Сборщик приближается с тарелкой. Вряд ли стоит подходить к этой последней скамейке, где сидит одна маленькая Мэг. И из-под убогого платьица виднеется одна здоровая ножка. Однако он учтиво останавливается, протягивая тарелку. И Мэг с детской простотой, неловким движением протягивает свои костыли и старается уложить их на тарелке. Как молния блеснула мысль в голове сборщика, он понял ее, и потрясенный берет это странное приношение и кладет его на тарелку. Затем он поворачивается и тихим шагом идет вдоль церкви к кафедре, придерживая рукой костыли на тарелке. Люди смотрят, и скоро глаза их наполняются слезами. Всем знакомы эти костыли. Мэг отдала свои костыли. И тот богатый банкир взволнованно вынимает карандаш из кармана, чтобы подписаться на значительную сумму, а купец останавливает сборщика на пути. Проповедник взволнованный встает, чтобы принять деньги, и говорит: «Кажется, наша маленькая Мэг дает нам чудный пример». И со всех скамеек протягиваются руки к тарелке. И кто-то дает $50 за костыли и возвращает их на заднюю скамейку. Сбор в этот день достиг нескольких сот долларов. И маленькая Мэг, убогая телом, но не душою, пробирается из церкви, чувствуя себя счастливейшим человеком в мире. Она узнала внутренний голос и повиновалась ему. Этим просто объясняется ее приношение. И ее дар, сам по себе такой ничтожный, но освященный жертвой, приобрел цену в несколько сот долларов, а отданный ею капитал возвращен для обычного употребления. По мере того, как распространяется все дальше этот рассказ, и он еще не дошел до последнего предела, ее дар все растет. Не знаю, где теперь Мэг, но можно сказать с уверенностью, что придет день, когда она исполнится изумление, узнав, что Господь совершил с ее даром, освященным жертвою. Она узнала и повиновалась внутреннему голосу.
В этом закон для всякой жизни и для всякой жертвы. Кто-то – вечный наш должник. И любой из нас привык ждать, что кто-то к нам придет, пожалеет и поймет. Явит милость и любовь, сердцем примет нашу боль. Кто-то ступит на порог и избавит от тревог. Как хотим, чтоб кто-то был, ради нас себя забыл. Чтобы кто-то в трудный час помолиться мог за нас. Чтобы кто-то мог в пути бремя наше понести. Ждем кого-то каждый миг. Кто-то вечный наш должник. Но зачем кого-то ждать? Иисуса благодать детям Божиим дана брать чужие бремена и чужою болью жить. Ближним, дальним послужить. Нам даровано Христом приходить в скорбящий дом и поддержкой чьей-то быть, понимать, жалеть, любить. Иисус спешил всегда, чтоб кому-то радость дать. Видел, чья скорбит душа, помогал и утешал. Он пожертвовал собой, и на крест, где умирал, он кого-то не послал. Если верим в жертву ту, быть подобными Христу должно и тебе, и мне, и любить, любить вдвойне. Так, как Иисус любил, ради нас себя забыл, и дана нам благодать жизнь для ближнего отдать, в жертву положить себя не подолгу, но любя.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. В программе прозвучало стихотворение Любви Весениной «Кто-то». До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа. Сегодня мы вновь обращаемся к теме великих пророков. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение из книги Иезекииля о том, как Господь хотел найти человека, который поставил бы стену между ним и между землею, которая была обречена на полное уничтожение из-за страшного грехопадения. Итак, друзья мои, позовите своих близких, родных, детей и послушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Бог благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, сегодня мы размышляем вновь о пророках, о их служении, о том, что Господь говорил верным Своим, чтобы те передавали все слова Господа своему народу. Читаю из 22 главы книги Иезекииля, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Эти слова были сказаны Господом своему пророку Иезекииля, которого избрал для особого служения в это трудное, печальное время гонений, плена, свидетельствовать о святой истине. 22 глава книги пророка Иезекииля свидетельствует нам о полном разложении еврейского народа. Господь обличает этот народ и говорит, что у них там творилось. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей, выскажи ему все мерзости его». Чтобы убедиться в истинности этих слов, пожалуйста, откройте на досуге 22-ю Иезекииля и прочитайте. Там все сказано, что творилось в древнем народе Израиля. Бог говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Неужели из всего многочисленного народа, кроме Иезекииля, не нашлось ни одного человека, который был стал в проломе? Известно, что Иезекииль в это время был уже в плену, там, в Вавилоне. А речь идет о Иерусалиме и о Иудее. Он говорит, искал я у них человека, но не нашел. Кто был такой Иезекииль? Иезекииль был уже не молодым, женатым человеком, сыном в Узе священника. Он был среди переселенцев в земле Халдейской. Он-то стал одним из самых великих пророков Израиля в это тяжелое время вавилонского плена. Иезекииль. В переводе на русский язык «Бог укрепляет», «Бог дает силы». Иезекииль был священником с 5-го года вавилонского пленения, куда он был уведен еще в 597 году до Рождества Христова вместе с иудейским царем Иехонией. В 4 книге Царств, 24 главе, мы читаем. Он был пророком с 592 года по 570 год. 22 года служения. Известно, что он стал первым пророком, кто нес служение за пределами земли обетованной. Известно, что через 12 лет после пленения Иудеи Иерусалим был разрушен. 33 глава, 21 стих. И это произошло в 587 году, как говорит история. «Искал я у них человека». У них, в Иудее, в Иерусалиме, но не нашел. На бывшей родине Иезекииля в Иерусалиме творилось что-то страшное и ужасное. Тогда еще, конечно, не наступал год гибели Иерусалима, но Господь уже искал человека, который поставил бы стену пред ним, чтобы не погубить землю.

спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Надо сказать, когда Господь решает положить конец безумию человека или какого-либо племени, государства, Он не делает это вдруг, внезапно. Он дает шанс на спасение. Он призывает к покаянию. Господь предупреждает человека или народ через Слово Свое, через сновидение отдельных лиц, через обстоятельства, через самых близких, верных Ему людей. Знаете, американцы, может быть, лет 20 назад поставили интересный фильм на Писание из 24 главы книги Евангелия Матфея. И называется этот фильм «Вор в ночи». Это слова Иисуса Христа, что Он придет так нежданно, как вор приходит иногда, чтобы ограбить, никто его не ждет. И вот ситуация, изложенная в этом фильме. Молодая пара бывали как-то на евангелизационных собраниях. Они слушали слово, примирение о Христе, покаяние, но, как это всегда бывает, но не каялись. Но чтобы привести человека к Богу, Бог употребил несчастный случай с молодым человеком, с этим мужем. Его однажды укусила большая иудейская кобра. Он был при смерти. Его знакомая христианка молилась. Молился также о нем и пастор церкви. Нужен был человек, который дал бы вакцину, который дал бы свою кровь. Заметьте, друзья мои, нужен человек. Искал я у них человека, но не нашел. А вот здесь нашли. Нашли человека, который уже много раз был укушен такой змеей. У него был иммунитет, его кровь, если могла бы влиться в жилы этого молодого человека, могла бы спасти его от смерти. Узнав об этой трагедии, человек летел на самолете, чтобы скорее-скорее добраться до места, где лежал умирающий. Он спас своей кровью молодого человека. Уже несколько позже спрашивает его пастор: «Джимми, был ли у тебя хоть один шанс на спасение?» Тот отвечает: «Нет, но меня спасла кровь другого человека». «Ты понимаешь это?» «Да, я понимаю, что без крови человека, который был уже однажды или много раз укушен змеей, я бы не спасся». «Понимаешь ли ты, что без крови Иисуса Христа ты не можешь войти в небо? Ты не можешь спастись». И после этого Джимми покаялся. В Евангелии 3:16 мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А в 1 Иоанна мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Иисус Христос – единственный Спаситель для каждого грешника. «Искал я у них человека и не нашел, – говорит Господь об Израиле, – не нашел. Но когда пришла полнота времени, был найден тот, который согласился вынести все муки, все страдания, принять весь позор на себя. И этим человеком был Иисус Христос. Он стал Спасителем мира. Бог есть не только вечная любовь, надо сказать, но и вечная справедливость. Мы читаем в Библии, что возмездие за грех – смерть. Но Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Однако люди не хотят принять это спасение. Авраам, патриарх своего народа, он как священник ходатайствовал о спасении своих близких в Содоме. Да, Лоту и его близким грозила страшная катастрофа. И Господь сказал об этом Аврааму. Читайте об этом в 18 главе книги Бытия. Господь говорит: «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел весьма. Как громом пораженный стоял

Авраам перед Господом. В ужасе он представил все, что будет происходить там, где находится Лот и его близкие. И он просит: «Господи, неужели ты погубишь с нечестивыми и праведников? Их там, может быть, человек 50. Неужели это случится?» Как он заботился о своих родных. Как мы заботимся о своих родных, о своих близких, которые гибнут рядом с нами. Как мы печемся о них. Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? 50 там. Господи, а если не будет 50, то 45. А 40? Неужели и за 30, за 20? Неужели и за 10 ты тоже погубишь? Но Авраам не знал, что в Содоме не найдутся даже 5 праведных человек. Кто у тебя есть еще здесь? Зятья твои, сыновья твои, дочери? А кто у него нашелся? Кроме 2 девочек и жены никого. Все люди погрязли в грехах. Все родные, все родство пошло в погибель. Спасай душу свою. Спасай, бежи скорей на гору, спасайся. Но Лот еще упрашивает: пожалуйста, разреши мне подняться вот в этот небольшой город Сигор. И Господь разрешил. Спасенный человек несет спасение и другим, ибо с ним пребывает Бог. Лот пришел в Сигор, и Сигор, такой же нечестивый город, был спасен, потому что Бог был с Лотом. Третья мысль. Богу нужны люди, которые бы, жертвуя собой, могли бы стать заступниками от поражения. Он ищет таких людей. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее. Но не нашел. Во время выхода из египетского племена Бог избрал Моисея и Аарона, чтобы они были посредниками между Богом и народом. О, это было особое избрание. Особое положение, особая привилегия, особое благословение. Но, как правило, что-то особое всегда вызывает зависть, ропот, негодование и зло. Так и было. Так и было у них. В 16 главе чисел мы читаем, что Корей из рода Левия, Дафан и Аверон из рода Рувимова восстали на Моисея и Аарона. А вместе с ними еще и 250 мужей. Они пришли и сказали: полно вам, не только вы, не только с вами Бог, и весь народ свят. И тогда Моисей спрашивает: неужели, Корей, неужели мало для вас, что Господь приблизил вас? Неужели мало? Но вот 250 кадильниц пред скинией воспылали. И это было неугодно Богу. И Господь сказал: отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Вы, Моисей и Аарон, отойдите в сторону, я поражу весь народ. Что делает Моисей и Аарон? Они пали на лица свои и ходатайствовали за общество. И Господь ради молитвы Моисея и Аарона сохранил все общество. Однако наказание должно совершиться. Он сказал: отступите от жилища Корея, Дафана и Аверона. И в 32 стихе мы читаем этой главы: и разверзлась земля, и поглотила всех, и вышел огонь, и поглотил 250 мужей. Как будто все ясно, как будто все поставлено на свои места, как будто ясно, что Моисей и Аарон действительно избранные лидеры, и им прикословить ни в коем случае нельзя, потому что Господь с ними. Но вот 41 стих. На другой день все общество возроптало и сказало: вы умертвили народ Господень. Опять остался Моисей
и Аарон виновными. Но Бог уже перестал терпеть. 45 стих мы читаем: «Отстранитесь от всего народа. Я погублю их во мгновение». Но они опять, как и прежде, пали на лица свои и стали просить. Они просили о помиловании. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». 47 стих, и ниже я читаю 16 главы книги Чисел. «И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ, и стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось». Моисей и Аарон. Аарон в данном случае выступает как ходатай, как священник, который положил себя самого между мертвыми и живыми. Иисус Христос, Сын Божий, положил себя между мертвыми духовно и живыми. Он умер на Голгофском кресте, благодаря чему мы верою имеем жизнь вечную через его пролитую кровь. Это ужасно. Это ужасно, дорогие друзья, то, что Бог отдал Сына Своего. Это ужасно и то, что Бог истреблял когда-то свой собственный народ. Думают ли люди сегодняшних дней, что им грозит еще большее страшное горе, ужас и разорение? Наверное, мало кто думает об этом. И последняя мысль. Сегодня положение не менее опасное, чем было раньше. Еще более опасное, потому что Богу нужны люди, заступники, за своих детей, за внуков, за народ. Нужны люди, но где их взять? Когда-то апостол Павел положил себе на алтарь служение. Он говорил в Римлянам 9 главе, что «я готов быть отлученным от Христа за братьев своих евреев, братьев по плоти». Точно так когда-то говорил и Моисей: «Изгладь и меня из книги твоей, которую ты писал, если ты погубишь весь народ». Друзья мои, дети наши, внуки наши, братья наши, сестры наши, те, которые не приняли еще спасение Христово сегодня, находятся в таком же опасном положении, если не худшем, как это было раньше. Почему? Потому что Бог стучал в их сердца, но они не покаялись, и Бог отступил от них, им уже нет спасения. Почему? Потому что они ненавидят Бога сегодня, и они ненавидят верующих. Почему? Потому что мы являемся, может, большим еще препятствием к их покаянию, чем думаем. Почему? Люди в опасном состоянии, потому что мы мало молимся о них, мало заступаемся за них, мало ходатайствуем о них. Однако случается и другая картина. Когда мы говорим кому-то: «Приди ко Христу», он показывает на ближнего нашего и говорит: «Ко Христу? Где будет со Христом вот этот человек? Не пойду». Один зять сказал: «Мне не хочется идти в рай, где будет, как вы говорите, моя теща». Неверующий муж смотрит на жизнь своей жены-христианки и говорит: «Если моя жена спасется, я запросто». Если в церкви есть такие люди, как моя мать и как мой отец, говорит молодой человек, то я не нуждаюсь ни в такой церкви, ни в таком Боге. Ужасные слова, не правда ли? Эти слова — слова от соблазнов.
и горе миру от соблазна, но еще большее горе тому человеку, через кого этот соблазн приходит, говорит Господь. Но Бог сегодня хочет, дорогой брат, дорогая сестра, чтобы ты и я могли стать теми людьми, которые могли бы закрыть эту брешь, встать в проломе за землю свою, то есть за своих близких, родных, чтобы Господь не погубил их за их грехи. Он ищет таковых себе людей. Искал я у них человека, который поставил бы стену между мною и между народом. Искал. Он искал в прошлом, он ищет и сейчас. И, дорогой друг, который слушает Слово Божие, подумай, может быть, Господь видит в тебе того, который может стать в проломе за свою землю. Подумай, у тебя есть близкие, родные, может быть, все они неверующие, и наверняка все они идут в ад. Хоть ты один, выйди вперед и скажи: Господи, используй меня, я буду тем человеком, чтобы спасти от ада родных моих. Покайся перед Господом, стань Его учеником. Может быть, Господь изберет тебя, чтобы действительно ты был тем человеком, которого ищет для спасения сам Господь Бог. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Павел Михайлович и Ирина Сергеевна с детьми пришли навестить Марию Петровну, с которой уже давно не виделись. Бабушка Лена плохо спала ночью и теперь отдыхает в другой комнате. Мария Петровна очень встревожена долгим отсутствием дедушки Петра Ивановича.
1: Ой, уже так много времени, а папы все еще нет. Я прямо беспокоюсь за него.
2: Куда же он пошел в такую погоду?
3: Где он может быть в такое время?
1: Да вот пошел посещать своего старого больного друга, с которым дружит еще со школьных лет. Они очень близкие друзья.
2: Тогда понятно, что задерживается. Наверное, так заговорились, что и времени не замечаю.
3: Конечно, да. Мария, ты не волнуйся. Тебе и так хватает всяких переживаний.
1: Ой, ну как не волноваться?
4: Старые люди любят поговорить, вспомнить свою молодость, своих друзей.
1: Это конечно. Но дело в том, что этот папин друг живет очень далеко. Надо ехать сначала электричкой, а потом идти пешком, наверное, 4 километра. Дорога там неважная. Я совсем не хотела его отпускать, но он настоял на своем.
3: Да, дороги действительно сейчас плохие, вон как размыло.
1: Поэтому-то я и переживаю. Сам-то он бодрится еще, а ведь да. Сердце у него уже слабое.
5: Надо было позвонить нам. Я бы мог с дедушкой поехать.
3: Да.
6: И я тоже с удовольствием поехала бы с ним.
1: Да я говорила ему, чтобы взял кого-нибудь с собой. Ни за что не захотел. Сказал, что у них с другом свои личные разговоры, а лишний человек может всегда помешать откровенному разговору.
3: Ну, с другой стороны, это правильно, если какой-то серьезный разговор у них.
1: Конечно. Беспокоюсь я.
6: Вот интересно, какие там у дедушки могут быть секреты?
3: Наверное, какой-то серьезный разговор должен быть. Иначе дедушка обязательно кого-нибудь взял бы с собой.
1: Да, наверное. Вряд ли это только упрямство с его стороны.
3: Нет, конечно.
1: Ведь он ничего не делает по легкомыслию, наш дедушка.
3: Но все-таки рассудительный такой.
1: Да. Все-таки надо бы ему учитывать сейчас свой возраст.
3: Да, и
2: это
3: здоровье.
2: Конечно. Но бывают же всякие исключения. Ничего. Ты, Мария, главное, не переживай.
3: Да.
2: Все будет хорошо.
6: Конечно, тетя Мария.
5: Да, не такой дедушка на старый.
1: Да нет, Сереженька. Годы свое берут. Душа, конечно, у него всегда молодая. Он такой радостный постоянно.
3: Все время улыбается.
1: И за многое берется. А ведь забывает, что силы уже у него не те, что раньше были.
2: Да. Посмотрим еще, какие мы с вами будем в его годы.
1: Да.
2: Он-то у нас молодец.
1: Да.
6: Правильно, папа.
5: Знаете, я читал, что есть такие племена, которые оставляют своих старых родителей умирать где-нибудь в лесу или на берегу моря.
6: Ужас какой.
1: Да.
4: А только потому, что старики уже не могут ходить, добывать себе пищу и обслуживать себя. А таскать их за собой, они считают, тоже нет никакого смысла.
2: А в наше время разве лучше поступают? Диким-то племенам еще простительно.
3: Да.
2: Что с дикого возьмешь?
3: Действительно, там могут быть суровые условия жизни, поэтому и законы суровые.
1: Но там, куда проникает свет христианства, обязательно проявляется милость и любовь, и все вот такие жестокие законы отстраняются.
3: Да.
6: Я просто не представляю, как можно жить без Бога и Божьей любви.
3: Да, трудно представить.
2: Поэтому и существует столь много зла, раз человек отказался от Бога.
1: Да, а ведь душа по природе-то своей христианка.
4: Вот один писатель высказал такую мысль, что человек – это самая усохшая ветка на дереве природы. Все животные придерживаются своих внутренних законов, только один человек не придерживается.
3: Интересно. Без Бога человек действительно вянет, как цветок без солнца. Это так.
1: Ой, кажется, папа идет.
3: Ну, слава Господу. Дедушка наш пришел.
6: Дедушка!
3: Ой, слава Господу.
6: Привет.
7: Приветствую.
1: Добрый
7: слава
1: вечер.
7: Богу, добрался наконец-то. Да, да у нас вот и гости вы. Здесь, кажется, есть.
3: Да, пришли навестить вас.
7: Хорошо, слава Богу.
1: Проходи, папа.
6: Дедушка, мы заждались тебя.
7: Ай, вон как.
6: Думали, куда ты пропал?
7: Ну, вот и не пропал. Все же вернулся.
1: Папа, ты чего такой весь грязный? Упал, что ли?
3: Да неправда. Ой, смотрите, какой он грязный.
1: Не нужно было идти тебе в такую погоду. Ушибся.
7: Нет, Мария, все в порядке, слава Богу.
1: Ну, слава Господу.
7: Вы знаете, я обязательно должен был туда поехать.
1: Вот как?
7: И хорошо сделал, что не послушался тебя, Мария. Да, не обижайся, Мария. Это было очень хорошо, что я поехал.
1: Ну ладно, хорошо, что благополучно вернулся. Давай-ка, папа, я помогу тебе снять пиджак. Да, рассказывай ты нам свои приключения. Только давайте говорить потише. Бабушка спит сейчас.
7: Вот и хорошо, пусть поспит. Она, бедная, так плохо ночью спала.
1: Да.
7: Ох, и правда, какой же я грязный.
6: А ты и правда, дедушка, упал?
7: Упал, но, слава Богу, не ушибся.
1: Ой, действительно, слава Господу. Да. Ну, садись поудобнее и рассказывай нам, папа.
3: Как, да,
1: что
3: да.
1: Скажите.
2: Как твой друг там?
6: О чем вы там секретничали, а, дедушка?
7: А, какая ты любопытная.
6: Не выдавай, дедушка, мужские секреты.
3: Ой, мужские секреты.
7: Да и секретов-то больше не осталось, милый мой Сереженька. Ушел мой друг к Господу.
1: Неужели умер?
7: Умер.
1: Надо же.
2: Вот оно что.
7: Но слава Господу, я успел еще поговорить с ним, прежде чем он закрыл свои глаза навсегда.
1: Слава Господу.
3: Ой, надо же.
6: Дедушка, а как ты узнал, что сегодня надо идти к нему? Он тебя просил, да?
7: Нет, мы давно уже не встречались с ним. А тут он мне во сне приснился, как будто он стоит перед глубокой рекой и машет мне рукой, чтобы я пришел к нему.
1: Вот как?
7: Когда же я подошел, то увидел, что мост разрушен. Тогда я стал помогать ему и на этом проснулся.
1: Вот интересно, интересный сон.
6: Ты понял, что он и на самом деле зовет тебя, да?
7: Я не стал много рассуждать, а решил сразу же ехать к нему. И теперь Правильно. Так рад, что послушался внутреннего голоса.
2: Ну и как?
1: Слава Господу, да.
2: Удалось восстановить разрушенный мост?
7: Да, Господь помог.
1: Слава Господу.
7: Пути Божии настолько удивительны, что просто диву даешься.
1: Действительно, это так. А я-то чуть не помешала этому.
6: Да. Дедушка, про какой мост вы говорите?
7: Про самый важный для человека мост. Мост, который надежно нас соединяет с вечностью, с Богом.
2: То есть наша вера в Иисуса Христа.
1: Да.
6: Твой друг был неверующий, да, дедушка?
7: В том-то и дело, что он был в одно время очень хорошим и ревностным верующим, но потом пал в грех и постепенно охладел.
1: Да, ты рассказывал об этом.
2: Да, к сожалению, такое бывает. Поэтому апостол Павел и предупреждает нас. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
1: Да.
7: Он долгое время уже мучился от тяжелых внутренних переживаний и сомнений, но не мог ни с кем поделиться, даже с женой.
1: Это трудное положение.
3: Очень, да.
1: И все-таки он вам открылся, да?
7: Да, когда я рассказал ему про свой сон, он сразу же и открыл мне свою душу. Мы с ним много молились, читали Библию. И слава Богу, я смог ему засвидетельствовать прощение грехов в Иисусе Христе.
1: Ой, слава нашему Господу.
3: Да, действительно, Господь чуден.
7: Да, знаете, он и на лицо сразу изменился.
1: Наш.
7: Стал таким сияющим.
1: Удивительно, да.
7: Глаза такие радостные стали.
1: Слава Господу.
7: Я даже не думал, что он умрет. Но он вдруг поднял свои глаза к небу, улыбнулся. И все, ушел.
1: Отошел вечность.
6: Да.
2: Слава Богу, что он послал тебя к нему.
1: Да, действительно, да. Слава Господу.
4: Как все-таки Бог любит каждого человека. И до самой последней минуты жаждет спасти даже самого потерянного.
7: Да, действительно, это так.
1: Да. Да, Вадик. Люди просто не сознают, не понимают этого.
2: А как же с похоронами?
7: А я как раз и хотел попросить тебя сообщить церкви и вообще похлопотать об этом деле. Жена там одна осталась.
1: Ой.
7: Да и навряд ли она сама сможет все устроить.
1: Да, конечно.
7: Надо помочь ей послать телеграммы всем родственникам и сделать все, что надо.
1: Да, обязательно надо помочь.
2: Надо сразу же позаботиться обо всем.
1: Но сегодня уже поздно. Смотрите, время уже 10:10.
3: Да. Ой, неужели уже 10:10?
4: Да, уже без 20:10.
1: Тогда нам надо быстро начать собираться.
3: Да не спеши.
1: Пока еще доедем. Нет, Мария, надо нам
2: лежать. Да, уже. Пора уже нам ехать. Ну, помолимся, да и поедем.
6: Ты, дедушка, не очень переживай, хорошо? Ведь твой друг сейчас у Иисуса, и ему очень хорошо.
7: Да, конечно, моя милая Верочка.

Дедушка Каратаев сегодня проводил своего друга в последний путь. Да, только столкнувшись со смертью близкого или знакомого нам человека, мы как бы пробуждаемся и осознаем ту холодную реальность, что все мы, в свою очередь, умрем. Хотя сам факт смерти старый и всем известный. И хотя люди от самого начала своего бытия умирали и будут умирать, в смерти всегда есть что-то неприятное, чуждое, устрашающее. И мы всегда относимся к смерти как к врагу. Библия тоже говорит о смерти как о враге. Последний же враг истребится — смерть. Воистину, смерть есть враг всего существующего. В нашей жизни есть многие вещи и истины, которых мы не знали бы, если бы о них нам не рассказали другие. Мы зависимы от других в познании этих истин. Например, мы не знали бы ответов даже на такие самые насущные вопросы, как «Кто я?», «Кто мои родители?», «Где я родился?». Ответы на эти вопросы мы не можем просто сочинить, придумать. Мы должны их получить от кого-то. Таким же образом, Библия, Божья весть человеку, дает ответы на коренные вопросы, касающиеся нашего существования. Кто я? Какой смысл и цель имеет мое бытие? Кто породил весь этот мир? Когда и как появился человек? И так далее. И прежде всего, Библия дает ясный ответ на вопрос, каково отношение между Богом и человеком. Библия — это единственный авторитетный справочник относительно нашего бытия. Она говорит не только о нашем происхождении, но и о нашем будущем, о нашей вечной участи. И каждый человек поставлен перед выбором. Он должен решить, чему он поверит, или библейскому ответу на эти насущные для себя вопросы, или человеческим предположениям и теориям. Главный оппонент библейского изложения сотворения мира — это теория эволюции. Эта теория предполагает, что сложные элементы произошли от более простых элементов, и что жизнь произошла из мертвой материи в результате слепого случая. Наука, кстати, не подтверждает эту теорию. И она считается скорее не научной теорией, обобщающей практический опыт, а философской гипотезой о возникновении и назначении жизни. Теория эволюции противоречит библейской концепции, библейскому изложению сотворения мира. В книге «Бытие» 10 раз повторяется повествование о том, как Бог сотворил растительный и животный мир, не смешивая и не объединяя никаких видов организмов. Человек был полностью сформировавшийся и развит в момент своего создания, и точно так же и его жена, которую Бог дал ему в помощь. Не было никакого периода развития от более низких видов до более высоких. Естественный отбор, имевший место согласно теории эволюции, должен был заключать в себе процесс выживания только наиболее приспособленных к условиям среды организмов. Библия же учит, что все было сразу весьма хорошо создано. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма», читаем мы в книге «Бытие». С самого начала все было создано совершенным, но потом, когда грех вошел в мир, появились разрушение и смерть. Теория же эволюции утверждает обратное, то есть, что с течением времени все существующее улучшалось и развивалось. Здесь эта теория противоречит не только Библии, но и некоторым основным научным законам, например, второму началу термодинамики. Этот незыблемый закон говорит, что без внешнего вмешательства энтропия, внутренняя неупорядоченность тела или системы тел, или остается постоянной, или возрастает. То есть, происходит постоянный процесс разрушения. Порядок превращается в беспорядок, и высокое в более низкое, а не наоборот, как пытаются доказать сторонники теории эволюции. И самая главная опасность, которую включает в себя теория эволюции и другие человеческие теории, в том, что они умалчивают о вечной участи человека,
о загробной жизни. Если человеческий разум не может авторитетно объяснить своего собственного происхождения, как он может авторитетно толковать свой конец? Абсурдно и крайне безответственно брать такой риск, не готовиться к загробной жизни, которая, как утверждает Библия, ждет каждого из нас, как ученого, так и неграмотного. Бог ясно говорит нам о нашем происхождении, о цели нашей жизни и о нашей вечности. «Каким образом Бог говорит?» — спросите вы. «Я что-то не слышу Его голоса». Бог говорит человеку разными путями. Например, через голос природы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их, говорит псалмопевец. Вечная сила Божья через рассматривание творений, видимо, написано в послании к римлянам в 1 главе. Бог обращается также к человеку через свое письменное слово, Библию. И это слово его имеет только одну главную тему — искупление человечества от греха через Иисуса Христа. Об Иисусе Христе в Библии часто говорится как о живом Слове Божьем. Следовательно, Христос есть третий путь, через который Бог обращается к нам. Если ты хочешь видеть Бога, смотри на Иисуса Христа, образ которого дан в Библии. «Видевший меня, видел Отца», — сказал Христос сомневавшемуся Фоме. «Если ты хочешь слышать голос Божий, слушай слова Иисуса Христа. Пославший меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру», — сказал Иисус церковным руководителям 2000 лет тому назад. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Цель Бога — спасти тебя от вечной гибели, которую ты своими делами избрал. «Какими это делами я избрал погибель?» — спросишь ты. Да, возможно, ты не проклинал Бога с поднятыми к небу кулаками. Библия не это имеет в виду, когда говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Но в ту минуту, когда ты осознанно совершил свой первый грех, будь это невинная ложь или полуправда, когда ты возненавидел кого-то или позавидовал кому-то, жалея, что принадлежащее ему не принадлежит тебе, уже тогда ты духовно загрязнил себя. Тогда ты избрал зло вместо добра, тьму вместо света, свою волю вместо Божьей воли. По своему собственному выбору ты согрешил, удовлетворяя похоти своей грешной натурой. И со временем, параллельно с твоим ростом и накапливанием жизненного опыта, все больше накапливались и твои грехи, становясь все более наглядными. Злые помыслы уступили место злым делам, зависть — воровству, гнев — мщению и так далее, и так далее. Только небо знает, что включает в себя твоя жизненная канва. Библия говорит, что Бог ненавидит грех. Каждый человек, включая тебя и меня, своими греховными делами отделен от святого Бога. Между нами и небом непреодолимая пропасть, через которую мы не сможем перейти без помощи свыше. Мост, о котором упоминал дедушка Каратаев сегодня, через эту пропасть, через эту бурлящую реку, это наша вера в Иисуса Христа. Место встречи и примирения грешного человека со святым Богом находится у подножия креста, на котором Иисус Христос пролил свою кровь за наши грехи и беззакония. Крест — это место, где Иисус оплатил наш долг, удовлетворил гнев Бога Отца. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды,
говорит Слово Божье. Библия также говорит, что Иисус Христос взял наше наказание на Себя. Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Когда ты придешь к Иисусу Христу, Бог простит тебе твое восстание против Него. Ради жертвенной смерти своего Сына на кресте Он простит тебе твое неверие, твои грехи, как бы велики они ни были. Через Голгофский крест, через кровь единородного Сына Божьего, который добровольно пострадал за тебя, ты можешь стать чистым и омытым пред Богом. Поэтому, как я уже сказал, единственный мост через пропасть, разлучающую человека с Богом, единственный переход через глубокую бурлящую реку смерти, погибели и ада — это крест Иисуса Христа. Христос один объединяет нас с Богом. Библия говорит: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Дальше сказано: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И здесь разница между библейским учением и всеми человеческими религиями в мире. Человек говорит, что есть много путей к Богу, а Бог говорит: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа». Христос — единственный путь к Богу. Но прощение грехов и спасение не произойдут автоматически, помимо твоей воли и желания. Для того, чтобы осуществилось твое примирение с Богом, тебе самому необходимо совершить один шаг — принять это спасение во Христе, принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И это ты должен сделать сам. Миллионы верующих сделали это, став на колени, пригласили Христа войти в свою жизнь как высший авторитет, как высшую власть. Тысячи приняли Христа публично, на массовых собраниях, на стадионах, в больших аудиториях. Многие приняли Его в молитвенных домах или на собрании в каком-то доме или в лесу. Другие нашли Христа как своего Спасителя, находясь у себя дома, в тиши, стоя на коленях, у себя в комнате. И только Бог знает, сколько людей нашли мир с Богом у своего радиоприемника, слушая Слово Божье через радио. Не место имеет решающее значение, и не массы людей. Решающее значение имеет твое собственное сердечное желание. Если ты от всего сердца желаешь, чтобы Иисус Христос омыл тебя своей кровью, простил тебе все твои грехи и сделал тебя новым человеком, то Он это сделает сейчас. Слово Божье говорит: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, Ты видишь и слышишь сейчас моего слушателя. Он знает, что это было слово ему от Тебя, и что ему сейчас нужно принять решение, которое может полностью изменить всю его жизнь. Дай ему силу принять правильное решение. Дай ему сейчас почувствовать Твое присутствие на том месте, где он находится. Дай ему испытать Твою возрождающую силу. Дай ему пережить сейчас очищающее действие крови Иисуса Христа и поверить в то, что эта искупляющая кровь очищает его или ее
от всякого греха. Помоги, чтобы, встав с молитвы, эта душа встала примиренной с Тобой и сознанием того, что он или она теперь является чадом Твоим. Слава и благодарность Тебе за это чудо рождения свыше. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Приветствуем всех наших радиослушателей. У микрофона Людмила Грасмик. По милости Господа, мы вновь встретились с вами на волнах передачи «Меч и мастерок».

0: Сегодня мы продолжим чтение биографического очерка Чарльза Сперджена. Из прошлой программы мы узнали, что 8 января 1855 года Чарльз Сперджен и Сюзанна Томпсон вступили в брак. Они идеально подходили друг к другу, их взаимная любовь никогда не иссякала. Дойда Муди как-то спросили, когда он вернулся домой после своего первого визита в Англию, слышал ли он, как проповедует Сперджен? Тот ответил: «Да, и больше того, я слышал, как он молится». Богословие Сперджена не ограничивалось одной только ответственностью человека. Его богословие было богословием зависимости от Бога, богословием победы. Его первоочередной задачей было принесение славы Христу. Почти в каждой его проповеди, особенно в заключительной части, содержались призывы, предупреждения, просьбы, приглашение грешникам прийти ко Христу. Продолжим чтение. Текст очерка читает Рудольф Гузе.
1: Здравствуйте. Продолжим чтение. Сперджен просил, чтобы его молитвы не записывали стенографисты, потому что считал молитву слишком серьезным занятием, чтобы отдавать его в руки репортеров. Но иногда эти просьбы не исполнялись, и его молитва на новогодней всеношней в 1856 году была записана. Так что мы можем иметь некоторое представление о том громадном чувстве серьезности, с которым он совершал молитву. «О Боже! Спаси Твой народ! Спаси Твой народ! Ты возложил на раба Твоего столь важную задачу! О Господь! Она слишком велика для такого дитяти, как я! Помоги мне! Помоги мне Твоей благодатью выполнить эту задачу так, как я должен ее выполнить! О Господь! Помоги Твоему рабу исповедать пред Тобой, что мои молитвы не столь усердны, как следовало бы молиться ради спасения Твоего народа, что я не проповедую так часто и с таким огнем, с той силой и любовью к другим людям, как это необходимо. Но, о Господи, не осуди слушателей за грехи проповедника, не погуби стадо за прегрешение пастыря, помилуй их, благой Господь, помилуй их. О Господи, помилуй их! Есть из них такие, Отец наш, которые немилосердны к самим себе. Как мы старались проповедовать для них и трудиться ради них! О Боже, Ты знаешь, что я не лгу! Сколько усилий я приложил, чтобы они были спасены! Но их сердца слишком черствы, чтобы их мог затронуть человек, и железная душа слишком крепка, чтобы плоть и кровь могли ее размягчить. О Боже, Боже Израиля, только Ты можешь спасти. В этом надежда пастыря, в этом залог успеха Твоего служителя. Я не могу, но Ты можешь, Господь. Они не придут сами, но Ты можешь сделать так, чтобы они были готовы в день силы Твоей. Они сами не придут к Тебе, чтобы иметь жизнь, но Ты можешь привлечь их, и они побегут за Тобою. Они не могут прийти, но Ты можешь дать им силу, ибо никто не может прийти, если не привлечет его Отец. Если же Отец привлечет, то смогут. О Господь, раб Твой проповедовал в течение прошедшего года. Ты знаешь, как я проповедовал. Я ничем не оправдываюсь пред Тобою, но ныне, о Господь, мы молим Тебя, благослови нас». Твой народ, пусть эта церковь, Твоя церковь, будет связана узами единения, и пусть в эту ночь начнется новая пора молитвы. О Господь, помоги нам усерднее молиться. Помоги нам бороться в молитве больше, чем мы боролись до этого. Помоги нам окружить Твой престол, доколе Ты не сделаешь Иерусалим славою не только здесь, но по всей земле. Но, Отче, мы плачем и воздыхаем не о церкви, а о мире. О, верный в своих обетованиях, не Ты ли обещал, что Твой Сын вкусит смерть не напрасно? Дай же Ему души, молим Тебя, чтобы он смотрел на подвиг души своей с довольством. Не ты ли обещал, что церковь твоя умножится? Умножь ее, умножь ее. Не ты ли обещал, что труд твоих рабов не будет напрасен? Ибо ты сказал, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю, так и слово твое, оно не возвращается к тебе тщетным. Пусть твое слово не возвратится тщетным в эту ночь, но дай твоему рабу со всей ответственностью, со всем жаром сердца, пламенеющим любовью к Спасителю и к душам, проповедовать снова славное благовестие блаженного Бога, которое мне верено. Приди, Святой Дух, без тебя мы не можем делать ничего. Мы всей душой призываем тебя, Великий Дух Божий, ты, кто почивал на Аврааме, Исааке и Иакове, ты, кто говоришь к людям в ночных видениях, Дух пророков, Дух апостолов, Дух Церкви, будь нашим Духом в эту ночь, чтобы земля дрожала, чтобы души услышали Твое Слово, и чтобы всякая плоть радовалась и славила Твое имя. Отцу, Сыну и Святому Духу, страшному в Твоем

так, что те, которые не желают, пожелают прийти к нему. Он считал себя обязанным проповедовать Евангелие для всех людей, для всего творения, и проповедовать с таким усердием, как если бы результат полностью зависел от его стараний. Он знал, что спасение от Бога, и поэтому при выполнении своей великой миссии был уверен, что Слово Божие не возвращается тщетным, но Бог употребит его для спасения душ. Его богословие не ограничивалось одной только ответственностью человека. Его богословие было богословием зависимости от Бога, богословием победы. Его первоочередной задачей было принесение славы Христу. Почти в каждой его проповеди, особенно в заключительной части, содержались такого рода призывы, предупреждения, просьбы, приглашение грешникам прийти ко Христу. В течение первых 5 лет служения в Лондоне он устраивал по вторникам после обеда приемы для тех, кто искал спасения души и нуждался в его совете, а также для тех, кто недавно пришел ко Христу и желал рассказать о своих духовных переживаниях. Это было прекрасной возможностью для самого Спержена, когда он мог порадоваться тому, что указал путь к Господу ищущей душе, или выслушать свидетельство о том, как Господь преобразил чью-то жизнь. Со своей же стороны, по вторникам вечером, когда церковь собиралась на молитвенное собрание, он оглашал имена тех, кто, по его мнению, был по-настоящему рожден свыше, и часто эти люди рассказывали о своем опыте обращения перед большим собранием. Спержен проявлял необыкновенное усердие, заботясь о душах. И он не мог поступать иначе. Он верил в реальное существование ада и осознавал свою огромную ответственность в случае, если будет уверять человека в том, что он спасен, тогда как нет никаких доказательств этого. Когда Спержен прожил в Лондоне примерно 2 года, начали созревать планы о строительстве новой большой церкви. Несмотря на горячую поддержку служения Спержена со стороны диаконов и членов церкви, некоторые все же ставили вопрос о целесообразности такой постройки. Всего лишь 30 лет назад красноречивый пресвитерианский проповедник Джеймс Ирвинг возбуждал весь Лондон, и для него построили величественное церковное здание. Но потом интерес публики к нему быстро пропал, и некоторые боялись, чтобы то же самое не произошло со Спержином, иначе и его церковь останется с пустым зданием и огромными долгами. Но подавляющее большинство членов церкви было за осуществление проекта. За 5000 фунтов был куплен прекрасный участок возле Ньютонг-Батс. Это оживленное место располагалось на юг от Темзы, где соединялись 3 городские магистрали. Был также разработан план постройки здания на 3600 сидячих и около 2000 стоячих мест. Новую церковь решили назвать «Метрополитен Табернакл». Спержен большое значение придавал греческому стилю архитектуры постройки. По его мнению, этот стиль наиболее приемлем для евангельских христиан, поскольку Новый Завет был написан на греческом языке. Все эти подготовительные мероприятия занимали много времени, но Спержен старался отдавать служению еще больше сил, когда предоставлялась такая возможность. По предварительным оценкам требовалось 13 тысяч фунтов. 15 августа 1859 года был заложен первый камень в основании табернакл. Хотя дело было в будничный день, четверг, на собрание пришло около 3000 человек. Председательствовал всеми уважаемый баронет-христианин сэр Мортон Пето. Спержен и его отец выступили с речью. Под камень был положен большой глиняный кувшин с Библией, баптистским исповеданием веры, песенником доктора Риппана и программой дня. Вечером состоялось еще одно собрание. В этот день было собрано пожертвований более чем на

4000 фунтов. Спержен передавал на строительство табернакл также и доходы от продажи своих проповедей. Проповеди публиковались каждую неделю и распространялись среди подписчиков Британии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. А переводы проповедей в Германии, Голландии, Франции, Италии и Швеции. Кроме того, в конце каждого года печатался сборник, содержащий 52 проповеди, который имел также спрос в международном масштабе. Проблема рабства разделяла американское общество на две враждующие стороны и привела затем к гражданской войне. Спержен резко осуждал рабство. Многие американцы, как на севере и на юге штатов, требовали, чтобы Спержен недвусмысленно выразил свою позицию по этому вопросу. И по их просьбе он написал статью для американских газет. «Я ненавижу рабство всеми силами моей души. И хотя я разделяю трапезу за столом Господним с людьми различных вероисповеданий, все же с рабовладельцами я никогда не стану иметь никакого общения. Поскольку мне часто задают вопросы на эту тему, я счел своим долгом выразить свое глубокое отвращение к этому злу, и для меня принять в церковь человека-хищника было бы то же самое, что принять человека-убийцу». Естественно, такое заявление вызвало шквал протестов, особенно в Южных Штатах. В некоторых местах сожгли портреты Спержена, американские издатели прекратили печатать его проповеди. Многие газеты призывали читателей уничтожить уже напечатанные и неприобретенные его публикации в будущем. Таким образом, доходы от продажи проповедей в Америке резко сократились. Спержен понимал, что его заявление вызовет сильную оппозицию, поэтому такая реакция его не удивила. Однако он был настроен против рабства столь решительно, что не мог поступить иначе, так что его финансовые потери были добровольными. Тем не менее, деньги продолжали поступать из других стран. Стройка длилась около 2 лет, и сумма затрат, которая вначале определена в 13 000 фунтов, достигла 31 000.

0: Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы хотим познакомить наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Но вначале его биографический очерк. Продолжим чтение.
1: Первое воскресное богослужение в Метрополитен Табернакл состоялось 31 марта 1861 года. Для Спеджена, конечно же, это был настоящий праздник. Ему было только 26 лет, но под его руководством число слушающих возросло с 313 человек, которым он впервые проповедовал в Лондоне, до 6000 и больше. Тогда это была церковь на Нью-Парк-стрит, а теперь такое великолепное сооружение, самая большая нонконформистская церковь в мире. Однако его радовали не столько все эти достижения, сколько то, что у церкви будет свой дом, в котором сосредоточится деятельность его людей. Дом, где они будут получать Божье назидание и куда будут приглашать великое число желающих послушать проповедь Евангелия и приобщиться к христианской жизни. Табернакл была спланирована таким образом, что превосходно содействовала потребностям служения Сперджена. В главном зале, кроме основной площади, был еще балкон и два яруса. Всего здесь было 3600 сидячих мест. На краях скамей были прикреплены откидные сиденья, которые в случае необходимости вмещали еще 1000 человек. Кроме того, примерно еще 1000 человек могла стоять, так что сообщение о 6000 собравшихся, по всей вероятности, вполне соответствует действительности. В зале не было кафедры в строгом смысле этого слова. Вместо нее на уровне первого яруса выступала в зал специальная платформа с резной отделкой. На платформе, обнесенной перилами, стоял стол и небольшой диван для пастора, а за ними ряд стульев для диаконов. Под этой платформой для проповедника находилась другая платформа, такого же размера, со встроенным баптистерием из мрамора, которая, по замыслу Сперджена, была видна для всех. Баптистерий был накрыт съемным полом, и во время вечери здесь размещались стол и стулья для совершения хлебопреломления. Здесь не было ни органа, ни хора. Реген задавал тон с помощью камертона и вел пение своим собственным голосом. Посетители, желавшие посещать табернакл регулярно, платили за свое сидячее место на 3 месяца и впускались по билетам. Остальные ждали снаружи и за 5 минут до начала служения убирали заграждение, и толпа устремлялась внутрь, заполняя оставшиеся места. С желающих занимать постоянные места было более 3000, и их платежи составляли главную часть дохода табернакл. Во время служения сбор пожертвований не проводился, и не было тарелок для сбора. С тех пор, как книги и проповеди Сперджена стали широко распространяться, он не получал жалования от церкви, однако при входе в здание размещался ящик для пожертвований на нужды колледжа. Возможно, выставлялись ящики и для пожертвований на общие цели дела Божьего. В цокольном этаже находился большой лекционный зал, просторные классы для воскресной школы и хорошо оборудованная кухня. Торжественные собрания по случаю открытия табернакл продолжались в течение 2 недель. Первые слова, произнесенные Сперджена в новом здании, ясно показывают его богословские взгляды и его цель вообще. «Я хочу выразить свое намерение, чтобы до тех пор, пока будет стоять эта платформа, и дом будет наполняться молящимися, главной темой служения в этом доме была личность Иисуса Христа. Я не стыжусь открыто заявить, что я кальвинист, и не колеблясь, называю себя баптистом. Но если меня спросят, какой у меня символ веры, то я отвечу: Иисус Христос. Иисус — вершина и сущность Евангелия. Он сам есть полнота богословия, воплощение всех драгоценных истин, олицетворение пути, истины и жизни. Церковь начала отсчет нового времени в труде для Господа на новом месте, в табернакл. И одним из первых признаков успешного труда было крещение большого числа людей и прием их в члены церкви. Через месяц после открытия табернакл 77 душ были крещены и приняты в члены церкви. В следующий за этим месяц было крещено и принято 72 души, а еще через месяц 121. Если учесть, что Спержен требовал наличия признаков истинного обращения, в отличие от часто практикуемых современных методов, то мы еще больше оценим значение этих цифр. Количество членов церкви по прибытии Спержена в Лондон насчитывало 313 человек, из которых активными были менее 100 человек. Теперь же в церкви было более 2060 членов. Спержен с радостью приступил к своему служению в табернакл. Это здание стало потом ареной для его проповеди, центром его жизни и местом проявления многочисленных чудес благодати до тех пор, пока спустя 31 год уставший воин и верный слуга не услышал голос, зовущего его в небесный дом. На первом году жизни в Лондоне Спержен познакомился с одним молодым человеком, которого звали Томас Метхест. Метхест с детства ходил в церковь Джеймса Уэллса, но до сих пор не получил рождения свыше. Как раз незадолго перед этим он пробовал играть на сцене и надеялся зарабатывать себе на жизнь таким образом. Однако, после проповеди Спержена он обратился и вскоре проявил ревностное желание проповедовать Евангелие. Он стал проповедовать на открытом воздухе в одном из самых запущенных районов Лондона и вскоре привел к Спержену двух новообращенных с просьбой крестить их. С большим воодушевлением он выразил уверенность в Божьем призвании на труд и пожелал посвятить свою жизнь проповеди и приобретению душ. Как и многие другие молодые люди в те дни, Метхест был малограмотным и некультурным в своем поведении. Но Спержен был уверен, что он призван Богом, и увидел в нем истинную ревность, а также природный дар красноречия, поэтому счел своим долгом помочь ему. Он устроил его в школу-интернат, которую содержал пастор церкви в Бексли, и взял на себя все расходы на его содержание. Раз в неделю Метхест должен был встречаться со Спержином в послеобеденное время для уроков по богословию и общих наставлений по пастырской работе. Об этом тут же узнали другие молодые люди, вдохновленные духовным пылом проповеди Спержена, и они захотели получить такое же образование. У них было много усердия для Бога, и они проповедовали и в различных миссиях, и в школах для бедноты, и на углах улиц, но им также не хватало духовного образования. Встретившись с этой нуждой, Спержен понял, что Бог полагает на него серьезную ответственность. Хотя он сам и не думал об этом, но теперь стало вполне очевидно, что он должен основать и содержать школу для подготовки служителей, решившись встретить все трудности и в то же время радости, которые принесет ему эта работа.

0: Дорогие радиослушатели, в следующей передаче вы услышите продолжение автобиографии Спеджина. До свидания.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
3: «Освобожденные». Здравствуйте! Вы не хотели бы отправиться на небольшую прогулку? А как бы вы отнеслись к предложению о настоящем путешествии? К предложению о трудном и опасном походе по гребню Апалачинского хребта длиною более 2000 миль, через 14 штатов Америки? Именно это и сделал герой нашего рассказа. Слепому помогал его верный четвероногий друг, пес Ориент. Вы спросите, зачем был нужен этот подвиг? И Билл Ирвин ответит вам, что он совершил этот переход благодаря тому, что его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. В 28 лет из-за подозрения на раковую опухоль у героя нашего рассказа удалили левый глаз. В 36 лет он совершенно ослеп. Он 4 раза разводился и был безнадежным алкоголиком, но жизнь его внезапно переменилась. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите вторую часть правдивой истории о Билле Ирвине. Он расскажет о своем полном опасности путешествия через Апалачи, в котором чудом остался жив.
4: Мой поход начался 8 марта 90 года. Этот день был 3-й годовщиной с того момента, как я бросил пить. Я попросил одного знакомого подвести нас к подножью хребта с самой высокой вершиной. Мы плутали несколько часов в горных отрогах Северной Джорджии.
5: Ну, все, Билл. Дальше я никуда не поеду. Или высажу тебя здесь, или давай вернемся в город. Попробуешь найти там человека, который знает эти места и сможет довести тебя туда, куда тебе нужно.
4: Спасибо тебе, Мервин, что подвез меня сюда.
5: Да не за что.
4: Дальше мы с Ориентом пойдем сами. Я не могу откладывать восхождение на другой день.
5: Удачи тебе, Билл.
4: Спасибо. Ну надо же. Забыл спросить, в какой стороне север. Ориент, что же нам теперь делать, а? А солнце сегодня за облаками. Господи, ты знаешь, где север. Не мог ли бы ты указать одному из нас, где он? Мы пошли по заброшенной лесной дороге. Мы шли 3 дня. Устраивались на ночлег, где придется. Я надеялся на Псалом 32, стих 8. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». На 4-й день, наконец, выглянуло солнце. Нам попался навстречу один из местных жителей, и он сказал нам, что мы шли точно на север. Значит, я надеялся не напрасно. И тогда я понял, что Бог не оставил нас. Бог все время был рядом с нами. Но впереди нас ждали новые испытания.
6: Добрый день.
4: Добрый день.
6: Как дела?
4: Да не очень-то.
6: Ну ничего. Дождь скоро кончится. Меня зовут Петти.
4: Очень приятно, Билл.
6: У вас вид настоящих скалолазов.
4: Увы, но это наше первое восхождение. Видите, собака моя уже хромает и почти ничего не ест. Я не смог как следует закрепить у нее на спине поклажу.
6: Ну, в нескольких милях впереди есть горная база. Я думаю, там вам помогут.
4: Правда?
6: Да. Вы знаете, в прошлом я сама занималась альпинизмом и взбиралась на Апалачи. Признаюсь, не каждому это по силам.
4: Да. Вы знаете, я чувствую, что взял слишком много груза. Нужно будет найти почту и отправить часть его домой.
6: Да, так часто бывает. Люди берут с собой в дорогу много лишнего.
4: Да. И потом эти ботинки... Видите, я в кровь истер ноги и еле иду.
6: Ну, на базе в Нилсгэпе сможете купить настоящие горные ботинки.
4: Спасибо вам огромное, Пэтти. Вы мне так подняли настроение. Большое вам спасибо.
6: Билл, а почему у вас все колени в крови?
4: Так я же слепой. Я падаю на каждом шагу.
6: Ну, вы даете. С вашей смелостью хоть через океан на лодке.
4: Многие просто не могли поверить, что я был без зрения. Окрестности полнились слухами о каком-то слепом чудаке, которому взбрело в голову идти в горы. Люди, встречая меня, спрашивали: «Мистер, вы случайно не видели тут одного слепого с собакой?» А я им отвечал: «Да, он в миле отсюда, я только что его обогнал». На базе я избавился от лишнего груза, и мне помогли как следует уложить вещи на спине Ориента. А затем я позвонил Каролин, руководителю моей команды поддержки.
7: Значит, все вышло не так, как ожидалось?
4: Да, немножко не так. Но, понимаешь, самая большая проблема у меня с ногами. При каждом шаге, опуская ногу на землю, я не знаю, что со мной будет в следующий момент. Подскользнусь ли, споткнусь ли... Упаду, не знаю. И Ориент здесь ничем не может мне помочь.
7: Ну а что, если он собьется с тропы?
4: Нет, это исключено, Каролин. Я верю, Бог постоянно направляет его туда, куда нужно, и не даст ему сбиться с пути. Но бедный пес, ему так натерло бок, что мне придется все тащить самому, пока он не выздоровеет.
7: Ну а что делать мне с вещами, которые ты прислал назад?
4: Будешь высылать их мне по мере надобности.
7: Да, звонили из газеты телевидения. Хотели бы получить интервью и фотографии.
4: Я надеюсь, они до меня не доберутся.
7: Так ты не собираешься сократить маршрут?
4: Нет. Я буду взбираться до тех пор, пока Господь не остановит меня. И я верю, Он поможет мне. В первый же день подъема после передышки на базе в Нилсгэп мы сбились с пути. Вот как это случилось. Встретив двух альпинистов, я узнал, что неподалеку был ручей. И мы с Ориентом нашли его. А вот выйти назад на свою тропинку, где я оставил рюкзак, никак не могли. Уже темнело, я весь дрожал от холода, когда Ориент вдруг вывел меня на этих двоих ребят. Они уже собирались ложиться спать. О, Боже... Я надеюсь, меня услышит хоть кто-нибудь.
8: Кто здесь?
4: Это я! Это я, Билл, слепой! Я замерзаю от холода.
8: Билл?
4: Да.
8: Как ты здесь оказался?
4: Да мы искали тот ручей и вот заблудились.
8: У тебя есть вода?
4: Да.
8: Вот здорово. А у нас как раз кончилось. Залазь в палатку, мы сейчас вскипятим тебе чаю.
4: Спасибо.
8: Давай, давай.
4: Ой, у меня даже нет спального мешка.
8: Завтра мы найдем твой рюкзак. А сегодня поспишь с нами. Лишь бы ты отогрелся.
4: О, как я замерз. Я пытался укрыться листьями, но они мокрые.
8: Знаешь, тебе страшно повезло, что ты нашел нас. Ты бы отдал концы от переохлаждения еще до рассвета.
4: Да, спасибо Господу, что я нашел вас.
9: Эти парни спасли мне жизнь. И я благодарил Господа, что они оказались рядом. И такое случалось потом еще много-много раз. Кто-то мог бы назвать это простым совпадением, но я знаю точно. Это Бог помогал мне. На следующий день я пытался объяснить все это репортеру из Атланты.
10: Ну, скажите мне, пожалуйста, Билл, каким образом вашему псу удается удерживать верное направление?
9: Да, видите ли, мне кажется, что он просто идет по следу других альпинистов. Да, иногда даже я могу уловить запах их следов.
10: Я знаю, что большинство людей стремятся в Апалачи из-за необычайной красоты этих мест. А что вы получаете в этом восхождении?
9: Ну, я воспринимаю красоту по-своему. Ну вот, например, я могу чувствовать, какие вокруг деревья. Березы, клены или сосны и ели. Я ощущаю приближение дождя еще задолго до того, как небо покроется облаками. Это мир, в котором правит Господь. Я же лишь гость по нему проходящий, благодарный Богу за это чудо, за это счастье.
10: Да, а все-таки для чего вы решились на это путешествие, я не понимаю.
9: Это долгая история. Понимаете, еще 3 года тому назад я был беспробудным пьяницей. Но Бог избавил меня от этого. И дальше Он меня не оставлял. А этим вот восхождением я хочу привлечь внимание людей к нашему Отцу, о котором сейчас многие забыли. Привлечь внимание к Его безграничной силе, к Его огромной любви к нам.
10: Мне кажется, я начинаю понимать. Это своего рода духовное предприятие. То есть вы делаете это ради Господа?
9: Да. Я хочу показать, что Бог может указывать нам путь. И это совершенно реально. Я хочу вам сказать, что бывалые альпинисты – это одна семья. Они делятся едой, водой, помогают с ночлегом. Мне нравилось идти с Ориентом в одиночестве, вознося хвалу Господу. Но мне также были очень приятные встречи с друзьями, длинные вечера у костров и наши задушевные беседы.
11: Да, именно так и было.
8: О, вы только посмотрите на Ориента. Разлегся на моем спальном мешке.
12: Да, здорово. Это он любит. Хорошо ему тут в тепле.
11: И не только ему. Ребята, скажите, а зачем нам все это нужно?
8: Что?
11: Ну, все эти бесконечные мозоли, боли в спине, а иногда даже падения и переломы.
8: Не забудь еще о мышах. Я не говорю уже о комарах.
11: Это точно.
12: Да, все это так, но согласитесь, как чудесно бывает стоять одному в этом просторе, вокруг ни души, и так тихо,
13: да,
12: что дух захватывает. Ну где еще можно насладиться таким покоем? О, вы видите? Бог со мною согласен.
11: По-моему, он нам говорит, что будет дождь.
9: Господь научает нас смирению. Люди увлечены наукой, технологиями, но они забывают быть благодарными Создателю.
8: Да, мне кажется, ты совершенно прав.
9: С кем я только не встречался за эти недели. Один человек только что потерял отца, и горы разделили его горе, а я поделился с ним своей верой во Христа. Другой парень, с которым мы шли несколько дней вместе, держал в себе какую-то боль. С ним было что-то неладно. Однажды вечером у костра он излил мне свою душу.
11: Билл, я бы хотел поговорить с тобой.
9: Я очень внимательно тебя слушаю.
11: Я еще никому не говорил об этом. Понимаешь, несколько лет назад у меня были отношения с одним человеком. Но из этого, увы, ничего не вышло. Я никак не могу простить себя за это.
9: Угу.
11: И чтобы хоть как-то заглушить боль, я начал пить. И мне кажется, что жизнь моя пошла прахом, и что Бог никогда не простит меня.
9: Послушай меня. Послушай меня, Филипп.
11: Да?
9: Я тоже прошел через нечто подобное. Да, я тоже терпел неудачи, меня бросали. Я оставался один на один со своей болью. И я после всего этого тоже страшно пил много лет. Просто не находя никакого другого выхода, понимаешь? Но он был. Он был, этот выход. И я нашел его. ты не должен носить съедающую тебя стыд и вину. Иисус умер на кресте, чтобы избавить, освободить тебя от этого. Нет такого греха, который бы Господь не простил, если ты его попросишь об этом. Если ты искренне покаешься и уверуешь в то, что Иисус умер за тебя, то, как сказано в Библии, Бог простит и примет тебя, понимаешь?
11: Ты в этом уверен?
9: В Римлянам, глава 5, стих 8, говорится: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Понимаешь? Иисус не пошел на крест ради праведников. Таковых вообще нет, ибо все согрешили. Он умер за таких грешников, как мы с тобой, Филипп, понимаешь?
11: Спасибо тебе, Билл. Спасибо, ты знаешь, у меня с души словно камень свалился.
9: Бог всегда готов помочь нам. Но для этого ты должен пригласить Его войти в твое сердце и в твою жизнь. За месяц мы прошли 4 штата. К середине августа мы дошли до Вермонта, а к середине сентября – до Нью-Хэмпшира. Однако осень давала о себе знать. Дни становились короче, а ночи холодней. И в тот момент моим попутчиком оказался писатель Дэйв.
13: Билл!
12: А?
13: Так ты говоришь, пес уже сам дальше не смог подниматься?
12: Да, подъем оказался для него слишком крут.
13: А сейчас нам предстоит штурмовать Белые горы, там около 20 пиков.
12: Ну что ж, Дэйв, я надеюсь, у нас хватит на это сил.
13: Билл, ты редкий человек.
12: Да я и сам иногда удивляюсь, что я здесь.
13: Как ты думаешь, может нам сначала сделать крюк и до холодов забраться на Катадин, а потом повернуть на юг?
12: Да, я уже спросил Господа об этом в молитве.
13: Ты знаешь, многие идут именно таким маршрутом.
12: Это так, Дэйв, но я не хочу поворачивать на юг. Я хочу пройти все до конца.
13: В таком случае тебе стоит обсудить это с директором парка Бэкстер. Он здесь более 30 лет и лучше всех знает, насколько опасна твоя затея.
7: Каролин слушает.
9: Добрый день, Каролин.
7: Добрый день.
9: Это Билл. Мы сейчас в Стэттоне. Нам осталось пройти еще 184 мили.
7: Билл. Звонил директор парка Бэкстер. Он считает, что ты должен подняться на гору Катадин именно сейчас. Иначе тебе не разрешат продолжить путешествие. Парк официально закрыт. Но директор разрешит тебе в виде исключения подняться на Катадин сейчас, чтобы ты мог потом спокойно, без риска, закончить свой переход.
9: Хорошо, я спрошу об этом Господа в молитве.
7: Ну, молитва – это прекрасно. Но Господь обращается к нам и через людей, особенно когда они желают тебе добра. Директор сказал, что погода у вершины Катадин уже очень сложная, а в ноябре будет и того хуже.
9: Ну что ж, ладно, я поговорю с ним. 23 октября я поднялся на Катадин. Друзья помогли мне добраться до подножия горы и сопровождали меня в восхождении. Наступала зима. Когда мы шли с Ориентом по склону Вигелоу, начался сильный снегопад. Мы укрылись в какой-то хижине, чтобы переждать непогоду. Но вскоре у нас кончились дрова, и пришлось идти искать новые. Ориент, лесник сказал, что где-то здесь поблизости был сарай с дровами. Может, нам удастся его найти? Что? Ты... О, хвала Господу, ты нашел его!
14: О, вот так встреча.
9: Кто ты?
14: Я Арт. А Питер сейчас подойдет.
15: Питер! Я нашел их! Спускайся и скажи всем, что они живы!
16: Хорошо, сейчас идем!
9: Мы не смогли идти дальше. Снег слишком глубок.
14: А мы вообще боялись, что вас где-то засыпало, и сегодня утром вышли на поиски.
12: Заходите в домик, согрейтесь. К сожалению, из еды у нас почти ничего не осталось, так что извините за угощение.
17: Послушай, Билл, ты дальше не сможешь идти один.
12: Ну почему один? На перевале меня ждет Дэйв, и последнюю часть пути мы пройдем вместе.
17: Но до этого тебе нужно перебраться через 10 рек. Это просто невозможно. Вы замерзнете.
12: Я слышу это уже в сотый раз, Арт. Но я не могу отказаться от задуманного, понимаешь? И осталось-то всего 150 миль. Мы встретились с Дэйвом 4 ноября. На реке Кеннебек паромной переправы уже не было. Но нам повезло. Выдалось пару теплых деньков, и нас по очереди на каноэ перевез один местный житель. Но на этом бабье лето закончилось. Когда мы вброд переправлялись через следующую горную речку, шел сильный снег, вода была ледяная, а в самой середине потока меня сбило с ног и потащило на пороге. Мне просто повезло, что я ухватился за куст на берегу.
13: Билл!
12: Дэйв!
13: Держи веревку! Дэйв, держись!
12: Держу.
13: Держись! Руку, руку! Давай руку
12: давай,
13: сюда!
12: Меня,
13: давай! Держи. Еще! Ну еще чуть! Давай! Давай!
12: Ой, спасибо тебе, Дэйв! Ой, слава богу! Хорошо еще, что ветка не обломилась. Молодец, Ориент!
13: Молодец!
12: Хороший!
13: Скоро стемнеет. Нужно срочно поставить палатку и развести костер.
12: Да.
13: А то мы околеем.
12: Давай.
13: Попей еще горячего чая, Билл.
12: Спасибо.
13: Ты знаешь, мне даже не верится, что мы живы. И наши рюкзаки с нами.
12: Да. Можно сказать, сухими из воды вышли. Но, Дэйв, впереди еще с десяток рек.
13: Ты знаешь, это самая дикая часть хребта.
12: Да.
13: Здесь нет ни шоссе, ни городов, ни телефонов. Остается надеяться лишь на самих себя.
12: И на Бога, Дэйв. Я молился. Нам стоит продолжать двигаться на север.
13: Я не брошу тебя, Билл.
12: Спасибо.
13: Я буду с тобой до конца.
12: Спасибо тебе, Дэйв. Ты знаешь, у Арта есть хороший джип с приводом на 4 колеса. И он предложил помочь, чем сможет. Подвести снаряжение и даже организовать поиски более безопасного пути. Ты знаешь, где-то здесь должна быть еще одна деревенька. Давай зайдем туда и позвоним ему.
13: Давай.
12: Мы договорились встретиться с Артом в условленном месте дальше по хребту. Но как-то разминулись. Снег и дождь замедляли наши движения. И через несколько дней мы вконец измучились. А сколько еще бурных рек с ледяной водой, сколько ливней, снегопадов ожидало нас впереди. Иногда мы часами блуждали, потеряв тропу. В один из таких случаев я наступил на лед и провалился по колено в грязь. Мои ботинки оказались полными холодной воды, но мы не решились остановиться на ветру и пошли дальше. Мы шли еще 14 часов, пока уже в темноте не добрались до какого-то домика.
18: Ой, у меня до того онемели пальцы, что я даже не могу развязать ботинки.
13: Ну-ка, подожди. Дай-ка я тебе помогу.
18: Ой, спасибо, Дэйв. Ой, я совершенно не чувствую ног.
13: Скорее залазь в спальный мешок. А я пока вскипячу воду.
18: Ой, спасибо, Дэйв.
13: Надеюсь, ветер скоро утихнет.
18: Да, я тоже надеюсь на это. Послушай, Дэйв, у меня есть предложение. Давай попробуем обходить реки, а? Я понимаю, Бог помогает нам, но ведь и мы должны постараться не лезть на рожон, ведь так?
13: Я согласен. Хватит играть с огнем.
18: О, Дэйв, ты знаешь, без тебя бы я точно бы уже давно пропал.
13: Ну что ты, что ты.
12: Арт разработал для нас маршрут по лесным дорогам с мостами через реки. И следующие 55 миль мы прошли довольно легко. До конца путешествия оставалось всего 30 миль.
18: Арт завез нас в один городок, где меня пригласили выступить перед детьми на воскресной службе в церкви.
12: Ребята, вы видите этот знак на листе бумаги? Он называется «Пламя» и помогает альпинистам не сбиться с пути. Мне кажется, даже Ориент уже научился пользоваться этими значками. Я не позавидую тому, кто пренебрежет этими знаками. Такие люди быстро попадут в беду. И как было бы замечательно, если бы и в жизни мы могли найти правильную дорогу, ориентируясь подобными отметками. Но Бог подумал об этом и дал нам такой путеводитель. Это Библия. Если вы будете ее читать, то Господь поможет вам справиться с трудностями каждого дня и приведет к вечной жизни. В Псалме 36, стихах 4 и 5 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Это грандиозное путешествие по Апалачинскому хребту закончилось 21 ноября, накануне праздника Благодарения. Последние две мили нас с Ориентом сопровождали сотни людей. Среди них были журналисты, друзья, родственники. Но помимо них всех, весь путь со мною рядом шел Господь Иисус Христос. И если Он смог провести меня, слепого, более чем 2000 миль по горному бездорожью, то подумайте только, какие вершины поможет преодолеть Всевышний вам.

Господь Иисус Христос сказал, что Он пришел открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Книга Деяния, глава 26, 18 стих. Друзья, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, обратитесь с молитвой к Господу вместе с нами прямо сейчас. Боже, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи, и что мои грехи умерли вместе с Тобой. Я верю, что Ты воскрес из мертвых и воскресишь меня из моего мертвого прошлого. Благодарю Тебя за то, что Ты очистил мою душу. Благодарю Тебя за дар вечной жизни. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Анд». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. Как я уже в конце прошлой передачи сообщил, сегодня мы будем размышлять над пророчеством и над порядком в служении.

Что означает пророчество? В первом послании к Коринфянам в 14 главе апостол неоднократно противопоставляет говорению языками пророчество. Это мы видим во втором стихе, в шестом, в 21 и в 25, в 27 и в 29. Пророчество было, собственно, служением пророка. Пророк являлся устами Бога, и только он мог сказать «так говорит Господь». Пророчество представляло из себя просвещение души Словом Божьим, так что человек обличался, и тайны его сердца обнаруживались. А также нередко в подтверждение истинности пророка он предсказывал будущее и тем самым предупреждал об опасности или же об успехе. Вот что понимается здесь под пророчеством. После того, как Господь Иисус открыл женщине из Самарии всю ее истину, говоря, «У тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе», она с нескрываемым удивлением говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». Это поистине было пророческое служение. Когда апостол Павел в 3 стихе нашей 14 главы говорит в связи с пророчеством о назидании, увещевании и утешении, то это, собственно, не есть определение того, что из себя представляет пророчество, но скорее указывает на результат истинного пророчества. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Когда апостол Павел в 3 стихе нашей 14 главы говорит в связи с пророчеством о назидании, увещании и утешении, то это, собственно, не есть определение того, что из себя представляет пророчество, но скорее указывает на результат истинного пророчества. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Увещание в истинном смысле также является назиданием. Все, что продвигает меня вперед в познании истины и личности Господа, является назиданием. Пророчество встречается в Библии в двойном значении. Самое общее и всеохватывающее значение мы уже рассматривали. Через слова Господа просвещать души божественным светом, достигая их совести и сердца в соответствии с их внутренним состоянием, а также предсказывать будущее. В этом, по сути, состояло и служение ветхозаветних пророков, которые словами «так говорит Господь» пытались встряхнуть совесть народа. Но так как народ не внимал словам и предупреждениям Божьим через его пророков, то они были вынуждены возвещать суд и представлять пред ними развитие грядущих событий, то есть предсказывать будущее. Пример предсказывания будущего в Новом Завете мы видим в Деянии апостолов в 11 главе. Когда пророк Агав предвозвестил духом, что на земле будет голод. Это мы читаем с 27 стиха. Но особенно это верно в отношении книги Откровения, соблюдение слов которой связано с особыми благословениями. Второе значение мы находим в первом послании к Коринфянам, 14 глава, с 29 стиха. О чем я еще буду говорить? Здесь речь идет о возвещании новых, еще неизвестных христианских истин через вдохновленных Духом Божьим мужей. Это высшая форма пророчества. Также и пророки из 12 главы стиха 28 были вдохновленными Святым Духом орудиями, через которые были записаны части Нового Завета. Вследствие того, что Новый Завет закончен, и канон Библии завершен, закончена и деятельность пророков. Все, что нам нужно знать, мы можем получить из Библии, которую нам разъясняют учителя, наделенные познанием от Бога. Представим перед собой еще раз стихи с 22 по 25 из первого послания к Коринфянам, 14 глава, которые мы уже рассматривали под несколько иным углом зрения. Я зачитаю это место. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий,
то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Хотя апостол здесь, чтобы показать неразумие коринфян, берет случай, который, конечно, в такой форме и не имел места у них, перед нами, однако, предстает кусочек церковной жизни, взятый из практики их собраний, что для нас весьма интересно. Некоторые детали заслуживают нашего особого внимания. Во-первых, очевидно, у верующих по местам был обычай регулярно собираться для взаимного назидания, обычай, к которому их побуждал Дух Божий. Во-вторых, это не были закрытые собрания, куда не имел доступа незнающий или неверующий. Напротив, они не могли войти. Незнающие — это те, кто не был наставлен в Слове Божьем, ибо они отделены от неверующих. В-третьих, бросается в глаза, что здесь отсутствует какой-либо намек на твердо установленный порядок для служения и служителей. Дух Божий сделал церковь своим жилищем, и это обусловливало царящую там ни с чем не сравнимую свободу. И апостол никоим образом не ограничивает эту свободу. Он только показывает, каким был результат в случае, если бы все они говорили языками. Незнающие и неверующие сказали бы, что они беснуются. Это, конечно, не входило в намерение Божье. Поэтому они должны были ревновать более о том, чтобы пророчествовать. И в-четвертых, Бог действительно присутствовал посреди них. Этот факт стал бы очевидным, если бы они все пророчествовали. И если бы вошел кто-нибудь из неверующих или незнающих, то он всеми бы обличился, всеми бы судился, и в конце концов он бы поклонился Богу и сказал бы, что поистине с ними Бог. Благословенный результат того, что свобода духа употребляется должным образом. Когда мы собираемся вместе, как церковь, тогда Бог и сегодня еще посреди нас. И еще одно слово в отношении выражения «если вся церковь сойдется вместе». Это 23 стих. Оно тесно связано с выражением из 11 главы.

контрольно следовать своим внутренним побуждениям. Они чувствуют себя, так они думают, влекомые Духом Божьим, и это для них достаточно, чтобы выразить это так, как они считают правильным. Все другие соображения они отвергают, как недуховные и ограничивающие их личную свободу. Они говорят, их переполняет. Они чувствуют внутреннее побуждение, и этого достаточно. Но действительно ли этого достаточно? Когда-то и коринфяне думали так же. Только нам не нужно упускать из вида, что они, в отличие от нас, фактически не имели недостатка ни в каком даровании. Многое из того, что в наши дни выдается за дар, является ничем иным, как плоть, как имитация, подражание. Эта мысль подтверждается еще и тем, что часто употребление этого дара совершенно противоречит Писанию. Я особенно имею в виду говорение на языках, как это практикуется в широких кругах христианства. Когда употребление этого дара настолько противоречит Слову Божьему, возможно ли не сомневаться в его истинности? Конечно, у коринфян проявлялись некоторые слабости и ошибки. Но нам не нужно забывать две вещи. Это была еще молодая церковь, и у них еще не было божественного наставления в отношении этих всех вопросов. Кроме того, второе послание им показывает, что первое послание привело их к печали ради Бога и к покаянию. Мы же имеем полное Слово Божие в руках, и тем не менее часто поступаем вопреки Ему. Это возлагает на нас большую ответственность. Да, коринфяне неверно употребляли свои дары, но апостол, тем не менее, находящиеся в их среде дары, считал дарами Божьими. Он не отвергает их свободу, ибо где Дух Господень, там свобода. Но он видит необходимость в том, чтобы защитить эту свободу от злоупотребления. В связи с другими обстоятельствами он вынужден был написать позже Галатам: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Всегда есть опасность употребить свободу как повод к угождению плоти. Но эта свобода духа существует, иначе ею бы невозможно было злоупотреблять. А коринфяне злоупотребляли ею, и тем самым нарушался порядок Божий. Поэтому апостол в последующих стихах говорит о Божьем порядке и показывает, что беспорядок происходит не от Бога. Порядок является одним из условий проявления силы. Именно этому учат нас следующие стихи из 14 главы 1 послания к Коринфянам. Я зачитаю с 26 стиха и далее. «Итак, что ж, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение и есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или многое трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых». 26 стих указывает на богатство коринфян дарами и на то, как усердно они заботились о том, чтобы употреблять их. Само по себе это было хорошо, но только совершалось это, по всей видимости, в полном беспорядке и в независимости от Духа Божьего. Вероятно, не только многие говорили на одном собрании, но и несколько одновременно. Каждый старался, чтобы его было слышно. И это было плохо, потому что это не служило к назиданию церкви. Такое поведение обнаруживало не только отсутствие у них мудрости, но и любви. Они забыли, кто был посреди них. Он один имел право определять, что и как должно происходить.
Они упустили из виду присутствие Духа Святого, о котором Господь Иисус сказал:

«Он прославит меня». Они же искали не его славы, но своей собственной. Так будет всегда, если не помнить, что истинно с вами Бог. Если практически не осуществлять присутствие Божие, то даже Его дары будут препятствием для благословений Его детей, ибо они будут употребляться неразумно. И апостол видит необходимость в том, чтобы восполнить отсутствие у них благодати установлением определенных границ в употреблении каждого из даров, происхождение которых он с радостью признает божественным. Его указания на этот счет и для нас сегодня чрезвычайно ценны, хотя определенных даров благодати, как языки и пророчества, мы сегодня и не имеем. А какие это были указания, рассмотрим после музыкальной паузы.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». До музыкальной паузы мы остановились на том, что апостол Павел дал определенные указания коринфянам по отношению духовных даров. Давайте рассмотрим, какими были эти указания. И хотя эти указания были даны почти 2000 лет тому назад, они являются божественными принципами, которыми мы должны руководствоваться, потому что они остаются неизменными на все времена. Апостол не имеет намерения совершенно умалить значение какого-либо из даров. Это было бы угашением духа, что является грехом. Нет, он воздвигает барьеры против плотского употребления полученного от Бога дара. Он запрещает всякое бесконтрольное побуждение в духовных проявлениях. Каждый истинный дар духа послушен тому, который владеет им, и который ответственен за его употребление. Он начинает с языков, злоупотребление которыми вело к наиболее печальным результатам. Владеющие этим даром притязали на то, чтобы их употребление было свободно от всяких ограничений. Но сам факт того, что этот дар был действительно от Бога, ни в коем случае не говорит о том, что его употребление не нуждается в регулировании. И сущность этого регулирования заключается вот в чем. Во всем, что касается служения Богу в церкви, абсолютный приоритет принадлежит духовному разумению и назиданию в церкви. Если, к примеру, не было истолкователя, то говорение на языках в собрании не должно практиковаться. И мы уже видели, каждый мог говорить себе и Богу, но в церкви он должен молчать. Непонятной речи не должно быть места в собрании, ибо то, что там говорится, должно быть понятно не только Богу, но и людям. Также не должны были говорить на языках больше, чем двое или трое. Это ограничение относилось и к наивысшему из даров, к пророчеству. Даже нечто весьма доброе может через неразумное употребление стать бесполезным. И если в собрании говорят больше, чем двое или трое, то простые слушатели не в состоянии понять и усвоить всего этого, даже в том случае, если они говорят один за другим. «Они могли все один за другим пророчествовать», — говорит апостол. «Но если это было больше, чем двое или трое, то это было плохо. Им нужно было ждать другого времени и возможности, ибо духи пророческие послушны пророкам. Если даже наш естественный человек должен владеть духом своим, как об этом сказано в притчах 25 глава 28 стих, насколько важнее для духовного человека, которому Бог доверил духовный дар, употреблять этот дар, не забывая о самоконтроле. Апостол предупреждает здесь всякий фальшивый предлог для духовной распущенности. Нет, внутреннего побуждения недостаточно, чтобы оправдать пророческую речь. Разум, хотя он никогда и не противоречит истинному чувству, в деле Божьем всегда стоит над чувством. Поступать иначе — это нездорово, это беспорядок. Но этот стих «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение» содержит в себе еще и особое поучение. Когда апостол в 12 главе сопоставляет различные формы проявления Духа, он в 29 стихе спрашивает, все ли апостолы, все ли пророки? Ответ один — нет. Это относилось к пророкам как орудием вдохновения, второе значение пророчества. И число таковых было ограниченным. Но в 14 главе, в стихах 1 и 5, он поощряет коринфян ревновать о высшем даре благодати, о даре пророчества. Это первое значение. Это ясно указывает на то, что все стремящиеся к этому дару достигнут его. И он в соответствии с этим допускает возможность того, что все могли бы пророчествовать. Отсюда такая широта языка апостола. Все могли бы пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Слово «все», которое так подчеркнуто повторяется здесь, во всех трех случаях имеет одинаковую силу. Говорить, что все пророки могли бы пророчествовать, было бы, собственно говоря, излишним.
Если их сердца были направлены к этому, и Бог даровал им соответствующую способность, они действительно могли бы пророчествовать. Как прославляло это того, кто был посреди них. Но в церкви все являются также учащимися. Пророк также имеет это преимущество — слушать и учиться. Через свое служение он утешает других, но он и сам нередко нуждался в утешении. Назидание, как мы видим, — это взаимное дело. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Стих 29. Два или самое большее три обращения с речью во время одного собрания было вполне достаточно для назидания церкви. Здесь не упомянуты молитвы, хваления и благодарения, но из того, что сказано в стихе 14 до 16, вытекает, что ими не только начинались и заканчивались собрания, но и заполнялся промежуток между отдельными пророчествами. Смирение является весьма важным стражем при употреблении даров. Бог, видящий кротких и дающий благодать смиренным, сохранит от заблуждения и фальши сердца и уста тех, кто не мнит о себе высоко. Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Даже дарование от Бога, власть и сила не игнорируют порядка. Там, где действует Дух Святой, результатом является не беспорядок, но мир. Там, где действует дьявол, не только отсутствует внутренний мир, но разрушается нравственный, а зачастую и чисто внешний порядок. Это является верным признаком для оценки служения. Бог живет в церкви и в каждом отдельном верующем. Эта возвышенная и благословенная истина является основанием всякого указания в отношении поведения в церкви. Собравшихся должно характеризовать не знание о наличии даров в их среде, но глубокое и счастливое сознание непосредственного присутствия Божия. А там, где осуществляется и ощущается Его присутствие, царствует мир и порядок. Тогда все то, что истина, все то, что исходит от Него, находит свое свободное и счастливое выражение. Однако нельзя допускать своевольного действия людей, ибо оно не приносит ничего другого, кроме беспорядка и смущения. Благодать соединила нас с Богом мира. И там, где сердца присутствующих наполнены Его миром и покоем, их внешнее поведение будет отражением внутреннего состояния. Все будет благопристойно и чинно. На этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. С вами был Виталий Кливер. Всего вам доброго и до скорых встреч.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Здравствуйте, Илья Васильевич. Хи!
1: Миша, заходи, заходи, я давно не видел тебя. Да ты никак простужен, дружок.
0: Да, в нашем доме многие болеют, но я уже поправляюсь.
1: То-то я слышу, как в коридоре чихают и кашляют. Ну, рассказывай, как дела? Что вы в школе сейчас изучаете?
0: Ну, вот по биологии мы сейчас изучаем органы чувств. Многим ребятам это кажется скучным, но меня очень заинтересовала эта тема. И, как всегда, у меня возникло несколько вопросов, о которых я хотел бы поговорить с вами.
1: Понятно. Как раз сейчас в нашем институте мы занимаемся изучением особенностей органов чувств животных. Мы проводим опыты, чтобы узнать, какие животные имеют наиболее тонкий нюх, самое острое зрение и так далее. Когда обнаружим чемпионов, начнем тщательное изучение самих животных, чтобы понять причины некоторых особенностей устройства их органов чувств.
0: А я был уверен, что у человека органы чувств развиты лучше, чем у всех животных. А разве человек не станет чемпионом в соревновании всех 5 органов чувств?
1: Нет, Миша. В этих Олимпийских играх у человека нет ни одного шанса стать чемпионом. У человека все органы чувств развиты достаточно хорошо, но ему далеко до того, чтобы быть чемпионом в каком-нибудь из них.
0: Интересно, какие же животные станут призерами?
1: Хочешь познакомиться с участниками?
0: Еще бы.
1: Хорошо. Для этого нам надо пройти в отдел зоологии. Там ты познакомишься с некоторыми участниками, которые могут стать чемпионами в соревнованиях по обонянию.
0: Когда мы проходили по коридорам НИИЗАПа, Илья Васильевич часто останавливался, чтобы поговорить с сотрудниками, и для всех у него находилось приветливое слово. Мне было интересно, каких же животных я сейчас увижу. Я знал, что у птиц отличное зрение, а собаки очень тонко чувствуют запахи. Но представить себе, кому принадлежит пальма первенства в животном мире, я не мог. Наконец мы подошли к лаборатории, на дверях которой висела табличка с надписью «Обоняние».
1: Сегодня, Миша, у нас не хватит времени, чтобы познакомиться со всеми участниками соревнований, но я покажу тебе только тех животных, у которых сильно развито чувство обоняния. А с остальными продолжим знакомство, когда ты придешь в следующий раз. При изучении роли органов чувств в жизни животных, Миша, обязательно обрати внимание на важность обоняния. Жизнь многих животных зависит именно от их способности чувствовать запахи. И животным свойственно оставлять свой запах на предметах. Можно сказать, что это их автограф, который представляет собой уникальную идентичность с самим животным. Без таких автографов, которые дают животным необходимую информацию, они не могли бы выжить. Ну?
2: Вот, дружок, познакомься с нашей первой группой участников соревнования на лучшую способность обнаруживать запахи. Вот они.
0: Пчелы? Илья Васильевич, да это же такие же пчелы, как в ваших ульях. И даже рамы для сот такие же. Что они делают здесь?
1: Ты прав, Миша. Это те же пчелы. Мы перенесли сюда одну пчелиную семью на зиму и поместили ее в этот стеклянный ящик, так называемый подопытный улей, для наблюдения за ними. Это дает нам возможность вести тщательную запись об их жизни и труде и детально изучать реакцию пчел на запахи.
0: Я и не знал, что пчелы наделены обонянием. Ведь у них нет ни ноздрей, ни носа. Не так ли?
1: У них нет носа, но чувство обоняния для пчелы жизненно важно. Пчелы улавливают запах при помощи своих усиков-антенн. Каждый усик – это целый набор приборов, который дает пчеле обширную информацию об окружающей среде. В каждом усике находится примерно 500 000 чувствительных клеток. Мы полагаем, что большинство из этих клеток являются детекторами запахов. Пчелы используют обоняние как средство для приема информации. Но и сами пчелы производят вещество с присущим только ему запахом. Способность пчел чувствовать запах и оставлять запах является средством общения между ними.
0: Это похоже на разговор между людьми. Мы производим и слышим звуки.
1: Совершенно верно. Пчелы передают и получают информацию посредством запахов. Например, одна пчела может передать информацию другим о местонахождении хорошего источника пищи при помощи выделения особого запаха. В брюшке пчелы имеется специальная железа, которая вырабатывает вещество, имеющее особый запах. С помощью этого запаха пчела передает информацию и указывает путь к источнику пищи. Другие пчелы летят на этот запах, туда, где есть пища. Другие виды насекомых, как, например, муравьи, подобно пчелам, находят пищу по запаху, который оставляют их собратья.
0: Это, наверное, сохраняет силы пчел при поисках цветочного нектара.
1: Да. Но обоняние служит пчелам и для другой цели. Пчелы способны вырабатывать специальный запах, означающий сигнал тревоги, которым предупреждают о приближающейся опасности и приводят в готовность весь улей. Когда посредством усиков пчелы чувствуют этот запах, они устремляются к месту опасности, чтобы защитить свой улей. Таким образом, семья в несколько сот

0: Я не имел представления о том, что пчелы могут так хорошо общаться между собою.
1: Для такого общения, при котором запахи обнаруживаются на расстоянии, нужен очень чувствительный детектор, то есть опознаватель. Усики пчел очень чувствительны. По запаху пчела может легко отличить пчел из своего улья от других пчел. И хотя различия в запахе между пчелами, живущими в соседних ульях, вероятно, очень незначительное, тем не менее пчелы быстро обнаруживают его. Беда пчеле, которая попытается попасть в чужой улей. Она будет тут же уничтожена.
0: Это интересно, что пчелы так сильно полагаются на запах. А я думал, что у них вообще отсутствует обоняние.
1: Давай-ка, я покажу тебе еще некоторых участников соревнования, которые, как думают люди, не обладают обонянием. А ведь они могут оказаться обладателями лучшего в мире обоняния.
0: Когда я обвел глазами комнату в поисках многообещающего чемпиона, в одной из клеток я увидел кролика. Но я уже и раньше знал, что кролики обладают хорошим обонянием. Затем я увидел большую собаку, спящую в специально отгороженном месте в лаборатории. Увидев собаку, я не удивился, потому что это общеизвестно, что собаки имеют очень хорошее обоняние. Затем я заметил нечто такое, что, казалось бы, было не к месту в лаборатории, предназначенной для изучения обоняния у животных. В одном из углов стояли два больших аквариума с водой. Когда мы подошли к ним, я увидел, что в каждом из них плавала большая рыба.
2: А это что, Илья Васильевич? Может быть, вы скажете, что и рыбы имеют обоняние?
1: Ты угадал, дружок. Наши исследования показывают, что рыбы имеют очень тонко развитое обоняние.
2: Но они ведь даже не дышат воздухом. Как же они чувствуют запах?
1: Их орган обоняния служит им в воде так же, как наш орган обоняния служит нам, когда мы дышим воздухом. Рыбы способны чувствовать запах на большом расстоянии. Если хоть несколько молекул какого-либо вещества попадет в воду.
2: Но разве это больше не похоже на деятельность органа вкуса, чем обоняние?
1: Нет, вкус рыбы тоже чувствуют, но это совершенно другое ощущение. Рыбы снабжены еще одним комплектом чувствительных клеток, которыми они пользуются для ощущения вкуса. Главное различие в функционировании этих двух органов состоит в количестве вещества, по которому они определяют вкус и запах. Чтобы почувствовать вкус, рыбе необходимо, так сказать, вступить в контакт с намного большим количеством вещества для того, чтобы послать сигнал в мозг. Причем чувство вкуса возникает только при непосредственном соприкосновении с основной массой вещества. Орган же обоняния обнаруживает запахи даже по нескольким молекулам вещества. Ведь и у человека тоже обоняние почти в 10 тысяч раз сильнее, чем чувство вкуса. Главным преимуществом обоняния является способность распознавания источника запахов на расстоянии. И оно играет такую же важную роль для рыб, как и для других живых существ, наделенных обонянием.
2: Вы сказали, что, возможно, обоняние этих рыб лучше, чем у любого другого существа. Вот почему вы так думаете?
1: Основой для такого вывода является миграция рыб. Вот в этом резервуаре находится лосось, а в другом – европейский угорь. Лосось рождается в пресноводных реках, но проводит почти всю свою жизнь в океане. Когда наступает положенное время, взрослый лосось мигрирует обратно в те места, где он родился. Там лосось производит потомство и умирает. Ученые полагают, что они находят место своего рождения путем обоняния. Жизненный цикл угря прямо противоположен лососевому. Он рождается в соленых водах, в океане, но живет почти всю свою жизнь в пресной воде. Взрослые особи возвращаются в Саргассово море, часть Атлантического океана, чтобы завершить свой жизненный цикл в местах своего рождения. Если запах является именно тем средством, при помощи которого эти рыбы находят свой путь домой, то их обоняние должно быть действительно очень тонким, чтобы привести их туда, где они должны быть.
2: Вы хотите сказать, что лосось только благодаря лишь обонянию может отличить один поток от другого?
1: Вероятно, так. И угорь, по-видимому, переплывает весь океан, руководствуясь только своим обонянием. Обе рыбы имеют гораздо большую концентрацию чувствительных клеток в органах обоняния, чем люди.
2: Я помню, как вы сказали, что человек не является даже кандидатом в чемпионы по органам чувств. Означает ли это, что у человека слабо развито обоняние?
1: Да, боюсь, что любое из этих животных может выиграть у человека первенство в соревновании на чувствительность обоняния. Вот посмотри, к примеру, на этого кролика. У него почти в 10 раз больше рецепторных клеток обоняния, чем у тебя. Он ни разу не пошевельнулся с тех пор, как мы вошли в комнату, но его нос усиленно работает. Видишь, как он им подергивает? По всей вероятности, уловив новые запахи, которые мы принесли с собой в комнату, он теперь вычисляет, к каким существам нас отнести. И почти все другие виды млекопитающих имеют более острое обоняние, чем люди.
2: А я вот что-то и не вижу, чтобы нос собаки вообще работал. Она крепко спит.
1: Да, боюсь, что эта собака сильно устала от экспериментов, проведенных с ней сегодня утром. Но показала она себя наилучшим образом. Она сумела найти след своего хозяина, хотя мы всячески старались запутать ее. Сначала мы попросили ее хозяина пройти указанный маршрут, надев ботинки на толстой подошве. Но для собачки не представило никакой трудности найти след своего хозяина.
2: Интересно, почему же у человека органы обоняния развиты намного слабее, чем у животных?
1: Этого я не знаю, но могу уверенно сказать, что мы не можем соперничать с животными, когда дело касается обоняния. Однако мы полагаемся на наше обоняние во многом. Наш нос обеспечивает нас важной информацией. К примеру, нам неприятен запах газа или несвежего мяса. Человек с нормально развитым обонянием способен различать около 4000 запахов. Жаль только, что многие люди порабощаются привычкой, которая снижает чувствительность обоняния.
2: Не хотите ли вы сказать, что человек намеренно это делает?
1: Пожалуй, не намеренно, но как бы то ни было, эта привычка отрицательно действует на организм человека и способствует разрушению обоняния. Я говорю о курении, дружок. Курящий человек подвержен намного большему риску заболеть тяжелыми и даже смертельными болезнями, чем некурящий. И если этого не случается сразу, то сам факт снижения чувствительности обоняния должен быть достаточно серьезной причиной, чтобы расстаться с этой вредной привычкой или никогда не начинать курить вовсе.
2: Ну,
3: Я-то не курю.
0: Но в последнее время мне кажется, что я не чувствую никаких запахов.
1: Это, вероятно, из-за простуды. Скажи, пожалуйста, а пища тебе не кажется безвкусной?
0: Вообще-то, даже тот пирог, который печет мама, и который мне всегда так нравился, сейчас не кажется мне таким вкусным, как раньше. Откуда вы догадались?
1: Ну, конечно, я это знаю, Миша. Восприятие запахов значительно ослабевает, когда человек простужен, потому что орган обоняния не функционирует нормально. Но когда снижается чувствительность к запахам, то снижаются и вкусовые ощущения. И теперь, когда твой нос очистится, мамин пирог снова будет таким же вкусным, как и раньше.
2: О, я не дождусь, чтобы почувствовать этот запах. Но я бы не возражал вовсе утратить обоняние, чтобы не чувствовать некоторых других запахов.
1: Конечно, есть много запахов, которые нам не нравятся. Но знаешь, Миша, в наши времена плохих запахов гораздо меньше. Представляешь себе, какие были запахи до появления канализации? В связи с этим неудивительно, что ароматные вещества с устойчивым запахом так высоко ценились в древнем мире. Одним из самых ценных достояний того времени считались благоухающие экзотические вещества. Предметы особого назначения принято было обрабатывать благовонными маслами. В те далекие времена, когда грамотных людей было мало и немногие умели читать, благодаря ароматам благовонных масел узнавали об особом назначении этих предметов, не подлежащих повседневному употреблению.
0: А как же использовалось это ароматное вещество? Мира, так ведь оно называется?
1: Так, Миша, это мира помазания. Это название достаточно красноречиво говорит о том, что им пользовались для помазания людей и предметов. В первую очередь им помазывали священнослужителей скинии и алтарь, а также все предметы, находящиеся в скинии собрания. Таким образом, аромат, исходивший оттуда, возвещал всем, что это место освященное и совершенно необычное. Поскольку предметов в скинии собрания было очень много, следовательно, и ароматного масла для исполнения обряда помазания необходимо было приготавливать в большом количестве.
0: Это интересно, что людей тоже помазывали. Не только предметы.
1: История израильского народа, записанная в Библии, свидетельствует о том, что люди, которые должны были стать священниками или царями, обязательно проходили обряд помазания миром. Аромат мира отличал руководителей народа, как людей, избранных Богом для выполнения особой задачи. Писание, то есть Библия, содержит много предсказаний о том, что Бог воздвигнет в Израиле царя и священника в одном лице, и он будет настолько совершенен, что примет титул помазанника Божия. Знаешь ли, в ком исполнились эти предсказания?
0: Нет, я очень мало знаю о древних библейских священнослужителях и царях.
1: Но ты слышал об Иисусе?
0: Ну, об Иисусе, конечно. Но мне не приходилось слышать, чтобы его называли помазанником Божиим.
1: Хорошо. Но ты знаешь, что его называют Иисусом Христом. Слово «Христос» в переводе с греческого означает «помазанник», а на древнееврейском языке, языке того народа, среди которого жил Иисус, слово «мессия» или «машиах» означает тот же титул «помазанник». Теперь ты понял, Миша, что слово «Христос» не имя, а титул, то есть звание. Это звание «помазанник» указывает на то, что Иисус был для людей источником приятного благоухания в прогнившем мире. Ароматный запах свидетельствует о присутствии чего-то особенного даже на расстоянии. В Иисусе было что-то подобное необычайно сильному и приятнейшему аромату, что делало его совершенно непохожим на кого-либо из людей, даже знаменитых на весь мир. Теперь, когда ты будешь читать Библию, Миша, обрати внимание на то, как люди воспринимали Иисуса, и убедись сам, заслуживает ли он звания Мессии, Христа, помазанника Божьего.
2: Я догадываюсь, о чем вы говорите, Илья Васильевич. Я же читаю Библию. И действительно, встречи Иисуса с людьми говорят о том, что люди сразу замечали, что Иисус был совершенно особенным. Илья Васильевич, но ведь это же было так давно. И как же мне сейчас почувствовать ту особенность, присущую Иисусу, которую отмечали люди при общении с Ним?
1: Читать Библию – это основной путь к познанию Христа, Иисуса. Но нужно, чтобы и сегодня люди могли ощутить благоухание Иисуса, Христа, помазанника Божия. Об этом написал апостол Павел. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжество во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Другими словами, теперь, глядя на последователей Иисуса, можно заметить то особенное, что было в Иисусе. И если ты сам хочешь почувствовать то особое благоухание Мессии, помазанника Божия, присмотрись к жизни тех людей, кто исполнен Духом Христовым. Обрати внимание на цель их жизни, тот мир и ту радость, которую они излучают. И ты увидишь, что они сами, их жизнь является тем свежим ароматом в испорченном и прогнившем мире. Апостол Павел говорит: благоухание познания о себе распространяет нами во всяком мире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Если много мирных песен сложено, все они как в пропасть канули. Миром, войнами встревоженным, управляют те же Каины. Все ушли в благополучие, о душе не беспокоились. А теперь печали жгучие над планетою устроились. Страшен лик войны соперницы, горизонт обложен тучами. Все решительно изменится, если люди станут лучшими. Ведь не все ж мамоне проданы, Божью истину вы знаете. Помолитесь же о родине, если ей добра желаете. Мир и благость будет на сердце, бунтовать не будут атомы. Если кровью мир окрасится, значит, в этом виноваты мы.

Учитель здесь. Иисус пришел в твое селение и зовет по имени тебя. Хочет Он, чтоб ты в Его ученье всей душой уверовал, любя. У Него в сегодняшнем уроке есть предмет великий и простой, чтобы ты читал святые строки и нашел путь истины святой. Чтобы ты евангельское слово мог постичь, не мудрствуя над ним, тайну возрождения к жизни новой, непонятную сынам земным. Чтоб ты верой принял в твое сердце силу воскресения Христа, ибо Он есть победитель смерти, грех омывший кровью со креста. Для того пришел в твое семенье и позвал тебя Учитель сам, чтобы дать тебе благословение для души целительный бальзам.

помоги, Боже! Рассказать, поведать можем мы о многом, без печали острой и без злой тоски. Мы прошли немало по земным дорогам, нам порой грозили дебри, тупики. Когда муки наши были беспримерны, когда нас пытались извести враги, мы ему молились: «О, Спаситель верный, огради от бедствий, скорби помоги!» Видя наше горе, зная, как мы слабы, простирал он руку, чтобы нас вести, чтобы остались сразу позади ухабы, чтоб сверкало солнце на земном пути. Много лет осталось позади, а что же в эти дни волнение ожидает нас? И опять взываем: «Милосердный Боже, Ты спасал нас прежде, помоги сейчас!» Он велик любовью, слышит он моленья, с ним не страшно в мире, даже в наши дни. Наша благодарность, наше единенье, будем же друг другу мы милей родни.

Молитва. Она, как благовонное куренье, возносится к престолу в небеса, и чаша наполняется моленьем и ставится на Божьи весы. Сердечных чувств и пламенных желаний не может ветер мира угасить. Нам дано вечное обетование надеяться и верить и просить. Источник благ открыт тому, кто просит, и двери не закрыты на запор. Господь молитвенников не отбросит, Он слушает их кроткий разговор. И благодать им посылает свыше, даров небесных открывает клад. Молись, мой брат, молитву Бог услышит и не сокроет милостивый

везде. Божьему велению покорный, повторю строкой стихотворной. В мире драгоценностей без счета, лишь была б их подбирать охота. Утверждение верное навеки, клад нетленный в каждом человеке. Этот клад — Творцу уподобленье, окрыленность — яркое горенье. Это выполнение высшей воли в здешней краткой временной доли. Это рост, исканья, плодотворность, Божьим указанием покорность. С Богом мы свои в любом народе, с Богом нет ничтожности в природе. С Ним, отбросив тягостную бренность, мы везде отыщем драгоценность.

Порывы. Не знаю, что со мною было, с моей незрелою мечтой. В делах меня б ждала могила, и был бы я нечист душой. Соблазны, змей коварный жало, они всегда влекли во тьму. Коль силу соль во мне теряла, я был негоден ни к чему. Дом на песке, зачем мы строим, прельщаясь только пустотой? В порывах я бывал героем, но в сердце часто был застой. Людскую знаю я натуру, сердца порывами парят. Но коль посмотришь на культуру, то в жизни видишь страшный ад. Теперь я счастлив, все порывы под Божий отданный контроль. Цветут колосья Божьи нивы, в душе моей утихла боль.

Мера жизни. Я не знаю, годы ли крылаты, что летят и медлящих не ждут, или сами мы летим куда-то, а года не торопясь текут. Что им от того, что мы стареем, что уж много нет среди живых? Что им, что порой мы не умеем уместить работу в рамки их? Мчатся годы, словно самолеты, то как светлый, то как тяжкий сон. Что им от того, что умер кто-то или кто-нибудь на свет рожден? Нас, людей, спасает только вера в то, что Бог сильней потока лет. Только вера, что года не мера наших дел и радостей и бед. Мера жизни прожитой мы сами, и на свете прожита не зря. Жизнь, измеренная лишь делами, а не числами календаря.

О чем поют небеса? Слышите ли райские песни? Слышите ли ангельский хор? Вывел Отец Небесный звезд золотой узор. Катится звонкое эхо через поля и холмы. Кто удалил помехи, в сердце вложил псалмы? А голоса, все ширясь, сердцу звучат в унисон. Спасение совершилось, грешник Христом спасен. Где-то клевещет свора. Сердце, навеки знай, в Боге твоя опора, небо твой отчий край. Небо моя стихия, влюблен я в его красу. Вот почему стихия вам на руках несу.

Піща свише, рижий птінчик та паршить пушок, клюв уставив в небесний простор, ждет, а вось упадет червячок в его желтенький клювик пустой. В мир придя на отмеренный срок, просим Бога осмыслить наш бег. Если в рот упадет червячок, не напрасно прожил человек. Пища небес дороже земной, дух в груди, как холодный птенец. Вечно живы, живущие мной, говорит нам небесный Отец.

Прощаясь с землей, шум насторожный средь сосен, расслышать можно в шуме грусть. Укоротились дни под осень, скажу ль беспечно, ну и пусть. Ведь в краткой жизни осень тоже, а может быть уже зима, раздумьям трудно уничтожить тоску и сердца, и ума. О, жизнь моя, ты ль это, ты ли, уже ли сяк резервуар, уже ли конь в поту и в мыле для продолжения бега стар? Но нет, и даже в эти годы я буду славить Бога сил, чтобы он пленным дал свободу и землю миром оросил.

тайга. Снежный вихрь налетел, и свинцовой тучей свет апрельского ясного солнышка скрыл. Зашумела тайга, словно тысячи крыл хищных птиц, что таилась под горною кручей. Рассекать стали воздух, и силой могучей всколыхнули дремавшую мирно тайгу. И она застонала, купаясь в снегу. Дикий север свой нрав проявил и в апреле. Все кругом вдруг смешалось, не видно низги. Взволновались массивы уральской тайги. Но сомкнувши ряды, сосны, кедры и ели не склонялись пред вихрем, а в небо смотрели. Унеслась в своей злобе бессильной пурга. В хлопьях снега красивее стала тайга. Из-за туч проглянуло вновь солнышко вскоре, продолжая поэму премудрых чудес. Вновь очистился купол лазурных небес. И таежное бело-зеленое море покатило спокойно опять на просторе. По предгорьям валы, изумрудную даль. Да, природе не свойственно видно печаль. Церковь Божья, воспрянь средь гонений жестоких, и вокруг Иисуса теснее сплотись. Пусть твой взор устремится в небесную высь. О, страдалец, утешься, прочтя эти строки, в твоей скорби сокрыты надежды истоки. Солнце правды блеснет, все равно из-за туч. Тьму неверья пронзит Божьей истины луч. Христиане, одной монолитной стеною, вместе с братством гонимым, вам нужно бы встать. Станет сразу бессильной неверия рать. Со своей ужасающей силой стальною, ни пурге, ни морозу, ни летнему зною, насаждений Христа не сгубить все равно. Из-за тучи уже солнце свободы видно.

сердцу. Что ты волнуешься, сердце больное, и учащенно трепещешь в груди, снова предчувствуя скорбь впереди? Ты истрадалась от холода зноя в тюрьмах и в зонах под игом конвоя. Нам постоянно с тобой угрожал в жизненном море неверия шквал. Ты разрывалась от боли на части, видя прощальные слезы друзей. Много прошли мы суровых стезей, были на йоту от дьявольской пасти, но не рассталась ты с мыслью о счастье в этой печальной юдоле земной. Сердце, ты жизни желаешь иной, но не пора ли смириться, родное? Нам ведь с тобою страдать суждено. Льется пусть жизни бесцельно вино. Мимо проходит пусть счастье земное. Сердце, прошу, будь в единстве со мною, веря, надеясь, любя мы с тобой, снова вступаем за истину в бой. Бьешься опять ты, предчувствуя вроде, что будет трудно в духовном бою. Сердце, я слаб, еле-еле стою, но, истомленный мечтой о свободе, должен я в русском любимом народе истинный факел держать в темноте. Сила моя в Иисусе Христе. Я не оставлю страдальцев Христовых, тех, кого преданным сердцем люблю, стойких до смерти в неравном бою, за Иисуса сражаясь готовых. Лучше всю жизнь быть за правду в оковах, чем оставлять верных истине строй и покрываться греховной корой. Бейся же с верными, сердце, мы с ними, шествуя скорбным тернистым путем, счастье в Христовой любви обретем. Этого счастья никто не отнимет здесь, на земле, и в таинственном синем небе ждет верных блаженных чертог. Им приготовил его вечный Бог.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

поговорим. Не мне учить, но... С Мариной я познакомилась еще в школьные годы, в то время, когда люди выписывали еще газету «Вестник истины». Тогда эта газета предлагала школьникам напечатать свои адреса, чтобы затем познакомиться. Помню, однажды ко мне подошла моя одноклассница и предложила один адрес. И я написала письмо совершенно неизвестной мне девушке Марине, ответ из которого я узнала, что она такая же верующая, как и я, не замедлил. Итак, наша переписка длилась несколько лет. От писем Марины веяло всегда особой добротой, мягкостью, христианской девичьей чистотой. Мы повзрослели, и, как говорится, подошло время любви. Как в Экклезиасте 3.8 пишется, время любить. И это вполне нормально для каждой девицы и юноши. В этот момент нужно было старшему поколению очень внимательно относиться к молодежи, помогать им добрым советом, молиться за них и никак не осуждать. У многих именно тут решается судьба жизненная. Марина сама по себе не отличалась особой красотой, но она во всем была симпатичной, скромной девушкой. К тому же она была богобоязненной, одним словом, очень хорошей сестрой. Молодежи, среди которой она трудилась, был один, тоже симпатичный брат по имени Петя, который в то время был поставлен ответственным за молодежь. Он был сыном пресвитера. Марина, у которой было очень внимательное сердце, почувствовала, что Петр обращает на нее внимание. Со временем и у нее возросла любовь к нему. Это тайное чувство Петя и Марина хранили глубоко в сердце. И однажды вечером, чтобы никто не увидел, Петя решил зайти к сестре с целью поговорить о сокровенном. Как он пришел, так и исчез, никем не замеченный. Сердце Марины после этого вечера, естественно, застучало намного быстрее, чем до этого, в надежде, что в будущем, если воля Господня на то будет, они вступят в благословенный брак. Прошло немного времени, и на этом молодежном общении кто-то упрекнул Петра в том, что ты был у Марины. Казалось, ну что в этом плохого? Сердце Петра дрогнуло. Он-то думал, что никто этого не заметил, и, к великому сожалению, Петр при всех отрекся, сказав, что это неправда. Видно, думал при этом, что он авторитет свой испортит. Ответственный за молодежь, он должен быть примером. Зря, конечно, Петя пошел на обман, так как не было ничего греховного в том, что он зашел к сестре просто поговорить о насущном и о необходимом. Но для него это почему-то было позором. И чтобы оправдать этот обман, Петя сделал предложение другой сестре из другого села. Их потом и объявили в этой церкви женихом и невестой. Что в это время происходило в душе у мягкосердечной Марины, Господь знает. Марина принесла эту боль Иисусу. Бедная девушка, не зная, куда себя деть, делилась со мной в письмах. Я как могла утешала ее. И она за несколько недель до свадьбы Пети и Нины, не выдержав, приехала ко мне в гости. Ей нужно было отвлечься, но первую любовь ничем не выветришь. Длинный путь она проделала, чтобы повидаться со мной, поговорить. Мне сегодня еще жалко, что я тогда не до конца могла все понять, так как сама была молодой, а главное, сама такого не пережила. Чтоб понять другого, нужно самому такое же пережить. Слушай у меня кассету, считать себя обиженным грешно, порадуйся, коль кто тебя обидел. Марина плакала, говоря: «Как можно радоваться, когда обидят?» Да, Марину можно было понять. Слава Богу, что эта сестра свою веру строила не на песке, а на камне. Она сохранила в душе глубокое упование на любящего Христа, не ожесточилась. Пообщавшись со своей подругой, я проводила ее до станции на поезд, где она теперь осталась одна со своими переживаниями. Приехав домой, пришлось ей собраться с силами, чтобы через несколько дней со всеми вместе идти на свадьбу Петра и Нины. Пропев несколько гимнов с молодежью,
Марина дождалась обеденного перерыва. Потом, не выдержав, она ушла домой. И один Бог видел, как она рыдала, сколько слез пролила молодая сестричка. С тех пор Марина много молилась, и, не зная, как теперь сложится ее жизнь, она сказала себе: «Кто теперь первый подойдет и сделает мне предложение, тот и будет мне мужем. Пусть это решит Бог». Марина в это время училась, по-моему, на швею и жила на квартире. В какой-то день она услышала стук в дверь. Пошла открывать. Перед ней стоял Александр, сын из верующей семьи, но сам не обращенный. Он зашел к ней и сделал предложение, на которое Марина ответила согласием. Марину в этот момент можно было понять. Она теперь уже со своим суженым дала знать об этом церкви. На этот брак, конечно, не все были приглашены, но решение Марина и Саша не стали менять. И в назначенный день они сыграли свадьбу, которая сопровождалась пением духовных песен и наставлениями из Библии, но без рукоположения. На свой брак Марина с Сашей пригласили меня, но я не смогла приехать и очень о том сожалею. Переписка у нас не прервалась. В то время многие стали эмигрировать в Германию. Подошло время, когда и Марина с мужем, и детьми тоже решили уехать. На проводы к ним я все-таки собралась поехать со своей сестрой, чтобы хоть увидеться, попеть с подругой. К чему я все это пишу? Мы тогда попрощались, они уехали, и после мы немного переписывались, но потом они для меня потерялись. Прошли годы, и тут же выпала счастливая доля поехать в Германию в гости. Побывала я у многих в гостях. Марина узнала, что я нахожусь на территории Германии, позвонила во все концы, пока не нашла меня. Для меня это было такой радостью, и Господь устроил навстречу. Мы встретились, Марина, Александр,

видя ее добрые намерения и старания, воздал ей, как сказано в книге Еремии 31:22, «Жена спасает мужа». Узнав судьбу этой семьи, можно вновь убедиться, что кто свой дом строит на Иисусе Христе, тот устоит и не упадет, и не рухнет при наводнениях житейских. И мне хотелось бы сказать всем сестрам, у которых судьба сложилась подобно этой, ну не обязательно же уходить в мир со своим неверующим мужем. Кто уходит в мир, тот еще не был истинным христианином. Проверяйте основания своей веры. Даже если вы, милые сестры, споткнулись в жизни и упали, вставайте, кайтесь, и хоть с малой верой, но двигайтесь вперед, светите. Спросите, чем? Любовью женскую. Ваши мужья нуждаются в любви. Хоть они и поставлены Богом быть главой в доме, но у них это не всегда получается. Но вы, сестры, не унижайте их. Их нужно любить, их нужно время, им нужно вовремя сварить, нужно приветливо встретить. Не наигранно, а в простоте души. Ваши мужья это заметят, и вскоре вы увидите чудо. Жена спасает мужа. Да-да, это серьезно, хотя я до сих пор не замужем, но у меня в душе именно такое направление мыслей и взгляд на жизнь. Конечно, не мне учить, скажете, и вы будете очень даже правы, но, сестры, примите это просто, как совет, как доброе пожелание не от меня. Я-то никто, а как от Господа, хорошо? Пусть Господь поможет вам в семейной жизни любить и терпеть и спасать мужей во имя Бога. Сестра Катя, Россия.

На моем и твоем столе золотится горбушка хлеба, на моей и твоей земле косит голод людей свирепо. В нашей памяти злой провал, о войне вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права за гроши наедаться хлеба. У голодного есть резон за горбушку отдать имение, а у нас иногда, как ссор, выметает горбушку веник. И невольно по телу дрожь, неужели от хлеба слепы, неужели за медный грош проливается дождик с неба, и за деньги пшеница высь колоски поднимает свято. Посмеется над нами жизнь, если не хлеб уподобится злату. Иван Абрамов, УИСА.

чем душу бессмертную кормишь. Рождественский праздник. Везде суета, реклама, и елки, и свечи. И снова забыли Иисуса Христа, и многими Он не замечен. Сияют витрины, товаров полно, на улицах толпы народа. Сегодня, как прежде, как очень давно, Христос за немногое продан. Покупки, подарки, родился Христос, окликнут друг друга привычно. И дальше бегут. О, прохожий, постой! Ты знаешь, что празднуешь нынче? Рождественцы праздник, а ты без Христа? Чем душу бессмертную кормишь? Хитрить сам собой, наконец, перестань. Избавься от горького корня. В веселье твоем затаенная грусть, надежда на счастье напрасна. Есть праздник один настоящий — Иисус. Звезда Вифлеема не гаснет. Приди же к тому, кто сейчас за тобой, с небес наблюдает с тревогой. Тебе рождена во спасение любовь. Отпразднуй сегодня мир с Богом. Светлана Тимохина, Украина.

Ваши письма длятся дни для моего блага. Бог длит еще дни жизни. Сердечно благодарю за забытый алтарь и сестру. Все получила, все номера пошли на труд. Есть у нас сестры, которые не только сами читают, но и дальше дают другим читать. Сколько встречается похожих ситуаций, хоть и эта повесть, упрямая Настя. Такое бывает очень часто, и читают люди, отзываются. Сердечно благодарю за призыв к молитве о моем здоровье. Откровенно говоря, не абстрактное понятие, а вполне реальное ощущение – эти общие молитвы. Не проходят они бесследно. То, что Христос оставил нам в Писании, оно живо и действенно, в том числе и слово призыва к общей согласованной молитве. Особенно тот факт убедителен, что сам Сын Божий перед крестной смертью, когда душа Его скорбела смертельно, обращался к Своим верным ученикам, к Своему творению, поддержать Его в молитве. Да, молитва помогает. Как проходят мои дни, которые Господь длит еще для моего блага? Он много говорит со мной в Своем Слове в это время болезни. Сколько благословенных вразумлений, сколько мест Писания по-новому ожили для меня. Кажется, будто Слово дышит этой неземной благостью, миром, дарит упование и доверие к Богу. Да, Слово само есть Бог, говорящий к нам, и сердце вновь и вновь загорается, чтобы по силе возможности успеть еще делать со своей стороны все возможное. Посетить слабых, больных, хоть письменно или в молитве, сказать слово утешения, ободрения, слово упования и доверия Богу. Господь ведет нас так, что через всю жизнь учит доверять Ему все больше и глубже. И тогда Он может проявить Себя в нашей жизни, совершать то, что для нас невозможно. Как стало близко и дорого мне понятие о чистоте сердца. Чем больше молитв об этом, тем глубже открывается суть этого понятия. Чистые сердцем Бога узрят. Сколько молился об этом Давид, как много он вникал в эту тайну. Своим усердием и искренностью стал мужем по сердцу Божию. «Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе», выразил некто, проникая сердцем в суть этой тайны, приблизиться к своему Богу, а не только по общему течению называться верующей. В сестре меня глубоко тронуло письмо о сестре Дори из Молдовы. Какая глубокая печать печали на ее лице. Видно, ей нужна сильная молитвенная помощь. По себе знаю, душа внутри сильно склонна унывать. Даже Иисус сказал: «Душа моя скорбит смертельно», но молитвы веры и доверия помогут духу подняться над немощью души. Однажды я поняла, что в каждой болезни есть свой выход – доверием Богу подняться выше душевной и телесной боли, и тогда, как второе дыхание у спортсменов, возможно уже проявлением силы Божией донести свой крест до конца. Когда душа скорбит смертельно, она усиливает страдания, делает его мрачным, трагичным, отсюда и депрессия. Но слава Богу, что в человеке есть более высокий резерв, сила духа, и это надо открывать тяжело больным, открывая им тайну доверия к Богу, отдачи себя в Его руки. Молитва сострадающих братьев, сестер при этом и есть руки, поддерживающую больному его крест, когда он изнемогает. Это помогает не упасть, не сломиться в одиночестве. Христианину, у Джона Буньяна, когда он переходил реку смерти, помогал уповающий. Как меня это вдохновляет! И хочется сказать всем больным: уповайте на Господа, доверяйтесь в руки Его. И, конечно, нужно покаяние за всю жизнь, как написано у Иова в 33 главе. И я это множество раз видела и слышала.
Моя мама имела такое призвание. Она часто шла к больным, говорила им слова упования на Бога, призывала их к покаянию. И это глубоко действовало. Люди каялись, ободрялись. Валентина Храбко, Россия.

Иначе жизнь – бремя. Милая, дорогая во Христе, сестра Дора, горячо и сердечно приветствую вас. Увидела ваше фото и заметку о вас, сестре, и тронулось сердце болью, что где-то есть совсем одинокая сестра, имеющая любовь к Господу и отмеченная печатью страданий. И хоть письмом хочу посетить вас, милая, выразить вам любовь и сострадание, участие и, сколько возможно с моей стороны, напомнить вам о богатстве милосердия Христова. Милая сестра Дора, это очень драгоценно, что и вы знаете Господа. И я родилась в семье, где мама и бабушка были серьезные верующие. Отец погиб на войне, и росла я без отца. Но мама, где только могла, старалась заменить мне отца. Но главное было в том, что очень рано я поняла, что мой отец — Господь, что он — отец-сирот и защитник вдов. И теперь, на склоне дней жизни, я имею в сердце глубокое утверждение в том, как необходимо все трудности и проблемы доверять в его руки и возлагать на него все свои жизненные бремена. Иначе жизнь сама — тяжелое бремя. У меня тоже диабет и разные другие болезни. Ни одна операция позади. К тому же еще есть один такой диагноз, который уже теперь доставляет мне много размышлений, переживаний в том, как все свои устремления направлять к вечности. Диагноз этот онкологический. Но все эти болезни дают возможность больше сосредоточиться на том, чтобы искать сердцем Господа, больше молиться, припоясывать свои мысли, чувства, быть строгой к себе. Валентина Храбко.

Устала без общения. Дорогая сестра в Господе, пишет вам Дора. Благодарю Бога за ваше письмо. Да благословит вас Господь обильно, да выйдет вам навстречу, да поможет вам во всем, да сохранит от зла. О жизни моей в доме инвалидов вам уже известно. Я за все благодарю Бога. Уже 15 лет, как приняла Господа, слава Ему. 37 лет я глухая, 25 лет задышка, 20 лет сахарный диабет, 31 год по частным квартирам скиталась. Без ног 4 года, плохо стало видеть, бывает с трудом, но читаю. Муж умер в 1985 году, родители умерли. Один сын у меня в России живет. Был хорошим сыном, а теперь, как обезножило, отказался. Прощаю его. Очень устала, общения нет с верующими. Посетители меня из моей церкви, это за 350 километров, сейчас из Дубасарской церкви, дети Божьи посещают, тоже не близко. Умоляю вас, помолитесь за наш Дубасарский дом инвалидов. Оставайтесь с Богом. Встреча нам обещана на небесах. Сестра Дора, Молдова. Прислала в редакцию Надя Клад.

что родит для тебя день? Мудрый Соломон написал: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Встретили мы прошлый новый 2006 год на коленях с молитвой. 1 января приехали к детям в молитвенный дом. Возле автобуса я зацепилась за бордюр, упала и поломала шейку бедра. 3 месяца была в гипсе. За это время мои ноги атрофировались. Ни массажи, ни растирания ничего не дали. И вот лежу. С помощью мужа и дочери немного сижу. Но встать даже на 1 минуту не могу. Ходить мне уже не суждено. Я не ропщу, такая его воля надо мной. Хорошо, что руки не болят. Могу кушать и писать. Бог дает еще зрение, слух и память. Мне дали 1-ю группу инвалидности, но кроме мизерной пенсии мужу за уход ничего не платят. Но ничего, наше поколение пережило голодомор, войну, не привыкло жить в роскоши. Необходимое имеем, дети не забывают. В доме мир, покой, слава Богу за все. Очень люблю читать. Библиотеки в церкви берут для меня книги и журналы. Если есть возможность, иногда присылайте ваши журналы, очень хорошие. Я оба получила. Я и муж верующие, принимали водное крещение, я в 1948 году, муж в 1953. Имеем семью, 17 человек детей, внуков и правнуков. Все верующие, трудятся в хоре, один сын пастор, моему мужу Феодосию Григорьевичу, 78 лет. Но, слава Богу, меня с любовью обслуживает. С самым искренним приветом христианским. Лидия Грудко, Украина.

Святая с турбазой. Мы неизвестны, но нас узнают. 2 Коринфянам 6:9. День был нелегкий, суетливый и шумный. Полине, которая работала администратором на туристической базе, расположенной в одном из живописных уголков Украины, пришлось много потрудиться, давая разъяснения приезжим и заполняя многочисленные бланки на прибывших для отдыха гостей. В начале весны, в межсезонные, гостиница турбазы почти пустовала, но сейчас, в преддверии лета, она наполнилась оживленным звоном голосов. К вечеру Полина так обессилила, что даже говорить было трудно, но работа есть работа. Она внутренне помолилась: «Благодарю, Господи, что помог справиться с большой дневной нагрузкой. Теперь мне предстоит ночное дежурство. Даруй сил во всякое время прославлять Тебя». К 12 часам ночи турбаза, наконец, затихла. Во многих окнах гостиничных комнат погас свет. Уставшие гости легли спать. Полина просмотрела данные по прибытию, да почти вся гостиница заполнена. Свободными оставались только два номера. Она взглянула на часы, 15 минут первого, затем открыла Библию. Гостей ночью, вероятно, уже не будет, и, может быть, удастся немного подремать. Полина с удовольствием углубилась в чтение, но минут через 20 услышала за окном шум подъехавшей к административному корпусу машины. Дверь открылась, вошли несколько человек, видимо, семья, мужчина, женщина и двое подростков. Оказалось, едут своим ходом из Москвы на палаточный отдых по Украине. Увидев на дороге указатель турбазы, свернули, чтобы переночевать с удобствами. Приветливо улыбаясь, Полина протянула женщине ключ от номера. «Располагайтесь, отдыхайте, а мужа вашего попрошу остаться, чтобы заполнить бланки регистрации». Женщина и дети ушли. Москвич начал делать необходимые записи, а Полина вернулась к чтению Библии. Но дверь вдруг снова открылась. Вошли двое мужчин и совсем молоденькая девушка. Мужчина, пониже ростом, поставил небольшую дорожную сумку в кресло и ожидающе посмотрел на своего высокого бородатого спутника. Тот, едва взглянув на него, коротко взмахнул кистью руки, как бы отогнав надоедливую муху. Низенький сразу же исчез за входной дверью. Взглянув в окно, Полина увидела беззвучно отъезжающую новенькую иномарку. «Вот почему я не услышала шум мотора», — догадалась она. Тем временем девушка села в кресло и, достав из сумочки зеркальце, стала поправлять прическу, а высокий бородатый мужчина подошел к административной стойке, за которой с рабочей стороны сидела Полина, а с внешней — москвич, заполнявший бланки прибытия. Не переставая жевать жевательную резинку и щедро источая запах дорогих духов, бородач протянул Полине паспорт и коротко бросил: «Побыстрее!» Взяв паспорт, Полина протянула ему ключ. «Ваша спутница может подняться в номер». Не ответив ни слова, мужчина взял ключ и ловко перебросил его девушке, которая после этого сразу же пошла к лифту. Получив бланки для заполнения, бородач, не глядя на Полину, протянул ей деньги и процедил сквозь зубы: «Сбегай-ка пока за вином». Привыкшая к разным посетителям, Полина спокойно ответила: «За вином я не пойду, потому что я верующая, христианка. Кафе у нас работает круглосуточно, находится на первом этаже, это совсем рядом». Его рука с денежной купюрой неподвижно повисла в воздухе. Он медленно поднял голову. Во взгляде не было недовольства, а только недоуменное любопытство. «Ты чего это?» — наконец хрипло произнес он и, достав из кармана несколько бумажных купюр, добавил их к той купюре, которую положил на стойку. «Ну что, верующая, может, все-таки сбегаешь за вином? Мне ведь только одну бутыль. Остальные деньги твои». Полина почувствовала, что он не отступит, но все-таки твердо повторила: «За вином я не пойду». Москвич заерзал на стуле, стараясь побыстрее заполнить бланки с многочисленными графами. «Это уже интересно». Бородач по-прежнему еще не злился, а как бы играл в понравившуюся ему игру.
разве я мало тебя заплатил? Хотя, может быть, с верующими я еще не встречался». Он полез во внутренний карман пиджака и, достав оттуда денежную купюру, бросил ее с высоты прямо на рабочий стол дежурного администратора. «Ну как? 1000 даю. Только чтоб на скорости сбегала. Ты, наверное, и в руках не держала столько». Взяв деньги, Полина положила их на стойку и тихо повторила: «За вином я не пойду». Бородач, наконец, понял, что его деньги не срабатывают. Сидящая перед ним хрупкая женщина со спокойным взглядом действительно не намерена выполнять его поручение. Такого в его жизни еще не было. От неожиданности он даже расхохотался и, перестав жевать, с угрозой произнес: «Да будь ты хоть трижды верующая! Неужели ты решила, что со мной такие номера проходят?» Нахмурившись, бородач не спеша полез в карман и вдруг вытащил пистолет. Лицо его приняло злое выражение. По всему было видно, что он настроен решительно. «Я не привык, чтобы мне возражали, понятно?» — крикнул бородач, проверяя, заряжен ли пистолет. При этом он случайно повернул его в сторону москвича, сидящего почти рядом с ним. Побледнев, отец семейства тихонько отстранил от себя руку бородача, но тот, сосредоточенный на Полине, не обращал на москвича никакого внимания. Направив на верующую пистолет, он грозно сказал: «Я не шучу, сейчас ты умрешь. Денег ты уже не получишь в любом случае. Но, если принесешь вино, я подарю тебе жизнь». Полина закрыла Библию и, прижав ее к себе, твердо сказала: «Жизнь мне дал Бог, и только Он может забрать ее. Но я в мире с Ним и не боюсь смерти». Бородач грязно выругался и, опустив пистолет, медленно пошел к лифту. Через несколько минут после этого, не проронив ни слова, ушел и бледный, как стена, москвич, положив на стойку заполненные бланки прибытия. Оставшись одна, Полина со слезами от всего сердца поблагодарила Господа за то, что Он помог ей в этих отчаянных обстоятельствах не отступить от истины. Бланк прибытия бородач так и не заполнил, но его паспорт остался у Полины. Он не забрал и 1000 купюру, лежащую на стойке. Пока она размышляла, как быть с его оформлением, обладатель пистолета с дорожной сумкой в руках вместе со своей подругой вдруг появились перед стойкой администратора. «Паспорт!» — рявкнул бородач. «Нечего нам тут делать среди святых!» «Возьмите!» — Полина протянула ему документ и добавила: «Заберите ваши деньги!» Бородач метнул на нее острый задумчивый взгляд, в котором было что-то похожее на уважение. «Отдайте бедным, если хотите!» «И высчитайте за комнату! Все-таки мы около часа у вас пробыли!» После этих слов он резко дернул свою спутницу за руку и подтолкнул ее к выходу. У порога он еще раз оглянулся на Полину и как-то по-доброму произнес: «Святая!» Когда они скрылись за дверью, Полина посмотрела в окно и увидела их медленно идущими в сторону леса. Утром в администраторскую вбежал запыхавшийся директор турбазы. «Где борода?» «Какая борода?» — не поняла сразу Полина. «Ночью сюда заселился высокий бородатый мужчина с девушкой. Где они?» — нетерпеливо повторил вопрос директор. «А, ушли в лес», — спокойно объявила Полина. «Как в лес? Почему в лес? За ними сейчас машина приехала. Расстроена», — выяснил директор. «Не волнуйтесь», — успокоила его Полина. «Я думаю, они не заблудятся. И, кстати, вы не знаете, кто этот человек?» О ночном приключении она решила не рассказывать. Директор опустился в кресло, тщательно вытер носовым платком вспотевшее от волнения лицо и торжественно произнес: «Этот человек, Полина Андреевна, глава рэкета, одним словом, мафиози по кличке Борода. Мне сейчас его водитель такое рассказал». Директор опять вытер лицо платком, но продолжить не решился. Увидев лежащую на столе раскрытую Библию, он вспомнил, что Полина верующая, и строго спросил: «Надеюсь, вы вели себя по Божьим заповедям?» «В этом можете не сомневаться», — уверенно ответила ему Полина.
Светлана Тимохина, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за июнь 2009 года. Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергессена Альта, постфах 1134-49192 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-01. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно и выпускается официально зарегистрированным обществом Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту», основана на добровольных пожертвованиях. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любого вида ваших отзывов. А теперь желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Мария Хекель, Лина Дерксен, Катерина Гертель,
2: Нелли Ширлинг,
3: Екатерина Гертель,
4: Хелена Зудерман.

а сердце искало истину. Я казах, бывший коммунист со стажем 23 года. Имею 3 высших образования – педагог, химик, биолог, историк, партийный работник. Работал в советских партийных органах, дошел до секретаря райкома партии. Последний раз учился в Москве, закончил при Кремле высшую партийную школу. Я бывший атеист и безбожник, а ныне евангельский христианин. Сколько себя помню, я никак не мог понять, откуда все это прекрасное творение – луна и звезды, птицы, люди. Как оно все образовалось? В этом пытался разобраться в средней школе, но безуспешно. А когда поступил на биологический факультет института, то по окончании его еще больше заблудился. Теория Чарльза Дарвина – это только теория. Я понимал, здесь что-то не так. Ну что? Я думал, что перемен в нашем обществе можно достичь с помощью науки, а общество сможет продвинуть науку. Однако, получив второе высшее образование – история, я еще больше заблудился. Понял, что и здесь истины нет. В университете на общественном факультете было очень много предметов – история, политэкономия, научный коммунизм, марксистско-ленинская философия, научная этика и эстетика. На сегодняшний день многие предметы убрали, они стали ненужными. Если бы это была истина, то она была бы и сегодня, и завтра. Затем учеба в Москве в партийной школе. Я думала, что нужно сделать во всех странах коммунизм, и тогда коммунистическая партия, возглавив все, достигнет своей высшей цели. В 1991 году, работая уже в райкомой партии, мы собрались провести пленум райкома, но получили указание из обкома не проводить пленум. Мы все испугались, думая о том, что, наверное, будет война. Это ЧП отменить пленум. Нас вызвали в областной комитет партии, собрали в большом зале всех руководителей районов, областей и сказали такую речь. Так, товарищи, с сегодняшнего дня коммунистическая партия Советского Союза не существует. Как не существует? А где же она? А куда мы? А куда хотите? А пленум? Какой пленум, если нет коммунистов? Получается, что образование, полученное в высшей партийной школе, где нас обучали быть хорошими коммунистами, никому не нужно. Партия развалилась в течение одного дня без единого выстрела. Первым Коринфянам 3:20 написано: «Господь знает умствование мудрецов, но они суетны». Это как раз касается меня. Теперь я понял, что в коммунистической системе тоже нет истины. А где же она? Мой дед был мулой, и я решил глубоко изучить Коран от и до, но почувствовал себя еще глупее. Где тут начало, где середина, где конец? В отчаянии я посетил в Алма-Ате мусульманского имама,

Такая она точная, в ней написано о том, что я искал всю жизнь. Здесь, конечно, где начало, где конец, то кто мы такие и откуда все. Когда я читал Библию, то я думал, где же я был раньше? Библия писалась на протяжении 1500 лет разными людьми. Писатели не знали друг друга. Всю Библию написали более 40 авторов, будто это был один человек. Как это так? Я много литературы перечитал о достоверности Библии, и когда я понял, что это единственная книга в мире, автором которой является Бог, Христос, Дух Святой, я упал на пол и долго молился. Долго не мог прийти в себя от мысли, что прожил 50 лет и только теперь нашел истину, нашел Бога. У меня была жажда найти христиан, которые живут по Слову Божьему. И я пошел в церковь, в православную. Слушал батюшку на старославянском языке, кругом иконы, свечи. Я обратился к служителю. «Батюшка, а почему обо всем этом не написано в Библии?» Он мне ответил: «Ты больше не приходи, иначе я предам тебе анафеме». Перестал я туда ходить. В поисках библейских христиан пошел в католическую церковь. А там все служение построено на обращение к молитве к Марии, Матери Иисуса Христа. Я спросил священника, а почему в Библии этого нет, что надо молиться Матери Иисуса Христа? Он мне ответил, что это написано в катехизисе. Но катехизис писал не Бог. Я сказал, что хочу найти христиан, которые живут только по Библии, и ушел оттуда. Потом пошел к харизматам, а там на сцене женщина в мини-юбке бегала по сцене и кричала, и танцевала, так что до рок-н-ролла недалеко. Я ушел и от них, почти как в сказке про Колобка. У христиан другого толка я пробыл около года. Они делают упор на пророчество одной женщины, и в связи с этими пророчествами они выбрасывают многие главы из Библии. Сравнивая с Библией пророчество этой женщины, мы с братом нашли около 40 учений, не имеющих места в Священном Писании. Мы написали письмо в Москву профессору А., тогда главному наставнику этого течения. Нас 8 человек вышло тогда из этого течения, и не знаем, куда дальше идти, где искать христиан, живущих по Библии. Где же они спрятались? Тогда я вспомнил один момент. После окончания первого института я был направлен в одну деревенскую школу директором. Это было в декабре. Кочегары пьянствовали и заморозили и клуб, и контору, и школу. Нас вызвали на бюро райкома партии. Всем, кроме меня, я только начал работать, дали по выговору. Тогда мы выходили из кабинета, первый секретарь сказал нам, что вы не можете в своей деревне найти пару баптистов и поставить на кочегарку. Я тогда удивился, почему он мне сказал, есть ли у вас в деревне пару хороших коммунистов. По дороге домой директор совхоза спросил парторга, «Есть ли у нас в деревне баптисты?» Парторг говорит, «Знаю одного верующего». Поехали к нему уже ночью и спросили, «Ты баптист?» «Баптист». Тогда директор говорит ему, «Я тебе дам 3 оклада, пойдешь? Будешь работать в кочегарке?» Он согласился работать с братом, тоже верующим. И в селе Чигириновке больше никогда не было проблем с отоплением. Кочегарку никто не проверял, в ней было чистенько, как в квартире. Осенью, зимой и весной у нас были горячие батареи и очень тепло. Вспомнив эту историю, я решил искать баптистов. Оказалось, из окна моей квартиры была видна крыша дома молитвы баптистов. Тогда я попал к баптистам, но уже очень критически слушал, что они говорили. У меня всегда была общая тетрадь и ручка, чтобы записывать, что говорит проповедник. А вечерами я сравнивал написанное с Библией. Когда в доме молитвы думали, что я из КГБ, потому что я писал и смотрел по сторонам. А по сторонам я смотрел, чтобы

видеть, есть ли у них любовь к слову. Я хотел придраться к ним, но так и не нашел за что, и понял, что наконец нашел тех, кто живет по Библии. Здесь я принял водное крещение. После меня покаялась и приняла крещение моя жена. Мы стали членами церкви евангельских христиан-баптистов. Ну а после случилось то, что случается со многими христианами. Мы стали отверженными. Вначале уволили мою жену, которая проработала в университете 25 лет. Потом выгнали и меня. У нас не было работы и не было хлеба на столе. Один столяр, мой брат во Христе Иван Гартман, взял меня к себе подметать стружки. На второй день работы в столярку вошли три человека. Брат Николай, его жена Вера, а третьего я не знал. Вера спросила меня: «Анвар Айташевич, вы что здесь делаете?» «Подметаю, а если мне Христос скажет идти и подметать улицу Ленина, я пойду и буду ее подметать». А вот третий подошел ко мне и спросил: «Поедешь со мной на Кавказ проповедовать в школе? Я там директор школы». Я ему ответил: «Тебя уволят, потом меня уволят». «Меня не уволят, у нас христианская средняя школа с библейским уклоном». Я согласился и преподаю в этой школе химию, биологию, физику, историю. Потом приехала моя жена, она преподает русский язык и литературу. Наступило прекрасное время в моей христианской жизни, давать детям знания во свете Библии. Анвар Османов. Свидетельство Османова Анвара дано в сокращении. Полное свидетельство записано на диске, который вы можете заказать у нас. Евангелиум де Ретунг Миссион. Лимбахер Штрассе, 38-66-839 Шмельц. Телефон 06-887-88-9579. Свидетельства людей, ставших последователями Христа, помогут сделать правильный выбор и вам. Вальдемар Бош.

Струны души. Еще не было слов. Читаю нашу газету, которую люблю и много лет уже получаю. Читаю разные свидетельства и каждый раз удивляюсь, как чудесно и по-разному Господь находит нас, грешных. Вот читала в газете за январь, как сестра Эльвира молилась детской молитвой. Хотела бы рассказать, что я тоже уже была взрослой, и на меня часто находил страх, особенно ночью. Боялась идти спать. Стала молиться детской молитвой. Даже не помню, кто и когда научил меня. С 8 лет жила у чужих людей. Мама вернулась из трудармии, когда мне было уже 13-14 лет. Когда приходит беда, тогда человек начинает искать Бога. Так было и со мной. Молилась. Я маленькая девочка, хотя мне было уже 16-17 лет. Господь слышал мою детскую молитву и давал мир в сердце. Еще читала другое свидетельство. И Дух Святой побудил меня. Ты ведь тоже можешь засвидетельствовать о своем покаянии. А сама думаю, я же такая малограмотная. Будут смеяться, не поверят, не поймут. Но это так все было на самом деле. В нашем селе Сулуколь Кустанайской области, где мы жили, не было верующих. Да и вообще, можно сказать, духовно все было мертво. Когда первый раз приехал верующий брат с Аманкарагая и, выйдя из автобуса, спросил, «Есть ли верующие в вашем поселке?» Ему ответили, «Да, там, в конце поселка, живет тетя Ирма Грунтман». Он нашел эту тетю Ирму. Это была моя свекровь. Была ли она верующей? К тому времени она просто была очень религиозна. Вдова воспитывала одна 5 своих детей и 2 племянников. Все знали ее как очень добрую женщину. Она умела хорошо готовить, ее звали петь, когда кто-то умрет, любила всем помогать, и все ее любили. Так начали собираться в ее земляночке, которую она сама с детьми выстроила из пластов. И в этой землянке зажегся живой огонек веры. Бог благословлял, сеялось семя и возрастало. Начались покаяния. Первой покаялась сама тетя Ирма, потом ее сын Альберт, его жена. И меня не прошел Господь. Это было в субботу, 27 августа 1956 года. Была я уже замужем. 22 года было мне. Помню хорошо, что была проповедь о том, как Дух Святой действует. Его не видать, но Он делает свою работу. Был пример. Это как электротоком. Его не видно, а когда включишь, то загорается свет. Так работал Дух Святой и во мне. И вот вдруг мой взгляд упал на окно. На окне стоял большой красивый цветок. Герань бордового цвета. Вижу, кто-то заглядывает в окно. Очень страшный, с большим рогом. Промелькнула мысль, что это комсомольцы переоделись. Тогда преследовали верующих. Смотрю в боковое окно. Вижу то же самое. Сидели еще верующие сестры, и я обратилась к одной из них. «Лиза, посмотри, кто-то в окно смотрит. Она ничего не видит». Я говорю ей, «Ну как ты не видишь?» Она действительно не могла видеть. Это меня пугал и не хотел отпустить тот, который хочет погубить душу. Я сидела около двери, и вдруг внутренний голос во мне говорит, «Ты сидишь возле дверей. Тебя первую комсомольцы возьмут». А я подумала, «Хоть и заберут, но сегодня я должна покаяться». Дух Божий сильно работал во мне. Я уже не могла дождаться,
пока брат закончит говорить. Уже почти не слышала, что он говорил. Как только преклонили колени в молитве, я первая смогла открыть уста, громко, со слезами сказать только: «Господи, прости меня». Больше ничего не помню, только почувствовала, какой тяжелый камень свалился с моей души. Стало так легко, так радостно, нельзя передать. Эту радость ее должен каждый сам пережить и почувствовать. Душа моя ликовала. Кончилось собрание, меня никто никуда не забрал. Слава Господу, что победа была его. Тут же после собрания некоторые люди зашли к моей маме и сообщили ей новость. «Твоя Валя перешла в баптисты. Ты знаешь, она даже не сумела помолиться, только ревела». «Да, я не умела молиться. Это были всего два слова, но они свалили огромный камень с моей души. А я, по правде сказать, даже не знала, что это за слово «баптист». Утром, когда пошла к маме, было мое первое испытание. Многое пришлось выслушать, но я была счастливая, готова была обнять весь мир. С мамой стало будто бы чуть легче говорить. Какая у меня была вера, если я даже не знала молитву «Отче наш». Потом вызывал парторг, уговаривал, что я такая молодая, красивая, только начинаю жить, и запуталась в такую веру, в баптисты. Верю в Бога, которого нет. Много говорил и уговаривал, но все эти его слова не стоят того, что подарил мне мой Бог. И Господь был на моей стороне, помог устоять, хотя я еще была очень слабенькая духовно, и не было слов, что отвечать. Только могла сказать: «Бог любит меня и спас меня». На другие вопросы не отвечала, больше молчала, мысленно в себе повторяла: «Боже, дай силы устоять». В августе 1958 года приняла святое водное крещение, которое преподал брат Оскар Граф. В Кушмурун ездило нас тогда 5 человек. Я очень люблю свою общину. Теперь вся моя надежда на Господа. Молюсь, чтобы все мои дети и внуки пришли к Иисусу, пока еще время благодатное и двери спасения открыты. Мне 74 года. Бог подарил мне 11 детей, 30 внуков и пока 5 правнуков. Ожидается 6-й. Из детей пока только 2 с Господом. Но верю, что мои молитвы Господь услышит. Молитвы матери не тщетны. Валентина Грунт.

Что есть жизнь? Когда уже прожита большая жизнь, часто приходится вспоминать родителей, которые научили нас молиться. Их давно уже нет, отдыхают и ждут нас. Что такое наша жизнь? Пар появился и исчез. 14 апреля умер наш и ваш дорогой друг Николай Васильевич Колодочка. Церковь, благодать, где он был членом церкви, похоронили его по-христиански. Он был большим тружеником на Ниве Господней, имел большой музыкальный талант. В 2004 году мы с мужем отмечали 50 лет нашей совместной жизни. Наши дети и внуки спели нам песню «Золотая свадьба». Музыку написал Николай Васильевич Колодочка. С тех пор мы познакомились с Германией. Спасибо за газеты. Их прочитали десятки верующих. Пока, слава Богу, мы еще вдвоем. В августе будет 55 лет, если доживем. В мои 84 года я могу и писать, и читать. Беру еще книги в нашей библиотеке. И за это благодарю моего Господа. Это Его милость. Вся наша семья, 17 человек, служит Господу. Не нуждаемся, пенсии нам хватает. Большой привет всем сотрудникам на Ниве Божьей. Фёдор и Лидия Грудко, Украина.

стихи наших читателей. Голос призвания. Судьба моя не миром решена, не мир мне дал любовь и упование, вовек благословены времена, в которых голос Божьего призвания услышал я на прахе бытия, и где обрел я мужество святое, в котором воля вечная твоя превознеслась над всякой суетою. Хотя и ныне я не знаю сам, как родилось твое благоволение призвать меня от праха к небесам и к святости от смертного растления. Лишь знаю то, что жил я и не жил, был хуже и заносчивее многих, что милости твоей не заслужил, пока в разряд несчастных и убогих я сам себя в душе не записал и в нищете своей не расписался. Но ты всегда лишь гибнущих спасал, а гордым никогда не прикасался. И посему, кто знает нищету, кто страждет и кто ищет врачевания, того ты привлекаешь ко кресту благословенным голосом призвания. Андрей Смехов. Тюрьма. Мордовия. Россия.

Не оставляй, не оставляй, не стало слез, не стало жалости и боли. Я на кресте своем, Христос, и не осталось во мне воли. Не оставляй, виновна я, и снисхожденье недостойно, а в сердце страх томит пустое, и не заплачет дочь твоя. Не оставляй, пошли покой и все прощенье и участие, ты от потерь меня укрой, вселяя снова в сердце счастье. Не оставляй, не осуди, прими, как есть меня такою, своей всесильною рукою меня до неба доведи. Любовь бледных, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

Дни рисуют на висках сединки, как художник, ну, не дать не взять. Дни летят, не глядя на морщинки, дни летят, чтоб не вернуться вспять. Дни летят, в неумолимом беге, унося с собою все, чем мы живем, и у тех, кто жизнь проводит в неге, и у тех, кто с нищетой знаком.

Действительно, время изменяет очень многое. Изменяет также многих. То, что вчера было хорошо, сегодня неприемлемо. Говорят, устарело. То же, что вчера было нехорошо, сегодня популярно, мягко сказать. Злободневные проблемы, ими перегружены пресса, эфир. Но что же действительно злободневно? Сегодня христианский мир, позвольте мне так говорить ввиду того, что уж мало остается называющих или считающих себя неверующими, большинство наоборот, далеко не идет ни в какие сравнения, скажем, с христианством прошлого столетия. Ну, какие могут быть сравнения и стоит ли их делать? Мы живем в другое время, почти 21 век. Но что же действительно изменилось? Современный жизненный уровень требует немалого усердия от своих подопечных. Учеба, место работы, при этом, ах, беда, безработица, перспектива, имидж, мода и прочее. Вечный круговорот, оглянуться некогда. Но что же действительно важно в жизни? Вниманию любознательных и всех желающих, ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Единственной целью создания подобного журнала явилось желание обратить внимание всякого среди современников, исповедующего Господа Иисуса Христа, на Его желания и Слово, которые в наши последние дни также являются Словом и желанием Бога, как и в первые дни существования христианства. Печально, что гонка и спешка, которыми сопровождается вся современность, застилает от нашего духовного взора желания и мысли Бога и для наших дней. Но ведь Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. А это значит, что и для современников остается в силе призыв подвязаться за веру, однажды преданную святым. Да благословит Господь Иисус каждое сердце, скорбящее о том, что происходит среди христиан сегодня, и откроет свою волю для нас в эти последние дни через свое, однажды данное человечеству, Слово, сияющее посреди ночи неверия и отступления, как светильник, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших.

Жаль, никогда не вернешь упущенное. Как хотелось бы многим начать жизнь заново. Чего-то не делать, что-то наоборот. Направить русло жизни по другому пути. А значит, это во власти человека? Действительно ли во власти? Может ли человек, перед которым лежит, как на картинке, его собственная жизнь, изменить ее? Или все это, хорошее и плохое, что настигает человека, во власти лишь слепой судьбы? Где найти ответы на все эти вопросы? И можно ли их вообще найти? И стоит ли их в таком случае искать? Верующие говорят в Библии, но действительно ли Библия дает исчерпывающие ответы на все вопросы? Если да, то почему так многие люди все снова и снова остаются при своих вопросах и возникают новые? Увы, очень печально, но современники утратили главное – принципиальный подход к Библии. В лучшем случае многие сегодня держат в руках историческую книгу, преклоняясь перед тем, сколько ей пришлось пережить. Ее сжигали, всячески уничтожали, прятали, но она, слава Богу, дошла до наших дней. Другие сегодня видят в Библии свод христианской атрибутики, заповедей и правил, которых, по их мнению, никто не выполняет. Для третьих Библия представляет из себя нечто вроде талисмана, призванного служить успеху или благополучию. Но такую позицию с уверенностью можно назвать суеверием, то есть тщетной, напрасной верой. И, наконец, есть такие, которые говорят, что Библия писана не для нас, она устарела. Увы, но многие, называющие себя христианами, находящиеся в различных конфессиях, не обращаются вообще к Библии. Много из таких, которые читают ее, забывая при этом, что это Слово Бога. «Слово мое не подобно ли огню?» Говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Цитата из книги пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. Если позволите, отсюда все проблемы современников. Библия – это живое слово Бога к людям. Именно такой подход – единственное разрешение всех проблем и ясные ответы на все волнующие человечество вопросы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Знакомо, думаю, да, для многих. Это я процитировал Библию, послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Не стоит ожидать другого в жизни, если посеяли плохое. Не стоит возмущаться неурядицам, проблемам, дефициту веры и различным неустройствам, если сами тому способствовали. Библия говорит еще большее. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Это книга пророка Осии, 8 глава, 7 стих. Перед современниками сегодня, как и всегда, лежит все тот же выбор. Бог и его слово, с одной стороны, эгоизм и все, что проистекает отсюда, с другой. И Бог со своей стороны, как это прекрасно, не берет человека за шиворот и не подчиняет себе. Он предоставил выбор. Что же выбираешь ты? Уровень жизни сегодня резко отличается от уровня жизни прошлого столетия, например. Но для этого необходимо, как принято говорить, крутиться. Под этим подразумевается все. И честное вращение, и нечестное. Но ведь хочется иметь все и иметь самое лучшее. Напомню, на весы суждения положены принципы Бога и принципы нашего эгоизма. Может быть, не так уж плохо иметь все. И это, наверное, даже очень хорошо. Плохо ли, когда экономится время, если есть автомобиль? Или же есть все необходимое в квартире для того, чтобы не чувствовать зависимость от кого-то или чего-то? Плохо ли, если есть хорошие связи, друзья, с кем можно хорошо и продуктивно провести досуг? И сделать интересную совместную работу. На все эти вопросы можно ответить однозначно. Очень хорошо. Итак, экономится время, есть все условия для жизни, есть хорошие партнеры, хорошие друзья. Но как все это используется? Что при этом человек сеет? Сеет ли он доброе? Сеет ли он разумное? Сеет ли он прекрасное? Что посеет человек, то и пожнет. В прошлом столетии автомобиль был редкостью. Условия жизни были попроще, но я думаю, не стоит закрывать глаза на то, что и человечество, добавим и христианство, в моральном отношении было лучше, чище. Я уже сказал вначале, то, что вчера казалось постыдным, сегодня обрело иные окраски. Сегодня это популярно. Не думаю, что нужно искать причину, как это очень часто делается, в средствах массовой информации. Говорят, что именно через журналы и телевидение общество так разложилось. Может быть, это и занимает какое-то место, но главное то, что в сердце человека. Думаю, правильнее сказать, что средства массовой информации явились ключом к открытию многих сердец и их содержимого.
Иисус сказал: «Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, злоба, коварство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит». Это цитата из Евангелия Марка, 7 глава, 21 по 23 стихи. «Что посеет человек, то и пожнет». Но что же сегодня является главным? Бог говорит: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Это цитата из книги Иеремии, 6 глава, 16 стих. Главное, очевидно, остановиться и разобраться.

отношения с Богом принесут так желаемый многими мир и покой сердцам. Мы процитировали: «И найдете покой душам вашим». Все искания человеческого сердца остаются на своем месте. Ничто не приносит удовлетворения до тех пор, пока человек не обретет мир, успокоение. Часто перед взором в розовом свечении предстает очередная иллюзия покоя, будь то человек, какая-то вещь, занятие, цель и так далее. Но все это в итоге остается лишь недосягаемым горизонтом. Где же действительно можно успокоиться? Может быть, это келья монастыря или уподобленная ей уединенная жизнь, оторванная от реальности? Может быть, напротив, предаться с головой заботам жизни, делать деньги, вертеться, как говорится, крутиться, чтобы забыться? Может быть, желанный покой придет при погружении в иллюзорный мир фантастики, компьютерных игр, виртуальной реальности или, назовем все своими именами, виртуальной трансмедитации, хуже алкоголя, наркотиков? Где же действительно можно найти покой в бушующем море жизни, и можно ли его найти?

мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко, так сказал Иисус Христос.

Прогресс, удобство, комфорт не дали желаемого человеку. В душе остается неиссякаемый источник исканий. Чего же еще не достает современникам? Пьянство и наркомания остаются черными пятнами на современном обществе. Применяемые средства напрасны или не приносят желаемого результата. Семьи верующих также не обошла эта беда. Есть ли выход из создавшегося тупика? Сегодня христианами в нашей стране являются, за малым исключением, почти все. Во всяком случае, так о себе говорят. К сожалению, среди подавляющего большинства так мало тех, кто спокоен и уверен в своем завтра. Нестабильность жизни, проблемы с заработной платой, высокий жизненный уровень – все это внушает также и тем, кто представляет из себя христианство сегодня, тревогу и внутреннее неустройство. Чего же недостает христианину сегодня для полного

0: «Я был подданным сатаны», — рассказывает бывший наркоман, — «и не мог жить без героина. Это редкий продукт, поэтому доставать его приходилось воровством и контрабандой. Постоянное стремление к кайфу не раз приводило меня в тюрьму, где я пробыл в общей сложности много лет. В промежутках между тюремными сроками я постоянно находился в бегах от милиции, что очень часто приводило меня к отчаянию. Меня неоднократно лечили, но все напрасно. Был ли выход из этой беды?» «Я был страшным пьяницей», — рассказывает о себе один представительный человек. «Моим коллегам по работе я об этом не говорил, всегда лгал. Моя жена очень страдала от этого. Мои дети из-за моего порока рано покинули родительский дом. Я не мог остановиться, хотя хорошо понимал, что делаю ужасно. Когда был пьян, становился зверем. Кто мог помочь мне в этой беде?»
1: «Мне 14 лет. Я ушла из дома, так как не могла больше переносить домашней атмосферы. Мой старший брат стал наркоманом, но я его не винил за это. Жизнь такая. А что ему оставалось делать? Работать негде, родители его съедали за это. Вот и сел на иглу. Я тоже не смогла жить с родителями. Они постоянно ругаются, ссорятся из-за пустяков. Смешно слушать. А еще верующие соблюдают все праздники. Ушла жить к подруге. Потом ее мать нагнала меня, пришла на вокзал, а оттуда с помощью милиции вот сюда, в психушку. Кто еще может мне помочь?»
0: Это не частные случаи, когда человек, оказываясь в беде, нуждается в помощи. Необходим кто-то, кто мог бы помочь, кто желал бы помочь и кто помог бы. К сожалению, многие ищут помощь не там, где ее нужно искать. Очень часто случается, что, получив какую-то помощь, человек впадает в страшную зависимость от человека, который с удовольствием использует эту зависимость в корыстных целях. Таковы люди. Но если в таком случае выход из создавшегося положения, кажущегося критическим, кто же действительно может помочь? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Цитата из Евангелия Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Бог захотел мне помочь по своей милости», — продолжает бывший наркоман. «В одном из лагерей, где я находился, отбывая срок лишения свободы, Бог свел меня с заключенными, которых освободил Господь Иисус. Первый раз в моей жизни я услышал, что Он является спасителем всех людей, подверженных страстям. Когда я это узнал, я признался Ему не только в своей греховной жизни, но и в том ужасном падении, из которого Он затем и поднял меня. Поверив Ему, я понял, что Бог за меня осудил Иисуса Христа. Он мне дал полный покой и освободил меня от наркотиков».

0: Я много раз бросал пить.
1: Я продолжаю читать свидетельство представительного человека, которым начал выше.
0: Много раз давал слово себе и моей жене, что больше этого никогда не повторится. Но, увы, последнее время не мог прожить и двух дней без бутылки. Мне даже стыдно теперь признаться в этом. Когда узнали, мои друзья и коллеги стали презирать меня, ведь я постоянно врал. Моя жена несколько раз договаривалась с врачами о лечении. 3 раза меня лечили, но не проходил и месяц, как все повторялось заново. Однажды, когда я был в больнице с заболеванием сердца, услышал в холле красивое пение. Дай, думаю, пойду послушаю. Это были какие-то верующие. Они так красиво пели. Потом один из них говорил. Я уже не помню всего, что он говорил много. Но когда я подошел, он смотрел прямо мне в глаза и сказал: «Иисус пришел, чтобы вас освободить». Больше я тогда ничего не услышал. Потом еще пели, говорили, но я ничего не помню. Эти слова так врезались в мое сознание, что я совершенно потерял покой. Я никогда не слышал ничего подобного. Я не верил в Бога, так был научен, этого требовала моя работа. Но где он, этот Иисус? Куда он пришел? Как он меня освободит? Несколько дней спустя в нашу палату ввезли одного пожилого человека, который попал под машину. Он был весь перебинтован, и мы думали, что он без сознания. Но он заговорил с нами, стал знакомиться. Меня поразило его спокойствие. Еле остался жив, проблемы с сердцем, а улыбался, как ни в чем не бывало. Оказалось, он был христианином. Через него я узнал, куда пришел Иисус, чтобы меня освободить, и как он это сделал. Я благодарен Богу за это.

Сегодня есть очень много людей, не имеющих покоя. Проблемы жизни, нестабильность положения, потери близких – все это наносит новые и новые раны на человеческие сердца и без того израненные. Кто пытается освободиться от уныния и сомнений, лишающих человека покоя собственными усилиями, тому удается это только в той мере, как двум пьяным, забравшимся в утренних потемках в лодку и начавшим грести. Наконец, после долгих усилий, они с изумлением заметили, что все еще находятся на том же месте. Печально. Хмель не дал разглядеть, что их лодка была прикреплена к берегу цепью. Сколько времени и сил потрачено зря. Если человек привязан цепью дьявола, есть только один, который может помочь в этом. Это Господь Иисус Христос. Он пришел именно для того, чтобы дать успокоение. Он пришел для того, чтобы освободить. Он сам сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу». Цитата из Евангелия Луки, 4 глава, 18 и 19 стихи. Имеете ли вы покой? Уверены ли вы в своем завтра? Если да, на чем основана такая уверенность? Я хочу сказать, что есть лишь одно надежное, испытанное временем и многими основание для такой уверенности – Господь Иисус Христос. Если основанием для вашего покоя являются деньги, положение, звание и тому подобное, это все очень зыбко. Настанет момент, когда почва под ногами зашевелится и уйдет из-под ног. Если то, за что в таком случае можно ухватиться. Деньги, положение, друзья, даже сама жизнь человека на земле – вещи временные и изменчивые. Обращаясь ко всем, хочу сказать, пришло время конкретных решений и серьезных осознаний. Есть только два пути – с Богом и без Него. По какому из них идешь ты, дорогой друг? Покой и мир, уверенность в будущем, тишина в семье, надежная дружба и партнерство – все это можно найти только в Иисусе Христе. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Цитата из книги пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Может быть, ты успокаиваешь себя тем, что называешься христианином, что посещаешь какую-то религиозную организацию, по-твоему, исключительной морали и правильной догматики. Но не об этом речь. Я хочу спросить конкретно, кем для тебя является Иисус Христос? Может быть, ты скажешь, как говорят сегодня очень часто, что являешься членом христианской поместной церкви, посещаешь все богослужения, участвуешь в причастии, жертвуешь временем и средствами для Бога и Его дела. Но и не об этом речь. Вопрос я повторяю. Кем для тебя является Иисус Христос? Однажды аналогичный вопрос задал сам Господь Иисус не просто толпе, следовавшей за Ним, глазеющей на все Его чудеса и силу, желающей угощения или насыщения, но не думающей о Его воле и желаниях. Он задал такой вопрос своим ученикам, тем, кто был близок Ему, кто следовал за Ним всегда и всюду. «А вы за кого почитаете Меня?» Так говорит евангелист Лука в 9 главе 20 стихом. Такой вопрос из уст самого Господа рано или поздно должен быть услышан каждым христианином. Петр тогда ответил: «За Христа Божия». Как очевидно из Писания, с таким ответом Петра была сопряжена открытая самим Господом Иисусом истина о Церкви и собрании Божьей, которую никогда не одолеют врата ада. Многие христиане сегодня, видя все то, что происходит в среде носящих имя Христа, скорбят и болеют душами. Многие смущаются от сказанных Господом слов, что врата ада не одолеют Церковь, видя, как далеко отошло христианство от Писания. Другие из этого берут повод для неосмысленного и, нужно сказать, совершенно нелепого вывода, что Библия устарела. Она не современна. Христианство было таковым лишь в начале нашей эры, выносят заключение они. Сегодня оно утратило свою новизну и силу, поэтому пришло новое время, новые принципы, христианство нового поколения. Но действительно ли это так? Недостаточно относиться к Иисусу как к лучшему другу. Людей с подобным воззрением сегодня очень много. Его также не удовлетворит отношение к себе лишь как к Спасителю, хотя эта позиция намного выше любых самых наилучших дружеских отношений, потому что она ставит спасенного в какую-то степень зависимости перед Спасителем. Но это далеко не все. Признание Иисуса Христом Божьим ставит человека перед высокой личностью, перед самим Богом. Как много сегодня читающих Библию, обращающихся в молитве к Богу, обходят стороной или каким-то пассивным молчанием вопрос об отношении к Иисусу Христу. В лучшем случае его почитают прекрасным человеком, неповторимым учителем высокой морали и нравственности, даже сыном Бога, но не более. Я хочу еще раз спросить тебя, дорогой слушатель, кем для тебя является Иисус из Назарета, называемый Христом?
если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Цитата из Евангелия Иоанна, 15 глава, 10 стих. Это слова Иисуса Христа. Хочу отметить, что Он ничего не сказал о спасении в связи с соблюдением Его заповедей. Речь идет только о Его расположении, как и Он пользуется расположением Своего Отца, находясь в полном послушании Ему. Это обращение ко всем спасенным. Дорогой христианин, находишься ли ты в послушании Иисусу Христу? Можешь ли ты от сердца назвать Его своим Господом? Это означает Господином. Это также означает, что ты являешься Его рабом. Отсюда вытекает как следствие безоговорочное послушание Ему и Его Слову. Тогда возникает вопрос в связи с выше приведенной цитатой. О каких заповедях вел речь Иисус? Этот вопрос очень важен, так как от его результата зависит расположение Господа Иисуса Христа к человеку. Если так, то речь идет не просто о любви к какому-то христианину, соблюдающему заповеди, проще сказать, послушному, или другому непослушному. Христианин, исповедующий Иисуса своим Господом, рано или поздно должен увидеть желание своего Господина, и как верный и послушный раб стремится исполнять их. О каких же заповедях говорил Иисус?

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Христос признает перед Отцом, что наступил самый важный момент в истории человечества. Настал час примирения между Богом и человеком. Человечество, ангелы, философы и религиозные люди, сами не осознавая того, ожидали этого часа. И Он пришел. Христос, как Агнец Божий, понес на себе вину всего мира. Он был готов умереть в пламени Божьего гнева, предназначенного для нас. В эти решающие минуты предатель в сопровождении иудейских вождей был на пути, чтобы схватить Божьего Сына, кроткого и сильного человека, готового умереть, даже не пытаясь в ответ защищаться.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 2 стих. «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную».
0: Многие думают, что слава означает сияние и свет. Иисус исповедовал, что основой его божественной жизни и славы является самоотверженная любовь. Он просил Отца сохранить его в этой любви в часы, когда он висел на кресте, испытывая боль и страх. Такая Божья любовь могла быть явлена в полной мере в распятом. Сын был готов пожертвовать собой ради оправдания мятежников и преступников. В этом и заключается суть славы Сына. Нет нужды говорить о том, что Иисус умер не для себя, но ради славы Отца. Он исполнил то, что никому не было под силу исполнить. Он прославил Отца на кресте и совершил примирение человека с Богом. Когда грех был прощен, была явлена Божья любовь. Всем людям было предложено стать Божьими детьми. Святой Дух сошел на верующих во Христа, и они теперь могли прославлять своего Отца хождением в чистоте и истине. Нет больше славы для Отца, чем быть отцом многих детей. Поэтому Иисус и просил, чтобы искупительная любовь явилась через рождение многих детей в духе и истине для славы Отца. Сын исполнил свое божественное предназначение. Отец дал ему власть над всеми людьми. Христос есть истинный Бог, Творец и Искупитель. Он наш Господь, Царь и Судья. Мы принадлежим Ему. Он наша истинная надежда. Он принял эту власть не для того, чтобы судить и наказывать, но для того, чтобы спасти и вести нас по жизни. Цель пришествия Христа в том, чтобы верующие в Него получили жизнь вечную. Смерть больше не имеет власть над нами, ведь на кресте Иисус простил грехи человечества. Не все отвечают на Его призыв быть спасенными. Но верующие во Христа являются Его избранным народом. Они верят в Отца, Сына и Духа Святого. В них живет Дух Божий. Их новая жизнь – чудо наших дней, прославляющее имя Отца.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».
0: Дух Святой подтверждает то, что Иисус говорил о Боге. Он – Отец Христа и наш с вами Отец. Верующий в эту истину Божию и в самого Господа имеет жизнь вечную. Единственный способ познать Бога – это познать личность Иисуса Христа. Тот, кто видит в Сыне Отца и доверяет Ему, освящается посредством Божьего усыновления. Простое знание слов Христа — не наука. Важна жизнь и хождение в Духе. Господь воссоздает свой образ в каждом верующем. Что представляет собой этот образ? Это любовь, истина и праведность, которые даруются Божьим детям Духом Святым. Вышеперечисленные качества славят Отца, поскольку делают Его достоинства очевидными. Христос был послан в мир, чтобы люди, видя Его жизнь, могли осознать, что Он рожден от Духа, распят и воскрес, чтобы они могли познать Бога. Сын — Божий посланник, воплощение Его любви и святости. Если вы хотите узнать истинного Бога, изучайте жизнь Иисуса. Он есть образ Бога, Его помазанник. Как Мессия, Он также является Царем царей, первосвященником, святым пророком и воплотившимся Словом Бога.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 и 5 стихи. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира».
0: Во время своего пребывания на земле Иисус постоянно размышлял об Отце, свидетельствовал о Нем, исполнял Его волю. Он отверг Себя ради славы Отца. То, что Христос получил от Него, Он передал нам. Вся жизнь Его прославляла Отца. Иисус верил, что Его молитвы не останутся без ответа. На кресте Христос совершил задуманное Богом искупление. Но как бы то ни было, исполнить эту миссию для Него не было предметом гордости или самодовольства. Иисус признавал, что Сам Отец совершил все. Он уничижил Себя и не ставил Себе одному в заслугу то, что было исполнено. Христос поистине заслужил вечную славу. Иисус свидетельствует, что слава Его от вечности. Он — Бог от Бога. Свет от света, рожден от Бога, а не сотворен. После выполнения своей миссии на земле Он устремился к Отцу. Когда Он достиг небес, ангелы славили Его, говоря: «Достоин Агнец закланный принять славу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Молитва. Отец Небесный, да славится имя Твое. Твой Сын прославил Тебя своими делами, молитвами и совершенной жертвой. Мы недостойны даже поднять глаз своих на Тебя. Мы благодарим Тебя за прощение грехов наших, которое исполнилось благодаря жертве Христа. Ты сделал нас своими детьми. Благодарность Тебе за то, что Ты даровал нам жизнь вечную, наполнив нас Духом Святым. Помоги нам всегда прославлять Тебя и не присваивать себе заслуг. Помоги исполнять заповеди Сына Твоего, любить друг друга. Пусть другие видят в наших добрых делах Тебя, Отца нашего Небесного, и прославляют лишь Тебя одного. Вопрос 104. Какова основная мысль первой части молитвы Иисуса? 3. Иисус ходатайствует за Своих учеников. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 6 по 19 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое».
0: Иисус был уверен в том, что Отец даст Ему сил совершить искупление. Он также знал, что слава Божия будет возрастать через рождение многих детей, обретающих вечную жизнь. Теперь Его мысли были обращены на учеников, которых Он избрал от мира и объединил в Божьей любви. Христос открыл новое имя Бога — Отец, соответственно, избранные от мира, становились его детьми. Это своего рода тайна церкви. Рожденные от Бога принадлежат отныне не себе, а тому, кто дал им это новое рождение. Он даровал им своего Сына, искупившего их своей кровью. Если вы верите во Христа, вы принадлежите Ему. Становление детьми Божьими происходило в учениках по их вере в Евангелие, когда они хранили в сердцах своих Его драгоценные слова. Эти слова не пустой звук или исчезающий дым, как часто пишут в мировой прессе. Это Божьи слова, послание, исполненное созидающей силы. Хранящий в своем сердце слова Отца живет под кровом Всевышнего.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 7 и 8 стихи. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истина, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня.
0: Слова, произнесенные Иисусом, имели особое действие. Они способствовали изменению жизни погибающих грешников. Иисус жил в соответствии с тем, что говорил, и творил дела силой слова. И мы получаем Его силу и благословение в Слове Отца. Сын не ищет своего, но приписывает всю власть, могущество, мудрость и любовь Отцу, который даровал Ему все. Христос предлагает нам самое дорогое, что имеет – Свое Слово. Слово было от Отца. Сын стал воплощением этого Слова. В Слове наша сила. Мы переживаем в своей жизни силу этого Слова, освящаемся им и с радостью принимаем все то, что в нем сокрыто. Святое Евангелие помогает нам осознать реальность существования Троицы – Отца, Сына и Духа Святого.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: В мире утрат. В мире утрат и разных аномалий, в мире различных горечей и бед, я зреть хочу ремни твоих сандалий и края рис, сияющих как свет. Я видеть рад лицо твое святое и в мир нести спасительную весть до дня, пока за смертною чертою тебя смогу увидеть, как ты есть. Смогу увидеть то, что лишь отчасти я в мире пребывая ныне зрю, что называю благостное счастье, о чем сегодня с верой говорю. И пусть порой бывает очень больно моей душе на поприще земном, но то, что есть, мне этого довольно, и я не помышляю об ином. Довольно мне красы твоей и стати, и голоса, ласкающего слух, твоей любви и Божьей благодати, Господь Иисус, Святой Господний Дух. Андрей Смехов. Как мы обличаем?
2: Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним.
1: Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. Если брат твой упал, не толкай его в пропасть и над ним не верши строгий свой приговор. Может быть, он устал, может жить ему плохо, может быть, радость спасения унес хитрый вор. Если тверд ты в пути, то не стоит гордиться и смотреть свысока на того, кто упал. Пусть любовью и болью душа загорится, поддержи. Помоги, чтоб на ноги он встал. Мы умеем судить, и ошибки другого очень часто бывают предметом бесед. Но у нас не хватает сердечного слова, нехороший порой оставляем мы след. Прежде чем обличать, помолись в сокрушении, попроси, чтоб Господь в твою душу излил много-много любви, теплоты и смирения, и лишь только тогда с обличением иди. Если сердце наполнено Божьей любовью, одно слово сильнее, чем тысячи слов. Не устань ты молиться, чтоб Бог своей кровью дал прощение ему и омыл от грехов. Пусть увидит твой брат в тебе искренность, кротость, силу Божьей любви и поддержку себе. Он споткнулся, упал, не толкай его в пропасть, вознеси его Богу в сердечной мольбе. Алексей Дутов. Что еще должно произойти? Что еще должно произойти, чтобы в Бога стали люди верить? Сколько волн цунами вновь пройти, чтоб к Творцу Небес искали двери? Сколько наводнений и потерь нужно претерпеть, чтоб вспомнить бренность человечьих наших малых дней и Христа увидеть современность? Как еще трястись должна земля, изменять самой себе природа, чтоб без Бога нам не жить ни дня, обретая в нем от зла свободу? Время наступило. Нет его, чтобы жить безбожно и убого. Подарил Христа нам вечный Бог, в нем к усыновлению дорогу. В нем надежду вечности сквозь страх, что земная жизнь так легковесна. В нем неугасимый свет сквозь мрак и пример хвалебный Богу песни. Все пройдет, жизнь кратка на земле, тело смерть для всех неотвратима, только во Христе дается всем право быть спасенным и любимым. Любовь бледных. Среди чудес. среди чудес земли и неба, среди невиданных высот, где солнца луч ни разу не был, есть чудный сад. Средь городов великих, самых богатых пылью и толпой, есть где-то, аж за небесами, чудесный город. Средь рек, несущих свои воды, среди потоков и ручьев, есть от престола для народов поток воды. Среди всего, что в мире тленно, среди мишуры и суеты, есть лишь один во всей вселенной великий Бог. И если, сбросив злую маску, придешь, поклонишься Ему, Он чудным светом, словно в сказке, придет к тебе. И ты увидишь сад чудесный, в Иерусалиме будешь жить и будешь славить Бога песней, и воду жизни будешь пить. Людмила Лаврентюк. Ответ в Боге. Когда мне было только 5, во мне возник вопрос: зачем родился в мире я, и почему в нем много слез? Никто не мог мне дать ответ. Тогда я об одном молил, день каждый детства своего у Бога мудрости просил. Цвели сады, а я все ждал, не замечая урожая. Росли плоды, а я мечтал, впустую время провожая. Хороших дел я делал мало и думал только о себе, и в мире все тускнее стало, любил лишь близких мне людей. Теперь, когда мне больше лет, Господь открыл мои глаза и знания мне дал в ответ, и многое мне показал. И я увидел, очень важно иметь немного мудрости, иметь умение жить дружно, избавиться от гордости, уметь последнее отдать, пока не будет больно, и похвалы взамен не брать, награду ждать от Бога. Уметь прощать своих врагов, прочь отгоняя злобу, победу держит всем любовь, душе даря свободу. Когда унизит кто меня, я знаю, это к лучшему, ведь гордость сломлена моя, свет наполняет душу. Светильник свой буду держать над головой своею, имея в сердце Божий страх. Лишь в нем ответ имею. Николай Хевренко. Самый краткий курс общения и взаимодействия с людьми. Для общения нужны правильные слова. Когда слов много, легко сказать лишнее. Вспоминается высказывание: человек учится говорить первые несколько лет своей жизни, а потом всю жизнь учится молчать. Давайте научимся использовать свой язык для немногих, но добрых слов. 6 самых важных слов. Я совершил ошибку и признаю это. 5 самых важных слов. Ты сделал очень хорошую работу. 4 самых важных слова. Я всегда рад помочь. 3 самых важных слова. Каково твое мнение? 2 самых важных слова. Большое спасибо. 1 самое важное слово. Мы. 1 наименее важное для правильного общения слово «я».
3: «Самоправедность», написал Александр Яручик Захария, Испания. Да, к большому прискорбию у человека есть эта нить самоправедности. Мы часто хотим поставить себя выше и лучше других, часто оправдываем себя любыми путями. Таким людям Христос лично говорит: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Луки, 16 глава, 15 стих. Друзья, не забудем, что наши дела, как запачканная одежда. Одно дело быть оправданным перед Богом, а другое дело считать себя праведником. Апостол Павел прекрасно понял эту истину и писал римлянам и галатам, что оправдание наше происходит по вере в Иисуса Христа. Однако же, узнавшись, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Галатам 2 глава 16 стих. Друзья, оправдание приходит по вере, а не по нашим делам. Нашими делами мы никогда не оправдались бы перед Богом. Он оправдывает того человека, который понял раз и навсегда, что сам себя он не спасет и не вытащит из болота греха. Это может сделать только Он, Господь, который именно для этого и умер на кресте Голгофском, чтобы занять там твое и мое место. Вот поэтому, веря в Его искупительное дело, мы оправдываемся и становимся пред Богом невинными. Конечно, это не говорит о том, что мы уже не грешим и стали совершенными. Слово Божье ясно говорит нам, что если мы согрешаем, мы имеем ходатая пред Богом Иисуса Христа. Христос для верующего человека становится не только Спасителем, но также ходатаем пред Богом Отцом в момент нашего прегрешения. Как жаль, что некоторые, уверовав, стали возноситься над другими и считать других никчемными существами, стали считать себя выше других, праведниками. Не будем поступать, как те фарисеи, которые тоже считали себя лучше других. Фарисеи были на видных местах, хорошо знали Слово Божие и умели произносить красивые молитвы, но они были фальшивыми праведниками. Неужели мы сегодня хотим быть похожими на них? Примером самоправедности был Савл из Тарса, который потом стал апостолом Павлом. Он так сильно был втянут в человеческие предания иудеев, что был почти слеп, когда предавал первых христиан на смерть. Для него праведность, которая заключалась в исполнении закона, предписанного пророками и добавленного фарисеями, была самым большим оправданием всей деятельности. И вот в разгар своей грязной работы он встретился лицом к лицу с тем, кто в самом деле мог оправдать его от греха и сделать чище белого снега. Он встретился на пути в Дамаск с Иисусом Христом, которого вот уже некоторое время постоянно гнал и преследовал в лице первых христиан. И там, на дороге, он понял, что был слепым не только физически после яркого видения Божьего, но и духовно. Там же он признал Иисуса Христа своим Господом. Савл спросил: «Кто ты, Господи?» И в ответ услышал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Савл в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Об этом читаем повествование в 9 главе «Деяний апостолов», где описано подробно обращение апостола Павла. Человек может быть полностью ослеплен своей самоправедностью. Будем осторожными и внимательными к нашему поведению и разговору. Мудрый Соломон писал в 30 главе притчи: «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих».
4: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 17.
4: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
5: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
4: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий:
6: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
4: И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
7: «Встаньте и не бойтесь».
4: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
7: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
4: И спросили его ученики его:
8: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Иисус сказал им в ответ:
7: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
4: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
9: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
4: Иисус же, отвечая, сказал:
7: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
4: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
10: «Почему мы не могли изгнать его?»
4: Иисус же сказал им:
7: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
4: Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
7: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
11: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
4: Он говорит:
11: «Да».
4: И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
7: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?
12: Петр говорит ему:
13: с посторонних.
12: Иисус сказал ему:
7: итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя.
3: Глава 18.
12: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
8: кто больше в Царстве Небесном?
12: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
7: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
12: Тогда Петр приступил к нему и сказал:
5: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?
12: Иисус говорит ему:
7: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
3: Глава 19.
12: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
14: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
12: Он сказал им в ответ:
7: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
12: И сказал:
7: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
12: Они говорят ему:
14: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
12: Он говорит им:
7: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
12: Говорят ему ученики его:
15: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
12: Он же сказал им:
7: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
12: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
7: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
12: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
16: «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
12: Он же сказал ему:
7: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
12: Говорит ему:
16: «Какие?»
12: Иисус же сказал:
7: «Не убивай,

0: Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
1: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
2: «Так кто же может спастись?»
1: А Иисус, воззрев, сказал им:
0: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно».
1: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
3: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
1: Иисус же сказал им:
0: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
4: Глава 20.
0: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
1: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
0: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет».
1: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
0: «Чего ты хочешь?»
1: Она говорит ему:
5: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем».
1: Иисус сказал в ответ:
0: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
1: Они говорят ему:
2: «Можем».
1: И говорит им:
0: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
1: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
0: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой.

0: и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
2: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
1: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
2: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
1: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
0: «Чего вы хотите от меня?»
1: Они говорят ему:
3: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
1: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
4: Глава 21.
1: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
0: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
1: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
5: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
1: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
6: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!»
1: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
7: «Кто сей?»
1: Народ же говорил:
8: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
1: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
9: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
1: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих:
10: «Осанна!
1: Вознегодовали и сказали ему:
8: «Слышишь ли, что они говорят?»
1: Иисус же говорит им:
0: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
1: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
0: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!»
1: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
8: «Как это тотчас засохла смоковница?»
1: Иисус же сказал им в ответ:
0: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
1: И когда пришел он в храм и учил, Приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
11: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
1: Иисус сказал им в ответ:
0: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
1: Они же рассуждали между собою:
11: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка».
1: И сказали в ответ Иисусу:
11: «Не знаем».
1: Сказал им и он:
0: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
1: Говорят ему:
12: «Первый».
1: Иисус говорит им:
0: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: „Постыдятся сына моего“. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: „Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его“. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»
1: Говорят ему:
13: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
1: Иисус говорит им:
0: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
1: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Известно, что радио – довольно непростой жанр общения со слушательской аудиторией, трудность которого заключается в том, что диктор не видит своего слушателя. Собственно говоря, да и вы, дорогие радиослушатели, тоже не видите нас и можете представлять дикторов только по голосу. Но мы-то даже и голоса вашего не слышим. Хотя нет, иногда слышим и даже мысленно представляем себе собеседника, в чем нам очень помогают ваши письма. Вот послушайте, что пишет наш слушатель из Белоруссии, из города Брест. Зовут его Олег Леонидович. Он прислал нам даже не письмо, а почтовую открытку, на которой мелким, но разборчивым почерком написано. «Здравствуйте, дорогие друзья! Слушаю ваши радиопрограммы последнее время, посвященные разбору Библии. Интересно, как жили люди в древности. Но почему вы пытаетесь проводить аналогии с современностью? Ведь сейчас совершенно другое время, другие люди, сознание и мышление. По-моему, это невежественно и совершенно напрасно. Современный человек имеет совершенно иное понятие о высшем разуме. Охлаждение большинства людей к подобным сказкам говорит не о моральной деградации общества, а о росте духовного самосознания. Они нуждаются в совершенно новой религии. В какой? Задает вопрос наш радиослушатель и здесь же отвечает. Покажет время. Уважаемый Олег Леонидович, спасибо вам за письмо, за то, что вы слушаете нашу программу и не просто слушаете ее, но и размышляете. Вы пишете, что вас заинтересовало изучение Библии. Вам интересно узнать, как жили люди в древности. Действительно, Библия содержит древнейшие книги, ведь она повествует о том, что было от начала сотворения мира. Но вместе с тем Библия не летопись и не учебник истории. Мы верим в то, что это слово живого Бога, который вдохновил многих людей записать то, что Он открывал им. И поэтому книга эта является для нас высшим авторитетом. Без преувеличения можно сказать, что она отвечает на все вопросы души. Вот пример. Вы пишете, что сейчас другое время и другие люди. Давайте посмотрим, что утверждает по этому вопросу Библия. Послушайте рассуждение одного из мудрейших царей своего времени, Соломона. Вот что он пишет. «Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Это книга «Экклезиаст», 1 глава, 8, 9 и 10 стихи. Вы называете Бога высшим разумом. При этом мне представляется какая-то холодная, далекая субстанция, которая задумала и произвела наш мир со всеми его недостатками и достоинствами, и теперь безразлично взирает сверху, как мы здесь копошимся в своих проблемах, никак, совершенно никак не реагируя на все происходящее. Бог Библии не таков. Это вполне определенная личность, которая имеет вполне определенные планы в отношении каждого из нас, в отношении развития событий на планете и подведения конечного итога всему сущему. Он контролирует и корректирует ситуацию с учетом волеизъявления как отдельной личности, так и целых народов. Он уважает чужое мнение. Главной движущей силой его поступков является любовь. Именно любовь как ко всему творению, так и конкретно к каждой отдельной личности. Ведь Иисус Христос добровольно отдал свою жизнь, чтобы спасти всех людей планеты Земля. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Записано в 3 главе Евангелия от Иоанна. А охлаждение большинства людей к подобным сказкам, как вы пишете, привело не к росту духовного самосознания, а к росту оккультизма, увеличению числа людей, страдающих душевными заболеваниями, росту насилия и всеобщей напряженности как внутри общества, так и между различными странами. И как вы совершенно справедливо пишете, такие люди нуждаются в совершенно иной религии, чем христианство. Описание этой религии мы находим на последних страницах Библии, повествующих о конце времен. Это религия Антихриста. Не знаю, как вам, а мне, уважаемый Олег Леонидович, такая религия совершенно не нравится. И поэтому давайте лучше продолжим изучение Евангелия от Матфея. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этой передаче мы начнем изучение 19 главы Евангелия от Матфея. В первом стихе этой главы мы читаем о том, что Иисус идет в Иудею, в Иерусалим. Он отправляется туда в последний раз перед своим распятием. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданской стороною». Что означает фраза «когда Иисус окончил слова сии»? О каких словах здесь идет речь? Здесь имеется в виду все то, о чем шла речь в 16, 17 и 18 главах. Сказав все, что он хотел сказать в Галилее, Иисус двинулся на юг и подошел к пределам Иудеи с восточной стороны от Иордана. Будучи в Кесарии Филипповой, он объявил ученикам, что идет в Иерусалим принять смерть. Далее Господь отправился в Иудею и провел какое-то время в районе Галилейского озера, где основным городом его служения был Капернаум. И вот сейчас Иисус подходит к границам Иудеи. Давайте теперь прочтем второй стих. «За ним последовало множество людей, и он исцелил их там». Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что мы с вами уже неоднократно подчеркивали. Отметьте для себя эти слова «много людей» и «исцелил». То есть исцелены были не просто несколько человек, Иисус исцелял целые толпы народа. Меня не перестает удивлять этот факт. Именно поэтому я не перестаю говорить, друзья мои, что если кто-то занимается исцелением верой, ему следует ходить по больницам и помогать больным там. Пусть с его помощью больницы опустеют, ведь именно так поступал наш Господь, когда проходил все те места. Если кто-то хотел получить исцеление, он его получал. Таким образом, исцелялись толпы народа. Следующий отрывок 19 главы затрагивает вопрос о браке и разводе. В этих стихах мы читаем, что к Иисусу приходят религиозные вожди с вопросом относительно допустимости развода. Здесь наш Господь формулирует условия и основы для расторжения брака. Давайте прочтем третий стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Как написано здесь, фарисеи пришли, чтобы искусить или испытать Иисуса. Они, по сути дела, пытались подстроить ему ловушку, заставить его выступить против постановлений закона Моисея. Для этого они пришли к нему с проблемой, которая не менее актуальна и в наши дни. Позволительно ли человеку разводиться со своей женой по какой-либо причине? Надо сказать, что даже среди христиан в наше время этот вопрос остается в равной степени открытым. Сейчас я позволю себе немного отклониться в сторону, сказав, что Бог дал людям некоторые принципы, которые призваны способствовать благу человеческой семьи. Например, брак был предназначен Богом для защиты дома. Причем брак – это то, что Бог дал всему человечеству, как спасенным, так и не спасенным. Другим примером того, что нам дал Бог, является институт правосудия, предназначенный для защиты жизни отдельных граждан и целых народов. Точно так же Бог, заботясь о каждом отдельном человеке, даровал нам закон субботы, предоставляя людям день отдыха. Бог установил все эти законы для защиты отдельной личности, семьи и даже целых народов. Причем эти законы носят всеобщий характер, то есть даны всему человечеству. Позднее, однако, он уже давал более конкретные законы своему избранному народу. А теперь Давайте вернемся к вопросу брака. Здесь, конечно, этот вопрос рассматривается в контексте израильского народа. Мы же посмотрим на него с точки зрения современного христианина. Итак, законно ли человеку разводиться со своей женой по какой-либо причине? Вот что Иисус отвечает в 4 стихе. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Господь Иисус Христос заставил их взглянуть на самое начало, на созданный Богом образец брака. Закон Моисея допускал развод по целому ряду причин. Например, если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Второзаконие, 24 глава, 1 стих. С точки зрения закона Моисея, развод считался менее серьезным проступком, нежели брак с иноплеменником. Например, если дочь священника выходила замуж за чужеземца, ее следовало исторгнуть из среды народа Израиля. Однако со временем закон Моисея был превращен в совершенную бессмыслицу, когда основанием для развода могло стать любое совершенно смехотворное событие, например, подгоревший обед. Именно поэтому во времена нашего Господа было так много споров по вопросам развода. Далее Иисус продолжает в 5 и 6 стихах. «И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Таков был первоначальный замысел Бога для мужчины и женщины еще до того, как грех вошел в человеческую семью. Развод не входил в первоначальный замысел Бога. Почему? Да потому что грех не являлся первоначальным замыслом Бога, а развод – это всегда результат греха. Первопричиной любого развода является какой-то грех. Итак, Господь заставил их взглянуть на первоначальный план Бога. Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» 7 стих. Для того, чтобы понять, о чем именно они спрашивают здесь Иисуса, нам следует прочесть 24 главу Второзакония, 1-4 стиха. Итак, на вопрос, почему Моисей разрешил разводы, Иисус отвечает в 8 стихе. «Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Почему же Моисей позволил людям разводиться? Сказано, что по их жестокосердию. Дело в том, что брак был дан людям от Бога. Брак представляет собой наиболее чудный и радостный из человеческих взаимоотношений, так что в этом мире нет ничего подобного семейным узам. Причем на самом деле отношения между супругами должны были олицетворять взаимоотношения Христа и Церкви, а потому лишь верующие могут воплощать эти высокие и святые отношения. Однако, если брачные узы дают трещину, в сердцах супругов поселяется горечь и обида, и брак становится обманом и притворством, скорее насмешкой над идеей брака. К сожалению, даже христиане порой сталкиваются с тем, что их семейные узы оказываются весьма шаткими и непрочными. Итак, по закону Моисея, Бог позволил людям разводиться по их жестокосердию, но его идеалом является постоянный брак. Я понимаю, что мы живем в обществе, которое имеет много слабостей, и в частности в этой сфере. Поэтому я не сомневаюсь, что эту передачу доведется слушать тем, кто сам состоит в разводе. Я позволю себе еще раз повторить, что в основе любого развода лежит грех. Но с другой стороны, мы все грешники. И раз Бог может простить убийцу, то Он может простить и того, кто когда-то развелся. Но все-таки мы с вами должны понимать, что первопричиной любого развода является грех. Далее следует 9 стих, где Господь говорит что-то совершенно новое. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Прелюбодеяние разрушает брачные отношения и дает единственное веское основание для расторжения брака. Кто-то может сказать, а что если чудная христианка замужем за пьяницей? Могу вас уверить, что бывает и наоборот. Прекрасный христианин может быть женат на совершенно безбожной женщине. Развод был создан для того, чтобы позволить пострадавшей стороне вновь найти себе спутника жизни. Бог же не поощряет развод. Но это правило применимо лишь для верующих. Бог не навязывает свои законы неверующим. Ставя на первое место для них евангельскую весть о Христе, Бог желает, чтобы неверующие приходили к Господу. Неверующий идет к погибели, независимо от того, женат он, разведен или холост. Для неверующего это ничего не меняет до тех пор, пока он не примет Христа. Но важно осознать, что для христиан существует лишь одна веская причина развода – это прелюбодеяние. Давайте же представим себе, что какой-то верующий развелся по иной причине. Как быть пострадавшей стороне? Что ж, если имело место прелюбодеяние, а в большинстве случаев так оно и получается, то пострадавшей стороне можно вступать в брак повторно. Я полагаю, такова основная идея в этом конкретном случае. В 10 стихе ученики затрагивают еще один важный аспект этой проблемы. Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». То есть ученики, по сути дела, говорят, «Ну, раз все это так, то лучше просто оставаться холостым». В этих словах есть большая доля правды. В этом случае вы, несомненно, сумеете избежать многих трудностей. Но вот что Иисус отвечает им на это в 11 стихе. «Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано». Этот стих чрезвычайно важен, в особенности в наши дни. По сути дела, 11 и 12 стихи формулируют один замечательный принцип, который, однако, и по сей день отвергается католической церковью. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Есть скопцы, которые из чрева матерного родились так. В этом мире есть люди, которым просто не нужна семья, поскольку они могут жить в одиночестве сами по себе. Много лет назад одна незамужняя женщина сказала мне, «Зачем мне выходить замуж? У меня есть плита, которая дымит, собака, которая лает и ворчит, и попугай, который ругается. Зачем же мне еще мужчина в доме?» Считать так – это ее полное право, а также право многих других, похожих на нее. Но это далеко не для всех. Есть скопцы, которые оскоплены от людей. В некоторых церквах существует правило, что служитель, занимающий определенную должность, не имеет права вступать в брак. Однако ни одна церковь не вправе устанавливать подобные запреты. Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Я знал одну девушку, которая решила стать миссионеркой и уехать в другую страну. Перед ее отъездом мы разговаривали с ней, и я сказал: «Послушай, если ты уедешь, то шансов найти там себе спутника жизни у тебя почти не будет». На это она ответила: «Да, я уже обдумала это, и я готова пойти на эту жертву». То есть она приняла это решение совершенно сознательно, добровольно. Кто-то может сказать: «Как вы думаете, а может проповедник жениться? Или может ли жениться священник?» В ответ на подобные вопросы я скажу следующее. В этих стихах Бог закладывает замечательный принцип, говоря, что каждый человек должен решить это для себя сам. Далее мы читаем чудесный отрывок, где Господь принимает маленьких детей. Давайте прочтем 13, 14 и 15 стихи. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: „Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное“. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Этот отрывок является достаточным основанием, чтобы утверждать, что умершие в младенчестве дети спасены. Дело в том, что ни один ребенок не отвергнет Иисуса, если рассказать о нем на основе Библии. Именно поэтому и необходимо нести евангельскую весть маленьким детям. При этом наверняка сейчас кто-то скажет: «Но ведь в таком случае каждый человек может быть спасен, если мы донесем до него благую весть в детстве». Нет, это неверно, потому что дети вступают в сознательный возраст значительно позже. Причина, почему мы все-таки обязаны донести Евангелие до детских сердец, состоит в том, что в этом случае они, подойдя к сознательному возрасту, смогут принять решение в пользу Христа. Именно это и является самым важным. Моя дочь посвятила себя Господу, когда ей было 7 лет. С тех пор я много раз задавал ей вопрос, действительно ли она доверилась Господу как Спасителю. В конце концов, она сказала мне: «Папа, почему ты все время спрашиваешь меня об этом?» Я ответил, что просто хочу удостовериться в том, что она спасена. Но на самом деле нужно понимать, что истинное решение принимается при наступлении сознательного возраста. Вы можете спросить: «А в каком это возрасте?» Я не смогу вам ответить, потому что не знаю. Я только знаю, что очень важно донести Евангелие до наших детей. И вместо того, чтобы попусту обсуждать эти вопросы, давайте дадим детям Евангелие и сделаем все, что в наших силах, чтобы, достигнув сознательного возраста, они смогли довериться Христу. Интересно отметить, что здесь Господь начинает говорить о детях сразу после разговора о разводе. Дело в том, что больше всего при любом разводе страдают дети. Как-то ко мне обратилась женщина, которая разлюбила своего мужа и собиралась развестись с ним. Вот что она сказала: «Я не люблю его больше. Как я могу любить его, если он так ведет себя?» «Я как-то слышала, что вы говорили, что когда нет любви, нет и взаимоотношений. Вот почему я хочу развестись с ним». Да, совершенно справедливо утверждать, что если нет любви, то нет и взаимоотношений. Отсутствие любви – это, несомненно, печально, однако это еще не основание для развода. Я тогда ответил ей: «Вы говорите, что не любите своего супруга, а детей своих вы любите?» В ответ она сказала: «Конечно, я люблю своих детей, но какое отношение это имеет к моему разводу?» Тогда мне пришлось объяснить ей, что на самом деле дети имеют к разводу самое что ни на есть прямое отношение. Я сказал: «Мне кажется, Вам следует оставаться с вашим мужем столько, сколько вы сможете вытерпеть, если, конечно, вы действительно любите своих детей. Друзья, тот факт, что Господь сказал «пустите детей приходить ко мне», должен заставить семейные пары, а в особенности христианские семейные пары, прилагать все усилия, чтобы остаться вместе. Большой процент всех детей и молодых людей, у которых возникают нелады с законом, составляют именно те дети, которые вышли из неблагополучных семей. Я не сомневаюсь, что вас поразит, насколько велико число тех детей, которых именно разлад между родителями или развод в семье увел от Христа. Именно поэтому Иисус неразрывно связывает вопрос развода с заботой о маленьких детях. На этом заканчивается первая часть 19 главы Евангелия от Матфея. Далее мы можем прочесть о разговоре Иисуса с одним богатым юношей, в котором затрагивается чрезвычайно важная тема – вопрос о вступлении в Царство Небесное. Начиная с 16 стиха 19 главы, следует разговор Иисуса с одним богатым юношей. Эта история помогает нам понять очень важные для нашей жизни истины. Давайте прочтем 16 и 17 стихи. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“». Обратите внимание на то, что этот молодой человек подходит к Иисусу и называет его учителем благим. То есть этот человек признает особое положение Иисуса. Однако об этом у нас пойдет речь в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Виктория Фаст
0: и Виталий Кливер.

0: сегодняшней передаче мы хотим поговорить о дружбе между нами людьми. В Библии очень много говорится о настоящей верной дружбе.
1: Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья, читаем мы в притчах, 17 глава, 17 стих.
0: Дружба – это взаимная привязанность людей, бескорыстная стойкая приязнь, основанная на любви, уважении, общности интересов и духовной близости.

драгоценен верный друг, который разделяет с нами горесть и радость, может быть вместе и нашим советником в затруднительных обстоятельствах нашей жизни, обличителем наших заблуждений и наставником в добродетели. Но зато такие друзья редки, как редки вообще драгоценности. Потому мудрые люди советуют быть особенно разборчивым в выборе друга и вообще лица, которому можно было бы доверить свою душу.

«Будьте дружелюбны», — говорит апостол Павел. Это качество проявляется в любви к людям в нашей повседневной жизни, в нашем отношении к ним. Где нет дружелюбного отношения к окружающим нас людям, там нет и любви. Кто действительно любит, тот является и дружелюбным.

любовь, любовь между людьми, проявлены друг другу милосердие. Среди друзей, кругу семьи, родные, между живущими на планете. Я за любовь, нам без любви не жить. Хоть мы всегда жестокосердны были.

есть любовь, быть может, он спасет свой образ, утраченный созданием, и обновленную любовь вернем. Спасителя распятыми руками. Смертельные залечит раны, когда мы станем Господом.

Дружба — это святой союз сердец, где слово не расходится с делом. Друг другу всегда уступит, не будет настаивать на своем. Настоящая дружба вытекает из уважения друг к другу, из общности идей, понятий, стремлений. Русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал так: «Лучшим другом может быть тот, кто знает о тебе самое плохое и все же любит тебя».

0: Там, где царит дух дружбы, всегда сияет радость любви. Истинные друзья не забывают друг друга, поддерживают друг друга при всех обстоятельствах жизни, радуясь с радующимися и плача с плачущими. Друг тот, кто всякий раз, когда ты в нем нуждаешься, об этом догадывается.
1: Надо мною лист кружится.

обалдел, может, влаги в себе не имел, может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

больше позаботься о себе. Если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

Нам на земле так часто не хватает внимания и участия друзей. Когда тебя никто не понимает, свой крест нести намного тяжелей. Благодарю тебя, Господь, за счастье иметь друзей на жизненном пути, за их тепло, за ласку, за участие, за то, что помогают крест нести. Благодарю за рук прикосновения, за радость вместе проведенных дней, за кроткое коленопреклонение перед Тобой с молитвой обо мне. Даруй им, Боже, вечное блаженство, когда и я с усердием моля Твоей любви увижу совершенство, мы будем вместе петь Тебе хваля.

Закончить нашу передачу хочу словами из первого послания Петра 3:8. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренны. Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали передачу «С песней по жизни». Ваши вопросы, отзывы или предложения направляйте по адресу радиостанции «Голос Ант». Мы прощаемся с вами и желаем вам всего хорошего. Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Епископ Арктики». Индейцы ценили эти библейские самородки, в отличие от большинства старателей. Они приходили в церковь послушать проповедь в самые холодные дни, захватив с собой ребятишек, которые спешили рядом с ними в своих маленьких заячьих пальтишках. Некоторые индейцы покинули Форт-Майл и уехали жить в лес, чтобы избежать искушения пить огненную дрянь, которая лишала их чувств и разума. А однажды, со всей серьезностью, молодые мужчины пришли к Вильяму с необычной проблемой. Их жизнь зависела от охоты. Ничего, кроме охоты, они не знали и не умели. Так правильно ли они поступают, отправляясь на охоту в понедельник, сразу же после святого причастия? Вильям мужественно делал все возможное, чтобы помочь белому населению Доусона и Форт-Майл, чьи души, казалось, жаждали только золота, золота, больше золота. Сам он теперь был далек от нужд белых и не понимал их, поэтому выбирал из своих служителей и миссионеров тех людей, которые могли бы быть действительно полезны, и рассылал их туда, где в них больше нуждались. Одним из людей, посланных в Доусон, был молодой служитель Ар Дже Боуэн, которого Вильям сам учил и посвящал в духовный сан. Дружелюбие мистера Боуэна, его искусная игра на концертине открыли ему двери в лачуги и сердца многих старателей. На деньги, присланные из Англии, Вильям и мистер Боуэн построили первую церковь святого Павла, бревенчатое здание, которое вскоре сменило большее и лучшее. Мистер Боуэн женился на мисс Меллет, молодой учительнице, которую хвалили за то, что она так стойко переносила холод. Вскоре Нина посетила молодую чету в их крошечном домике. Побывав на служении, она обнаружила переполненную народом церковь и приятную искреннюю проповедь, доказательство мудрости Вильяма, который умел помочь человеку обрести свое место. Вильям не был счастлив в Доусоне. Его все еще мучили сомнения по поводу своих способностей и возможностей, из-за чего он чаще, чем нужно, пребывал в подавленном состоянии. Он старался приободрить себя, утверждая: «Христос господствует. Это Он все делает, не я». Уставший больной человек, он продолжал бороться. Вильям очень беспокоился за Нину, которую вызвали в Англию ухаживать за больной сестрой. И недаром. Возвращаясь обратно через Сан-Франциско, она попала в самый водоворот золотой лихорадки. В обстановке неистового возбуждения пассажиров она села на первый пароход, переправлявший золотоискателей на Клондайк. Эксельсиор довез их до форта Святого Михаила, где после изнурительного ожидания они пересели на маленький паровой катер «Алиса». В форт Юконе капитан объявил, что он дальше не едет. Навигация в этом году закрыта. Он приказал всем пассажирам сойти на берег, где им следует дожидаться весны, когда вновь вскроется река. Стоило только кричащим и протестующим пассажирам освободить катер, как бесцеремонный капитан отплыл на своем облегченном судне. Миссионер форт Юкона действовал быстро. Он посадил Нину в свою маленькую лодку и помчался за Алисой вверх по реке, требуя от капитана, чтобы тот остановился. Нина тоже кричала. Капитан слышал, но не обращал на их протесты никакого внимания. Катер быстро удалялся, и они, совершенно выбившись из сил, были вынуждены вернуться обратно. 90 пассажиров разместились как могли в 5 или 6 маленьких хижинах, принадлежащих форту. у Нины был отгороженный занавеской угол в классной комнате, построенный недавно прибывшим миссионером Форт Юкона мистером Хоксли. Он не мог пригласить ее в свой миссионерский дом, так как в нем имелись только две крошечные комнатки на шестерых человек. По ночам ей было очень одиноко и холодно. За стеной свистели арктические ветры, выли собаки, а волки рыскали слишком близко, чтобы это доставляло удовольствие. Днем она напряженно работала в школе, в которой обучалось 50 детей, и все учебное оборудование состояло из сломанной грифельной доски, грифельных карандашей и листов светло-коричневой бумаги, выпрошенной в магазинах компании Гудзонова залива. Чтобы умерить непоседливость своих учеников, она вынуждена была придумать бесконечные захватывающие истории о приключениях двух главных героев по имени Роза и Бен. Потом доведенные до крайности жители Клондайка взбунтовались против американских солдат, охранявших форт. Вот когда Нина ужаснулась. Голод и холод можно было вынести, но только не это. У нее были небольшие неприятности и личного характера. Каким-то образом Вильям ухитрился передать ей письмо, в котором он негодовал по поводу того, что ей не удалось приехать в Форти Майл до наступления зимы. «Ей следовало бы действовать более решительно», – писал Вильям. Конечно же, Вильям не знал об отчаянной гонке вверх по реке за Алисой. Более решительного, чем это, нельзя было и предпринять. Но Нину огорчало, что ее обвиняли в том, чего она не могла сделать. В конце концов, вины ее не было в том, что приходится ждать весны в форте Святого Михаила, и не она была причиной необычного поведения капитана Алисы. Наконец, эта ужасная зима подошла к концу. Нина вернулась в Форти Майл, принеся живую струю бодрости. Она и Вильям продолжали работать, помогая индейцам и золотоискателям, где и как только могли. Затем внезапно, так же неожиданно, как и началась, золотая лихорадка на Клондайке закончилась. Пришла весть об открытии обширных залежей золотого песка в Номе, а также в Сибири, по ту сторону Берингова пролива. Через неделю 8 тысяч человек, спеша опередить друг друга, покидали Доусон и штурмом брали паровые катера, которые должны были доставить их вниз по Юкону к новому Эльдорадо. Опустили дома, закрылись танцевальные залы, погасли яркие огни. Немногие из числа неудачников, которые не могли или не хотели уезжать в Ном, влачили жалкое существование по соседству. Некоторые в надежде найти работу, другие, чтобы упорно цепляться за участки, которые понемногу уступали им свои сокровища, обеспечивая необходимый прожиточный минимум. Когда золотая лихорадка окончательно утихла, у Вильяма появилось больше времени, которое он мог уделять индейцам. Он путешествовал вверх и вниз по Юкону, а одну зиму целиком провел в индейской деревне Мусхайт. Он был уже не молод, сказывалась усталость прожитых лет. Его утомляли продолжительные путешествия. Подходило к концу время длительных поездок. Неважно, на каное ли, на паровом ли катере или на его любимой собачьей упряжке. Теперь нечастыми были выезды на рассвете после сигнала вожаку «Вперед! Пошел! Давай!» Все эти слова воплотились теперь в одном слове, которое он всегда употреблял – «марш». В Мусхайде Вильям строил планы на будущее. Он решил оставить Форти Майл, Доусон, Белую Лошадь и остальные миссии на попечении выбранных им энергичных молодых людей, которым можно было доверять. Ему же лучше отправиться на юг. В Карибу-Кроссинг, Оленьей переправе, ставший вскоре известный как Кар-Кросс, находились индейцы, которым мог бы проповедовать стареющий епископ. В Кар-Кроссе на берегу озера Бинет имелись и катера, и железная дорога. у него была бы возможность получать и отправлять письма чаще, чем 2 раза в год, как раньше, да и то при благоприятных условиях. Да, Каркросс как раз для него. Это было нечто отличное от тех лет, когда он намеренно выбирал возможность все глубже и глубже погружаться в арктическое безмолвие. Но на этом его внутренняя перемена заканчивалась. В нем все еще била жизнь, и он отказывался ехать в Англию, даже в гости, не говоря уж о том, чтобы остаться там жить. Он сказал другу: «В общем, поездка в Англию была бы болезненной для меня, после того, как столько всего изменилось, и я не собираюсь еще раз пересекать океан. Я чувствую себя натуральным североамериканцем». Оставалось еще одно дело, которое предстояло совершить. До того, как покинуть Форти-Майл летом 1901 года, он услышал, что среди оставшихся жителей Доусона вспыхнула эпидемия ветряной оспы. Его друзья из Мусхайда тоже были в опасности, ведь зараза распространяется быстро, и он тотчас же туда поспешил. Индейцы насторожились, когда увидели, как он идет, держа в руках нечто, напоминающее маленькую черную сумку врача. «А это зачем? У него какое-то серьезное дело, насколько я могу судить», заметил какой-то индеец, обращаясь к остальным, стоявшим рядом с ним. «Кажется, я знаю. Это связано с оспой в Доусоне», – послышался ответ. «Он собирается прививать нам оспу, чтобы мы не подхватили ее. Однажды я встретил человека из Форт-Симпсона. Это был старик, который рассказал, что делал епископ до того, как он стал епископом, если вы понимаете, что я имею в виду. Я вам расскажу». «Нет, не нужно. Я и прежде слышал о прививке, и мне не нравится эта идея. Я не буду делать ее». «Я тоже. И я». Индейцы Форт-Симпсона могли бы сказать индейцам из Мусхайда, что они попусту тратили слова. Спокойно, но твердо Вильям Бампас настоял на том, чтобы они сделали прививку все. Глава 8. Последнее пристанище. Вильям и Нина прибыли в Каркросс с маленькой поклажей и большой палаткой, которую они предусмотрительно заняли у друга, епископа Ридли. Каркросс был всего лишь небольшим поселением, и когда идущий вверх по реке паровой катер доставил их к причалу, они не знали, смогут ли найти пустой дом. Они были одни, так как Вильям вынужден был согласиться с тем, что они уже не так молоды и здоровы, чтобы опекать детей. В конце концов, они достигли возраста, когда большинство их женатых сверстников были уже дедушками и бабушками. А от дедушек и бабушек нельзя ждать, что они совладают со всякого рода неожиданностями, которые повсечасно случаются, когда дети рядом. Как, например, выходка крошки Мэри, когда она, почувствовав жажду, поковыляла к краю берега могучего Юкона, чтобы напиться, и ее едва успели подхватить. Был еще один скверный денек, когда 8-летняя Фриски решила прогулять уроки, никого не предупредив. Она вылезла через окно своей спальни и удрала в лес. В оправдание она сказала, что ей хотелось собрать ягод и погрустить об умершем брате. Устав бродить, она влезла в пустовавшую лачугу старателя и стянула кое-что из его запасов еды. Вечером, напевая, она возвращалась обратно, но когда была уже на подходе к дому, естественно, почувствовала, что у нее не хватит храбрости войти. Поэтому она влезла на старое корявое дерево и спокойно заснула, не забыв прочитать молитву, которую все дети повторяли перед сном. Тем временем поисковая партия и конная полиция безуспешно искали ее. Нет, решительно пришло время оставить попечительство. Но они не могли лишить себя общения с детьми. Было условлено, что мисс Элис, школьная учительница Форти-Майл, привезет своих питомцев, как только найдут для них подходящий дом. Вильям и Нина навели справки. Они слышали, что на другом берегу озера есть достаточно просторное помещение, пригодное для школы. На этом берегу стоял покинутый владельцами пустой дом, бывший постоялый двор, а позже почта. Они купили его за 30 фунтов. Поистине удачная покупка. Дом имел две большие комнаты, кухню и два маленьких кабинета, в одном из которых все еще стоял письменный стол почтальона. В половицах зияли щели в полдюйма, и сквозь крышу проглядывали небесные светила. В этом доме, так же грязном, как их бывшая резиденция в Форти Майл, в изобилии водились мыши и похожие на белок сумчатые крысы. Все как один воришки. Мыши, по крайней мере, воровали учтиво, скромно, но у крыс совсем не было стыда. Каждый раз, стянув что-нибудь, они прыгали на стропила и сидели там, нагло скались. Вокруг дома высились огромные кучи пустых бутылок. Это было воистину ужасное зрелище. Нина отвела взор, чтобы взглянуть на горы за озером. Она убедилась, что горы всегда обладают силой успокаивать ее и умиротворять, потому что прелесть их очертаний, их вечно меняющихся красок и теней, таинство их темных расщелин и торжество их красоты на закате все говорило о Боге, поставившем горы силою Своею, припоясанном могуществом. Насладившись видом гор, Вильям и Нина должны были подумать о том, как избавиться от бутылок. Один молодой индеец выказал к этому интерес. «Не поможете ли вы нам выбросить их в озеро за 50 центов в час?» «Конечно!» Он одолжил тележку и начал накладывать в нее бутылки. Шмяк, шлеп, бултых. Через 3 часа работа была сделана. Зато операция по отмывке дома заняла больше времени. Лесной телеграф оповестил индейцев, живших в отдалении, что приехал епископ. Поэтому они тоже пришли, разбив свои палатки вокруг озера. Пригодилась домашняя аптечка епископа. Он откликался на всевозможные жалобы, включая таинственное заболевание одного пациента, который требовал сильного лекарства на случай, если он заболеет будущей зимой. «Что с вами?» – спросил Вильям. «Ничего, я совершенно здоров». «Что же тогда случится зимой? Ревматизм, бронхит? Или еще что-нибудь?» «Откуда я могу знать, что случится со мной зимой, если я сейчас здоров? Дайте мне сильное лекарство, чтобы вылечить это, все равно что!» Бесполезно было со стороны Вильяма протестовать против присутствия детей в доме миссии. Они целыми днями сновали туда-сюда. Дорогие маленькие темноглазые цыганчата – «забавные и озорные», — говорила о них Нина. Старшие девочки приходили к ней, чтобы учиться домоводству и шитью. Вскоре и Вильям принялся мастерить деревянные остовы для кровати, лавки, стулья и столы для мисс Элис и ее команды. Подготавливая школу на другом берегу озера, Вильям упустил из виду в высшей степени важную деталь — ужасный мост, который соединял школу и магазин Каркросса. Мост принадлежал Юкону и Белому железнодорожному пути. Шпалы на нем отстояли друг от друга на таком расстоянии, что под ними можно было видеть пляшущие и пенящиеся голубые волны, охваченного штормовым волнением озера Бинет. Но никакая сила не могла удержать учеников от желания беспечно скакать по шпалам, чтобы купить в магазине 5-центовый леденец, и выход был найден. Вплотную к миссионерскому дому прилегали казармы конной полиции. Вильям не успокоился до тех пор, пока не уговорил добросердечных полицейских перенести свою штаб-квартиру в помещение школы, поменявшись таким образом с его ужасными детьми. Днем он обучал детей в маленькой школе. После смерти Вильяма Бампаса она превратилась в знаменитую, постоянно действующую школу для индейских детей под названием Чуутла. В Каркроссе начали постройку церкви, потребовались деньги. Вильям строчит письма во все концы, просит оказать материальную помощь. В ответ на его мольбы пришли деньги из Англии и еще откуда-то. Сам он работал вместе со строителями, как всегда, упорно, хотя продолжал обучать и читать проповеди, как правило, поблизости от дома. Он так не любил быть на виду, что доходило до смешного. Однажды один из его служителей предложил ему сфотографироваться. «Я не хочу, чтобы вы уходили», – сказал ему Вильям, «но я хотел бы, чтобы ваш фотоаппарат убрался поскорее». Однажды он все-таки был вынужден поехать в Виннипег на конференцию епископов. Пока он был в городе, его упросили выступить перед большим собранием миссионеров. Председатель начал свою речь с похвалы, превознося замечательные подвиги нашего героя Севера. Но из Вильяма сложно было сделать героя. Когда председатель рассказывал о трудностях миссионерской жизни в условиях освоения Севера, Вильям тут же перебил его. «Нет-нет», – запротестовал он, – «это вы, люди из центра, с вашими телефонами и телеграфами, испытываете трудности. Мы на севере, приятно проводим время. Нас никогда не беспокоит никто». Затем он уехал домой к своему бревенчатому домику и книгам. У него с Ниной было немного мебели, и его лучший стул был сделан из старой бочки руками каркросских школьников, а мисс Элис обложила его подушками и обшила. Но при недостатке тех или иных вещей бампасы всегда ухитрялись иметь много книг. Нина, которая была знатоком итальянского, до конца своей жизни носила в кармане божественную комедию Данте. Железная воля к деятельности оставила Вильяма не раньше, чем он обнаружил, что больше уже не может присматривать за огромной епархией, как прежде. Он ушел в отставку, но ему хотелось найти применение своим силам и после отъезда из Каркросса. Он задумал открыть новую миссию среди индейцев на Little Salmon River. Однако ему мягко объяснили, что для такого предприятия у него уже недостаточно сил. «Ладно», – сказал Вильям, – «я вернусь в Форти Майл. Там я могу еще кое-что сделать». Итак, все было готово к приезду нового епископа И. О. Стрингера. Отчеты, письма, документы и счета были в полном порядке. Ничего не оставалось незавершенным. Вильям и Нина упаковали свои коробки и заказали места на паровом катере для себя и двух индейских девочек, которые были с ними. Подошла суббота, спокойная, солнечная июньская суббота. Они должны были уехать в понедельник. В эту субботу Вильям был, как всегда, энергичен. Окружающие заметили, что он ступал как молодой. Он дважды сходил в школу и один раз в лагерь индейцев, чтобы навестить больных. Он долго говорил с епископом Стрингером, который уже прибыл и находился в доме. Вечером, прочтя молитву, Вильям пошел в свой кабинет, чтобы подготовить прощальную проповедь, которую он должен был сказать в воскресенье. Вскоре потребовалась небольшая помощь по дому. Вильям Бампас встал, намереваясь оказать ее. Его качнуло, но он, шатаясь, пошел. Опасаясь, что он упадет, чьи-то руки подхватили его и осторожно положили на пол. Некоторое время он лежал неподвижно, не приходя в сознание. Затем епископ Стрингер увидел, что его с ними больше нет. Осталось только сработанное тело, которая вскоре упокоилась на кладбище в лесу среди его индейских друзей. Но старый епископ услышал команду, предназначавшуюся только для него. марш. Вот так замечательно закончилась история о человеке, который посвятил всю свою жизнь служению на Ниве Божьей. А сегодня будет новый золотой стих. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Псалом 33, 19 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за Твою великую, неизмеримую любовь. Благодарю Тебя за то, что Ты умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Слава Тебе за то, что Ты царствуешь на небесах и в сердцах людей. Прошу Тебя, чтобы Ты воцарился в сердцах тех людей, которые Тебя еще не знают. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

прочитаем отрывок из Священного Писания. Евангелие от Марка, 15 глава, стихи с 7 по 15. «Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Печальная история, правда? Да что там печальная? Это настоящая трагедия. Избранный Богом народ привел своего царя к предводителю иностранных интервентов и требует, чтобы тот его убил. Пилат, хотя и враг народа израильского, ищет возможности спасти Иисуса. Но руководители народа так поработали, что весь народ требует предать Иисуса позорной крестной смерти. В криках толпы прослушивается мысль: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Было ли это так ново?

вспомним о том, что в седой древности случилось в Едемском саду. Адам и Ева жили там, как беззаботные дети. Бог дал им разумное занятие. Читаю из первой книги Моисеевой, Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Адам, скорее всего, не был ни трактористом, ни агрономом, ни зоотехником. Но он знал свои задания. И я представляю себе работу Адама не как изнурительный труд, а как приятное занятие. Да еще при этом возле него было такое милое, такое доброе и ласковое существо — жена, подаренная Богом. О, это была прекрасная жизнь! Два человека, любящие друг друга и живущие в присутствии Божьем. Что может быть лучше и приятнее? И вот сатана, этот бывший ангел света, из-за зависти своей, ставший врагом Бога, видит эту счастливую жизнь. Легко представить себе, как сатана позеленел от зависти, видя такое счастье Адама и Евы. И тут сатана, этот лжец и отец лжи, вспомнил, что Бог заповедал человеку. Читаю из книги Бытия, глава 2, стихи 16 и 17. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Улучив момент, когда Адам был занят в дальнем углу сада, а Ева лакомилась плодами где-то в середине сада, он стал искушать Еву. Сатана своим вопросом «Подлинно ли сказал Бог?» сперва посеял в сердце Евы сомнение. Потом уже он, обманывая Еву, представляет Бога лжецом и говорит «Нет, не умрете, но вы будете как боги». Так враг человеческий убедил Еву, и она приступила заповедь Божью, а за ней и Адам. Кто-то скажет, что за беда, поели вкусных плодов. Но здесь произошло намного больше. Своим поступком Адам и Ева выразили свое решение «не хотим, чтобы Бог царствовал над нами». Они добровольно подчинились непримиримому врагу Божьему, сатане. И этот новый царь, сатана, щедро одарил своих новых подчиненных бедами и несчастьями.

прошли века. Бог избрал своим народом народ израильский, наследников друга Божьего Авраама. Бог мощной рукой вывел этот народ из египетского рабства, помогал ему во время 40-летнего путешествия по пустыне и

другого царя. Они не хотели, чтобы их царем был всесильный и вездесущий, но невидимый Бог. Они стали требовать от Самуила: «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Послушайте, что Бог после этого сказал Самуилу: «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». То есть, этим своим поступком они опять же сказали в отношении Бога: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». О, да, народ израильский получил царей. Но что это были за цари? Вот первый царь, Саул. Красивый молодой человек, но голову выше всех израильтян. Но он был непослушен Богу. Самуилу пришлось упрекать Саула: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя». Кроме этого, Саул был весьма тщеславен. Быв уличен во грехе, он сказал Самуилу: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем». Когда Давид победил великана язычников Голиафа, Саул сперва обрадовался. Но вот, возвращаясь из боевого похода, Саул слышит, как женщины поют: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Это очень огорчило Саула, и он искал возможности убить Давида. Таков был первый видимый царь народа израильского. Но и последующие цари в большинстве своем были не лучше.

Но вот прошли еще века, и на землю пришел единородный Сын Божий. Он родился в хлеву. Его первой колыбелью были ясли. Позже он сказал о себе: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Как это чудовищно! Царь пришел к своему народу, но ему не нашлось там места. Апостол Иоанн пишет о нем: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Перед началом общественного служения Иисуса Христа Иоанн Креститель показывает рукой на него и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А сколько людей поверило ему? Ой, как мало! Вот сотник, римский офицер, приходит к Иисусу с просьбой исцелить любимого слугу. Видя веру этого офицера, Иисус исцеляет слугу, даже не дошед до его дома. Или другой пример. Из ворот города Наина выходит похоронная процессия. У бедной вдовы умер единственный сын, и вот его несут хоронить. Представьте себе отчаяние этой женщины! И вот навстречу идет Иисус. О, Иисус не может равнодушно смотреть на ее горе. Он останавливает несущих покойника и говорит: «Юноша, тебе говорю, встань!» И этот юноша вернулся к жизни. Здесь многие из народа стали говорить, что Бог посетил народ свой. Время нашей передачи не позволяет передать все дела Иисуса Христа, но послушаем хотя бы, как сам Иисус говорит о своем служении. Иоанн Креститель, находясь в темнице, засомневался и послал учеников своих спросить Иисуса, он ли Мессия или ждать другого. Послушайте, что отвечает Иисус. Читаю из Евангелия от Луки, глава 7, стихи 22 и 23. «И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищим благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне“». Все это видели и пережили израильтяне, и, несмотря на это, они кричат Пилату: «Распни его, распни!» Другими словами, «Не хотим, чтобы этот царствовал над нами». Попытки Пилата освободить Иисуса не увенчались успехом, хотя он знал, что предали его из зависти. Пилат все же уступил требованиям предать Иисуса смерти, то есть распять его. Да, Пилат по требованию народа израильского предал Иисуса на эту позорную и мучительную казнь. Народ, наученный и руководимый первосвященниками и книжниками, не хотел, чтобы Бог царствовал над ними. Им был дан выбор — Христос или Варавва, податель жизни или убийца, свет или тьма, жизнь или смерть. И они сделали свой выбор. Они даже прокляли самих себя словами: «Кровь его на нас и на детях наших». Даже детей своих не пощадили. Какой ужас!

мой дорогой слушатель, что ты избрал бы на месте того народа тогда, в Иерусалиме? И что ты избираешь сегодня? Что творится в твоем сердце? Иисуса тогда предали из зависти. Есть ли зависть в твоем сердце? Есть ли в нем ненависть? Есть ли в нем жадность или ложь? Проведи ревизию в твоем сердце. Проверь, кому ты служишь и кто царь твой. Если Иисус Христос еще не стал твоим царем, тогда приди к Нему сегодня. Какое зло сделал Он тебе? Чем Он тебя обидел? Он унизился и стал человеком. Для тебя. Он позволил творению своему высмеять Его. И это для тебя. Он принял удары плетей. Для тебя. Он понес крест на Голгофу. Для тебя. Он висел на кресте для тебя. Он проливал свою невинную кровь для твоего спасения. Он умер на кресте за твои грехи. Он воскрес для оправдания твоего. Он приготовил для тебя чудную квартиру в доме Небесного Отца. И все же ты до сих пор, если не словами, то делами требовал «не хочу, чтобы Он царствовал надо мной». Посмотри, Он протягивает тебе свои пронзенные руки и хочет тебе что-то подарить. Он ничего не отпирает у тебя. Он хочет, чтобы ты отдал Ему грехи свои, всю беду твою, и взамен предлагает тебе свой чудный мир, вечную жизнь в присутствии Божьем, в вечном свете. Ответишь ли Ему «не хочу, чтобы ты царствовал надо мной»? Послушай, Иисус Христос говорит «се стою у двери и стучу». Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. О, мой дорогой слушатель, подумай, Иисус Христос, Сын Божий, стучится в двери твоего сердца, в твою жизнь. Отвернешься ли ты от его любви? О, я прошу тебя, склонись перед Иисусом, там, где ты сейчас находишься, у твоего радиоприемника. Признайся Ему в том, что ты грешник. Попроси у Него прощения за каждый твой грех. Попроси Его стать твоим Господом и Царем. Поблагодари Его за то, что Он твои грехи искупил своей кровью. Пусть сам Бог поможет тебе и спасет тебя. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Золотой проводник служения». В 16 главе Евангелия от Луки Иисус указывает нам прямо на правильное употребление денег. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Деньги – это не есть богатство, хотя в мире так думают. Может быть, и мы впадаем в то же заблуждение. Деньги сами по себе не могут быть неправедными. На них отражаются нравственные качества их владельца. Пока они в его распоряжении, они то же, что и он. Текущая монета на небе – это жизни человеческие. И когда Царство Божие настанет на земле, они будут составлять его богатство. Променяйте деньги на людей, очищенных, искупленных, преображенных. Приобретайте ту монету, которая в употреблении в жизни вечной, чтобы не явиться туда нищими. Променяйте золото на жизни.

Сегодня наша тема – благоухание жизни в пожертвованиях. Существует божественная алхимия, посредством которой деньги могут превращаться в искупление, очищение, возвышение жизни. Есть и другого рода алхимия, превращающая людей, сотворенных по образу Божию, в металлы самого низкого качества. Когда Моисей, спускаясь с горы после беседы с Богом, увидел ужасающее зрелище, которое представлял из себя народ, поклоняющийся золотому тельцу, то упрекал Аарона за то, что он допустил до этого. Помните ли ответ Аарона? Как известно, Аарон был одарен красноречием, способностью легко и гладко объясняться. Но в данном случае, при свете изложенных фактов, ответ его хромает. Ему требуется костыль для того, чтобы устоять. Он сказал, что бросил золото в огонь, и вышел этот телец. Многие могли бы воспользоваться объяснением Аарона. Они также бросили в плавильник жизни свое золото и самих себя, то золото Божие высшего достоинства, которое им доверено. Из их обработки вылилось нечто подобное недоразвитому тельцу, пригодному исключительно под нож. Есть и другая божественная алхимия, посредством которой человек может бросить вверенное ему золото, и из него выльются жизни душистые, сильные, благоухающие, жизни, вновь предсозданные по образу их Творца. Деньги имеют еще ту особенность, что через них можно заменить одну личность другую. Например, молодая девушка горела желанием идти на служение Богу между язычниками. Но в виде ее слабого здоровья врачи ей этого не разрешили. Она покорилась, но все же жаждала принести какую-нибудь пользу той языческой стране. Господь послал ей большое состояние. И так она вместо себя послала другого миссионера, например, в Китай, взяв на себя все расходы по его путешествию и содержанию, и он мог послужить миссии вместо нее. Скажите, не был ли этот практический перенос ее собственной личности в служение язычникам через того миссионера, которого она содержала? Потом она послала другого и третьего, и так число миссионеров размножилось благодаря ей, а она могла отдать свое время и силы семейному кругу, в то время как ее представители усердно работали за нее в других местностях. В другой местности молодая девушка, окончившая университет, была одарена большим красноречием и способностью привлекать словами других женщин к христианской жизни. Средств у нее не было, она должна была заботиться о насущном хлебе. Но встретилась с другой женщиной, которая попала под ее искреннее влияние и совершенно изменилась. В ней загорелось пламенное желание послужить женщинам в родной стране. Особенного дара у нее не было, но зато было большое состояние. Вот она и обратилась к той, через которую совершилось ее перерождение, с таким предложением. «Заключим товарищеский союз. Я буду с радостью давать все, что могу, для того, чтобы ты могла свободно давать другим то, что дала мне». Одна женщина дала все золото, другая — свою всю жизнь и богатое дарование. Одна служит имуществом и молитвой, другая — неустанным трудом и убедительной речью, которая многих привлекает к Богу, и многие жизни изменяются Духом Божьим, живущим в ней. Разве это не чудный вариант? Разве эта молодая женщина, которая сидит дома, не путешествует в лице другой с места на место, приобретая ее устами души для Царствия Небесного? Да, это действительно так. Эти два случая — лишь примеры множества людей, которые поняли законы Иисуса о правильном употреблении денег. И много встречается подобных примеров. И пусть никто не смущается тем, что не может дать много. Количество пожертвования не изменяет закон последствий. Все, которые почувствовали благоговейное влияние примера Иисуса, щедро будут давать на его дело из того, что у них есть, много или мало.
Те, которых даяния кажутся маленькими по общепринятой оценке этого мира, все же могут совершать этот благодатный перенос и удваивать свою собственную способность для служения через посредство своего золота. Потому что принесенное в дар золото представляет из себя жизнь, которая дает его. И дар впитывает в себя качество, силу и благоухание жизни, принесшей его. Мне иногда казалось, что меньшие по размеру дары заключают в себе особенную силу, так как часто представляют собой самую великую, самую самоотверженную жертву. Если бы мы могли проследить запутанные сплетения нитей влияния в паутине жизни, мы не раз приведены были бы в изумление силою малого по размеру даяния, но окрашенного в багряный цвет кровью жертвы самопожертвования. Великое слияние духовных сил с золотом удивительно сказывается в том, что жертва освящает то, к чему прикасается. И через это прикосновение ценность удивительно увеличивается. Это прекрасный случай, которым могут воспользоваться те, которые желают увеличить ценность кажущихся на вид малых по сумме даяний. Не приостанавливайтесь над философией этого. Мы в этом явлении видим грандиозный факт. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – благоухание жизни в пожертвованиях. Может быть, в вашей общине производится годичный сбор пожертвований на миссию для обращения язычников. Положим, услышав какую-нибудь особенную живую миссионерскую проповедь, в вас что-то загорелось. Прошлый год я дал $30. Не дать ли на этот раз 50? Дать 30 было легко, почти незаметно, и 50 не стеснит вас особенно. Если вы пожелаете, вы самопожертвованием могли бы увеличить вашу жертву в 77 раз. Для того, чтобы дать больше, придется себя стеснить. И это будет чувствительно. Но разве вы не понимаете, что именно это стеснение себя и эта жертва, которая с этим сопряжена, умножит цену вашего дара и осветит его? Почините лишний раз свое платье. Переверните его на другую сторону. Примиритесь с немодной шляпой. И принесенная этим жертва озарит лицо ваше даже красотой, которая понравится многим людям больше нового платья. Поносите еще лишний год поношенную верхнюю одежду. Пусть другой льстится на эту красивую лошадь, на этот нарядный автомобиль, если он еще не научился делиться чистым золотом самопожертвования. Однако же некоторым людям, может быть, чрезмерно пренебрегающим своим здоровьем, следует наоборот уделять побольше на поддержание телесных сил. Тело свое надо питать и поддерживать для служения, поэтому общих правил ставить нельзя. Каждый должен решать вопрос по совести, на коленях перед Богом, с искренним желанием исполнить Его волю. Во всяком случае, несомненным остается то, что всякий настоящий дар должен носить на себе отпечаток жертвы. Бог принес жертву, отдавая Сына Своего. Христос принес самого Себя в жертву, настоящую и живую. Кто захочет быть их последователем? Давать только излишек не значит давать. Но не будем при этом судить друг друга, каждый решай за себя». Будем смотреть друг на друга в духе любви, всегда стараясь предполагать лучшее, а не худшее. Никто из нас не назначен быть хранителем чужого кармана. Ему дадим отчет. Послание евреям, 4 глава, 13 стих. Следующий рассказ, правдивый в своей простоте и естественности, раскрывает перед нами то настоящее, жизненное, что происходит вокруг нас, незамеченное нами.
Однажды в маленьком городке в Восточных Штатах проповедник получил от комитета миссионерского дела письмо с просьбой о пожертвовании в пользу очень нуждающейся местности на Западе. Письмо заинтересовало проповедника, и он стал от всей души составлять проповедь с целью вызвать в прихожанах сочувствие к этой великой нужде. Настало воскресенье, и он сказал свою проповедь. Но почему-то она не произвела желаемого действия. Присутствующие слушали невнимательно. Богатый банкир часто зевал, а известный купец беспрестанно посматривал на часы. И так, с некоторым чувством разочарования, проповедник, закончив проповедь, наклонив голову, стал молиться. А между скамейками стали проносить тарелки для сбора. Между тем, что-то никому незаметное происходило на самой последней скамье. Там сзади сидела девочка из бедной семьи, совсем одна. Она была калекой, и вся ее жизнь казалась мрачной и безнадежной. Но добрые люди из прихожан сжалились над ней и сложились, чтобы купить ей костыли. Это точно переродило ее, и с тех пор она радостно ковыляла по деревне, всегда весело улыбаясь. Она слушала проповедь, и сердце ее наполнилось состраданием к чужой нужде. Когда проповедник кончил, она подумала: «Как бы мне хотелось дать что-нибудь! Но у меня ведь ничего нет, ни одного медика!» Тут нежный внутренний голос шепчет ей: «У тебя есть костыли?» У нее дух перехватило. «Ах!» — думает она. «Костыли? Я не могу отдать костыли, ведь я без них жить не могу!» И внутри снова звучит голос с неумолимой ясностью: «Нет, можешь. Если ты отдашь костыли, может быть, кто-нибудь через это узнает об Иисусе, и это для них так важно. Подумай, чем для тебя стал Иисус? Отдай костыли!» И так в этой маленькой девочке происходит борьба, неведомая никому. Наконец, победа одержана. И в ожидании сборщика она сидит и улыбается, сияющими сквозь слезы глазами. Сборщик приближается с тарелкой. Вряд ли стоит подходить к этой последней скамейке, где сидит одна маленькая Мэг. И из-под убогого платьица виднеется одна здоровая ножка. Однако он учтиво останавливается, протягивая тарелку. И Мэг с детской простотой, неловким движением протягивает свои костыли и старается уложить их на тарелке. Как молния блеснула мысль в голове сборщика, он понял ее, и потрясенный берет это странное приношение и кладет его на тарелку. Затем он поворачивается и тихим шагом идет вдоль церкви к кафедре, придерживая рукой костыли на тарелке. Люди смотрят, и скоро глаза их наполняются слезами. Всем знакомы эти костыли. Мэг отдала свои костыли. И тот богатый банкир взволнованно вынимает карандаш из кармана, чтобы подписаться на значительную сумму, а купец останавливает сборщика на пути. Проповедник взволнованный встает, чтобы принять деньги, и говорит: «Кажется, наша маленькая Мэг дает нам чудный пример». И со всех скамеек протягиваются руки к тарелке. И кто-то дает $50 за костыли и возвращает их на заднюю скамейку. Сбор в этот день достиг нескольких сот долларов. И маленькая Мэг, убогая телом, но не душою, пробирается из церкви, чувствуя себя счастливейшим человеком в мире. Она узнала внутренний голос и повиновалась ему. Этим просто объясняется ее приношение. И ее дар, сам по себе такой ничтожный, но освященный жертвой, приобрел цену в несколько сот долларов, а отданный ею капитал возвращен для обычного употребления. По мере того, как распространяется все дальше этот рассказ, и он еще не дошел до последнего предела, ее дар все растет. Не знаю, где теперь Мэг, но можно сказать с уверенностью, что придет день, когда она исполнится изумление, узнав, что Господь совершил с ее даром, освященным жертвою. Она узнала и повиновалась внутреннему голосу.
В этом закон для всякой жизни и для всякой жертвы. Кто-то вечный наш должник. И любой из нас привык ждать, что кто-то к нам придет, пожалеет и поймет. Явит милость и любовь, сердцем примет нашу боль. Кто-то ступит на порог и избавит от тревог. Как хотим, чтоб кто-то был, ради нас себя забыл. Чтобы кто-то в трудный час помолиться мог за нас. Чтобы кто-то мог в пути бремя наше понести. Ждем кого-то каждый миг. Кто-то вечный наш должник. Но зачем кого-то ждать? Иисуса благодать детям Божиим дана брать чужие бремена и чужою болью жить. Ближним, дальним послужить. Нам даровано Христом приходить в скорбящий дом и поддержкой чьей-то быть. Понимать, жалеть, любить. Иисус спешил всегда, чтоб кому-то радость дать. Видел, чья скорбит душа, помогал и утешал. Он пожертвовал собой, и на крест, где умирал, он кого-то не послал. Если верим в жертву ту, быть подобными Христу должно и тебе, и мне. И любить, любить вдвойне. Так, как Иисус любил, ради нас себя забыл. И дана нам благодать жизнь для ближнего отдать, в жертву положить себя не подолгу, но любя.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. В программе прозвучало стихотворение Любви Весениной «Кто-то». До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа. Сегодня мы вновь обращаемся к теме великих пророков. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение из книги Иезекииля о том, как Господь хотел найти человека, который поставил бы стену между ним и между землею, которая была обречена на полное уничтожение из-за страшного грехопадения. Итак, друзья мои, позовите своих близких, родных, детей и послушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Бог благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, сегодня мы размышляем вновь о пророках, о их служении, о том, что Господь говорил верным Своим, чтобы те передавали все слова Господа своему народу. Читаю из 22 главы книги Иезекииля, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Эти слова были сказаны Господом своему пророку Иезекииля, которого избрал для особого служения в это трудное, печальное время гонений, плена, свидетельствовать о святой истине. 22 глава книги пророка Иезекииля свидетельствует нам о полном разложении еврейского народа. Господь обличает этот народ и говорит, что у них там творилось. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей, выскажи ему все мерзости его». Чтобы убедиться в истинности этих слов, пожалуйста, откройте на досуге 22-ю Иезекииля и прочитайте. Там все сказано, что творилось в древнем народе Израиля. Бог говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Неужели из всего многочисленного народа, кроме Иезекииля, не нашлось ни одного человека, который был стал в проломе? Известно, что Иезекииль в это время был уже в плену там, в Вавилоне. А речь идет о Иерусалиме и о Иудее. Он говорит, искал я у них человека, но не нашел. Кто был такой Иезекииль? Иезекииль был уже не молодым, женатым человеком, сыном в Узе священника. Он был среди переселенцев в земле Халдейской. Он-то стал одним из самых великих пророков Израиля в это тяжелое время вавилонского плена. Иезекииль. В переводе на русский язык «Бог укрепляет», «Бог дает силы». Иезекииль был священником с 5-го года вавилонского пленения, куда он был уведен еще в 597 году до Рождества Христова вместе с иудейским царем Иехонией. В 4 книге Царств, 24 главе, мы читаем. Он был пророком с 592 года по 570 год. 22 года служения. Известно, что он стал первым пророком, кто нес служение за пределами земли обетованной. Известно, что через 12 лет после пленения Иудеи Иерусалим был разрушен. 33 глава, 21 стих. И это произошло в 587 году, как говорит история. «Искал я у них человека». У них, в Иудее, в Иерусалиме, но не нашел. На бывшей родине Иезекииля в Иерусалиме творилось что-то страшное и ужасное. Тогда еще, конечно, не наступал год гибели Иерусалима, но Господь уже искал человека, который поставил бы стену пред ним, чтобы не погубить землю, но не нашел. Вторая мысль – искреннее сожаление Господа. «Искал я у них, искал и не нашел». Для чего же ты искал, Господи? Неужели ты сам без человека не мог бы спасти эту землю? Нет. В плане Божьем нужно было, чтобы в этом участвовал человек. Для спасения земли от полного разорения нужен человек. Нужны способные люди, которые могли бы заступиться за обреченных. Так Господу угодно. Он ищет таковых людей. В притчах 24 главе мы читаем «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Надо сказать, когда Господь решает положить конец безумию человека или какого-либо племени, государства, Он не делает это вдруг, внезапно. Он дает шанс на спасение. Он призывает к покаянию. Господь предупреждает человека или народ через Слово Свое, через сновидение отдельных лиц,
через обстоятельства, через самых близких, верных ему людей. Знаете, американцы, может быть, лет 20 назад поставили интересный фильм на Писание из 24 главы книги Евангелия Матфея. И называется этот фильм «Вор в ночи». Это слова Иисуса Христа, что Он придет так нежданно, как вор приходит иногда, чтобы ограбить, никто его не ждет. И вот ситуация, изложенная в этом фильме. Молодая пара бывали как-то на евангелизационных собраниях. Они слушали слово, примирение о Христе, покаяние, но, как это всегда бывает, но не каялись. Но чтобы привести человека к Богу, Бог употребил несчастный случай с молодым человеком, с этим мужем. Его однажды укусила большая иудейская кобра. Он был при смерти. Его знакомая христианка молилась. Молился также о нем и пастор церкви. Нужен был человек, который дал бы вакцину, который дал бы свою кровь. Заметьте, друзья мои, нужен человек. Искал я у них человека, но не нашел. А вот здесь нашли. Нашли человека, который уже много раз был укушен такой змеей. У него был иммунитет, его кровь, если могла бы влиться в жилы этого молодого человека, могла бы спасти его от смерти. Узнав об этой трагедии, человек летел на самолете, чтобы скорее-скорее добраться до места, где лежал умирающий. Он спас своей кровью молодого человека. Уже несколько позже спрашивает его пастор: «Джимми, был ли у тебя хоть один шанс на спасение?» Тот отвечает: «Нет, но меня спасла кровь другого человека». «Ты понимаешь это?» «Да, я понимаю, что без крови человека, который был уже однажды или много раз укушен змеей, я бы не спасся». «Понимаешь ли ты, что без крови Иисуса Христа ты не можешь войти в небо? Ты не можешь спастись». И после этого Джимми покаялся. В Евангелии 3:16 мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А в 1 Иоанна мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Иисус Христос – единственный Спаситель для каждого грешника. «Искал я у них человека и не нашел, – говорит Господь об Израиле, – не нашел. Но когда пришла полнота времени, был найден тот, который согласился вынести все муки, все страдания, принять весь позор на себя. И этим человеком был Иисус Христос. Он стал Спасителем мира. Бог есть не только вечная любовь, надо сказать, но и вечная справедливость. Мы читаем в Библии, что возмездие за грех – смерть. Но Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Однако люди не хотят принять это спасение. Авраам, патриарх своего народа, он как священник ходатайствовал о спасении своих близких в Содоме. Да, Лоту и его близким грозила страшная катастрофа. И Господь сказал об этом Аврааму. Читайте об этом в 18 главе книги Бытие. Господь говорит: «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел весьма. Как громом пораженный стоял Авраам перед Господом. В ужасе он представил все, что будет происходить там, где находится Лот и его близкие. И он просит: Господи, неужели ты погубишь с нечестивыми и праведников? Их там может быть человек 50. Неужели это случится?» Как он заботился о своих родных. Как мы заботимся о своих родных,
о своих близких, которые гибнут рядом с нами. Как мы печемся о них? Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? 50 там. Господи, а если не будет 50, то 45. А 40? Неужели и за 30, за 20? Неужели и за 10 ты тоже погубишь? Но Авраам не знал, что в Содоме не найдутся даже 5 праведных человек. Кто у тебя есть еще здесь? Зятья твои, сыновья твои, дочери? А кто у него нашелся, кроме 2 девочек и жены никого? Все люди погрязли в грехах, все родные, все родство пошло погибель. Спасай душу свою, спасай, бежи скорей на гору, спасайся. Но Лот еще упрашивает: пожалуйста, разреши мне подняться вот в этот небольшой город Сигор. И Господь разрешил. Спасенный человек несет спасение и другим, ибо с ним пребывает Бог. Лот пришел в Сигор, и Сигор, такой же нечестивый город, был спасен, потому что Бог был с Лотом. Третья мысль. Богу нужны люди, которые бы жертвовали.

что Корей из рода Левия, Дафан и Аверон из рода Рувимова восстали на Моисея и Аарона, а вместе с ними еще и 250 мужей. Они пришли и сказали: «Полно вам! Не только вы, не только с вами Бог, и весь народ свят!» И тогда Моисей спрашивает: «Неужели, Корей, неужели мало для вас, что Господь приблизил вас? Неужели мало? Но вот 250 кадильниц пред скинией воспылали, и это было неугодно Богу. И Господь сказал: отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Вы, Моисей и Аарон, отойдите в сторону, я поражу весь народ». Что делает Моисей и Аарон? Они пали на лица свои и ходатайствовали за общество. И Господь ради молитвы Моисея и Аарона сохранил все общество. Однако наказание должно совершиться. Он сказал: отступите от жилища Корея, Дафана и Аверона. И в 32 стихе мы читаем этой главы: «И разверзлась земля, и поглотила всех, и вышел огонь, и поглотил 250 мужей». Как будто все ясно, как будто все поставлено на свои места, как будто ясно, что Моисей и Аарон действительно избранные лидеры, и им прикословить ни в коем случае нельзя, потому что Господь с ними. Но вот 41 стих. «На другой день все общество возроптало и сказало: вы умертвили народ Господень». Опять остался Моисей и Аарон виновными. Но Бог уже перестал терпеть. 45 стих мы читаем: «Отстранитесь от всего народа. Я погублю их во мгновение». Но они опять, как и прежде, пали на лица свои и стали просить. Они просили о помиловании. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». 47 стих, и ниже я читаю 16 главы книги Чисел. «И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ, и стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось». Моисей и Аарон. Аарон в данном случае выступает как ходатай, как священник, который положил себя самого между мертвыми и живыми. Иисус Христос, Сын Божий, положил себя между мертвыми духовно и живыми. Он умер на Голгофском кресте, благодаря чему мы верою имеем жизнь вечную через его пролитую кровь. Это ужасно. Это ужасно, дорогие друзья, то, что Бог отдал Сына Своего. Это ужасно и то, что Бог истреблял когда-то свой собственный народ. Думают ли люди сегодняшних дней, что им грозит еще большее страшное горе, ужас и разорение? Наверное, мало кто думает об этом. И последняя мысль. Сегодня положение не менее опасное, чем было раньше. Еще более опасное, потому что Богу нужны люди, заступники, за своих детей, за внуков, за народ. Нужны люди, но где их взять? Когда-то апостол Павел положил себе на алтарь служение. Он говорил в Римлянам 9 главе, что «я готов быть отлученным от Христа за братьев своих евреев, братьев по плоти». Точно так когда-то говорил и Моисей: «изгладь и меня».

из книги твоей, которую ты писал, если ты погубишь весь народ. Друзья мои, дети наши, внуки наши, братья наши, сестры наши, те, которые не приняли еще спасение Христова сегодня, находятся в таком же опасном положении, если не худшем, как это было раньше. Почему? Потому что Бог стучал в их сердца, но они не покаялись, и Бог отступил от них, им уже нет спасения. Почему? Потому что они ненавидят Бога сегодня, и они ненавидят верующих. Почему? Потому что мы являемся, может, большим еще препятствием к их покаянию, чем думаем. Почему? Люди в опасном состоянии, потому что мы мало молимся о них, мало заступаемся за них, мало ходатайствуем о них. Однако случается и другая картина. Когда мы говорим кому-то «приди ко Христу», он показывает на ближнего нашего и говорит «ко Христу, где будет со Христом вот этот человек, не пойду». Один зять сказал: «Мне не хочется идти в рай, где будет, как вы говорите, моя теща». Неверующий муж смотрит на жизнь своей жены-христианки и говорит: «Если моя жена спасется, я запросто». Если в церкви есть такие люди, как моя мать и как мой отец, говорит молодой человек, то я не нуждаюсь ни в такой церкви, ни в таком Боге. Ужасные слова, не правда ли? Эти слова – слова от соблазнов. И горе миру от соблазнов. Но еще большее горе тому человеку, через кого этот соблазн приходит, говорит Господь. Но Бог сегодня хочет, дорогой брат, дорогая сестра, чтобы ты и я могли стать теми людьми, которые могли бы закрыть эту брешь, встать в проломе за землю свою, то есть за своих близких, родных, чтобы Господь не погубил их за их грехи. Он ищет таковых себе людей. Искал я у них человека, который поставил бы стену между мною и между народом. Искал. Он искал в прошлом, он ищет и сейчас. И, дорогой друг, который слушает Слово Божие, подумай, может быть, Господь видит в тебе того, который может стать в проломе за свою землю. Подумай, у тебя есть близкие, родные. Может быть, все они неверующие. И наверняка все они идут в ад. Хоть ты один, выйди вперед и скажи: «Господи, используй меня. Я буду тем человеком, чтобы спасти от ада родных моих». Покайся перед Господом, стань Его учеником. Может быть, Господь изберет тебя, чтобы действительно ты был тем человеком, которого ищет для спасения сам Господь Бог. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Павел Михайлович и Ирина Сергеевна с детьми пришли навестить Марию Петровну, с которой уже давно не виделись. Бабушка Лена плохо спала ночью и теперь отдыхает в другой комнате. Мария Петровна очень встревожена долгим отсутствием дедушки Петра Ивановича.
1: Ой, уже так много времени, а папы все еще нет. Я прямо беспокоюсь за него.
2: Куда же он пошел в такую погоду?
1: Где он может быть в такое время? Да вот пошел посещать своего старого больного друга, с которым дружит еще со школьных лет. Они очень близкие друзья.
2: Тогда понятно, что задерживается. Наверное, так заговорились, что и времени не замечают.
3: Конечно, да. Мария, ты не волнуйся. Тебе и так хватает всяких переживаний.
1: Ой, ну как не волноваться?
4: Старые люди любят поговорить, вспомнить свою молодость, своих друзей.
1: Это конечно. Но дело в том, что этот папин друг живет очень далеко. Надо ехать сначала электричкой, а потом идти пешком, наверное, 4 километра. Дорога там неважная. Я совсем не хотела его отпускать, но он настоял на своем.
3: Да, дороги действительно сейчас плохие. Он как размыло.
1: Поэтому-то я и переживаю. Сам-то он бодрится еще. А ведь сердце у него уже слабое.
5: Надо было позвонить нам. Я бы мог с дедушкой поехать.
3: Да.
6: И я тоже с удовольствием поехала бы с ним.
1: Да я говорила ему, чтобы взял кого-нибудь с собой. Ни за что не захотел. Сказал, что у них с другом свои личные разговоры, а лишний человек может всегда помешать откровенному разговору.
3: Ну, с другой стороны, это правильно, если какой-то серьезный разговор у них.
1: Конечно. Беспокоюсь я.
6: Вот интересно, какие там у дедушки могут быть секреты?
3: Наверное, какой-то серьезный разговор должен быть. Иначе дедушка обязательно кого-нибудь взял бы с собой.
1: Да, наверное. Вряд ли это только упрямство с его стороны.
3: Нет, конечно.
1: Ведь он ничего не делает по легкомыслию, наш дедушка.
3: Но все-таки рассудительный такой.
1: Да. Все-таки надо бы ему учитывать сейчас свой возраст.
3: Да, и
2: это
3: здоровье.
2: Конечно. Но бывают же всякие исключения. Ничего. Ты, Мария, главное, не переживай.
3: Да.
2: Все будет хорошо.
6: Конечно, тетя Мария.
5: Да, не такой дедушка на старый.
1: Да нет, Сереженька. Годы свое берут. Душа, конечно, у него всегда молодая. Он такой радостный постоянно.
3: Все время улыбается.
1: И за многое берется. А ведь забывает, что силы уже у него не те, что раньше были.
2: Да. Посмотрим еще, какие мы с вами будем в его годы.
1: Да.
2: Он-то у нас молодец.
1: Да.
6: Правильно, папа.
5: Знаете, я читал, что есть такие племена, которые оставляют своих старых родителей умирать где-нибудь в лесу или на берегу моря.
6: Ужас какой.
1: Да.
4: А только потому, что старики уже не могут ходить, добывать себе пищу и обслуживать себя. А таскать их за собой, они считают, тоже нет никакого смысла.
2: А в наше время разве лучше поступают? Диким-то племенам еще простительно.
3: Да.
2: Что с дикого возьмешь?
3: Действительно, там могут быть суровые условия жизни, поэтому и законы суровые.
1: Но там, куда проникает свет христианства, обязательно проявляется милость и любовь, и все вот такие жестокие законы отстраняются.
3: Да.
6: Я просто не представляю, как можно жить без Бога и Божьей любви?
3: Да, трудно представить.
2: Поэтому и существует столь много зла, раз человек отказался от Бога.
1: Да, а ведь душа по природе-то своей христианка.
4: Вот один писатель высказал такую мысль, что человек – это самая усохшая ветка на дереве природы. Все животные придерживаются своих внутренних законов, только один человек не придерживается.
3: Интересно. Без Бога человек действительно вянет, как цветок без солнца. Это так.
1: Ой, кажется, папа идет.
3: Ну, слава Господу. Дедушка наш пришел.
6: Дедушка!
3: Ой, слава Господу.
6: Привет.
7: Приветствую.
1: Добрый
7: слава
1: вечер.
7: Богу, добрался наконец-то домой. Да у нас и гости здесь, кажется, есть.
3: Да, пришли навестить вас.
7: Хорошо, слава Богу.
1: Проходи, папа.
6: Дедушка, мы уже заждались тебя.
7: Ай, вон как.
6: Думали, куда ты пропал?
7: Ну, вот и не пропал. Все же вернулся.
1: Папа, да. Ты чего такой весь грязный? Упал, что ли?
3: Да не правда. Да. Ой, смотрите, какой он грязный.
1: Не нужно было идти тебе в такую погоду. Ушибся.
7: Нет, Мария, все в порядке, слава Богу.
1: Ну, слава Господу.
7: Вы знаете, я обязательно должен был туда поехать.
1: Вот как?
7: И хорошо сделал, что не послушался тебя, Мария. Да, не обижайся, Мария. Это было очень хорошо, что я поехал.
1: Ну ладно, хорошо, что благополучно вернулся. Давай-ка, папа, я помогу тебе снять пиджак. Да, рассказывай ты нам свои приключения. Только давайте говорить потише. Бабушка спит сейчас.
7: Вот и хорошо, пусть поспит. Она, бедная, так плохо ночью спала.
1: Да.
7: Ох, и правда, какой же я грязный.
6: А ты и правда, дедушка, упал?
7: Упал, но, слава Богу, не ушибся.
1: Ой, действительно, слава Господу. Да. Ну, садись поудобнее и рассказывай нам, папа.
3: Да.
1: Что
3: да.
1: Скажите?
2: Как твой друг там?
6: О чем вы там секретничали, а, дедушка?
7: А, какая ты любопытная.
6: Не выдавай, дедушка, мужские секреты.
3: Ой, мужские секреты.
7: Да и секретов-то больше не осталось, милый мой Сереженька. Ушел мой друг к Господу.
1: Неужели умер?
7: Умер.
1: Надо же.
2: Вот оно что.
7: Но слава Господу, я успел еще поговорить с ним, прежде чем он закрыл свои глаза навсегда.
1: Слава Господу.
3: Ой, надо же.
6: Дедушка, а как ты узнал? Что сегодня надо идти к нему? Он тебя просил, да?
7: Нет, мы давно уже не встречались с ним. А тут он мне во сне приснился, как будто он стоит перед глубокой рекой и машет мне рукой, чтобы я пришел к нему.
1: Вот как?
7: Когда же я подошел, то увидел, что мост разрушен. Тогда я стал помогать ему и на этом проснулся.
1: Вот интересно, интересный сон.
6: Ты понял, что он и на самом деле зовет тебя, да?
7: Я не стал много рассуждать, а решил сразу же ехать к нему. И теперь Правильно. Так рад, что послушался внутреннего голоса.
2: Ну и как?
1: Слава Господу, да.
2: Удалось восстановить разрушенный мост?
7: Да, Господь помог.
1: Слава Господу.
7: Пути Божии настолько удивительны, что просто диву даешься.
1: Действительно, это так. А я-то чуть не помешала этому.
6: Да. Дедушка, про какой мост вы говорите?
7: Про самый важный для человека мост. Мост, который надежно нас соединяет с вечностью, с Богом.
2: То есть наша вера в Иисуса Христа.
1: Да.
6: Твой друг был неверующий, да, дедушка?
7: В том-то и дело, что он был в одно время очень хорошим и ревностным верующим. Но потом пал в грех и постепенно охладел.
1: Да, ты рассказывала об этом.
2: Да, к сожалению, такое бывает. Поэтому апостол Павел и предупреждает нас. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
1: Да.
7: Он долгое время уже мучился от тяжелых внутренних переживаний и сомнений, но не мог ни с кем поделиться, даже с женой.
3: Это трудное положение.
1: Очень, да.
3: И все-таки он вам открылся, да?
7: Да, когда я рассказал ему про свой сон, он сразу же и открыл мне свою душу. Ой, мы с ним много молились, читали Библию, и, слава Богу, я смог ему засвидетельствовать прощение грехов в Иисусе Христе.
1: Ой, слава нашему Господу!
3: Да, действительно, Господь чуден.
7: Да, знаете, он и на лицо сразу изменился.
1: Наш.
7: Стал таким сияющим.
1: Удивительно, да.
7: Глаза такие радостные стали.
1: Слава Господу.
7: Я даже не думал, что он умрет. Но он вдруг поднял свои глаза к небу, улыбнулся и все, ушел.
1: Отошел вечность. Да.
2: Слава Богу, что он послал тебя к нему.
1: Да, действительно, да. Слава Господу.
4: Как все-таки Бог любит каждого человека и до самой последней минуты жаждет спасти даже самого потерянного.
7: Да, действительно, это так.
1: Да. Да, Вадик.
3: Люди просто не сознают, не понимают этого.
2: А как же с похоронами?
7: А я как раз и хотел попросить тебя сообщить церкви и вообще похлопотать об этом деле. Жена там одна осталась.
1: Ой.
7: Да и навряд ли она сама сможет все устроить.
3: Да, конечно.
7: Надо помочь ей послать телеграммы всем родственникам и да. сделать все, что надо.
1: Да, обязательно надо
2: конечно.
1: Помочь.
2: Надо сразу же позаботиться обо всем.
1: Но сегодня уже поздно. Смотрите, время уже 10:10.
3: Да. Ой, неужели уже 10:10?
4: Да, уже без 20:10.
3: Тогда нам надо быстро начать собираться.
1: Да не спеши.
3: Пока еще доедем. Нет, Мария, надо
2: да,
3: наезжать.
2: Да, уже. Пора уже нам ехать. Mm. Ну, помолимся, да и поедем.
6: Ты, дедушка, не очень переживай, хорошо? Ведь твой друг сейчас у Иисуса, и ему очень хорошо.
7: Да, конечно, моя милая Верочка.

Дедушка Каратаев сегодня проводил своего друга в последний путь. Да, только столкнувшись со смертью близкого или знакомого нам человека, мы как бы пробуждаемся и осознаем ту холодную реальность, что все мы, в свою очередь, умрем. Хотя сам факт смерти старый и всем известный. И хотя люди от самого начала своего бытия умирали и будут умирать, в смерти всегда есть что-то неприятное, чуждое, устрашающее. И мы всегда относимся к смерти как к врагу. Библия тоже говорит о смерти как о враге. Последний же враг истребится — смерть. Воистину, смерть есть враг всего существующего. В нашей жизни есть многие вещи и истины, которых мы не знали бы, если бы о них нам не рассказали другие. Мы зависимы от других в познании этих истин. Например, мы не знали бы ответов даже на такие самые насущные вопросы, как «Кто я?», «Кто мои родители?», «Где я родился?». Ответы на эти вопросы мы не можем просто сочинить, придумать. Мы должны их получить от кого-то. Таким же образом, Библия, Божья весть человеку, дает ответы на коренные вопросы, касающиеся нашего существования. Кто я? Какой смысл и цель имеет мое бытие? Кто породил весь этот мир? Когда и как появился человек? И так далее. И прежде всего, Библия дает ясный ответ на вопрос, каково отношение между Богом и человеком? Библия — это единственный авторитетный справочник относительно нашего бытия. Она говорит не только о нашем происхождении, но и о нашем будущем, о нашей вечной участи. И каждый человек поставлен перед выбором. Он должен решить, чему он поверит, или библейскому ответу на эти насущные для себя вопросы, или человеческим предположениям и теориям. Главный оппонент библейского изложения сотворения мира — это теория эволюции. Эта теория предполагает, что сложные элементы произошли от более простых элементов, и что жизнь произошла из мертвой материи в результате слепого случая. Наука, кстати, не подтверждает эту теорию. И она считается скорее не научной теорией, обобщающей практический опыт, а философской гипотезой о возникновении и назначении жизни. Теория эволюции противоречит библейской концепции, библейскому изложению сотворения мира. В книге «Бытие» 10 раз повторяется повествование о том, как Бог сотворил растительный и животный мир, не смешивая и не объединяя никаких видов организмов. Человек был полностью сформировавшийся и развит в момент своего создания, и точно так же и его жена, которую Бог дал ему в помощь. Не было никакого периода развития от более низких видов до более высоких. Естественный отбор, имевший место согласно теории эволюции, должен был заключать в себе процесс выживания только наиболее приспособленных к условиям среды организмов. Библия же учит, что все было сразу весьма хорошо создано. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма», читаем мы в книге «Бытие». С самого начала все было создано совершенным. Но потом, когда грех вошел в мир, появились разрушение и смерть. Теория же эволюции утверждает обратное. То есть, что с течением времени все существующее улучшалось и развивалось. Здесь эта теория противоречит не только Библии, но и некоторым основным научным законам, например, второму началу термодинамики. Этот незыблемый закон говорит, что без внешнего вмешательства энтропия, внутренняя неупорядоченность тела или системы тел, или остается постоянной, или возрастает. То есть, происходит постоянный процесс разрушения. Порядок превращается в беспорядок, и высокое в более низкое, а не наоборот, как пытаются доказать сторонники теории эволюции. И самая главная опасность, которую включает в себя теория эволюции и другие человеческие теории, в том, что они умалчивают о вечной участи человека,
о загробной жизни. Если человеческий разум не может авторитетно объяснить своего собственного происхождения, как он может авторитетно толковать свой конец? Абсурдно и крайне безответственно брать такой риск, не готовиться к загробной жизни, которая, как утверждает Библия, ждет каждого из нас, как ученого, так и неграмотного. Бог ясно говорит нам о нашем происхождении, о цели нашей жизни и о нашей вечности. «Каким образом Бог говорит?» — спросите вы. «Я что-то не слышу Его голоса». Бог говорит человеку разными путями. Например, через голос природы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их, говорит псалмопевец. Вечная сила Божья через рассматривание творений, видимо, написано в послании к римлянам в первой главе. Бог обращается также к человеку через свое письменное слово, Библию. И это слово его имеет только одну главную тему — искупление человечества от греха через Иисуса Христа. Об Иисусе Христе в Библии часто говорится как о живом Слове Божьем. Следовательно, Христос есть третий путь, через который Бог обращается к нам. Если ты хочешь видеть Бога, смотри на Иисуса Христа, образ которого дан в Библии. «Видевший меня, видел Отца», — сказал Христос сомневавшемуся Фоме. «Если ты хочешь слышать голос Божий, слушай слова Иисуса Христа. Пославший меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру», — сказал Иисус церковным руководителям 2000 лет тому назад. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Цель Бога — спасти тебя от вечной гибели, которую ты своими делами избрал. «Какими это делами я избрал погибель?» — спросишь ты. Да, возможно, ты не проклинал Бога с поднятыми к небу кулаками. Библия не это имеет в виду, когда говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Но в ту минуту, когда ты осознанно совершил свой первый грех, будь это невинная ложь или полуправда, когда ты возненавидел кого-то или позавидовал кому-то, жалея, что принадлежащее ему не принадлежит тебе, уже тогда ты духовно загрязнил себя. Тогда ты избрал зло вместо добра, тьму вместо света, свою волю вместо Божьей воли. По своему собственному выбору ты согрешил, удовлетворяя похоти своей грешной натурой. И со временем, параллельно с твоим ростом и накапливанием жизненного опыта, все больше накапливались и твои грехи, становясь все более наглядными. Злые помыслы уступили место злым делам, зависть — воровству, гнев — мщению и так далее, и так далее. Только небо знает, что включает в себя твоя жизненная канва. Библия говорит, что Бог ненавидит грех. Каждый человек, включая тебя и меня, своими греховными делами отделен от святого Бога. Между нами и небом непреодолимая пропасть, через которую мы не сможем перейти без помощи свыше. Мост, о котором упоминал дедушка Каратаев сегодня, через эту пропасть, через эту бурлящую реку, это наша вера в Иисуса Христа. Место встречи и примирения грешного человека со святым Богом находится у подножия креста, на котором Иисус Христос пролил свою кровь за наши грехи и беззакония. Крест — это место, где Иисус оплатил наш долг, удовлетворил гнев Бога Отца. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды.
говорит Слово Божие. Библия также говорит, что Иисус Христос взял наше наказание на Себя. Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Когда ты придешь к Иисусу Христу, Бог простит тебе твое восстание против Него. Ради жертвенной смерти своего Сына на кресте Он простит тебе твое неверие, твои грехи, как бы велики они ни были. Через Голгофский крест, через кровь Единородного Сына Божьего, который добровольно пострадал за тебя, ты можешь стать чистым и омытым пред Богом. Поэтому, как я уже сказал, единственный мост через пропасть, разлучающую человека с Богом, единственный переход через глубокую бурлящую реку смерти, погибели и ада — это крест Иисуса Христа. Христос один объединяет нас с Богом. Библия говорит: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Дальше сказано: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И здесь разница между библейским учением и всеми человеческими религиями в мире. Человек говорит, что есть много путей к Богу, а Бог говорит: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа». Христос — единственный путь к Богу. Но прощение грехов и спасение не произойдут автоматически, помимо твоей воли и желания. Для того, чтобы осуществилось твое примирение с Богом, тебе самому необходимо совершить один шаг — принять это спасение во Христе, принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И это ты должен сделать сам. Миллионы верующих сделали это, став на колени, пригласили Христа войти в свою жизнь как высший авторитет, как высшую власть. Тысячи приняли Христа публично, на массовых собраниях, на стадионах, в больших аудиториях. Многие приняли Его в молитвенных домах или на собрании в каком-то доме или в лесу. Другие нашли Христа как своего Спасителя, находясь у себя дома, в тиши, стоя на коленях, у себя в комнате. И только Бог знает, сколько людей нашли мир с Богом у своего радиоприемника, слушая Слово Божие через радио. Не место имеет решающее значение, и не массы людей. Решающее значение имеет твое собственное сердечное желание. Если ты от всего сердца желаешь, чтобы Иисус Христос омыл тебя своей кровью, простил тебе все твои грехи и сделал тебя новым человеком, то Он это сделает сейчас. Слово Божье говорит: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, Ты видишь и слышишь сейчас моего слушателя. Он знает, что это было слово ему от Тебя, и что ему сейчас нужно принять решение, которое может полностью изменить всю его жизнь. Дай ему силу принять правильное решение. Дай ему сейчас почувствовать твое присутствие на том месте, где он находится. Дай ему испытать твою возрождающую силу. Дай ему пережить сейчас очищающее действие крови Иисуса Христа и поверить в то, что эта искупляющая кровь очищает его или ее
от всякого греха. Помоги, чтобы, встав с молитвы, эта душа встала примиренной с Тобой и сознанием того, что он или она теперь является чадом Твоим. Слава и благодарность Тебе за это чудо рождения свыше. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Приветствуем всех наших радиослушателей. У микрофона Людмила Грасмик. По милости Господа, мы вновь встретились с вами на волнах передачи «Меч и мастерок».

0: Сегодня мы продолжим чтение биографического очерка Чарльза Сперджена. Из прошлой программы мы узнали, что 8 января 1855 года Чарльз Сперджен и Сюзанна Томпсон вступили в брак. Они идеально подходили друг к другу, их взаимная любовь никогда не иссякала. Дойда Муди как-то спросили, когда он вернулся домой после своего первого визита в Англию, слышал ли он, как проповедует Сперджен? Тот ответил: «Да, и больше того, я слышал, как он молится». Богословие Сперджена не ограничивалось одной только ответственностью человека. Его богословие было богословием зависимости от Бога, богословием победы. Его первоочередной задачей было принесение славы Христу. Почти в каждой его проповеди, особенно в заключительной части, содержались призывы, предупреждения, просьбы, приглашение грешникам прийти ко Христу. Продолжим чтение. Текст очерка читает Рудольф Гузе.
1: Здравствуйте. Продолжим чтение. Сперджен просил, чтобы его молитвы не записывали стенографисты, потому что считал молитву слишком серьезным занятием, чтобы отдавать его в руки репортеров. Но иногда эти просьбы не исполнялись, и его молитва на новогодней всеношней в 1856 году была записана. Так что мы можем иметь некоторое представление о том громадном чувстве серьезности, с которым он совершал молитву. «О Боже! Спаси Твой народ! Спаси Твой народ! Ты возложил на раба Твоего столь важную задачу! О Господь! Она слишком велика для такого дитяти, как я! Помоги мне! Помоги мне Твоей благодатью выполнить эту задачу так, как я должен ее выполнить! О Господь! Помоги Твоему рабу исповедать пред Тобой, что мои молитвы не столь усердны, как следовало бы молиться ради спасения Твоего народа, что я не проповедую так часто и с таким огнем, с той силой и любовью к другим людям, как это необходимо. Но, о Господи, не осуди слушателей за грехи проповедника, не погуби стадо за прегрешение пастыря, помилуй их, благой Господь, помилуй их. О Господи, помилуй их! Есть из них такие, Отец наш, которые немилосердны к самим себе. Как мы старались проповедовать для них и трудиться ради них! О Боже, Ты знаешь, что я не лгу! Сколько усилий я приложил, чтобы они были спасены! Но их сердца слишком черствы, чтобы их мог затронуть человек. И железная душа слишком крепка, чтобы плоть и кровь могли ее размягчить. О Боже, Боже Израиля, только Ты можешь спасти. В этом надежда пастыря, в этом залог успеха Твоего служителя. Я не могу, но Ты можешь, Господь. Они не придут сами, но Ты можешь сделать так, чтобы они были готовы в день силы Твоей. Они сами не придут к Тебе, чтобы иметь жизнь, но Ты можешь привлечь их, и они побегут за Тобою. Они не могут прийти, но Ты можешь дать им силу, ибо никто не может прийти, если не привлечет его Отец. Если же Отец привлечет, то смогут. О Господь, раб Твой проповедовал в течение прошедшего года. Ты знаешь, как я проповедовал. Я ничем не оправдываюсь пред Тобою, но ныне, о Господь, мы молим Тебя, благослови нас. Твой народ, пусть эта церковь, Твоя церковь, будет связана узами единения, и пусть в эту ночь начнется новая пора молитвы. О Господь, помоги нам усерднее молиться. Помоги нам бороться в молитве больше, чем мы боролись до этого. Помоги нам окружить Твой престол, доколе Ты не сделаешь Иерусалим славою не только здесь, но по всей земле. Но, Отче, мы плачем и воздыхаем не о церкви, а о мире. О, верный в своих обетованиях, не Ты ли обещал, что Твой Сын вкусит смерть не напрасно? Дай же Ему души, молим Тебя, чтобы он смотрел на подвиг души своей с довольством. Не ты ли обещал, что церковь твоя умножится? Умножь ее, умножь ее. Не ты ли обещал, что труд твоих рабов не будет напрасен? Ибо ты сказал, как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю, так и слово твое, оно не возвращается к тебе тщетным. Пусть твое слово не возвратится тщетным в эту ночь, но дай твоему рабу со всей ответственностью, со всем жаром сердца, пламенеющим любовью к Спасителю и к душам, проповедовать снова славное благовестие блаженного Бога, которое мне верено. Приди, Святой Дух, без тебя мы не можем делать ничего. Мы всей душой призываем тебя, Великий Дух Божий, ты, кто почивал на Аврааме, Исааке и Иакове, ты, кто говоришь к людям в ночных видениях, Дух пророков, Дух апостолов, Дух Церкви, будь нашим Духом в эту ночь, чтобы земля дрожала, чтобы души услышали Твое Слово, и чтобы всякая плоть радовалась и славила Твое имя. Отцу, Сыну и Святому Духу, страшному в Твоем величии, да будет вечная хвала. Аминь. В этой молитве выражена сущность богословия Сперджина. Он понимал, что человеческое сердце настроено против Бога, и что природа греха настолько ужасна, что невозрожденный человек не хочет и не может сам прийти к Богу. Человек погиб во грехе. Он находится в таком состоянии, что никак не может помочь сам себе. Однако Сперджин находит основания для уверенности в том, что Христос на кресте совершил в полноте спасение для всех, кого не призовет Господь, и что Бог в день силы Его сделает так, что те, которые не желают, пожелают прийти к Нему. Он считал себя обязанным проповедовать Евангелие для всех людей, для всего творения, и проповедовать с таким усердием, как если бы результат полностью зависел от его стараний. Он знал, что спасение от Бога, и поэтому при выполнении своей великой миссии был уверен, что Слово Божие не возвращается тщетным, но Бог употребит его для спасения душ. Его богословие не ограничивалось одной только ответственностью человека. Его богословие было богословием зависимости от Бога, богословием победы. Его первоочередной задачей было принесение славы Христу. Почти в каждой его проповеди, особенно в заключительной части, содержались такого рода призывы, предупреждения, просьбы, приглашения грешникам прийти ко Христу. В течение первых 5 лет служения в Лондоне он устраивал по вторникам после обеда приемы для тех, кто искал спасения души и нуждался в его совете, а также для тех, кто недавно пришел ко Христу и желал рассказать о своих духовных переживаниях. Это было прекрасной возможностью для самого Сперджина, когда он мог порадоваться тому, что указал путь к Господу ищущей душе, или выслушать свидетельство о том, как Господь преобразил чью-то жизнь. Со своей же стороны, по вторникам вечером, когда церковь собиралась на молитвенное собрание, он оглашал имена тех, кто, по его мнению, был по-настоящему рожден свыше, и часто эти люди рассказывали о своем опыте обращения перед большим собранием. Сперджин проявлял необыкновенное усердие, заботясь о душах. И он не мог поступать иначе. Он верил в реальное существование ада и осознавал свою огромную ответственность в случае, если будет уверять человека в том, что он спасен, тогда как нет никаких доказательств этого. Когда Сперджин прожил в Лондоне примерно 2 года, начали созревать планы о строительстве новой большой церкви. Несмотря на горячую поддержку служения Сперджина со стороны диаконов и членов церкви, некоторые все же ставили вопрос о целесообразности такой постройки. Всего лишь 30 лет назад красноречивый пресвитерианский проповедник Джеймс Ирвинг возбуждал весь Лондон, и для него построили величественное церковное здание. Но потом интерес публики к нему быстро пропал, и некоторые боялись, чтобы то же самое не произошло со Спержином, иначе и его церковь останется с пустым зданием и огромными долгами. Но подавляющее большинство членов церкви было за осуществление проекта. За 5000 фунтов был куплен прекрасный участок возле Ньютон-Батс. Это оживленное место располагалось на юг от Темзы, где соединялись три городские магистрали. Был также разработан план постройки здания на 3600 сидячих и около 2000 стоячих мест. Новую церковь решили назвать «Метрополитен Табернакл». Спержен большое значение придавал греческому стилю архитектуры постройки. По его мнению, этот стиль наиболее приемлем для евангельских христиан, поскольку Новый Завет был написан на греческом языке. Все эти подготовительные мероприятия занимали много времени, но Спержен старался отдавать служению еще больше сил, когда предоставлялась такая возможность. По предварительным оценкам требовалось 13 тысяч фунтов. 15 августа 1859 года был заложен первый камень в основании табернакл. Хотя дело было в будничный день, четверг, на собрание пришло около 3000 человек. Председательствовал всеми уважаемый баронет-христианин сэр Мортон Пето. Спержен и его отец выступили с речью. Под камень был положен большой глиняный кувшин с Библией, баптистским исповеданием веры, песенником доктора Риппона и программой дня. Вечером состоялось еще одно собрание. В этот день было собрано пожертвований более чем на 4000 фунтов. Спержен передавал на строительство табернакл также и доходы от продажи своих проповедей. Проповеди публиковались каждую неделю и распространялись среди подписчиков в Британии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. А переводы проповедей в Германии, Голландии, Франции, Италии и Швеции. Кроме того, в конце каждого года печатался сборник, содержащий 52 проповеди, который имел также спрос в международном масштабе. Проблема рабства разделяла американское общество на две враждующие стороны и привела затем к гражданской войне. Спержен резко осуждал рабство. Многие американцы, как на севере и на юге штатов, требовали, чтобы Спержен недвумысленно выразил свою позицию по этому вопросу, и по их просьбе он написал статью для американских газет. «Я ненавижу рабство всеми силами моей души. И хотя я разделяю трапезу за столом Господним с людьми различных вероисповеданий, все же с рабовладельцами я никогда не стану иметь никакого общения. Поскольку мне часто задают вопросы на эту тему, я счел своим долгом выразить свое глубокое отвращение к этому злу, и для меня принять в церковь человека-хищника было бы то же самое, что принять человека-убийцу. Естественно, такое заявление вызвало шквал протестов, особенно в Южных Штатах. В некоторых местах сожгли портреты Спержена, американские издатели прекратили печатать его проповеди. Многие газеты призывали читателей уничтожить уже напечатанные и неприобретенные его публикации в будущем. Таким образом, доходы от продажи проповедей в Америке резко сократились. Спержен понимал,

0: Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы хотим познакомить наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Но вначале его биографический очерк. Продолжим чтение.
1: Первое воскресное богослужение в Метрополитен Табернакл состоялось 31 марта 1861 года. Для Спеджена, конечно же, это был настоящий праздник. Ему было только 26 лет, но под его руководством число слушающих возросло с 313 человек, которым он впервые проповедовал в Лондоне, до 6000 и больше. Тогда это была церковь на Нью-Парк-стрит, а теперь такое великолепное сооружение, самая большая нонконформистская церковь в мире. Однако его радовали не столько все эти достижения, сколько то, что у церкви будет свой дом, в котором сосредоточится деятельность его людей. Дом, где они будут получать Божье назидание и куда будут приглашать великое число желающих послушать проповедь Евангелия и приобщиться к христианской жизни. Табернакл была спланирована таким образом, что превосходно содействовала потребностям служения Сперджена. В главном зале, кроме основной площади, был еще балкон и два яруса. Всего здесь было 3600 сидячих мест. На краях скамей были прикреплены откидные сиденья, которые в случае необходимости вмещали еще 1000 человек. Кроме того, примерно еще 1000 человек могла стоять, так что сообщение о 6000 собравшихся, по всей вероятности, вполне соответствует действительности. В зале не было кафедры в строгом смысле этого слова. Вместо нее на уровне первого яруса выступала в зал специальная платформа с резной отделкой. На платформе, обнесенной перилами, стоял стол и небольшой диван для пастора, а за ними ряд стульев для диаконов. Под этой платформой для проповедника находилась другая платформа, такого же размера, со встроенным баптистерием из мрамора, которая, по замыслу Сперджена, была видна для всех. Баптистерий был накрыт съемным полом, и во время вечери здесь размещались стол и стулья для совершения хлебопреломления. Здесь не было ни органа, ни хора. Реген задавал тон с помощью камертона и вел пение своим собственным голосом. Посетители, желавшие посещать табернакл регулярно, платили за свое сидячее место на 3 месяца и впускались по билетам. Остальные ждали снаружи, и за 5 минут до начала служения убирали заграждение, и толпа устремлялась внутрь, заполняя оставшиеся места. С желающих занимать постоянные места было более 3000, и их платежи составляли главную часть дохода табернакл. Во время служения сбор пожертвований не проводился, и не было тарелок для сбора. С тех пор, как книги и проповеди Сперджена стали широко распространяться, он не получал жалования от церкви, однако при входе в здание размещался ящик для пожертвований на нужды колледжа. Возможно, выставлялись ящики и для пожертвований на общие цели дела Божьего. В цокольном этаже находился большой лекционный зал, просторные классы для воскресной школы и хорошо оборудованная кухня. Торжественные собрания по случаю открытия табернакл продолжались в течение 2 недель. Первые слова, произнесенные Сперджена в новом здании, ясно показывают его богословские взгляды и его цель вообще. «Я хочу выразить свое намерение, чтобы до тех пор, пока будет стоять эта платформа, и дом будет наполняться молящимися, главной темой служения в этом доме

была личность Иисуса Христа. Я не стыжусь открыто заявить, что я кальвинист, и, не колеблясь, называю себя баптистом. Но если меня спросят, какой у меня символ веры, то я отвечу: Иисус Христос. Иисус – вершина и сущность Евангелия. Он сам есть полнота богословия, воплощение всех драгоценных истин, олицетворение пути, истины и жизни. Церковь начала отсчет нового времени в труде для Господа на новом месте, в табернакл. И одним из первых признаков успешного труда было крещение большого числа людей и прием их в члены церкви. Через месяц после открытия табернакл 77 душ были крещены и приняты в члены церкви. В следующий за этим месяц было крещено и принято 72 души, а еще через месяц 121. Если учесть, что Спержен требовал наличия признаков истинного обращения, в отличие от часто практикуемых современных методов, то мы еще больше оценим значение этих цифр. Количество членов церкви по прибытии Спержена в Лондон насчитывало 313 человек, из которых активными были менее 100 человек. Теперь же в церкви было более 2060 членов. Спержен с радостью приступил к своему служению в табернакл. Это здание стало потом ареной для его проповеди, центром его жизни и местом проявления многочисленных чудес благодати до тех пор, пока спустя 31 год уставший воин и верный слуга не услышал голос, зовущего его в небесный дом. На первом году жизни в Лондоне Спержен познакомился с одним молодым человеком, которого звали Томас Метхерст. Метхерст с детства ходил в церковь Джеймса Уэллса, но до сих пор не получил рождения свыше. Как раз незадолго перед этим он пробовал играть на сцене и надеялся зарабатывать себе на жизнь таким образом. Однако после проповеди Спержена он обратился и вскоре проявил ревностное желание проповедовать Евангелие. Он стал проповедовать на открытом воздухе в одном из самых запущенных районов Лондона и вскоре привел к Спержену двух новообращенных с просьбой крестить их. С большим воодушевлением он выразил уверенность в Божьем призвании на труд и пожелал посвятить свою жизнь проповеди и приобретению душ. Как и многие другие молодые люди в те дни, Метхерст был малограмотным и некультурным в своем поведении. Но Спержен был уверен, что он призван Богом, и увидел в нем истинную ревность, а также природный дар красноречия, поэтому счел своим долгом помочь ему. Он устроил его в школу-интернат, которую содержал пастор церкви в Бексли, и взял на себя все расходы на его содержание. Раз в неделю Метхерст должен был встречаться со Спержином в послеобеденное время для уроков по богословию и общих наставлений по пастырской работе. Об этом тут же узнали другие молодые люди, вдохновленные духовным пылом проповеди Спержена, и они захотели получить такое же образование. У них было много усердия для Бога, и они проповедовали и в различных миссиях, и в школах для бедноты, и на углах улиц, но им также не хватало духовного образования. Встретившись с этой нуждой, Спержен понял, что Бог полагает на него серьезную ответственность, хотя он сам и не думал об этом. Но теперь стало вполне очевидно, что он должен основать и содержать школу для подготовки служителей, решившись встретить все трудности и в то же время радости, которые принесет ему эта работа.

0: Дорогие радиослушатели, в следующей передаче вы услышите продолжение автобиографии Спеджина. До свидания.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
3: «Освобожденные». Здравствуйте! Вы не хотели бы отправиться на небольшую прогулку? А как бы вы отнеслись к предложению о настоящем путешествии? К предложению о трудном и опасном походе по гребню Апалачинского хребта длиною более 2000 миль, через 14 штатов Америки? Именно это и сделал герой нашего рассказа. Слепому помогал его верный четвероногий друг, пес Ориент. Вы спросите, зачем был нужен этот подвиг? И Билл Ирвин ответит вам, что он совершил этот переход благодаря тому, что его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. В 28 лет из-за подозрения на раковую опухоль у героя нашего рассказа удалили левый глаз. В 36 лет он совершенно ослеп. Он 4 раза разводился и был безнадежным алкоголиком, но жизнь его внезапно переменилась. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите вторую часть правдивой истории о Билле Ирвине. Он расскажет о своем полном опасности путешествия через Апалачи, в котором чудом остался жив.
4: Мой поход начался 8 марта 90-го года. Этот день был 3-й годовщиной с того момента, как я бросил пить. Я попросил одного знакомого подвести нас к подножью хребта с самой высокой вершиной. Мы плутали несколько часов в горных отрогах Северной Джорджии.
5: Ну все, Билл. Дальше я никуда не поеду. Или высажу тебя здесь, или давай вернемся в город. Попробуешь найти там человека, который знает эти места и сможет довести тебя туда, куда тебе нужно.
4: Спасибо тебе, Мервин, что подвез меня сюда.
5: Да не за что.
4: Дальше мы с Ориентом пойдем сами. Я не могу откладывать восхождение на другой день.
5: Удачи тебе, Билл.
4: Спасибо. Ну надо же. Забыл спросить, в какой стороне север. Ориент, что же нам теперь делать, а? А солнце сегодня за облаками. Господи. Ты знаешь, где север. Не мог ли бы ты указать одному из нас, где он? Мы пошли по заброшенной лесной дороге. Мы шли 3 дня. Устраивались на ночлег, где придется. Я надеялся на Псалом 32, стих 8. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». На 4-й день, наконец, выглянуло солнце. Нам попался навстречу один из местных жителей – и он сказал нам, что мы шли точно на север. Значит, я надеялся не напрасно. И тогда я понял, что Бог не оставил нас. Бог все время был рядом с нами. Но впереди нас ждали новые испытания.
6: Добрый день.
4: Добрый день.
6: Как дела?
4: Да не очень-то.
6: Ну ничего. Дождь скоро кончится. Меня зовут Петти.
4: Очень приятно, Билл.
6: У вас вид настоящих скалолазов.
4: Увы, но это наше первое восхождение. Видите, собака моя уже хромает и почти ничего не ест. Я не смог как следует закрепить у нее на спине поклажу.
6: Ну, в нескольких милях впереди есть горная база. Я думаю, там вам помогут.
4: Правда?
6: Да. Вы знаете, в прошлом я сама занималась альпинизмом и взбиралась на Апалачи. Признаюсь, не каждому это по силам.
4: Да. Вы знаете, я чувствую, что взял слишком много груза. Нужно будет найти почту и отправить часть его домой.
6: Да, так часто бывает. Люди берут с собой в дорогу много лишнего.
4: Да. И потом эти ботинки... Видите, я в кровь истер ноги и еле иду.
6: Ну, на базе в Нилсгэпе сможете купить настоящие горные ботинки.
4: Спасибо вам огромное, Пэтти. Вы мне так подняли настроение. Большое вам спасибо.
6: Билл, а почему у вас все колени в крови?
4: Так я же слепой. Я падаю на каждом шагу.
6: Ну, вы даете. С вашей смелостью хоть через океан на лодке.
4: Многие просто не могли поверить, что я был без зрения. Окрестности полнились слухами о каком-то слепом чудаке, которому взбрело в голову идти в горы. Люди, встречая меня, спрашивали: «Мистер, вы случайно не видели тут одного слепого с собакой?» А я им отвечал: «Да, он в миле отсюда, я только что его обогнал». На базе я избавился от лишнего груза, и мне помогли как следует уложить вещи на спине Ориента. А затем я позвонил Каролин, руководителю моей команды поддержки.
7: Значит, все вышло не так, как ожидалось?
4: Да, немножко не так. Но, понимаешь, самая большая проблема у меня с ногами. При каждом шаге, опуская ногу на землю, я не знаю, что со мной будет в следующий момент. Подскользнусь ли, споткнусь ли... Упаду, не знаю. И Ориент здесь ничем не может мне помочь.
7: Ну а что, если он собьется с тропы?
4: Нет, это исключено, Каролин. Я верю, Бог постоянно направляет его туда, куда нужно, и не даст ему сбиться с пути. Но бедный пес, ему так натерло бок, что мне придется все тащить самому, пока он не выздоровеет.
7: Ну а что делать мне с вещами, которые ты прислал назад?
4: Будешь высылать их мне по мере надобности.
7: Да, звонили из газеты телевидения. Хотели бы получить интервью и фотографии.
4: Я надеюсь, они до меня не доберутся.
7: Так ты не собираешься сократить маршрут?
4: Нет. Я буду взбираться до тех пор, пока Господь не остановит меня. И я верю, Он поможет мне. В первый же день подъема после передышки на базе в Нилсгэп мы сбились с пути. Вот как это случилось. Встретив двух альпинистов, я узнал, что неподалеку был ручей. И мы с Ориентом нашли его. А вот выйти назад на свою тропинку, где я оставил рюкзак, никак не могли. Уже темнело, я весь дрожал от холода, когда Ориент вдруг вывел меня на этих двоих ребят. Они уже собирались ложиться спать. О, Боже... Я надеюсь, меня услышит хоть кто-нибудь.
8: Кто здесь?
4: Это я! Это я, Билл, слепой! Я замерзаю от холода.
8: Билл?
4: Да.
8: Как ты здесь оказался?
4: Да мы искали тот ручей и вот заблудились.
8: У тебя есть вода?
4: Да.
8: Вот здорово. А у нас как раз кончилось. Залазь в палатку, мы сейчас вскипятим тебе чаю.
4: Спасибо.
8: Давай, давай.
4: Ой, у меня даже нет спального мешка.
8: Завтра мы найдем твой рюкзак. А сегодня поспишь с нами. Лишь бы ты отогрелся.
4: О, как я замерз. Я пытался укрыться листьями, но они мокрые.
8: Знаешь, тебе страшно повезло, что ты нашел нас. Ты бы отдал концы от переохлаждения еще до рассвета.
4: Да, спасибо Господу, что я нашел вас.
9: Эти парни спасли мне жизнь. И я благодарил Господа, что они оказались рядом. И такое случалось потом еще много-много раз. Кто-то мог бы назвать это простым совпадением, но я знаю точно. Это Бог помогал мне. На следующий день я пытался объяснить все это репортеру из Атланты.
10: Ну, скажите мне, пожалуйста, Билл, каким образом вашему псу удается удерживать верное направление?
4: Да, видите ли, мне кажется, что он просто идет по следу других альпинистов. Да, иногда даже я могу уловить запах их следов.
10: Я знаю, что большинство людей стремятся в Апалачи из-за необычайной красоты этих мест. А что вы получаете в этом восхождении?
4: Ну, я воспринимаю красоту по-своему. Ну вот, например, я могу чувствовать, какие вокруг деревья. Березы, клены или сосны и ели. Я ощущаю приближение дождя еще задолго до того, как небо покроется облаками. Это мир, в котором правит Господь. Я же лишь гость по нему, проходящий, благодарный Богу за это чудо, за это счастье.
10: Да, а все-таки для чего вы решились на это путешествие, я не понимаю.
4: Это долгая история. Понимаете, еще 3 года тому назад я был беспробудным пьяницей. Но Бог избавил меня от этого. И дальше Он меня не оставлял. А этим вот восхождением я хочу привлечь внимание людей к нашему Отцу, о котором сейчас многие забыли. Привлечь внимание к Его безграничной силе, к Его огромной любви к нам.
10: Мне кажется, я начинаю понимать. Это своего рода духовное предприятие. То есть вы делаете это ради Господа?
4: Да. Я хочу показать, что Бог может указывать нам путь. И это совершенно реально. Я хочу вам сказать, что бывалые альпинисты – это одна семья. Они делятся едой, водой, помогают с ночлегом. Мне нравилось идти с Ориентом в одиночестве, вознося хвалу Господу. Но мне также были очень приятные встречи с друзьями, длинные вечера у костров и наши задушевные беседы.
5: Да, именно так и было.
8: О, вы только посмотрите на Ориента. Разлегся на моем спальном мешке.
11: Да, здорово. Это он любит. Хорошо ему тут в тепле.
5: И не только ему. Ребята, скажите, а зачем нам все это нужно?
8: Что?
5: Ну, все эти бесконечные мозоли, боли в спине, а иногда даже падения и переломы.
8: Не забудь еще о мышах. Я не говорю уже о комарах.
5: Это точно.
11: Да, все это так, но согласитесь, как чудесно бывает стоять одному в этом просторе, вокруг ни души, и так тихо,
8: да,
11: что дух захватывает. Ну где еще можно насладиться таким покоем? О, вы видите? Бог со мною согласен.
5: По-моему, он нам говорит, что будет дождь.
4: Господь научает нас смирению. Люди увлечены наукой, технологиями, но они забывают быть благодарными Создателю.
8: Да, мне кажется, ты совершенно прав.
4: С кем я только не встречался за эти недели. Один человек только что потерял отца, и горы разделили его горе, а я поделился с ним своей верой во Христа. Другой парень, с которым мы шли несколько дней вместе, держал в себе какую-то боль. С ним было что-то неладно. Однажды вечером у костра он излил мне свою душу.
5: Билл, я бы хотел поговорить с тобой.
4: Я очень внимательно тебя слушаю.
5: Я еще никому не говорил об этом. Понимаешь, несколько лет назад у меня были отношения с одним человеком. Но из этого, увы, ничего не вышло. Я никак не могу простить себя за это.
4: Угу.
5: И чтобы хоть как-то заглушить боль, я начал пить. И мне кажется, что жизнь моя пошла прахом, и что Бог никогда не простит меня.
4: Послушай меня. Послушай меня, Филипп.
5: Да?
4: Я тоже прошел через нечто подобное. Да, я тоже терпел неудачи, меня бросали. Я оставался один на один со своей болью. И я после всего этого тоже страшно пил много лет. Просто не находя никакого другого выхода, понимаешь? Но он был. Он был, этот выход. И я нашел его.
9: Ты не должен носить съедающую тебя стыд и вину. Иисус умер на кресте, чтобы избавить, освободить тебя от этого. Нет такого греха, который бы Господь не простил, если ты его попросишь об этом. Если ты искренне покаешься и уверуешь в то, что Иисус умер за тебя, то, как сказано в Библии, Бог простит и примет тебя, понимаешь?
5: Ты в этом уверен?
9: В Римлянам, глава 5, стих 8, говорится: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Понимаешь? Иисус не пошел на крест ради праведников. Таковых вообще нет, ибо все согрешили. Он умер за таких грешников, как мы с тобой, Филипп, понимаешь?
5: Спасибо тебе, Билл. Спасибо, ты знаешь, у меня с души словно камень свалился.
9: Бог всегда готов помочь нам. Но для этого ты должен пригласить Его войти в твое сердце и в твою жизнь. За месяц мы прошли 4 штата. К середине августа мы дошли до Вермонта, а к середине сентября – до Нью-Хэмпшира. Однако осень давала о себе знать. Дни становились короче, а ночи холодней. И в тот момент моим попутчиком оказался писатель Дэйв.
12: Билл!
8: А?
12: Так ты говоришь, пес уже сам дальше не смог подниматься?
8: Да, подъем оказался для него слишком крут.
12: А сейчас нам предстоит штурмовать Белые горы, там около 20 пиков.
8: Ну что ж, Дэйв, я надеюсь, у нас хватит на это сил.
12: Билл, ты редкий человек.
8: Да я и сам иногда удивляюсь, что я здесь.
12: Как ты думаешь, может нам сначала сделать крюк и до холодов забраться на Катадин, а потом повернуть на юг?
8: Да, я уже спросил Господа об этом в молитве.
12: Ты знаешь, многие идут именно таким маршрутом.
8: Это так, Дэйв, но я не хочу поворачивать на юг. Я хочу пройти все до конца.
12: В таком случае тебе стоит обсудить это с директором парка Бэкстер. Он здесь более 30 лет и лучше всех знает, насколько опасна твоя затея.
7: Каролин слушает.
9: Добрый день, Каролин.
7: Добрый день.
9: Это Билл. Мы сейчас в Стэттоне. Нам осталось пройти еще 184 мили.
7: Билл. Звонил директор парка Бэкстер.
9: Угу.
7: Он считает, что ты должен подняться на гору Катадин именно сейчас. Иначе тебе не разрешат продолжить путешествие. Парк официально закрыт. Но директор разрешит тебе в виде исключения подняться на Катадин сейчас, угу, чтобы ты мог потом спокойно, без риска, закончить свой переход.
9: Хорошо, я спрошу об этом Господа в молитве.
7: Ну, молитва – это прекрасно. Но Господь обращается к нам и через людей, особенно когда они желают тебе добра. Директор сказал, что погода у вершины Катадин уже очень сложная, а в ноябре будет и того хуже.
9: Ну что ж, ладно, я поговорю с ним. 23 октября я поднялся на Катадин. Друзья помогли мне добраться до подножия горы и сопровождали меня в восхождении. Наступала зима. Когда мы шли с Ориентом по склону Вигелоу, начался сильный снегопад. Мы укрылись в какой-то хижине, чтобы переждать непогоду. Но вскоре у нас кончились дрова, и пришлось идти искать новые.
5: Ориент, лесник сказал, что где-то здесь поблизости был сарай с дровами. Может, нам удастся его найти? Что? Ты...
8: О, хвала Господу, ты нашел его! О, вот так встреча.
5: Кто ты?
8: Я Арт. А Питер сейчас подойдет.
13: Питер! Я нашел их! Спускайся и скажи всем, что они живы!
14: Хорошо, сейчас идем!
9: Мы не смогли идти дальше. Снег слишком глубок.
8: А мы вообще боялись, что вас где-то засыпало, и сегодня утром вышли на поиски.
11: Заходите в домик, согрейтесь. К сожалению, из еды у нас почти ничего не осталось, так что извините за угощение.
15: Послушай, Билл, ты дальше не сможешь идти один.
11: Ну почему один? На перевале меня ждет Дэйв, и последнюю часть пути мы пройдем вместе.
15: Но до этого тебе нужно перебраться через 10 рек. Это просто невозможно. Вы замерзнете.
11: Я слышу это уже в сотый раз, Арт. Но я не могу отказаться от задуманного, понимаешь? И осталось-то всего 150 миль. Мы встретились с Дэйвом 4 ноября. На реке Кеннебек паромной переправы уже не было. Но нам повезло. Выдалось пару теплых деньков, и нас по очереди на каное перевез один местный житель. Но на этом бабье лето закончилось. Когда мы вброд переправлялись через следующую горную речку, шел сильный снег, вода была ледяная, а в самой середине потока меня сбило с ног и потащило на пороге. Мне просто повезло, что я ухватился за куст на берегу.
16: Билл!
13: Дэйв!
16: Держи веревку, держись!
13: Держу!
16: Держись! Руку, руку! Давай руку
13: держи
16: сюда,
13: меня,
16: давай!
13: Держи!
16: Еще, ну еще чуть! Давай, давай!
13: Ой, спасибо тебе, Дэйв. Ой, слава богу. Хорошо еще, что ветка не обломилась. Молодец, Ориент, молодец,
16: хороший. Скоро стемнеет. Нужно срочно поставить палатку и развести костер.
13: Да.
16: А то мы околеем.
13: Давай.
16: Попей еще горячего чая, Билл.
13: Спасибо.
16: Ты знаешь, мне даже не верится, что мы живы. И наши рюкзаки с нами.
13: Да. Можно сказать, сухими из воды вышли. Но, Дэйв, впереди еще с десяток рек.
16: Ты знаешь, это самая дикая часть хребта.
13: Да.
16: Здесь нет ни шоссе, ни городов, ни телефонов. Остается надеяться лишь на самих себя.
13: И на Бога, Дэйв. Я молился. Нам стоит продолжать двигаться на север.
16: Я не брошу тебя, Билл.
13: Спасибо.
16: Я буду с тобой до конца.
13: Спасибо тебе, Дэйв. Ты знаешь, у Арта есть хороший джип с приводом на 4 колеса. И он предложил помочь, чем сможет. Подвести снаряжение и даже организовать поиски более безопасного пути. Ты знаешь, где-то здесь должна быть еще одна деревенька. Давай зайдем туда и позвоним ему.
16: Давай.
13: Мы договорились встретиться с Артом в условленном месте дальше по хребту, но как-то разминулись. Снег и дождь замедляли наши движения, и через несколько дней мы вконец измучились. А сколько еще бурных рек с ледяной водой, сколько ливней снегопадов ожидало нас впереди. Иногда мы часами блуждали, потеряв тропу. В один из таких случаев я наступил на лед и провалился по колено в грязь. Мои ботинки оказались полными холодной воды, но мы не решились остановиться на ветру и пошли дальше. Мы шли еще 14 часов, пока уже в темноте не добрались до какого-то домика. Ой, у меня до того онемели пальцы, что я даже не могу развязать ботинки.
16: Ну-ка, подожди. Дай-ка я тебе помогу.
13: Спасибо, Дэйв. Ой, я совершенно не чувствую ног.
16: Скорее залазь в спальный мешок. А я пока вскипячу воду.
13: Спасибо, Дэйв.
16: Надеюсь, ветер скоро утихнет.
13: Да. Я тоже надеюсь на это. Послушай, Дэйв, у меня есть предложение. Давай попробуем обходить реки, а? Я понимаю, Бог помогает нам, но ведь и мы должны постараться не лезть на рожон, ведь так?
16: Я согласен. Хватит играть с огнем.
13: О, Дэйв, ты знаешь, без тебя бы я точно бы уже давно пропал.
16: Ну что ты, что ты.
13: Арт разработал для нас маршрут по лесным дорогам с мостами через реки. И следующие 55 миль... мы прошли довольно легко. До конца путешествия оставалось всего 30 миль.
9: Арт завез нас в один городок, где меня пригласили выступить перед детьми на воскресной службе в церкви.
11: Ребята, вы видите этот знак на листе бумаги? Он называется «Пламя» и помогает альпинистам не сбиться с пути. Мне кажется, даже Ориент уже научился пользоваться этими значками. Я не позавидую тому, кто пренебрежет этими знаками. Такие люди быстро попадут в беду. И как было бы замечательно, если бы и в жизни мы могли найти правильную дорогу, ориентируясь подобными отметками. Но Бог подумал об этом и дал нам такой путеводитель. Это Библия. Если вы будете ее читать, то Господь поможет вам справиться с трудностями каждого дня и приведет к вечной жизни. В Псалме 36, стихах 4 и 5 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Это грандиозное путешествие по Апалачинскому хребту закончилось 21 ноября, накануне праздника Благодарения. Последние две мили нас с Ориентом сопровождали сотни людей. Среди них были журналисты, друзья, родственники. Но помимо них всех, весь путь со мною рядом шел Господь Иисус Христос. И если Он смог провести меня, слепого, более чем 2000 миль по горному бездорожью, то подумайте только, какие вершины поможет преодолеть Всевышний вам.

Господь Иисус Христос сказал, что Он пришел открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий со священными. Книга Деяния, глава 26, 18 стих. Друзья, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, обратитесь с молитвой к Господу вместе с нами прямо сейчас. Боже, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи, и что мои грехи умерли вместе с Тобой. Я верю, что Ты воскрес из мертвых и воскресишь меня из моего мертвого прошлого. Благодарю Тебя за то, что Ты очистил мою душу. Благодарю Тебя за дар вечной жизни. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Послание к римлянам святого апостола Павла.
3: Глава 15.
2: Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминании вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь.
3: Глава 16.
2: Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.
4: Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, страноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Первое послание Коринфянам святого апостола Павла.
3: Глава 1.
2: Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом, а крестил еще кого не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев — соблазн, а для еллинов — безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов — Христа, Божию силу и Божию премудрость». Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом».
3: Глава вторая.
2: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
3: Глава третья.
2: И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насадил.

0: каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос — Божий.
1: Глава четвертая.
0: Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это братия приложила к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?
1: Глава пятая.
0: Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как

0: находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскую, не с закваскую порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.
1: Глава шестая.
0: Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано «два будут одна плоть», а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом? Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии.
1: Глава седьмая.
0: О чем вы писали ко мне? то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, что она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а, думаю, и я имею Духа Божия.
1: Глава 8.
0: О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог – Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего.
1: Глава 9.
0: Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
1: Глава 10.
0: Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идола жертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоло жертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись».
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Божьих слов не пропускай, не закрывай от света глаз и сердце не ожесточай. О, будь спасен, приди сейчас! Мы путешествуем по удивительной книге Библии. Вспомните Эдемский сад. Человек просто не мог не общаться с Богом. В этом была его духовная потребность. А сегодня часто люди, имеющие все от мира сего, ощущают в душе пустоту. Но ведь мы же созданы быть Божьими детьми. И Господь хочет дать нам жизнь в избытке. И Он учит нас через Свое Слово. А нам лишь надо верить и повиноваться Ему. Нашу программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Следующая книга Ветхого Завета, которую мы будем изучать, называется «Первая книга царств». Продолжая изучать исторические книги, необходимо заметить, что они подразделяются на три категории. Сначала идут три аллегорические исторические книги – «Судьи Израилевых», «Иисуса Навина» и «Руфи». Помимо того, что они содержат описание реальных исторических событий, эти книги являются аллегориями. Все, что в них описано, служит примером и предупреждением мне и вам, живущим в конце времен. Слово «пример», по мнению апостола Павла, которое мы находим в 10 главе, 11 стихе 1 послания Коринфянам, использовано со значением «аллегория» или «образы». Первая, вторая, третья и четвертая книга царств, а также две книги «Паралипоменон» в хронологическом порядке являются следующими шестью книгами второй категории исторических книг. Эти шесть книг также известны как исторические литературные книги царства. Первая книга царств у евреев называется «Первая книга Самуила». Вторая книга царств также называется Второй книгой Самуила. Третья книга царств в переводе короля Иакова называется Первой книгой царств. А вторую книгу царств переводит как Четвертая книга царств. По мнению переводчиков, всю эту литературу можно отнести к литературе царства, потому что все они говорят о Царстве Божьем. Приступая к изучению книг царства, важно понимать, что именно мы собираемся в них искать в процессе обзора. Я бы хотел рассмотреть первую и вторую книгу царств с точки зрения перспективы событий. Это будет моим вызовом вам. Я побуждаю вас провести некоторые наблюдения во время чтения этих книг. Первое, что мы будем искать в этих книгах, это общие представления о Царстве Божьем. Понятие Царства Божьего является одним из важнейших в Библии. В середине Нагорной проповеди, в 6 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус делился своими приоритетами и ценностями, Он сказал: «Ищите прежде всего Царство Божьего». Это Он произнес после перечисления многих важных понятий. Когда Иисус учил нас молиться, Он сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь». Три раза Иисус велел нам поставить Бога на первое место, прежде чем научить нас молиться молитвой образца «Дай нам». Он учил нас, говоря: «Бог, Твое имя, Твое царство, Твоя воля. Именно это важно для меня. А теперь, в дополнение к этим трем просьбам, дай мне то, в чем я нуждаюсь». Почему Иисус изложил эту просьбу в виде молитвы, которую называют молитвой учеников «Да приидет Царствие Твое»? Потому что Царство Божье – это очень важное понятие. Из третьей главы Евангелия от Иоанна мы узнаем, что Иисус не спал всю ночь, разговаривая с израильским раввином по имени Никодим. Всем нам известно, что они говорили о новом рождении. Иисус сказал тому рави: «Никодим, тебе нужно заново родиться». Сегодня мы много слышим о том, что нам нужно возродиться, и я очень рад этому. Если вы не знаете, что значит быть возрожденным, то приобретите книгу Чака Колсона «Заново рожденный». Пусть он сам расскажет вам свою историю. Я думаю, что его рассказ является прекрасным примером того, что мы называем «родиться заново». Благодаря таким людям, как Чак, и другим выдающимся служителям, которые лишь недавно открыто признались, что они были рождены заново, это выражение стало весьма популярным. Что же это значит «быть рожденным заново»? Для разных людей это обозначает разное понятие. Но что имеет в виду Писание? Когда вы будете читать третью главу Евангелия от Иоанна, обратите внимание на то, что в ту ночь, когда Иисусу так и не удалось поспать, разговаривая с рави, тема повторного рождения не была первостепенной в их беседе. Скорее, это была второстепенной темой их разговора. Самой главной была тема Царства Божьего. Когда Иисус сказал Никодиму о том, что он должен быть рожденным заново, то он объяснил: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Не все, но многие верят, что здесь говорится о рождении младенца из водной среды материнской утробы. Младенец должен пробиться через воды перед тем, как он появится в материальный мир. Так он рождается в физическом и духовном смысле. Пока этого не произойдет, он не может войти в Царствие Божие. Новое рождение, которое Иисус описывал Никодиму, само по себе не является концом. Оно путь к конечной точке назначения. А это и есть Царство Божие. Видите, насколько важно понимание концепции Царства Божьего в Писании. Что есть Царство Божие? В исторических книгах Ветхого Завета с 1 по 4 книгу Царств и книг Паралипоменона становится ясно, что Библия имеет в виду, когда она говорит о Царстве Божьем. Хочу освежить вашу память и напомнить вам некоторые картины, которые мы рассматривали ранее. Когда мы только начали изучать исторические книги, я нарисовал что-то вроде диаграммы, представляющей собой обзор истории народа Божьего. Вот мы дошли до того места, когда евреями руководил Бог по своей воле, но они захотели поставить собственного лидера в соответствии с их желаниями. Тогда я сказал, Бог желал создать теократию, когда Он сам управлял бы своим народом. Все, что Ему нужно было для теократии, это пророк-священник, каким был Моисей или Самуил. Он поднимался на вершину горы и перед Богом ходатайствовал за людей, то есть был священником. Когда он спускался с горы к людям, неся им слово от Бога, то становился пророком. До тех пор, пока у Бога был человек, подобный Моисею, он мог вести людей через него. Такой человек становился инструментом передачи Божьей воли, и сам Бог мог быть царем народа. Именно этого Бог и хотел. В первой книге царств таким лидером был Самуил. Он был и пророком, и священником в одном лице. Самуил делал все то же самое, что делал Моисей. Но однажды, во времена его священства, пришли к нему люди и сказали: «Самуил, нам не нравится, что Бог является нашим царем. Мы хотим иметь такого же царя, какой есть у всех людей». Самуил был сильно огорчен. Когда он пришел перед лицо Бога, то услышал: «Не принимай этого на свой счет. Они отвергают не тебя, а меня. Я им не нужен. Меня не желают иметь они как царя. Я отвергнут, а не ты. Поэтому не принимай это на свой счет, Самуил». Потом Бог сказал Самуилу: «Если им нужен царь, мы дадим им царя». Так поступает Бог. В свое время в пустыне Бог сверхъестественно кормил евреев манной. Они выжелали мяса. Он сказал: «Хорошо, у вас будет мясо. Не день и не два, но целый месяц вы сможете есть мясо изо дня в день, каждый день, пока оно не пойдет из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. Вы этого хотели? Тогда получайте». Так поступает Бог. В 36-м псалме Бог обещает исполнить все желания наших сердец. Эта истина является и вызовом, и истиной для нас. Какие желания есть в наших сердцах? Какими бы они ни были, они могут исполниться. Когда Бог дал евреям мясо вместо манны, псалмопевец говорит: «Он дал им просимое, но послал угнетение их душам». Они желали иметь царя, Бог дал им царя, но он сказал: «А теперь послушайте, у меня был такой план, я хотел быть вашим царем, вы же захотели идти своим путем, поэтому, Самуил, дай им царя». Именно по этой причине первая и вторая книга Самуила в некоторых изданиях называется как первая и вторая книга царств. А первая и вторая книга царств, которая так названа в изданиях, содержащих книгу пророка Самуила, называется третьей и четвертой книгой царств. Паралипоменон – это повторное изложение событий того же периода истории. Все эти шесть книг содержат истории о царях, которых так желали иметь люди. Именно поэтому все эти книги называются литературно-историческими книгами царства. Первым царем евреев стал человек по имени Саул. Для Самуила это было радостным событием – поставить первого царя на царство. Самуилу была дана привилегия поставить и помазать на царство первого царя в Израиле. Как только новый царь занялся управлением страной, то очень скоро создалась совершенно нерабочая ситуация для Бога. Все было не так, как с пророками Моисеем и Самуилом. И Моисей, и Самуил делали то, что Бог велел им делать, но царь ни за что не желал повиноваться Богу. Когда Саул был непослушен Богу, Бог не мог проявиться через него. Бог сказал Самуилу: «Если Саул не желает делать то, что я ему говорю, я не могу работать через него, я отвергну его». Именно поэтому следующий царь Израилев был по сердцу Бога. Он мог сделать все, что Бог хотел. Отвергая Саула, Самуил сказал: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, который по сердцу Бога, который сделает все, что он желает». Если человек будет исполнять волю Бога, то он сможет творить через него свои дела. Бог сможет работать через такого царя. Но в любом случае, был царь послушным или непослушным, всегда рядом с ним стоял пророк-священник. Он всего лишь стоял немного поодаль. Если царь не исполнял волю Бога, тогда пророк-священник появлялся на сцене и изъявлял слово Бога и его волю для этого царя. Пророк, священник Божий, мог сказать: «Лучше бы тебе делать то, что хочет Бог, иначе скоро у тебя и всего народа начнутся большие проблемы». Подобное происходит на протяжении всего повествования литературы царства. Давид был самым лучшим царем, который только был в Израиле. Так как он был послушным царем и исполнял все желания Бога, то Бог мог совершать через него свою работу. После Давида трон унаследовал Соломон. Сначала было похоже, что Соломон будет таким человеком, которого Бог может использовать. Но, встав на царство, очень скоро Соломон отвернулся от Бога. У Соломона появилось 700 жен и 300 наложниц. Эти женщины отвратили Соломона от Бога. Тогда на весь народ Божий пришло несчастье. В результате правления Соломона царство разделилось. 10 колен находились на севере страны, они называли себя Израилем. 2 колена находились на юге. Это были колена Вениамина и Иуды, известные под именем Иуды. Народ Израилев стал разделившимся царством. Причем не из-за грехов Давида, но в результате грехов Соломона. Северное царство было порабощено ассирийцами. Эти царства так никогда и не вернулись из рабства. О них больше не слышали. Южное царство было завоевано вавилонянами. Таким образом, колено Вениамина и Иуды оказались в вавилонском плену. Целых 70 лет у израильтян была земля, но она не была их домом, потому что им не принадлежала. После прошествия 70 лет Вавилон был завоеван Персией. Во время персидского порабощения одним из первых событий, произошедших с царем персидским Киром Великим, был сон. Во сне истинный и живой Бог побудил его издать указ о том, чтобы все еврейские пленники, бывшие в Вавилоне, а теперь Персии, могли свободно возвратиться в Израиль и восстанавливать свой город и свой храм. Когда я провожу обзор еврейской истории, я говорю, что как самостоятельный предмет она может быть очень трудной. Однако не обязательно нужно быть студентом факультета еврейской истории, чтобы понять важность и практичность Ветхого Завета в применении к сегодняшней жизни каждого из нас. Чтобы извлечь максимум пользы из изучения Ветхого Завета, необходимо знать всего лишь 7 фактов еврейской истории. Первый факт – это царство. Люди хотели царя, Бог дал им царство. В результате греха Соломона царство разделилось. Факт номер 2 – разделившееся царство. Факт номер 3 – ассирийцы завоевали Северное царство, которое, в свою очередь, отделилось от Южного. Факт номер 4. Вымирание Северного царства. После того, как 10 колен Израилевых были завоеваны ассирийцами, мы больше никогда о них не слышали. Их называют «потерянными коленами Израиля». Факт номер 5, который вам нужно знать – вавилонское пленение Южного царства. Факт номер 6 – завоевание вавилонян персами. Факт номер 7 – возвращение немногочисленных евреев из вавилонского рабства. Если вы осведомлены об этих 7 фактах еврейской истории, то вы достаточно знаете еврейскую историю, чтобы грамотно читать Ветхий Завет. На этом повороте еврейской истории, движущейся по направлению к вымиранию, я должен завершить это занятие. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз. Мы будем более пристально изучать одно из самых важных понятий Библии – Царство Божие. Дорогой радиослушатель, позволь мне задать тебе личный вопрос. Является ли Бог твоим царем? Или ты подобен тем израильтянам, которые потребовали у Самуила поставить им царя человека? Бог уважает твой выбор, а потому тебе решать, кто будет царствовать над тобой. Однако, если ты желаешь изменить свою жизнь, если ты желаешь, чтобы Бог стал твоим царем, скажи ему об этом прямо сейчас в молитве. Я помолюсь вместе с тобой. Дорогой Небесный Отец, я преклоняю перед тобой мое сердце, и я искренне желаю, чтобы ты стал царем моей жизни. Я желаю подчиняться только тебе. Я желаю жить по Слову Твоему и изучать его постоянно. Я желаю, Господи, чтобы в моей жизни прославилось имя Твое святое и возвеличилось. И поэтому сейчас я вверяюсь в Твои любящие пасторские руки и прошу, веди меня по жизни, Господи, и царствуй в моей жизни. И пусть Ты, Господи, прославишься и возвеличишься. Великий Бог, слава Тебе, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Когда смотрю я в небо голубое, то хочется тебя, Господь, просить, пошли мне сердце чистое такое и непорочность научи хранить. Когда я вижу пташек дружных стаю в полете смелом где-то в вышине, то больно мне, что я душой порою так близко к этой суетной земле. Иной раз остановлюсь перед могучим дубом. Что буря для него? Шуршанье ветерка. А я ни пред врагом, ни даже перед другом. Тебе, Господь, не верен часто я. Когда я вижу маленькую пчелку, она летит, жужжит и ищет труд себе, то должен я пред Господом умолкнуть, прощение просить за лень свою в мольбе. И видите, мне пришлось, как в лебединой стае один не мог подняться и лететь. Друзья его упорно криком звали, и он, смотря на них, сумел взлететь. И нежность эта душу сполыхнула. Могу ли я терпение набрать, когда у друга вера пошатнулась, или я смогу, не поняв, улететь? А все кругом живет и дышит красотою. Так хочется и мне богаче быть душой. Хочу, Господь, всегда я быть с тобою, любить людей любовью неземной.

о боли, не знали мы, что ли, о боли, нас болью кормили, питали, мы боль вместе с жизнью впитали, мы носим от боли мозоли, на сердце, на теле, на духе остались, как борозды в поле, следы и нарезы от боли на вкусе, на зренье, на слухе. Мы с болью бывали, как дома, привыкли, сдружились, слюбились, как с мачехой грозной ужились, а скома от боли знакома. У всех у нас разные роли, порой и разные цели, порой мы от боли в постели, и не прекращаются боли. Когда-то они прекращались, бывали просветы бездолья, покоя, блаженства, раздолья. Мы боли, не помня, смеялись. А нынче они одолели, но есть и над ними победа. Христос их до смерти изведал, что в вечности мы не болели. Сдадимся пред болями, что ли? О, нет, никогда не сдадимся! Мы в вечное царство стремимся, где нет и помина о боли.

Иду вперед, по тропинке осторожно, шаг за шагом, все вперед. Там, где лишь пройти возможно, прохожу среди невзгод. Поворота нет в былое, жег в причалах корабли, позади наследие злое, все в пороках и пыли. Остановки мне опасны, заметает след пурга, вдалеке сияют ясно вечной жизни берега. И еще борьбы немного, слез, побед или потерь, в радость отчего чертога широко открыта дверь. Вдалеке я слышу гимны, радость наполняет грудь, это братья-пилигримы с песнями свершают путь.

Под громом бури в час урочный, порабощая духом плоть, Тебя молитвою полночной я призываю, мой Господь. Твоя неведомая воля меня через тернии вела, и тяжело

Взывай, если есть отвечающий. Взывай, если есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, он чуток в сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у изъязвленных ног, и он преступление прощающий простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть поднимающий, поймет он и слово, и мысль, пал духом, так есть поднимающий и дух направляющий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух, он есть, как и был ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог, это Бог воскрешающий, будь верен и с ним оживешь. Тебе тяжело, помогающий поможет тебе в трудный час, что делать тебе, вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, есть друг утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, он ответит тебе, молись, есть молитва внимающий, он чуток к сердечной мольбе.

Тишь вокруг, туман расстилается, отражаясь в зеркальной воде. В эту ночь мне опять вспоминается тот рассказ о великом Христе. И дела те великие и чудные, что когда-то Христос совершал. И в минуты особенно трудные вспоминаю, как Он умирал. Не могу я без слез сожаления на пронзенные руки смотреть. В них сокрыта причина спасения, через них побеждаем мы смерть.

Весть о младенце. Как раньше, в далекой той стране, свет Божьей звезды посиял во тьме. Не гаснет тот свет на мудрой тропе, но светит все так же ясно тебе. Младенец родился, пой хвалу, Сын Божий сошел к нам, молись Ему. Все громче звучит та песнь во тьме, все ярче тот свет в пути светит мне. Не меркнет тот свет о луче неземном, блеск дня не затмит лучей твоих. Во мраке смертных теней я иду, тот свет мне сияет, в нем силу я найду. На землю с любовью луч свой шлет, небесный мир всем сердцем несет. К младенцу вертенье влечет меня, звезда Вифлеема, иду к нему я.

умей прощать. Живи и знай, что жизнь прекрасна, и сколько б не было в ней зла, не осуждай людей напрасно. Умей прощать и будь добра. Мы от ошибок не свободны, мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всем прощает в простоте. Прощай и ты, умей в прощенье свой дар великий показать, и не стыдись, что в примененье ты хочешь первую руку дать. Ответь, мой друг, любовью слова тому, кем был ты оскорблен. От необдуманного слова, быть может, сам страдает он. Итак, когда ты оскорбленье несешь здесь в мире от друзей, тогда у Бога ты смиренье, проси для этих скорбных дней.

Трубный зов, дела земные гнетут, как гири, и отделяют всех от Христа. Все, все оставим мы в этом мире, богатство, слава, успех, чета. Нельзя к вершине прийти без веры, любовь в избытке нам сил дает. Как точны Божьи весы и меры, как сладок, сочен Господний плод. Ужасны козни греховной ночи, дьявол мучит своих рабов. С минутой каждой пути короче, услышим скоро мы трубный зов. Бредны для сердца земные бредни, грехи упорном, плохой конец. Предстанут люди на суд последний, козлов отделят там от овец.

С меня начни, Господь, мы спим, пора нам пробудиться, призвать труду, молиться научить. Начни учить, начни, Господь, будить, с меня начни. Господь, мы злы, не можем мы любить, творить добро, начни, Господь, нас всех любви учить, зло в сердце не носить, с меня начни. Господь, ты вновь придешь, чтоб нас собрать, мы грех не научились побеждать, начни готовить, нас тебя встречать, с меня начни. Господь, веди, веди к победе нас, чтоб были к небу ближе каждый час. Веди, чтоб пламень веры не угас. Господь, меня веди, Господь, меня веди, Господь, прости, прости за месть, за зло, что в нашем сердце прочно залегло. Господь, прости, омой, очисть от зла, меня прости.

«Вы миру свет! Вы миру свет!» — сказал Христос когда-то и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата, являемся ли мы светом среди растленья? Мы миру свет, но Он — источник света. Нам надо быть подобными Ему, пусть даже за любовь и за слова привета получим мы проклятие и хулу. Мы миру свет, а значит, тьма бессильна нам данный свет от Бога заглушить. Если находится в нас свет этот обильно, то мы другим во тьме должны служить. Мы миру свет, не может свет быть тьмою, не может свет пред мраком отступить. Задача наша — жизнью жить святою и эту жизнь Иисусу посвятить. Мы миру свет, наш каждый шаг движения читают люди всюду на земле. Что мы несем им, тьму или спасенье? Чем облагаем путь им в мгле? Вы миру свет, сказал Христос когда-то, и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата? Являемся ли мы светом среди растленья?

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Боль о родине. Не имею гражданства в Германии. Не имею. Да что из того? Моим сердцем владеет желание быть лишь подданной в царстве его. Может, скоро, а может, не ведаю, отзовет от земли Иисус. И расстанусь с болезнями, бедами, вечный дом, наконец, пропишусь. За детей, за родных, их спасение, все молитвы к подножию креста. Там исполнится их назначение. Приношу их во имя Христа. Впереди мой Спаситель Христос. Позади моя Матерь Россия. Я в Германии. Сущий вопрос. Как мне жить без гражданства Мессия? Не заботьтесь о завтрашнем дне. Говоришь своим праведным словом. Приготовил обители мне. Лучше всякого дома земного. Нету страха. Решенный вопрос. О гражданстве земном забываю. Есть Спаситель, мой добрый Христос. Я во всем на Него уповаю. Валентина Герберт.

Придет тот день, я знаю, он придет, и весь Израиль Господа прославит, ведь мы его искупленный народ, а это значит, Бог нас не оставит. Сгущается вокруг злоба и тьма, и слышится опять, они Христа распяли. В слезах стою я снова у креста, и плачу, что тебя мы не узнали. Но я тебя за то благодарю, что ты меня признал родным и братом. Спасибо, Господи, что я тебя люблю, хотя бы перед жизненным закатом. Спасибо, что меня не оттолкнул, что ты слезу с очей мне вытираешь. Спаси, Иисус, пожалуйста, страну, в которой нес ты крест, меня спасая. Шалом, Йод.

Давайте подумаем вместе. Один в поле, не воин. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Евреям 10:25. Когда Бог создал Адама, то, видя его одиночество, сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Человек был создан Господом Богом для общения, поэтому одиночество негативно влияет на любого человека. Многие заключенные, годами сидевшие в одиночной камере, сходили с ума или даже прерывали свою жизнь. Христианину легче переносить одиночество, потому что Иисус Христос всегда с ним. Но и христианину хочется иметь общение с другими людьми, и особенно с братьями и сестрами по вере. Верующие, пережившие советские лагеря и тюрьмы, свидетельствовали, как тяжело быть одному, и как приятно и радостно было иметь общение с братьями и сестрами по вере, когда они там встречались, как они скучали по своим родным и по своим единоверцам, по своей родной церкви. Поэтому они часто говорят, чтобы дети Божьи дорожили общением друг с другом, пока есть возможность собираться, и чтобы не оставляли собрания своих. Если христианин долгое время остается без общения с верующими, то постепенно может духовно ослабеть, остыть, особенно если он по общественной инициативе покидает церковь. Итак, братья и сестры, будем дорожить нашей свободой сегодня и дорожить общениями, которые мы можем иметь. Никто нас не преследует, мы можем часто собираться вместе и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Это произошло несколько лет тому назад. Была глубокая осень. Часто можно было видеть в небе стаи перелетных птиц, летевших на юг. В тот день я работал на улице, делая раствор для каменщиков. Работая у бетономешалки, я вдруг услышал далекое курлыканье журавлей. Видеть я их не мог, так как стоял сильный туман. Курлыканье становилось все громче, и по крикам было слышно, что это большая стая. Пролетев надо мной, журавлиная стая удалилась. Крики постепенно утихли. Жаль, что я не мог их увидеть. Где-то через 5 или 10 минут я услышал курлыканье одинокого журавля, который летел в том же направлении, куда уже улетела вся стая. Его крики были отчаянным зовом о помощи, но его товарищи, видимо, его не слышали, а туман застилал глаза. В полном отчаянии журавль начал летать по кругу, а потом и вовсе повернул назад. Скоро его одинокий крик затих вдали. Было очень жаль его. Почему он отстал от стаи и летел один, не знаю. Причин может быть много. Этот случай показал мне, что когда мы находимся в общении с Богом и друг с другом, то нам никакой туман не страшен. А вот в одиночку можно очень легко отстать и даже заблудиться. Не будем оставлять собрание своего, ибо пришествие Господа при дверях. Будем бодрствовать и молиться.

преодоления. И вдруг заговорила совесть. В первое время после обращения к Богу Павел представлял, что теперь его жизнь должна быть совершенно другой. Но не имея твердых моральных принципов, совершенно не зная основ и не имея навыков добродетельной жизни, он продолжал жить почти так же, как и прежде. Родители держали корову, ей требовался свежий корм. Поэтому по вечерам Павел ездил на колхозное поле и, не стесняясь, косил сено. С производства он тоже брал все, что нужно было. Когда брат приобрел компактный сварочный аппарат без оснастки, Павел просто утащил все необходимые детали с места работы. Ему тогда еще и в голову

не приходило, что он ворует, делает грех. Вскоре после покаяния ему помогли устроиться кочегаром в местной бане. Здесь впервые в нем пробудилось какое-то необычное чувство, когда он выкручивал лампочку, чтобы забрать ее домой. Тогда его посетила мысль о том, что за его действиями следят ангелы, и из-за этой лампочки он может многого лишиться. Сначала он по старинке попытался увильнуть от помех своим верным способом приспособиться. Сделав неблаговидный поступок и мучаясь от угрызений неведомо откуда появившейся совести, он искренне раскаивался. Он давно уже считал, что совести у него нет. Теперь нужно было считаться с ее присутствием. В случае с лампочкой внутренний голос говорил так ясно, что Павел даже вздрогнул от неожиданности. Но, внимательно осмотревшись, в полутемном предбаннике он ничего не обнаружил. Волевым усилием заставил себя выкрутить лампочку, подумав при этом: «Ну и дела! Может же такое показаться?» В бане никого не было видно, действия происходили в его сознании. Доверять своему сознанию он уже давно перестал. После обращения к Богу и непродолжительного затишья в подсознании начался какой-то кавардак. Иногда вдруг в мыслях возникали потоки брани и хулы, роились мысли, поносящие все божественное, о чем бы он ни подумал в тот момент. Спасаясь от наваждения, он читал Евангелие и старался мысленно петь псалмы и известные ему христианские песни. Иногда наступали довольно длительные периоды затишья, которые переходили в грозовые штормы после очередного неблаговидного поступка. Наконец, определив, как ему казалось, корень зла, он решил напрочь отказаться от всякой неправды. Но это оказалось непросто даже в условиях начавшейся в стране перестройки. Дело осложнялось и тем, что он не привык жить честно. Раньше он постоянно врал, и теперь ему было очень трудно расстаться с этой привычкой и с привычкой ругаться матом. Довольно часто в его речь еще вплетались матерные слова и вранье. Замечая это, Павел спешил по возможности исправляться. Мучило то, что он видел верующих, которые делали то, за что он претерпевал внутренние мучения. Вызывало недоумение их равнодушие к поступкам, которые он считал грехом. Ведь если в собрании они говорили о чистоте и святости, то почему не всегда соблюдали это в повседневной жизни? Почему они не страдали, как он? Ему казалось, что он среди них белая ворона. Раньше он был невольником алкоголя и разных психотропных веществ. Сейчас это потеряло свою привлекательность. Но хотя грех и потерял над ним власть, оказалось, что он не исчез из его жизни. То, видимое для всех, что казалось навсегда исчезло, оказалось ничтожным по сравнению с тем, что еще осталось в нем. Обращение удалило только грубые формы зависимости. Это была только верхушка айсберга, основная часть которого была не видна и даже неосознаваема. Тем временем в их поселке в доме одной христианки стали собираться верующие. Вместе с родителями туда приходил и Павел. Слушая проповеди, призывы к покаянию и изменению жизни, однажды, как бы в подтверждение, он еще раз совершил молитву покаяния. Чувство вины и желание каяться у него возникало еще не один раз, но волевым усилием он сдерживал себя. Хотя внутри происходило не весь что, внешне он был тих и спокоен. Ему хотелось поговорить с кем-то о своем внутреннем состоянии, но такого человека не находил.
свои сомнения никому не высказывал, приписывая их собственному незнанию Священного Писания. Довольно часто снились странные сны. Подчас он просыпался с тяжелой головой и успокаивался лишь тогда, когда осознавал, что это был только сон. Застолье и сигареты были настолько реальны, что, проснувшись, он ощущал чувство удовлетворения от содеянного во сне. Иногда он просыпался в страхе. Опасность была так реальна, что он ощущал ее всем телом. Не осознавая движений духовного мира, он не понимал, что это приходил бес, но он уже принадлежал к другому миру. Невидимый духовный мир давно уже был для него более реальным, чем окружающий материальный, но он пока еще очень слабо ориентировался в его движении и не очень ясно отличал божественное от демонического. Иногда желание выпить или закурить возникало наяву. Проезжая мимо пивбара, он боролся с сильным желанием зайти туда. Временами на работу к нему приходили знакомые и распивали водку. Павел не выдворял бывших друзей, но пить с ними отказывался. Он начал замечать, что в нем действует какая-то новая сила. Павел не знал еще тогда, как называется эта сила, помогающая ему жить новой жизнью. Долгое время он вообще не понимал роли и значимости Иисуса Христа, Бог Отец, Иисус Христос, Дух Святой. Он не делал различия между этими ипостасями Бога и обращался только к личности Бога. Часто неделями, а то и месяцами в его душе шла война. Разумом, все же понимая, что он на правильном пути, Павел испытывал сильный душевный дискомфорт, которого не испытывал до обращения. Им нагло пытались руководить какие-то внутренние голоса. Личность раздваивалась, общее состояние было депрессивным. Эти внутренние голоса и кошмары настолько надоели, что он хотел избавиться от их действия. Он считал, что Бог знает, что ему нужно, и просил необходимого душевного спокойствия. Единственным доступным для него способом духовного питания – были христианские радиопередачи из-за рубежа. В то время как раз отменили глушилки, и он мог свободно слушать и понимать многие евангельские истины. Передачи эти он обычно слушал с ручкой и тетрадкой в руках. Полученные советы применял на практике. В молитве отрекался от нехороших поступков и мыслей, отрекался от дьявола, который иногда вел себя в его рассудке как разбойник. После обращения, в основном, во время пасьбы коров, он быстро закончил роман об армии и принялся было писать свои размышления о Боге и человеческом обществе. Днем он делал черновые наброски, дома переписывал набело. По наивности он считал, что все люди бросятся к Богу, когда узнают эту правду о нем. В августе следующего года состоялось крещение по вере. Обряд совершался в небольшом водоеме близ соседней деревушки Дашенко. Поскольку в поселке, где жил Павел, церковь только организовывалась, он крестился в общине, которую посещали его родители. Иногда Павлу удавалось заработать несколько червонцев, помогая дальнему родственнику-христианину, который клал печки. Съездить в Москву для Павла не было проблемой. Поездки в Москву и знакомства с редакциями давали ему новый опыт. Ведь его жизненный опыт и жизнь книжных героев – это одно, а реальный мир писателя – совсем другое. Вскоре он познакомился с христианским издательством «Протестант». Как-то ранним утром, прибыв в столицу и имея свободное время, обычно в редакциях нужные люди появляются ближе к обеду, Павел решил позвонить по одному из телефонов, выписанных им из газеты «Протестант». Хотя было около 8 часов утра, в трубке щелкнуло и прозвучало негромкое: «Алло, кого вам нужно?» Павел начал путано объяснять, что вот он приехал с периферии и хотел бы иметь... Но что он хотел иметь,
пока сам толком не знал. Во время разговора в голову пришла спасительная мысль. «Да он же хочет иметь последние номера газеты!» Мягкий мужской голос подробно и толково объяснил, как проехать туда, где находится церковь. Туда же к 10 часам утра должна приехать машина с последним тиражом газеты. Нужно помочь выгрузить, и можно будет взять себе несколько экземпляров. Братьям пусть скажет, что его направил Николай Ильич. Вежливо поблагодарив и попрощавшись, Павел сразу же отправился выполнять все советы незнакомого брата. Нужный дом оказался сразу же за больницей и находился поодаль от дороги и был окружен почерневшим от времени высоким дощатым забором. Во дворе стоял обычный «Жигуленок», из которого 3 человека выгружали кипы газет прямо на расстеленный на снегу брезент. Павел подключился к выгрузке. Он договорился с братьями, что сегодня будет ночевать у них, попил чаю и, прихватив 1,5 сотни газет, вернулся в столицу. На Киевском вокзале в камере хранения за рубль, считавшийся тогда еще деньгами, кладовщик нашел ему место. Без поклажи чувствовалось намного свободнее, и Павел довольно быстро пристроил свои рукописи в редакции журнала «Дружба народов». Со встречающимися ему людьми он заводил горячие разговоры о Боге, свидетельствовал о своем обращении и дарил газету «Протестант». Утром, уезжая из гостеприимного дома, Павел прихватил еще пачку газет. Нет, без спросу он не взял ни одной, но здесь их были многие тысячи, и сторожа разрешили взять, сколько довезет. По приезде домой, собираясь на воскресное богослужение в город, Павел решил взять с собой газеты для распространения. Как это делается, представлялось смутно. Набив газетами спортивную сумку, Павел поехал в Житомир, чтобы до богослужения попробовать распространить их. Вообще у него проблескивала мысль, что газеты можно попытаться продать на рынке. Там иногда продавали местную демократическую прессу. При выезде из отцовского дома какая-то эмоциональная волна настолько захлестнула Павла, что он даже не помолился и не решил, что будет делать с вырученными деньгами. Где-то в отдаленном уголке сознания под ворохом других копошилась мысль о том, что продавать-то будет неправильно, ведь он получил их даром, и надо бы просто раздать. Однако он успокаивал себя, что если раздать, так не будут читать. Да и не тем людям могла попасть газета. Волновала его мысль также и о стоимости, ведь цена на газете не была указана. В конце концов он решил продавать ее по полтиннику. Решено, сделано. Половину газет он пока оставил в камере хранения на автовокзале, а другую, примерно 1,000, он взял с собой. На рынке долго не мог найти места, куда бы пристроиться со своей прессой. Газета расходилась довольно бойко. В течение часа он распродал все газеты. Попутно отвечал на вопросы горожан и даже не замерз, как его сосед. Павел начал решать дилемму. Ехать на богослужение, было уже около 10 утра, или же, забрав из камеры хранения остальные газеты, продать их, пока на рынке еще люди есть. Решив торговать до последнего, повинуясь лишь разогретым эмоциям, он в который уже раз сегодня заглушил не только голос совести, но и голос разума. Из дома он взял все наличные деньги, рублей 50. Кошельков у него не водилось отроду. И теперь деньги в его карманах перемешались. Газеты тоже были не считаны. Да и не все люди давали полтинник. Один старик нагло сунул 6 копеек и ждал, пока Павел начнет возмущаться, а другие сами возмущались дороговизной и обзывали его нехорошими словами. Ближе к полудню спрос на газеты упал, и часть второй партии оставалась непроданной. Тогда он решил пойти на стадион, где местный демократический фронт в это время проводил свой митинг. До начала митинга оставалось совсем мало времени, и, встав возле руховцев, ему удалось реализовать еще несколько десятков газет. Время близилось к вечеру,
и он отправился на вокзал. Свободно усевшись на пластмассовые стулья на втором этаже почти пустого в это время здания вокзала, он начал собирать деньги из всех карманов и считать их. Это заняло много времени. В основном были купюры небольшого достоинства, но попалось несколько червонцев и даже четвертной. Всех денег выходило почти 150. Выходит около 100 рублей выручки, не считая своих 50. Он смотрел на внушительную пачку денег в руке и радовался собственной удачливости. Как же в течение одного дня заработал месячную получку, с которой он может поступать по собственному усмотрению. Может выслать в протестант, а может и не выслать. Ведь газеты ему дали бесплатно, а он голодный целый день стоял на морозе, выслушивая разные мнения в свой адрес. Внезапно к его ногам шлепнулся небольшой аккуратный бумажный сверток. Мгновенно сунув свои деньги за пояс, Павел вскинул голову и буквально в двух шагах от себя увидел удаляющегося неспешной походкой молодого человека в приличной одежде. Из его кармана, очевидно, и выпал этот бумажный сверток. Тут же, как из-под земли, возник другой молодой человек и с заговорческим видом кивнул Павлу. «Подними!» Павел не двинулся с места. От природы, не очень медлительный, в этот момент он вообще был отрешен от внешнего мира. Молодой человек глянул на глупый вид Павла, поднял сверток, окинув мельком сидящих поодаль пассажиров, и толкнул его. «Пойдем, посмотрим!» У Павла сразу возникло чувство внутреннего противления. «Это нечестно! Ведь я же христианин!» Но, обняв как родного брата, парень уже вел его к выходу, что-то болтая. Павел шел рядом с ним, как овца на заклание, не смея поднять глаз от грязного пола и не имея никаких сил для сопротивления. Внезапно парень вытащил сверток и, приоткрыв его, продемонстрировал перед глазами Павла тугую пачку красных кредиток. «Раздербаним?» «Чего?» — спросил Павел с глуповатым видом. «Поделимся, говорю!» Доверительно, как самому близкому другу, предложил парень. Пройдя с десяток метров, они свернули к мужскому туалету. Парень опять резко вытащил сверток и силой затолкал его под куртку за шиворот Павлу. Тот обомлел. «Ну, теперь все. Я вор, настоящий вор. А как же Бог?» Но мыслей об обращении к Богу за помощью у него не возникло. Он уже считал себя недостойным молиться и думал об одном – как выпутаться из этого положения. Был жгучий страх потерять то, что он совсем недавно приобрел, покаявшись перед Творцом и обретя его прощение. Теперь он думал, как избавиться от проклятого свертка. Они оставили позади привокзальные туалеты, и хотя прошли считанные минуты, Павлу казалось, что время остановилось. Вдруг попутчик дернул его за руку. «Не спеши!» Сзади послышался топот. Их нагонял тот молодой, простаковатого вида парень. Запыхавшись и облизывая пересохшие трясущиеся губы, он заговорил: «Хлопцы, видайте мои гроши, я загубив 1000 рублей, вы их взяли, мне люди сказали». «Ничего мы не брали, ты гонишь, хлопец», — взъелся на него новый Павлов знакомый. «Ну шо так казати, підемо за мною до милиции, нехай вони тебе обшукают», — плаксиво заныл хлопец, обращаясь почему-то только к попутчику Павла. Тот с готовностью согласился и уже было прошел несколько шагов в обратном направлении, но внезапно, будто о чем-то вспомнил, он спросил у этого несчастного растеряхи: «Ты помнишь, какие у тебя деньги были?» Тот закивал головой: «А як же, конечно, помню, у пачти по 10 рублей були». Тогда, обернувшись назад, он направился к стоявшему поодаль Павлу. «Куда ты спрятал деньги?» Требовательно протянул за деньгами руку. Павел молча протянул ему все свои деньги. Лицо парня выразило удивление. «Да здесь же одни рубли!» «Сколько?»
150. Почти беззвучно пролепетал Павел. «Это все?» «Все», — выдохнул он. Парень взял ворох разномастных бумажек, отделив на ходу несколько рублевок, он сунул их Павлу. «На, возьми!» «Обождешь меня здесь?» — небрежно, но строго повелел пройдоха, и те оба как-то быстро стали удаляться в сторону вокзала. Если до этого в голове Павла еще ворочалась мысль, что нужно бы решительно достать сверток из-за шиворота и вернуть его этому деревенскому растяпе, то теперь он считал, что дело сделано, и ничего не вернуть. Хотелось просто исчезнуть, провалиться сквозь землю. Перейдя через дорогу, он свернул во дворы, сунув руку за шиворот, достал подозрительно легкий пакет с небрежно нарезанными полосками какой-то газеты. Это была обычная кукла, которой пользуются разные мошенники, прозванные кукловодами. Стало ясно, что двое из них и встретились сегодня на его пути. Не чувствуя вечернего мороза, он снял свою видавшую виды шляпу и начал молиться. Лицо горело, и в этот момент он почувствовал, что, несмотря на преступление, Бог не оставил его. В одно мгновение пелена спала с глаз, и все происшедшее высветилось в нормальном свете. Не нужно было обладать особым умом, чтобы в подошедшем к нему парне с первого взгляда, даже по знакомым наколкам и блатному жаргону, разглядеть обычного мошенника, решившего подзаработать. Раньше таких людей Павел определял за километр, но тогда и они признавали в нем своего. Несомненно, что такое затмение явилось в результате его непродуманных действий. Горя стыдом и раскаянием, Павел возвратился на вокзал и поехал домой. Благо, мошенники оставили ему денег как раз для этой цели. Впоследствии, размышляя над событиями того дня, он понял, что все, что он делал, было совершено под влиянием незрелых чувств, а не разума, и поэтому осталось без Божьего благословения, о котором он и не просил. Остальные газеты он бесплатно раздал во время евангелизационного служения и в дальнейшем старался не полагаться на свои возбужденные эмоции в молитве, спрашивая Божью волю в отношении совершаемых дел, а затем уже прибегал к помощи рассудка. Так он учился следовать словам Христа: «Даром получили, даром давайте» — Матфея 10:8. Глава из неопубликованной повести «Тихий саботажник» печатается с разрешения автора Петра Павлюка, Украина.